пытается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать: «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей и свои мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, вступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже с собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву.
Сегодня

адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел. Но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать: «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон». Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить себе: «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам: «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали: «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал: «Нет, кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал: «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим: «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но Он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью,

Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду «Бог удивит вас». Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У него есть ряд неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелаг был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословения для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете: «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать: «Бог, я верю, что ты хочешь явить мне благодать, что ты приготовил мне невероятное будущее. Я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид: «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им: «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал: «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали: «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал: «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город.
Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя.

спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день: «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите: «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады сегодня видеть здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Мы в своей жизни часто прощаем другим их слова, их поступки, но в некоторых случаях нам порой простить очень трудно, особенно тех, кто глубоко задел нас. Это может быть жестокие родители, напавший на нас человек, водитель, который сбил кого-то из наших близких. Нужно проделать большую внутреннюю работу, чтобы простить таких людей, правильно? Это долгий и нелегкий путь. Для кого-то это может быть мужественный поступок, а для кого-то порой это просто признание собственной слабости. Однако все, кто смог простить своих обидчиков, они говорят о том, что этот шаг принес им какое-то освобождение. Более того, он наполнил их жизнь новой энергией. Почему так важно прощать? Как прощение связано с успехом? И как прощение может повлиять на нашу успешность и на качество нашей жизни? Давайте эти вопросы мы сегодня зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практической теологии Дмитрию Булатову. Встречайте!
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий, привет.
1: Вадим, здравствуй.
0: Ну и так, мы так понимаем, что мы сегодня продолжаем тему Иосифа, его истории. Расскажи вкратце, о чем мы сегодня будем говорить. Да,
1: мы сегодня рассмотрим еще несколько эпизодов из его жизни, что пришлось ему пережить после того, что он уже пережил. Да? И как вот прощение, как он простил. Да, ну, наверное, все не буду сейчас рассказывать, да, потихонечку.
0: Конечно, к этому вернемся. Ребята, будьте активными, пожалуйста. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Обязательно берите микрофоны, потому что иначе вас не будет слышно. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы обязательно зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну так, Дмитрий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, друзья, я рад снова продолжить вместе с вами размышлять над удивительной историей, записанной в Священном Писании. Вчера, в прошлые разы мы говорили с вами о Иосифе. Я просто вкратце напомню, где мы остановились. Как минимум Иосиф пережил, ну, мы говорили об успехе в жизни Иосифа, да, и как минимум первый успех, о котором мы говорили, это успех, связанный с принятием предательства. Все помните, да, что он пережил, в какой семье он родился, как любили, в кавычках, его родные братья. И в конце концов он оказывается 17-летним парнем, у которого только-только вот все перспективы на будущее. Да? Время, чтобы сбываться всему тому, о чем он мечтал. И вот он теперь просто продан в рабы в Египет. И мы с вами сказали, что успех в его жизни был в том, что он принял. Он не ожесточился, он принял эту ситуацию. И ко всему, что он делал, будучи рабом, он относился как к служению, как к предназначению своей жизни. Он не ожесточился на людей, но он служил этим людям там, в рабстве, где он оказался. И это был серьезный успех в его жизни. И так было достаточно долго. Мы посмотрели, что где-то, ну, более 5 лет. Так это все и продолжалось, и он уже стал большим человеком, будучи рабом. Он был чуть ли не главным в доме Потифара, но там опять произошла неприятная история. Молодая, красивая, замужняя женщина начала приставать к этому молодому, а там было написано, что он был красив лицом и станом. Может быть, он занимался спортом, качался там свободное от обязанностей время. Ну, еще он был умный и кучу-кучу других преимуществ. В общем, он пережил эту очень неприятную ситуацию. И мы знаем, что он не поддался на соблазн этой женщины, но поплатился за то, что остался верным. И за то, что он остался верным, он оказался уже не просто рабом, а рабом в тюрьме. Там его все, в общем, как мы сказали, успех в этой ситуации заключался в том, что Иосиф выбрал пострадать, но не согрешить. И это тоже своего рода успех. Победа в испытаниях, приоритет Божьей воли, приоритет своим ценностям, которые ты черпаешь из Священного Писания. Да? И это тоже очень серьезно. И вот на этом-то мы остановились. Итак, Иосиф, ну, мы скажем, что ему там плюс-минус 25 лет, из них он уже 7-8 лет проводит в рабстве в доме Потифара, и, ну, все, он, наверное, уже смирился, принял все, что с ним происходит. И вот он теперь уже из дома Потифара переехал в тюрьму, потому что его оболгали, его обвинили в том, чего не было. И, в общем, он там. И вот в этом, с этого момента, а мы понимаем, что Иосиф, это же, ну, мы как сказали, что это своего рода прообраз Иисуса Христа, да? Он оказывается в земле страданий, в Египте. Египет для него земля страданий, чтобы потом произвести спасение народа, Божьего народа, семьи Иакова, из которого потом должен произойти Христос. Он пока еще не осознает эту миссию, Иосиф пока еще это не понимает. Но вот дальше начинают происходить события, которые мы с вами сегодня разберем. Итак, находясь в этой темнице, находясь в этой тюрьме, туда попадают еще два человека. Кстати, сегодня мы будем, ну, сегодня будем разбирать большее количество глав. Это истории, которые буду вам сегодня пересказывать. Они записаны в книге «Бытие», начиная с 40 по 45 главу. Почти 6 глав. Естественно, мы их сейчас не сможем читать все, будем читать выборочно. И вот 40 глава книги «Бытие» повествует о том, что туда попадают еще два человека. Если вы помните, то это был виночерпий, человек, который приносил вино фараону, и хлебодар, человек, который кушать подавал фараону. В общем, они что-то там провинились, что там уже получилось, это Библия не описывает, но описывает то, что они оказались в тюрьме вместе с Иосифом. Ну, не в простой тюрьме он оказался, значит, там, где сидели особые люди, да, чиновники, вип-персоны, в общем, в этой тюрьме, потому что он жил в семье Потифара, начальник телохранителей, в общем, он там. И этим людям снятся сны. Помните, Иосифу уже когда-то снились сны. За них он и получил. За то, что там он говорил: «О, смотрите, какой мне сон приснился. А мне Бог дал сон». Да, да, да. Ну ладно, и в Египте оказался за это. В общем, здесь уже виночерпию, не Иосифу, виночерпию снятся сны и хлебодару. Однажды с 5 стиха 40 главы, однажды виночерпию хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особого значения. И пришел к ним Иосиф, поутру увидел их, и вот они в смущении. Смутились. То есть какой-то особый сон, особый. Тогда, наверное, придавали особое значение снам. Это был какой-то особый язык, может быть. И Бог разговаривал на этом языке с людьми. Но, в общем, они были в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находящихся с ним в доме, господина его по стражу, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Мы видим, что Иосиф обладает особым даром. Он обладает особым даром толковать сны, которые Бог дает. Божьи сны он может истолковывать. Ну и, в общем, вы помните, что дальше рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она разрослась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, и я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». А, и вы помните, как Иосиф ему этот сон истолковал? Помните, он сказал ему: «Через три дня фараон вернет тебя из темницы, и ты снова подашь ему вино в чаше. Снова подашь ему, и все, твоя жизнь наладится». Хлебодар услышал: «О, слушай, хорошо, хорошо парень толкует сны, да? Дай-ка я ему расскажу свой сон». И, кстати, Иосиф говорит, и такое замечание делает. Он говорит ему: «Вспомни меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого места, потому что я из дома своего был украден и продан в Египет. Ты здесь ничего худого не сделал и все равно оказался вот в этом месте. Ну, конечно, мы, как мы позже видим, виночерпий забыл. Ну, а зачем помнить добрые дела, да? Мне хорошо, другим не обязательно. Но Хлебодару, вы помните, снился другой сон. Может быть, я сейчас не буду его зачитывать. Ему приснился другой сон. Но Иосиф, к сожалению, растолковал ему по-другому этот сон и сказал, что через 3 дня фараон с тебя что? Снимет голову, и такова будет твоя судьба. Прошло 3 дня, фараон делает какой-то пир там у себя, чему-то там посвященный. Виночерпие возвращает, а Хлебодар, ну, вот так. Хлебодару повезло меньше. Видать, он провинился больше. Это один эпизод, очень важный эпизод, который потом свою роль сыграет в жизни Иосифа, определенную роль он сыграет. Но, как я уже сказал, время идет, все это произошло. Виночерпий, конечно же, забыл. Иосиф продолжает оставаться в темнице. И интересно, вот, кстати, да, сколько он был в темнице, написано вот в 41 главе. Написано «по прошествии 2 лет», 41 глава, начинается уже другая история. Это история, как еще один человек видит сны. Тут написано «по прошествии 2 лет». Фараону снилось. То есть после этого инцидента с виночерпием и хлебодаром, еще 2 года он там просто так он пробыл, просто так он там посидел. Вот. Но написано, что Бог его благословил, и начальник темницы тоже все отдал в его руки. Как Потифар все отдал, управление всем домом отдал Иосифу, так и начальник темницы все управление отдал Иосифу, и Иосиф там, в общем, как бы рулил, и начальник темницы отдыхал. Это опять вот как мы читали с вами вчера, что когда Божий человек и господину вот этого человека очень удобно, потому что он за тебя все делает, он честный, и он там все хорошо, ты можешь определенную часть своих обязанностей с себя снять. Вот. Ну, в общем, через два года, 41 глава. А до виночерпия, ведь это тоже не сразу произошло, я думаю. И просто, ну, это я так уже предположил. Я думаю, что, может быть, пару лет до виночерпия, пару лет после виночерпия. В общем, где-то, может, плюс-минус около 5 лет он в этой темнице проводит. Где-то, если 7-8 лет в доме Потифара, плюс-минус 5 лет проводит в тюрьме. Но это вот такие предположительные расчеты. Ну, в общем, в любом случае... Одно не лучше другого, да? В общем, по прошествии 2 лет фараону снилось. Вот теперь сон фараона. Вот он стоит у реки. И вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом, тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон. О, что за бред? Худые коровы съели полных там таких тучных, и от этого не поправились, ничего не изменилось, все. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных ветром, восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Фу, сон, сон. А если это сон, то, наверное, что-то он значит. И какую-то вот тревогу он испытывает. Бог вложил в его сердце какую-то тревогу, вот это страстное желание все-таки узнать, а что это значило. Утром смутился дух его, написано, смутился. То есть он уже когда спал, что-то он там уже что-то там переваривался в сознании. В общем, он был неспокоен. И послал, и призвал всех волхов Египта. В общем, он начал искать, кто же может ему этот сон объяснить. И послал фараон и позвал Иосифа. Да, вот здесь виночерпий вспомнил. Вот как... почему тот эпизод играл определенную роль. Да? Потому что виночерпий все-таки вспомнил. Через пару лет, когда фараон там всех на уши поднял, и сказал, если вы мне сейчас сон не расскажете, там все пойдете туда же, ну, туда, где Иосиф? Он, про Иосиф, к Иосифу, да? Он не знал, конечно, что там есть Иосиф, ему было вообще все абсолютно там все это безразлично. Но Финачерпий говорит: слушай, я виноват перед тобой. Когда я сидел в тюрьме, когда ты был ко мне так добр, да, что я там оказался. Я, в общем, там тоже видел сон, но там был Божий человек, который мне этот сон истолковал. И, соответственно, значит, получается, что Виночерпий вызывает оттуда Иосифа. Иосифа отмыли, побрили, одели, ну... Не вытащили его, как попало, он там, да. А, чтобы предстать перед фараоном, и вот. Иосиф перед фараоном, и сказал Иосиф фараону: сон фараонов один. То есть он видел два, но значение одно. Кстати, это очень важный момент. Очень часто Бог повторяет значение, ну, сон дважды, если он особого значения, да. Сон фараонов один. Что Бог делает, он возвестит фараону. Семь коров тощих – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных ветром, это тоже 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог делает, он показывает фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. А после них настанут 7 лет голода. И забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и непременно... И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился дважды, это значит, что истинно сие Слово Божие, и вскоре Бог исполнит сие. Все, Иосиф истолковывает сон фараону, и теперь смотрите, Иосиф дает фараону совет. Иосиф дает фараону совет. «Ныне да усмотрит фараон мужа разумного, мудрого, и да поставит его над землей египетскую, и да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской». Определенный налог, да? «Пусть они берут всякие хлебы этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут после в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Ну, в общем, истолковал, значит, сон, дал ему совет. И вот дальше написано несколько стихов, которые меняют всю ситуацию уже кардинальным образом. Фараон слушает, и написано в 37 стихе: «Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду выше тебя». Вот это поворот, да, как говорят некоторые сегодня. Да, и вот здесь происходит нечто удивительное. Как вы думаете, когда Иосиф, в какой момент Иосиф вспомнил сны, которые ему снились? Про снопы, про солнце и луну, про то, как они поклоняются ему. Да? Помните нашу первую тему? Я думаю, что не здесь он это вспомнил. Думаю, здесь он просто немножечко, как это сказать более культурно, но, в общем, оказался в определенном замешательстве, так скажем. Ему было... Ну, в общем, произошло то, что произошло. Сказал фараон Иосифу: вот я поставлю тебя над землей египетскую. Снял фараон перстень свой с руки своей, надел на его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землей египетскую.

Он также выдал за него там какую-то жрицу. В общем, все, Иосиф теперь. Иосиф теперь второй человек в Египте после фараона. Вообще, вы можете себе представить, как кардинальным образом поменялась его судьба? То есть он попадает в Египет 17-летним подростком, рабом, вообще просто раб. И теперь проходит 13 лет, он в 30 лет предстал пред фараоном. Он совершенно неожиданно, совершенно неожиданнейшим образом для него самого, вообще для всех. А как вы думаете, как к нему относились другие чиновники фараона? Сколько людей хотели бы занимать вот это место, да? Ну что там мы хотим, такие мы же крутые управители, мы тут все. И тут он какого-то раба, не знаю, там еврея, раба из подвала, из тюрьмы достает и делает его управителем, вторым человеком. Как так получилось? Вообще уму не приложу. Но получилось. Все, теперь Иосиф второй человек. Ну и начинает, естественно, он работать. Ведь 7 лет изобилия, ему нужно внедриться, ему нужно там завоевать определенный авторитет, ему нужно как бы все это дело организовать. И вот он 7 лет он собирает, что он собирает? 7 лет он собирает хлеб, строит эти вот хранилища, туда собирает зерно по всей земле египетской, наводит определенные порядки. Конечно же, наверное, за ним следили. Но из-за того, что он уже вот, помните вот этот его важный момент, что принцип жизни Иосифа – это относиться ко всему как служитель. Он относился как служитель в доме Потифара. Когда он попадает в темницу, там то же самое сказано. Написано, что он служил им, служил заключенным, служил начальнику темницы. Он относился к ним тоже как служитель. Для него это было, ну, для него это было вот мировоззрение его. Помните, я вам говорил об этом, что очень ценное мировоззрение. Мировоззрение, в котором ты ко всему, что ты делаешь в обыденных жизненных обстоятельствах, неважно, чем ты занимаешься, на какой работе ты работаешь, но ко всему, что ты делаешь, ты как к служению относишься, как служитель в скинии. Там такое слово используется. И вот ты к этому вот так вот ко всему относишься. Поэтому, когда он, естественно, принял вот эту должность, у него, если в 17 лет его носик, там, как мы говорили, задирался вверх от того, что он особо избранный в разноцветной одежде, там щеголял перед братьями, и сны ему там крутые снились, то сейчас уже у него вот этот вот комплекс, вот это как бы, ну, от власти, которую он имел, все, здесь немножечко уже другой человек. Он готов, он научился служить в других обстоятельствах, и он теперь относится ко всему, что происходит, как к служению. Но история не заканчивается. Интересно, что 7 лет изобилия прошло, и наступило что? 7 лет голода. Ну и где-то там его отец с братьями, конечно же, через какое-то время, что у них закончилось? Еда. И написано 42 глава, вот здесь уже такие более такие прям начинаются более такие истории уже душещипательные. Узнал Иаков, что в земле, что в Египте есть хлеб. Ну что, нормально, в Египте есть хлеб. Братья знали, что все отлично. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот, я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда, купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифов пошли купить хлеба. 10, Вениамин не пошел. Пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним какая беда. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он продавал хлеб всему народу. Братья Иосифа, 6 текст, слушайте внимательно. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Вот это все. Просто все, да? И вот представьте себе этот момент. Братья идут, и стоит Иосиф, продает хлеб. Ну, кто следующий? И заходят его братья. Что? Я даже не могу представить, какие он испытывал в этот момент эмоции. Но они, долго не думая, сразу что? Хлоп перед ним. «О, господин наш, мы в рабы твои пришли земли ханаанской хлеба купить». Там написано, что увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но не показал, будто знает их. О, да, если мы себе эту ситуацию начинаем представлять. В общем, я думаю, что Иосиф сам немножечко

Опешил, да. Иосиф сам немножечко опешил. Я думаю, что он сам немножечко обалдел от всего происходящего, просто сказал «Вау!». Но он не показал виду. Я думаю, он сам был к этому не готов. Мне кажется, знаете что? Что где-то вот здесь вот он вспомнил вот эти сны. Где-то здесь он вспомнил эти сны. Ты-дын, и что делать? И вот что теперь ему делать? Вот они пришли поклониться. Вот они те, кто продал его в 17-летнем возрасте в рабы. Вот они те, кто испортил ему всю молодость. Все лучшие его годы. Ну и что теперь делать Иосифу? Да, а он второй человек после фараона. Хорошо, что он был из того типа личности, который сначала думает, потом делает. Некоторые это одновременно, у некоторых это одновременно происходит, а некоторые наоборот, сначала делают, потом думают. Но он, конечно, не подал виду, и это на самом деле было мудро с его стороны. Что происходит дальше? Если дальше вкратце пересказать вот 42-ю, 43-ю, 44-ю главы, наверное, я действительно их просто перескажу. Не будем мы читать все подряд, потому что, значит, не хватит нам времени. В общем, он начинает им говорить: слушайте, господа, смотрю я на вас, и кажется, что вы врете. Врете? Никакие вы не покупщики хлеба, вы не за хлебом пришли. Вы пришли сюда в качестве разведчиков. Вы шпион, соглядатый. Вы хотите тут высмотреть все слабые места для того, чтобы, ну, для того, чтобы потом нам плохо сделать. Все. Я вас в рабы забираю. Так спокойно можно было любого соглядатаем назвать и в рабы. Он говорит: нет, ты что, мы люди честные, мы дети одного отца. И начинает ему всю историю рассказывать. А он слушает вообще, вообще интересно ему, какая версия, что там о нем говорят. Ну и потом, когда он, короче, это до смерти там напугал, там, ну, в общем, это все происходит, он слышит такой разговор. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Представляете, сколько лет вообще прошло? 13 плюс, мы сказали, 7 плюс 2. 13 плюс 9. 21 год, да, получается? 13 плюс 9. О, 22. 22 года. 22 года. Братья жили с мыслью, вот с этим чувством вины. Блин, мы же его продали. И ждали, когда же придет наказание. И вот когда оно пришло, они сразу узнали. То есть это действительно, когда мы что-то совершаем, и нет прощения нам от других. И вот это вот чувство вины, да, это все очень грустно. Ну, в общем, в конце концов, он их отпустил обратно, одного брата удержал в рабстве и сказал: без Вениамина не приходите. Вот если вы приведете ко мне Вениамина, значит, я поверю, что вы не врете. А если вы ко мне Вениамина не приведете, все, вы их соглядаты, можете ко мне не являться. Они пришли, рассказали Якову. Яков в трансе, там его можно понять. У него Иосиф он потерял, теперь Вениамина у него выманивают. Еда у них, естественно, закончилась. Он говорит им: go в Египет. А они говорят: сори, мы не пойдем, да, потому что там такой дядя злой, мы не пойдем. И, короче, когда уже совсем приперло, он говорит: идите в Египет, не пойдем, тебе же сказали, Вениамина дашь, пойдем. Ну, в общем, горем пополам, Вениамина они у него, значит, забирают, идут они в Египет, о, там все хорошо, он их принял, там пир горой туда-сюда, в общем, Иосиф, видать, он был творческая личность, да, когда они первый раз возвращались, он им подложил серебро в мешки, значит, вы помните эту историю, читали, они потом не могли, у них потом голова болела все это время, как оно у них там оказалось, а когда они привели Вениамина, помните этот момент, он, значит, им дал зерно и отпустил их. А к Вениамину в мешок подбросил чашу серебряную, из которой он якобы там пил, гадал на ней и так далее. И потом, когда они только отошли, значит, догоняет его слуга и говорит: вы что обокрали моего господина? Вот начинает со старшего и до младшего. Они вообще не врубаются. Как он знает, кто старший? И вот так по порядочку. И когда они у младшего находят эту чашу, все говорят: ты вообще что? Как? Ну, потому что Вениамин был хорошим мальчиком. Он никогда себе этого раньше не позволял. Но вот тут первый раз вышел, так сказать, на экскурсию.

в Египет. Да, сувенирчик себе прихватил, действительно. Интересно, что в этот... Конечно, Иосиф... Удивляемся, зачем это все Иосифу надо было, зачем вот эти все проверки. Но на самом деле Иосиф... говорят, что Иосиф их проверял. Я думаю, что пока они первый раз ходили к домой, он составил какой-то план, зачем ему это надо было. Но он хотел увидеть, что-то хотел увидеть. Но он увидел что? Он увидел, что братья изменились. Потому что когда у Вениамина нашли эту чашу, никто из них не сказал: «Вениамин, ты чё?» Да, и никто не сказал: «Да забирайте этого Вениамина, потому что пойдем домой. Мы сейчас его заберем в рабство, а вы идите». Они сказали: «Нет». И Иуда, тот, от которого потом родится Христос, из колена которого родится Христос, он ходатайствует перед Иосифом. Но, к сожалению, нет у нас времени, но если у вас будет возможность потом, вы прочитайте 44 глава с 18 по 33 стихи. Там вот именно Иуда говорит вот такую... как сказать, очень трогательную речь, в которой, ну, рассказывает, как все есть. И говорит: давайте я останусь рабом вместо него. Говорит: не могу я вернуться к отцу без него, я поручился, все. Это тоже своего рода прообраз Христа, как Христос ходатайствует за грешников. Тоже очень интересная сцена. И, в общем, когда вот это все говорится, все вот это вот происходит, Иуда говорит, 45 глава начинается словами такими: «Иосиф не мог более удерживаться. И при всех стоящих около него, да, не мог более удерживаться при всех стоящих около него. И закричал: удалите от меня всех! И не осталось при Иосифе никого. И когда он, и тогда, да, и когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он. И услышали египтяне, и дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Попробуем себе представить. Значит, братья к нему приходят. Ну, приходят. Он начинает у них все выпытывать, и вот за эти два захода он у них узнает, что у них было 12 братьев, что, значит, один из них пропал. Кстати, он версию узнает о себе, как, что они отцу рассказали. Они, оказывается, рассказали отцу, что его хищный зверь там растерзал. И он это все о себе узнает. Ну, то есть они ему это рассказывают, это они ему все рассказывают, вот Вениамина провели, все правда, и потом в определенный момент он слушает и говорит: а вообще знаете, Иосиф, это я. Ну, очень трудно поверить братьям было, что Иосиф это он. Почему? Да потому что ты слушаешь от нас, мы себе сами все рассказали. Но он приводит очень крутой аргумент, против которого невозможно было противостоять. Смотрите, в 4 стихе он им говорит: «И сказал Иосиф братьям своим». Но братья не могли ему отвечать ему, потому что они смутились перед ним. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они ему точно не рассказали. Ну, тому господину, то есть как Иосифу они не рассказали. Они ему рассказали одну версию, а тут он им говорит версию, против которой они не могли противостоять. Я тот Иосиф, которого вы продали в Египет. А кто еще знал, кроме них, что Иосифа продали в Египет? И все. Тут дальше идут слезы, сопли, как говорится, смущение, страх. Не, вот если бы он сказал: я Иосиф, которого вы продали в Египет, и замолчал. И тишина. Что бы было с братьями? Да. Но смотрите, дальше написано самое важное.

сказал: «Я Иосиф, которого вы продали в Египет», и замолчал. И тишина. Что бы было с братьями? Да. Но смотрите, дальше написано самое важное.

сказал: «Я Иосиф, которого вы продали в Египет», и замолчал. И тишина. Что бы было с братьями? Да. Но смотрите, дальше написано самое важное. О чем? Так, теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской». Очень зрелые слова. Это воспринятие страданий от людей, как миссию от Бога. То, что люди причинили ему страдания, он воспринимает как свою миссию, данную ему Богом, которое помогло потом ему пережить вот это вот восприятие. Оно помогло пережить ему, помогло не мстить ему, помогло смириться и помогло вот в этот момент определенный не превозноситься перед братьями. «Бог поставил меня отцом фараону, господином над всем Египтом». Это великое осознание, восприятие зла, причиненного людьми, как то, что сделал Бог для спасения. Да? Восприятие своего высокого положения, как то, что сделал Бог для будущего спасения своей земли. Вот, друзья, еще одна история, в которой мы увидели успех. Настоящий успех, очень серьезный успех. Успех, возможно, который не каждый может пережить в своей жизни, может, и не каждому надо переживать в своей жизни. Но успех, когда мы прощаем, это реально очень круто. Оно освобождает наше сердце, и оно освобождает сердца других. Восприятие всего, что с тобой происходит, не просто вот как случайность и озлобиться, разочароваться, а как то, что Бог тебя проводит через это, как свою миссию, как миссию своей жизни. Дай Бог нам иметь такое сердце, как было у Иосифа. Спасибо вам за внимание.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим. Но так у нас сегодня очень много народу в аудитории, давайте, может быть, начнем с зала. Есть ли у кого какие-то вопросы? Пожалуйста.
1: А все ли сны имеют какое-то значение?
2: Не все сны, которые мы с вами видим, имеют какое-то значение. Это однозначно, да. Я вижу, что некоторые обрадовались, что такой ответ был, да. На самом деле, видите, здесь еще очень важен такой культурный момент. Вот я сказал, что в то время так было. В определенный исторический момент, ну вот, например, сегодня ко снам относятся так к себе, да? Ну, хотя некоторые по этому поводу там больше заморачиваются, но вот все равно в целом культура такая ко снам относится как нечто. А вот в то время сон — это был как бы особый язык, на котором боги разговаривали, наверное, так. И бог всемогущий, которому мы верим, он тоже разговаривал с людьми на этом, ну, языке. Поэтому были... Ну, поэтому я думаю, что это было связано, эта история со снами. Вот. Ну и еще есть определенные правила. Когда Бог дает сны, сновидения именно от себя, там есть определенные моменты, которые не дают перепутать эти сны с простыми снами.
0: Спасибо большое. Вопросы, которые к нам пришли. Бог простит меня, если я молюсь о прощении, прежде чем сделаю плохие вещи.
3: Как это сказать? Заранее, да?
0: Да.
3: Скажите.
2: Но я не Бог, чтобы отвечать на такие вопросы. Но попробуйте. Хотя я бы, например, ну я что-то шучу, да. Но я бы рекомендовал попросить прощения еще после того, как.
3: На всякий случай.
2: Не, ну естественно, я опять с полушуткой ответил. Это прерогатива Бога. Все зависит от вашей искренности на самом деле. От вашей искренности. Иногда бывают такие ситуации, когда, ну, может, ты думаешь, что твоя ошибка, грех, он неизбежен, и ты уже идешь на него и заранее просишь прощения. Может, Бог и так может простить. Я про это и сказал, что я не Бог. Все зависит от ситуации, от серьезности. Но играть с Богом вот в такое, например, чтобы как привычка, дай, я заранее, ну, конечно, это немножко кажется смешно так в целом, но он бывает.

0: бывает, наверное, ситуации, когда все может быть.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Вот в истории с Иосифом вы сказали, что он их проверял, своих братьев, изменились ли они, да, и что они изменились, вроде бы раскаялись, как бы стали своего Вениамина там оберегать, холить или лелеять. А если человек, по отношению который по отношению к нам сделал зло, он не изменился, не раскаялся, и вообще ему все равно, как его прощать и вообще надо ли?
1: У нас есть подобный вопрос, тоже, который к нам пришел. Нужно ли прощать обидчика, если обидчик не просит прощения?
0: Да, очень интересный вопрос и важный вопрос. На самом деле, и это я сделал как предположение, все говорят, Иосиф их проверял. На самом деле, может быть, Иосиф так себя повел, потому что он вообще не знал, как правильно поступить. А может быть, в его сердце борьба происходила. Ну, реально происходила борьба. И он думал, ну, а как, может, простить, не простить. Может, ему это тоже нелегко далось. Вот, поэтому одна сторона этого вопроса вот такая. Не обязательно Иосифу было легко, и не обязательно то, что братья изменились, не обязательно он их вообще проверял. И я думаю, что, может быть, Иосиф их и простил в любом случае. А вот если бы он увидел, что они друг на друга валят, и, наверное, все равно бы он поступил так же. Потому что он уже достаточно созрел вот к тому, чтобы прощать независимо от. Ну, если мы говорим про взаимоотношения между людьми, да. И вообще, когда мы прощаем людей, даже если они не сильно поменялись, даже если что, мы когда прощаем, мы в первую очередь освобождаем ведь свое собственное сердце. Так-то кажется, что мы прощаем и делаем одолжение другим людям, но в первую очередь мы делаем благо себе. И еще, ведь если человек не изменился, простить это не означает, что ты снова там будешь иметь те же взаимоотношения с ним, которые были у тебя до совершения какого-то поступка им, да? Ты простил, ты свое сердце освободил, ты можешь ему об этом сказать или не говорить, но если человек остался таким же, ведь не обязательно налаживать коммуникацию. Ну, я так думаю. То есть, есть ситуации, когда лучше простить, если ты готов к этому и созрел к этому, но не обязательно теперь, да. Простил, но на определенной дистанции можно держать человека.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Как простить себя за прошлые ошибки, за ошибки молодости?
0: Да, вот тоже вопрос очень важный и непростой. Ну, надо простить себя за ошибки молодости. Да? Нет, ну понятно. Просто если ты себя не простишь, что это будет за состояние? Состояние, в котором ты постоянно будешь испытывать либо вину, б, либо жалость к себе, да? Вот. Ну, и... А зачем? Это деструктивное состояние, которое будет мешать тебе развиваться, жить и так далее. И на самом деле простить себя помогает осознание того, как к тебе относится Бог. Если ты понимаешь, что тебя простил Бог, если ты понимаешь, что тебя простил Бог, почему ты не можешь себя простить? А в Священном Писании мы имеем обетование, что если мы исповедуем грехи наши пред Богом, да, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 2:9. Если Бог прощает нас, то у меня нет причин продолжать, ну, не прощать себя. Я думаю, вот так.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии?
3: Я хотела еще спросить, можете ли вы предположить, в какой примерный момент простил Иосиф братьев? Ну, после того, как он устроился хорошо и стал, например, вторым после фараона, или, может быть, раньше?
0: Я думаю, что... Ну, это чисто мое предположение. Я думаю, что злобу на них он прекратил держать, может быть, даже находясь еще в доме Потифара. Потом, может быть, у него периодически были приступы озлобления, например, когда он попал в темницу. Ну, может быть, я по себе сужу, грубо говоря, там, как обычно происходят волны. Там, ну, всегда же когда-то вот отпускает, а когда-то, наоборот, начинает подпирать. Вот. Но в момент, когда он увидел своих братьев, мне почему-то кажется, что он вспомнил свои сны, и он осознал вот это вот Божье предназначение всей вот этой ситуации. И до него дошло: слушай, Иосиф, так ты вот здесь, вот сейчас, потому что ты спаситель своего рода. Ты должен спасти. И поэтому ты сюда попал, чтобы вот это все случилось. Я думаю, так было примерно. Но не претендую на точность.
1: Спасибо большое. Еще вопросы будут?

0: Как людям понять, что это сон от Бога?
1: О, да. Но это вопрос очень большой, очень глубокий. Единственное, что он не по нашей теме. Поэтому можно я на него не буду отвечать, а то просто мы уйдем в другую сторону. Как минимум из этой истории, если только из этой истории, есть несколько критериев. Первое. Эти сны давались дважды. Второе. Эти сны вызывали беспокойство у того, кто их получал. Да? И третье. Всегда был Божий человек, который эти сны мог истолковать. Вот исходя из этой истории. Это Бог так действовал, потому что он мог просто сон дать Иосифу. Ну а что толк? Он задействует высокопоставленных людей, он задействует других людей, вовлекая всех в эту ситуацию, и потом все сводит к одной точке. Фараон увидел, потом он не мог успокоиться, шухер там навел, всех там на уши поднял, потом появляется Иосиф и истолковывает этот сон. И вот она, весть от Бога, и таким образом к этой вести Бог привлек внимание других. Ну, как-то так, вот если исходя из этой истории. Но на самом деле есть еще другие стороны этого вопроса, но вот из этой истории так.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Какие факторы составляют истинное прощение?
1: Да. Ну, я думаю, что принятие ситуации. Потом вот есть такое слово, ну, когда ты принял уже ситуацию, как бы, смотря, конечно, какое зло было тебе причинено, зависит от глубины раны, которую тебе нанесли. Да, но если так вот вкратце, я думаю, ты принимаешь, в конце концов, эту боль, которую тебе причинили какое-то время. Ты очень схожа с человеком, когда он кого-то, может быть, теряет или что-то, он какое-то время не принимает эту ситуацию, потом он начинает смиряться с этой ситуацией, потом он начинает учиться жить с этой ситуацией. Потом, когда происходит полное исцеление, уже вот примерно, наверное, то же самое. Ты принимаешь эту ситуацию, потом у тебя происходит некая адаптация, и потом, в конце концов, ты перестаешь, ну, как бы ты отпускаешь тех людей в своем сердце, как бы освобождаешь себя от злобы по отношению к людям, какого-то негатива по отношению к тем, кто к тебе это зло или рану причинил или нанес. Ну, примерно так. Но могут быть нюансы.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, есть ли у кого-то?
3: Согласны ли вы с выражением «простить» — это не значит забыть?
1: Согласен.
3: И не может ли быть отката обратно?
1: Может.
3: Благодарю.
1: Ну, если так, кратко, лаконично. Ну, я как бы уже говорил, что вообще, ну, ты простил, ты освободил, да? Ну, тебе кажется, что ты освободил. Ну, а потом вот, как у Иосифа, да, он, ну, предположим, что он простил в доме Потифара, ему там хорошо, он теперь там первый после Потифара, все чики-фоки, все гладко, все хорошо, и кажется, все нормально. Он простил братьев, забыл как бы огорчение, до, вот огорчение, а потом он, вот эта вот девушка, женщина, и он в темнице. И повод для того, чтобы накатило снова. Ну, я вообще как сюда попал? Ну, понятно, что она, но а первая причина могло вообще всего этого не быть. Поэтому я думаю, что прощение, оно может быть длительным. Это может быть длительная борьба. Опять все-таки все зависит от глубины раны и боли, которые тебе причинили. Я так думаю.
2: Вот еще вопрос, который у нас есть, он тоже немножечко перекликается. Я простил, но общаться с этим человеком вообще не хочется. Полного доверия тоже нет. Считается ли это полным прощением? Хотя вроде обиды в сердце нет.
1: Видите, я в этом вопросе разделяю достаточно, так сказать, взгляды, основанные больше на логике такой, ну, что свойственно больше моему сознанию, поэтому, может, не все согласятся, но я думаю, что простить — это не означает полностью восстановить все, как было раньше. Ну, и никто меня к этому не обязывает и так далее. Но я почему-то так думаю. Может быть, я не прав, но все очень индивидуально. Если поверхностно ответить на этот вопрос, то да, можно. Можно простить определенные, значит, барьеры создать с этим человеком и все так далее, и так далее. Вот, поэтому я говорю, здесь все зависит от ситуации. Если это, например, ты говоришь о коллеге по работе,

Да ты запросто можешь его простить и больше никогда с ним не пересекаться, дел с ним общих не иметь. Ну, предположим, у тебя какой-нибудь там товарищ твой по работе постоянно кидает, кидает, кидает, кидает. Ты его простил, но деловых взаимоотношений таких-то рабочих ты с ним строить, конечно же, не будешь. А если это супруг,

0: вот, сделать этот шаг и вот простить, отрезать и восстановить отношения, как было.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Ну что, Дмитрий, тогда это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему.
0: Спасибо вам.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Я сегодня буду говорить слово, и перед этим скажу маленькое предисловие. Два года назад у меня произошло перегорание, и это такое состояние, в котором, знаешь, тебе вообще ничего не хочется. У тебя есть цели, у тебя есть установки, там, это все ты себе когда-то определил, вот эти все модные слова, видение и все остальное, но у тебя просто вообще не хочется это достигать. Абсолютно, да, у тебя просто произошло перегорание. Вот. И когда я это обнаружил в себе, это было для меня чем-то абсолютно новым, и я собрал команду, и спустя пару месяцев признался. Говорю, ребята, мне нужна ваша помощь. Вот, собрал лидеров. Вот, и попросил, чтобы они помогли мне с этим справиться, а именно, чтобы они просто закрыли меня и некоторое время вообще от меня ничего не просили. То есть не просили там быть лидером, быть супердуховным, быть глубоким, быть классным, а я просто вел прославление, и вот пока восстанавливался,

восстанавливался 3 месяца летом, вот, потом восстановился. И вот когда я восстановился, слава Богу, у меня пришло в сердце слово, которое сегодня хочу поделиться с вами. Этим словом я делился с командой. И каждый раз, когда я проповедую это слово, оно как будто говорит ко мне, как будто проповедую себе. И это слово звучит так: «Дух юности». Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за это время, благословляем Твое имя, Господь, благословляем Тебя, и спасибо Тебе за то, что Ты сегодня будешь касаться наших сердец. Мы их открываем для того, чтобы Твое Слово вошло, коснулось, изменило нас, преобразило, Господь, и чтобы сегодня Дух юности поднялся в нас очень мощно и остался до конца жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Притча 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Вы наверняка слышали, что внутреннее, оно влияет на внешнее. Да, если ты переживаешь, если ты нервничаешь, у тебя начинаются проблемы с желудком, потом это переходит на другие разные болезни, от большого количества нервов и переживаний, и обиды, и всего остального, возможно, инсульты и все остальное. И Библия, в принципе, уже много тысяч лет назад об этом говорит, о том, что унылый дух, он сушит кости. То есть, а если у нас унылый дух, то и тело начинает стареть и сушаться. Да? Сухие кости – это, ну, как бы не в каком-то духовном смысле сухие кости, да, а это в том смысле, что твои кости реально начинают иссушаться, и ты становишься старым, если у тебя унылый дух. И вот интересно, да, что в этом месте Писания ничего не говорится о том, что возраст сушит кости. То есть чем ты старше, тем у тебя суши кости, хотя это вроде логично. О том, что именно унылый дух, если он в тебе есть, он сушит твои кости, и ты становишься старым физически. Но если у тебя дух юности, дух молодой, соответственно, скорее всего, то ты и молодым можешь стать, да, вне зависимости от твоего возраста. Это значит, что мы должны думать о том, чтобы наш дух, он всегда состоял в пребывании юности, в бодрствующем состоянии. И мы должны заботиться о нем, да, чтобы он был радостным и состояние было правильным. Меня, честно говоря, раздражает уставшая молодежь. Очень раздражает уставшая молодежь. Я себя, знаете, отношу к молодежи, но я не совсем прям вот такая молодежь. Мне уже почти 33 года. Вот. А есть вот те, которые прям молодежь, там, с 18 до 25 лет. И это такой возраст, ну, такой юный, мощный, когда все должны говорить «страсть, мощь!» Это такой «я изменю этот мир! Аллилуйя!» И знаете, но иногда, когда мы ведем прославление, каждое воскресенье иногда, мы поем песни, прославляем Бога. И я такой... Славлю его, открываю глаза и вижу вот такие лица. Но я знаю, что вы скажете. Карен, но ты же сам сочинил песню Иова. Что нам тут, типа, в этот момент нам тут прыгать и скакать? Нет, я вам разрешаю во время песни Иова плакать. Все нормально. Но скажите, пожалуйста, что не так с песней «Слышишь, как трепещут горы»? Скажите, пожалуйста, что с ней не так? Будем «Двери все открой, пусть музыка звучит, пусть поют на всех дорогах песни радости, песни там хвалы, радости». Я такой «Песни радости!» Открываю глаза и вижу. Что за унылый дух? Откуда он взялся? Хорошо, ладно, там, я не знаю, там, ну... взрослая молодежь, но что с молодой молодежью не так? Что-то не то явно, то есть какой-то унылый дух, он сейчас правит нашими душами, да, вот, вот, и нашими телами. И, знаете, это довольно странно, да, что еще меня иногда удивляет то, что вот где-то там мы такие грустные время прославления, а выходим в фойе и начинаем радоваться, смеяться, так ура, ура, ура. Что с прославлением не так? Ладно, не надо мне писать в личку, что с прославлением не так. Ладно, я еще не готов к такой критике. Ну, да, то вдруг что-то не то мы реально делаем, но все же. Старость – это дело условное, понимаете, да? На мой взгляд, мы начинаем стареть не с наступлением пенсионного возраста, да, вот когда там нам исполняется 60 лет, мы такие, все, теперь я старый. А в тот момент, когда мы теряем дух юности, дух первооткрывательства, какую-то страсть, огонь и силу, исходящую изнутри. В этот момент мы начинаем стареть. И, к сожалению, этот дух можно потерять и в 12 лет, и в 70. Он теряется по разным причинам, иногда вполне по веске, мы об этом чуть позже поговорим. Но есть одна очень странная вещь. Ладно, я сейчас говорю про молодежь, но иногда я вижу уставших от жизни подростков. Однажды я спросил у своей сестры, которой было 13 лет, она поет. Я говорю, Лизочка,

какая у тебя мечта? О чем ты думаешь вообще? Что ты себе представляешь в своей жизни? И она говорит, знаешь, пением себе на жизнь не заработать, поэтому я, наверное, буду думать о нормальной профессии. Я такой, Лизочка, откуда в тебе такие мысли? Почему ты об этом думаешь? Что за нормальная профессия? Кто тебе это сказал? Тебе 13 лет, ты вообще об этом не должна думать. Ты должна думать о том, что я буду лучшей певицей во всей вселенной и ближайших вселенных, ну, как бы вот отсюда. Я буду самый прекрасный, великолепный и завоюю все. Да? Но они так думают, они пытаются просчитать свою жизнь. Некоторые подростки наверняка, скорее всего, думают о своей пенсии уже. Да? Там, так, мне нужна официальная работа, чтобы я откладывал свою пенсию. Друзья, мир, он меняется каждый день. Да? Последние 3 года нам показали, что открывать кофейню – это не самая лучшая идея, которая может тебе прийти в голову. Да, слава Господу, что он, ну, что у нас как-то сверхъестественно все происходит. Жена мне показывает, говорит, вот так сделай чуть-чуть, а то там что-то не то. Да, наверное, борода. Шуршит борода. Шуршащая борода. Простите, пожалуйста, однажды вот человек сказал, я пришел на проповедь, а тут получился стендап. Знаете, радость в Господе, сила моя. Да, сегодня будет не стендап. Я искренне от всего сердца буду проповедовать вам вот, и Слово Божье. Но, друзья, вот этот дух юности, давайте мы дадим ему определение. Что это такое? Я не искал его в Википедии, я придумал его сам. Дух юности – это состояние, при котором у тебя есть безосновательная, подчеркиваю, безосновательная уверенность, что все будет хорошо, что все получится, что мы все сможем. Халилюя, да, такое, да-да-да. Если тебя спросят, как, ты скажешь, не знаю, неважно, но все получится. Аминь. Это ощущение непобедимости, уверенности в том, что у тебя правда. Это дух, который заставляет тебя порой делать глупости, но и то, что ты бы вообще бы никогда не сделал. Это состояние, в котором рождаются гениальные и порой глупые идеи, которые меняют этот мир и делают его лучше. Все величайшие люди на Земле, которые, ну ладно, давайте скажем, почти все величайшие люди на Земле до конца жизни были страстными юнцами, которые, ну, как бы не успокаивались, пока не умрут. Да, вот. И только смерть их остановила. Они меняли этот мир. Внутри них горела миссия, страсть делать то, что они считали важным. У меня есть друг, его зовут Максим Рыбакин. Если он будет вдруг эту проповедь смотреть, или если вдруг он в зале, то привет тебе, дорогой друг. Знаете, он старше меня лет на 15, примерно 20. Но каждый раз, когда я с ним встречаюсь, я себя чувствую стариканом. Потому что он такой, брат, у него... огромные открытые глаза, он такой смотрит, давай сделаем вот это, у меня есть какое-то помещение там в Самаре, давай там откроем кофейню, а давай еще этот бизнес замутим, а ты тут, у тебя точно все получится. И знаете, я такой сижу, я понимаю, слушай, ну ты же понимаешь, что 95% твоих идей невоплотимы, а сам такой смотрю, такой, да, и вот внутри меня вот этот старикан сидит, который такой, о, ну что там опять заладил со своими идеями, а сам понимаю, Господи, я хочу быть как он, я хочу иметь этот дух, который говорит, да, давай, все получится. И знаете, если бы он просто был бы какой-то там человек, который просто подошел, начинает что-то тебе говорить, это одно, но он успешный бизнесмен, у него много денег, и он нас очень даже вдохновил открыть нашу кофейню. То есть он классный человек, который даже там около 50 лет, в нем дух юности, в нем радость, которая плещет из него. Максим, спасибо тебе, где бы ты ни был, я тебе передаю привет. Мне очень нравится также Давид, который из Библии. Мы сейчас прочитаем место Писания. 1 Царств, 17 глава, 26 стих. Расскажу маленькую предысторию. Значит, там происходит битва между Израилем и филистимлянами. Старшие братья Давида пошли на войну. Вот, ушли на войну, а Давид остался, потому что он пастух. И тут папа Давида подходит к нему и говорит, отнеси, пожалуйста, своим братьям еды. Вот тебе сыр, хлебушек, неси. Вот он несет. Вот. И когда уже пришел на поле битвы, он видит, что там стоит какой-то огромный мужик, который ругается матом на царство Израиля. И он такой вообще не понимает, что происходит, потому что все царство Израиля, ну, такие поджали хвостики, и вот так что-то такие, надо там костер развести, да, и, ну, как-то все отмораживаются от битвы, и он вообще не понимает, что происходит. Вот, и тут он, ну, до него дошло, что просто никто не хочет с ним драться, а он просто унижает царство Израиля, да, и вот, и воинство Бога. И тут
В нем поднимается дух юности. Он был и по возрасту юным, и по духу юным. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Мне нравится его настрой. Знаете, такой, кто этот необрезанный вообще? Вот, и это как мы читаем, такие вдохновляемся, Давид красава вообще, да? Но представьте эту картину со стороны. Приходит такой парнишка, такой с сыром, хлебом. Кто этот необрезанный вообще? Знаете, ну иногда вот такие, знаете, в этом во дворе есть, которые такие самые такие вот, да не вот такие, но такие подходят, что тебе надо? Вот, и он... И вот Давид вот в этом смысле, он какой-то вот такой был, с таким духом пришел. И если бы я стоял ну, в воинстве, я бы посмотрел, я бы на Давида бы точно не поставил. Ну, потому что, вот это и вот это, да? Вот, и, соответственно, но мы знаем, чем история закончилась, да? Тем, что в нем поднялся дух, который говорит, у меня есть безосновательная уверенность, человечески безосновательная уверенность, что я тебя победю. Но у меня есть Божья уверенность, что я тебя точно победю. Да? И вот эту штуку знал Давид. Он был уверен в своей победе, потому что с ним Бог. Потому что уже несколько раз было, что он защищал свою паству от медведя, от львов или еще от кого-то. Вот. Поэтому, когда мы смотрим человеческими глазами, мы видим какую-то безосновательную уверенность в нем. Но есть основания, когда с нами Бог. Аминь. Аминь. Давид также... написал множество прекрасных псалмов, и один из них я очень люблю. 102-й псалом, с 1 по 5 стихи. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». У кого в голове песня заиграла? «Благослови, душа моя, Господа». Олды, привет вам. Кочкин рулит. «И благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Если вдруг вы не знаете, ну что это за песня, послушайте, пожалуйста. Янги. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». И последняя прекрасная фраза. «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». То есть юность внутри нас, она может обновиться. Понимаете, вот это состояние внутри нас, оно будет обновляться, когда мы будем благословлять Господа, когда мы будем осознавать и не забывать благодеяние Его, что Он прощает нас, что Он исцеляет наши недуги, избавляет от могилы нашу жизнь. Когда мы понимаем, когда мы благословляем Бога, когда мы благодарим Его каждый день, юность внутри нас обновляется, и этот дух юности внутри нас поднимается. Аминь. Поэтому твоя юность, если вдруг сегодня у тебя унылый дух, то дух юности внутри тебя может подняться. Аминь. И ради этого я сегодня говорю в твою жизнь. Мне очень понравилась одна фраза, которую сказал Эдуард Анатольевич Гробовенко, когда пришел первый раз проповедовать на нашей молодежном служении. Я не знаю почему, это была самая короткая проповедь в моей жизни. Она длилась примерно 15 минут. Вот, я не знаю, может, он там спешил на самолет или еще что-то, но он сказал очень важную фразу, которую я до сих пор... движим в жизни. И она звучит так. Величайшее благо юности в том, что оно не имеет опыта. Оно. Величайшее благо юности в том, что оно не имеет опыта. И это действительно так. Когда у тебя нет опыта, когда ты не знаешь, что будет, если ты сделаешь вот так, вот так, вот так, ты готов ввязаться в битву, пойти вперед. Вспомните свое состояние в детстве, да, когда маленький ребеночек говорит, я стану миллиардером, я стану президентом. Вот, и они спрашивают, как? Я не знаю, как. Да? Я не знаю. У меня нет опыта, но я попробую, и у меня все получится. И вот это благо юности, оно именно в этом. Но... Что может убить дух юности? Да? То есть мы можем понять что, вот из этой фразы, что дух юности может убить опыт. И вот что интересно, есть два вида опыта, положительный опыт и отрицательный опыт. И оба этих опыта, они могут убить дух юности внутри тебя. Давайте поговорим про горький опыт, да? То есть отрицательный опыт. Когда с тобой что-то произошло, и это оставило какой-то очень неприятный осадок внутри, это может быть разбитое сердце, какая-то неудача, ошибка, проигрыш. Возможно, у тебя было какое-то в жизни насилие, обида, травма, травля.
неверие в тебя со стороны твоих друзей, знакомых, может быть, родителей, отсутствие каких-то отношений или еще чего-то. Это может быть на самом деле что угодно, что произошло с тобой. Но этот опыт, он оставил внутри тебя определенные руины. И поскольку это с тобой произошло, то ты сделал выводы. Выводы, например, что все парни хотят только одного. А все девчонки хотят только денег. Они вообще не захотят со мной общаться, раз у меня нет денег. Да? И в этом мире нельзя никому доверять. Знаете, такие пацанские паблики в ВК, там, надейся только на себя, кровь за брата, там это. И знаете, вот строятся какие-то такие штуки, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И вот люди из этого субъективного, негативного опыта начинают сочинять философию жизни. И вот к ним присоединяются другие и живут в этом, да, распространяя этот негатив, эту ложь. И мы начинаем ставить клеймо на людях, начинаем обобщать наш субъективный опыт и возводить его истину. Ну, допустим, пример. Ну вот, например, ты купил машину Toyota. Но ты неопытный, ты купил очень старую машину Toyota с пробегом 1,5 миллиона, например. И ты на ней едешь, она постоянно у тебя ломается, эта машина. Снова и снова. И ты там чинишь. Одно поменял, другое, третье, четвертое. И вот, значит, ты ее наконец-таки продал. И в следующий раз, когда кто-то спрашивает у тебя, слушай, а как тебе Toyota? Ты говоришь, ужасная машина. Просто кошмар. Постоянно ломается. То есть это твой субъективный опыт, ну, который у тебя произошел. Но объективный факт, что Toyota — это одна из самых надежных машин. Я вам ответственно заявляю. Да? Она у меня выглядит не очень. Как-нибудь я расскажу историю, которая произошла на прошлой проповеди. Вот. Но я вам тут точно могу сказать, что Toyota, что бы с ней ни произошло, она едет. Она не останавливается. Вот. И это могут подтвердить еще миллионы владельцев Toyota. Но из-за того, что с тобой что-то произошло, да, у тебя какой-то появился такой субъективный опыт, ты его начинаешь распространять и дальше. Соответственно, кто-то тут тоже подумает. Вот у нас, например, в церкви четкое ходит мнение, что Peugeot — это очень плохая машина. Ну, у кого-то что-то там случилось с Peugeot, и вот мы все уверены в этом, да. Мы уже, ну, храним это. Хотя я даже не знаю, я вот ни разу на ней, в принципе, не ездил. Вот. То же самое может быть. Вот, например, мы когда ездили с Лизой в Америку, вот жили там год, то ты можешь... Мы определяли гостеприимство города и вообще хороший город или плохой. Не потому, хороший он или плохой, а потому, как нас там встретили. То есть, допустим, мы прилетаем в Нью-Йорк, и нас там встретили на машине, привезли в Бруклин, поселили, дали нам свою кровать. Мы там выспались, встали рано утром, вышли на это, знаете, вот эта пожарная лестница, как в фильмах, выпили кофейка, встретили рассвет, такие, такой прекрасный гостеприимный город Нью-Йорк. Вау! Почему? Просто потому что нас встретили. Это наш субъективный опыт. Но однажды наши друзья поехали примерно за год до нас тоже в Нью-Йорк. Они прилетели туда, их никто не встретил. Они поехали в съемную квартиру Airbnb. А когда они туда зашли, она была в очень плохом состоянии, потому что была какая-то вечеринка, там везде было все очень плохо. И они оттуда просто ушли и ночью сидели на этом Таймс-сквере, вообще не понимая, где они находятся, что с ними происходит. Потом им пришлось снять отель за $250 в ночь. И у них был просто ужасный опыт встречи с Нью-Йорком. Но если бы они были бы неопытными, они бы потом были ужасный, негостеприимный город Нью-Йорк. Нью-Йорк — это Нью-Йорк, ему все равно на тебя, он просто такой, как он есть. Да? Вот. И, соответственно, каждый город, вот, который вот мы заезжали, мы его оценивали по тому, как нас там встречают. Вот. И, соответственно, вот что делает негативный опыт какой-то, с которым ты столкнулся. Он ломает тебя, ограничивает, вселяет страх. Вот. И что интересно, побуждает этот страх дальше распространять. Какую-то определенную ложь, в которую ты поверил, твой субъективный опыт. Ну, самое простое — это, допустим, люди боятся летать на самолетах. Почему? Потому что когда самолет падает, об этом говорят в новостях. Но почему-то в новостях не говорят, сегодня ни один самолет не упал. Было 5000 перелетов, и ни один самолет не упал. Вот если бы так говорили в новостях, люди, в принципе, не переживали бы. То есть у них не было бы страха летать. Но когда один самолет из этих там тысяч рейсов падает, они такие, ой, самолет — это опасно, это страшно. Понимаете, да? Вот. Поэтому люди, пережившие травлю, начинают учить других, исходя из вот этого опыта, который они получили. Кто помнит школу? Каждая учительница рассказывает тебе, какие мужики, да, там, какой у нее сын, что-то там, что-то он какой-то неблагодарный, а вот женщина, а вот то, все десятое. Я не знаю, зачем учительница, ну, в таких среднеобразовательных школах рассказывает тебе про свою жизнь,
когда тебе 6 лет, и ты вообще не понимаешь, зачем мне эта информация, когда нужно учить там математику или русский язык. Но я это так не любил, когда сидит вот учитель, который тебе преподает юриспруденцию, но он просто начинает тебе рассказывать какой-то свой опыт жизни. Я помню, один из учителей говорит: «О, эти протестанты». Я такой: «Так, стопэ. Что это такое? Ты о чем?» Но вот у него какой-то вот есть опыт, он что-то о ком-то знает, и он это распространяет. И это плохо, друзья, да, то, что есть какой-то негативный опыт, который убивает дух юности внутри нас, вот этот дух первооткрывательства, дух движения дальше. Вот. Есть несколько классных фраз, которыми я хочу с вами поделиться. По-моему, я их украл у Олега Борисовича Попова. Все. Вот. Спасибо, Олег Борисович. Если это не так, я буду рад. Хранить обиду и непрощение – это пить яд и надеяться, что умрет кто-то другой. Конечно, в основном наши проблемы сегодня связаны с тем, что мы на кого-то обиделись где-то. И знаете, вот эта обида – это как такая дверь для дьявола, который снова и снова сует руки в твою жизнь и говорит: «Да, ты имеешь право ошибаться. Да, они плохо с тобой поступили. Из-за того, что тогда это случилось, ты сейчас не можешь нормально этот. Конечно, если бы ты родился в нормальной семье, если бы тебя поддерживали, то у тебя все получилось. А так ты ничего не можешь. Да, конечно, не можешь». И ты с этими мыслями живешь, потому что в тебе живет обида. Но пока ты не закроешь эту дверь, ты просто вот будешь пить этот яд, умирая, и надеяться, что кто-то другой будет от этого страдать. Но другим все равно. Ну, которые тебя каким-то образом обидели. Может быть, им даже не все равно, да? Но все равно ты страдаешь с этим. Поэтому, конечно, обиду нужно закрыть раз и навсегда. Нужно с этим разобраться. Вот, потому что это то, что не будет тебе давать двигаться дальше, и то, что будет снова и снова убивать твой дух юности внутри тебя. Еще одна фраза классная. «Лучше я буду ошибаться, думая о людях хорошо, чем прав, думая о них плохо». Знаете, да, есть люди, которые: «Да я же говорил, что он такой, я же говорил, что это будет плохо, я же говорил, что он такой». И вот этот негатив, знаешь, с которым ты живешь, и ты всех подозреваешь, это абсолютно две разные перспективы жизни. Одно дело, ты такой: «Ну, я же говорил». Конечно, ты всегда будешь прав, если ты найдешь плохих людей, да? И ты будешь находить подтверждение, когда ты будешь говорить, что он плохой, он неправильный. Это все люди, ну, в каком-то смысле они что-то делают. Но с другой стороны, если ты будешь жить таким образом, что... «Я верю, что он хороший. Но если он ошибется, значит, я ошибался. Окей. Значит, плохой. Но я все равно буду верить в хорошее в людях. Аминь». Давайте жить так, реально. Давайте избавляться от обид и думать о людях априори хорошо. Это вот разница между американцем и русским. Я его просто обожаю. Это когда ты встречаешься с американцем, изначально ты для него хороший, и ты должен переубедить его, что ты плохой. А когда встречаешься с русским... То изначально ты плохой, и ты должен перебить, что ты хороший. Да? И вот эта вот, ну, разница, она очень сильно меняет. Слава Богу, что в церкви не так. Аминь. Есть мудрость бесовская, она говорит: у тебя есть основания обижаться. И это правда, да, у тебя есть основания обижаться. Но есть мудрость Божья, которая говорит: у тебя есть основания простить. Аминь. Не позволь горькому опыту убивать твою жизнь. Не позволь горькому опыту глушить дух юности внутри тебя. Забудь, обновись. Аминь. Аминь. Положительный опыт. Знаете, он тоже может убить дух юности внутри тебя. Что это может быть? Это может быть сладость прошлых побед. Возможно, ты там спортом занимался, и у тебя были какие-то победы, ты был каким-то чемпионом, но ты получил травму. У тебя были классные перспективы, и ты его получил, и ты больше не можешь заниматься спортом, и ты живешь этими мыслями: «Ой, как было тогда хорошо». Или, допустим, какая-то ностальгия определенная, что вот в детстве... Когда мы собирались всей семьей на праздники. Лиза мне каждое Рождество это припоминает. Вот мы ходили в католический храм, а теперь что? А теперь мы в кофейне работаем. Я так рада, счастлива. Но, да, и вот этот положительный опыт, он вместо того, чтобы просто дать тебе радость от того, что это было в твоей жизни, ты можешь, наоборот, огорчаться на какие-то такие вещи. Я в себе заметил очень странную вещь. Она произошла, когда я сочинил песню «Орлы». Я сочинил ее. Мы спели, она так прекрасно вошла вообще во все русскоязычное христианство. Ее начали петь практически в каждой русскоязычной церкви мира. Мы записали песню, выпустили. И знаете, что после этого произошло? Мне такое: «Возможно, это самая лучшая песня, которую ты сочинил. И больше хороших-то не сочинишь». Я этот голос услышал внутри себя. Я реально неделю ходил с этой информацией, что... А реально есть люди, которые вот, ну, сочинили свою последнюю хорошую песню. Я знаю таких, вот я их видел. А что, если это так со мной? Ну, она действительно такая певучая, она такая классная, глубокая. Я реально ходил и переживал. И знаете, иногда самые сложные моменты, они происходят после самых больших побед. Я не знаю, замечали вы это или нет. Да, но когда ты к чему-то стремился, шел и дошел, и сделал, и на следующий день у тебя такое...
Да, это как пророк, который, пророк Илия, по-моему, да, который вот этих Валаамовых парней победил, и на следующий день, или прям сразу после этого сел у куста, говорит, хочу умереть, так все плохо. Чувак, ты вообще сейчас только

что уничтожил целое войско, ну, каких-то шаманов непонятных. Бог тебе дал такую победу. И реально, вот после положительного какого-то опыта иногда у нас приходит какое-то расстройство, разочарование и какой-то, знаете, вот момент, что нам снова нужно начинать все сначала. Поэтому, к сожалению, опыт, он может убить дух юности внутри тебя. Хочу сказать 7 вещей, которые будут подогревать дух юности внутри тебя и снова его вот, разогревать. Это слово, словно, знаете, топливо в котел твоего духа юности. Первое — твори. Творить — это потрясающе. Это, на мой взгляд, это одно из самых важных, что мы должны в жизни делать. Не просто повторять что-то за кем-то. Посмотрите на себя, вы уникальный. Бог вас создал уникальным, Бог не создал нас одинаковыми. И есть какая-то сущность Творца внутри каждого из нас. Для меня это супер актуально, потому что я обожаю писать песни. Для меня это каждый раз чудо. Я сел, взял что-то, соединил, спел, а потом это вышло, и это касается жизни людей. Вау, это же творение. И это так здорово, знаете, вот быть Творцом. Вспомните себя в детстве. Вы постоянно что-то хотели сделать, сами сотворить. Вот это мое личное. И знаете, у меня есть в жизни там много творений, там песни, книги даже я писал, еще что-то. Но я вам хочу сказать, у меня есть одно творение, которым я горжусь особенно. Берешь пельмени. Сначала варишь. Потом обжариваешь. Потом на эти пельмени сверху разбиваешь взбитое яйцо с молочком. А потом сверху натираешь сыр. Накрываешь крышечкой. И это называется амрен. Я сотворил это блюдо. Иногда я угощаю своих самых близких друзей этим блюдом, амреном. Это производство от слова, производное от слов карен и омлет. Да? Вот. И знаете, это такое вот ощущение, я что-то сотворил. Я не знаю, я нигде такого блюда не видел. Я не видел даже, чтобы где-то в лайфхаках его там делали. Думаю, вау, у меня есть мое личное творение. И знаете, вот дух юности внутри тебя, он жаждет каких-то таких вещей, чтобы ты не просто изо дня в день варил макароны, а что-то сделал особенное, что ты, может быть, никогда не делал. Аминь. И это, может быть, тебе кажется чем-то как бы не сильно духовным. Карен, о чем ты сейчас вообще говоришь? Говоришь, у нас же не кулинарное шоу. Но знаете, жизнь, она складывается из маленьких деталей, когда ты привыкаешь к тому, чтобы что-то творить. Аминь. Учиться. Простите. Ладно, у нас сегодня много времени. Я вам просто расскажу, что произошло на прошлом собрании. Короче, на прошлом собрании я проповедую. Проповедь подходит к концу. И мне звонит Лиза. Я такой, ну, конечно, сбросил. Вот, я перевернул телефон, вот, но у меня оказался все-таки, ну, включенный Wi-Fi. Вот, и потом я вижу сообщение, твою машину эвакуируют. Машину эвакуируют. И я уже подхожу к концу проповеди. Я такой, так, я начинаю зачитывать последнее местописание. Я такой, Армен, да проповедуешь, ладно? Я говорю, ну, вы все поняли, и ушел. Подбегаю к машине, а она стоит на месте. Оказывается, кто-то подумал, что эвакуируют мою машину почему-то. Я до сих пор, у меня чуть-чуть как бы это, я слова путаю из-за этого. Вот, потому что так еще проповедь в нашей церкви никто не заканчивал. Извините, у меня машину эвакуируют. Ну, вы все поняли. Вот, и ушел. Вот, поэтому второй пункт, который будет поднимать вас в дух юности, он звучит так. Учиться. Мы должны учиться постоянно. Я один из тех людей, кто не любит учиться в классическом понимании этого слова, то есть сидеть на лекциях, но кто-то обожает. Я не знаю, вот, вот Вика обожает сидеть и слушать лекции. Мне тяжело на лекциях, но я учусь по-другому. Да, я когда был в Америке, вот из лекций я получал меньше всего. Больше всего я учился от атмосферы, от людей, от наблюдения за их поведением, да, от того, что я впитывал какую-то определенную атмосферу. И ты просто пойми, от чего ты учишься. Я очень часто учусь от природы, когда я созерцаю что-то, когда я просто молчу, когда я вижу, как Бог что-то творит. Я учусь от примеров. И нам очень важно быть открытым к тому, чтобы постоянно учиться. И, возможно, есть люди, от которых ты думаешь, нет, от него точно ничему не научусь. Но я уверяю, даже если в Библии осел заговорил с кем-то для того, чтобы что-то ему сказать, то и Бог может с нами разговаривать через что угодно и учить нас. Аминь. Давайте будем открытыми, чтобы дух юности у нас снова и снова поднимался. Ввязывайся в авантюры. Пункт 3. Сразу предупрежу, я не имею в виду продавай квартиры и вкладывай в пирамиды, да, деньги для того, чтобы что-то заработать. Я не про это говорю. Вот. Однажды мы с Лизой, кстати, хотели продать квартиру, чтобы вложить ее в рок-группу. Это тоже очень плохая авантюра. Я вас уверяю. Но есть такие авантюры, и Лиза мастер в этом. Просто я ее обожаю за это. За то, что она так сильно
обогащает мою жизнь. Однажды мы прилетели на остров Тенерифе. Он, ну, это типа часть Испании. И он называется остров. И вот мы однажды, значит, прилетели и пошли на пляж, отдыхаем. И Лиза говорит, давай возьмем велосипеды. Я такой, давай. Взяли велосипеды. Ну, велосипеды, велосипеды. Ну, такие обычные. И Лиза говорит, ну что, поехали? Я говорю, поехали. И она говорит, ну, вокруг острова. Я такой, вокруг острова? Зачем? Что? Она такая, ну вот, ну это же остров. Ты вот так с одной стороны выезжаешь, и с другой приезжаешь. По кругу. Я такой, Лиза, ты что? Лиза, зачем это нужно? Ты... Я смотрю на нее, она в сланцах и в платье. Я говорю, Лиза, это невозможно. Зачем это делать? Ну, Лиза такая, нет. И, представляете, мы поругались из-за этого. Мы реально поругались. И мы так сильно поругались, что мы потом уснули на траве где-то там, вот такие, ну, уставшие. Чтобы вы понимали, окружность этого острова 324 километра. То есть мы бы ехали, наверное, 2 недели. Но если бы я был мудрым мужем, знаете, что я бы сделал? Лиза сказала, Карен, поехали вокруг острова. Я бы сказал, поехали. И мы бы проехали 7 километров, может быть. Лизочка бы устала такая, слушай, ну, давай, наверное, в следующий раз. Я бы сказал, точно, да? Ну, ладно. И этот момент сохранился бы в нашей жизни, знаете, как такая, вау! Дух юности поднялся бы внутри в нас очень сильно. И это было бы потрясающе. Знаете, вот если бы не дух вот этот юности внутри Лизы, мы бы никогда не открыли бы кофейни. Ну, потому что это, ну, в это нужно ввязаться в эту авантюру. Иногда есть такие вещи, в которые тебе нужно просто ввязаться, войти в это и сказать, да, давай попробуем. Почему нет? Да? Ну, потому что мы становимся чересчур просчитывающими вот эти вот пути, а получится, не получится. Я благодарен Господу, что у меня есть Лизочка. Давайте ей поаплодируем. Каждую мою проповедь мы будем аплодировать Лизе. Это все благодаря тебе. Аминь. Четвертый пункт. Будь мотивированным. У нас есть культура в молодежном служении, что мы не ждем, я лично не жду, что ко мне придет Алексей Романов, который скажет, Карен, ты такой классный, Карен, ты такой супер, такой молодец, а хочешь написать песню, а хочешь записать альбом? Карен, вау, спасибо тебе большое. Хоть Алексей Романов и проповедует каждую проповедь и приводит какой-то пример с Кареном, да, мне, конечно, это приятно, но я не скажу, что я на этом держусь вообще по жизни. Иногда есть люди, которые вот с таким бездонным ведром ходят по всем церквям, по служениям, говорят, ну похвалите меня, я так хорошо сделал, меня никто не похвалил. Это не должно быть твоей мотивацией. Ты сам должен быть мотивированным изнутри. Я не представляю, чтобы кто-то подошел ко мне и сказал, Карен, это так важно писать песни. Пожалуйста, давай. Да? То есть это приятно, когда люди так говорят, но это точно не то, чем я мотивирован. Ну, потому что изнутри я понимаю, почему это важно. Почему важно увидеть стадион поклоняющихся людей. Аминь. Поэтому будь мотивированным. И это огромная часть духа юности. Пятое. Превращай святую досаду в действие. Что такое святая досада? Приходит человек и говорит, вот здесь мусор валяется. И знаете, есть такие люди, которые приходят и находят постоянно какие-то минусы везде. Вот они заходят, у вас там что-то это не то. Особенно вот когда у тебя кофейня в Москве, ты примерно понимаешь, что есть люди, которые приходят такие, вот это не то, это не то, это не то. Да? И особенно когда это твои сотрудники, которые просто говорят, вот это не то, это не то. И ты такой, да сделай ты с этим что-нибудь. Преврати свою святую досаду в действие. Я тебе открою секрет. Если ты видишь какую-то несправедливость, которая есть в этом мире, и она тебя очень сильно раздражает, скорее всего, это Бог стучится в твое сердце и говорит, меня это тоже раздражает, но у меня на этой земле есть твои руки. Поэтому возьми и измени это. И знаете, много людей нашли свое призвание, когда мне говорят, как найти свое призвание. Просто услышав боль внутри себя, что нужно что-то изменить. Поэтому обязательно превращай свою святую досаду в действие, иначе эта святая досада, она в тебе зачахнет, убивая твой дух юности. Шестое. Ошибайся. Это нормально ошибаться. Ты не мог ходить на двух ногах, пока не упал 1000 раз, вот когда ты был маленьким. Но чем мы больше растем, тем больше мы боимся ошибок, мы боимся совершить ошибку. Из-за этого мы практически не делаем ничего. И это большая опасность для нас, да? И из-за боязни ошибок не предпринимать какие-то следующие шаги. Аминь. Поэтому все великие люди ошибаются. Я вам открою еще один секрет. Разница между человеком, который снимает, например, клип, и человеком, который не снимает клип, в том, что этот берет ответственность и ошибается, а в том, что этот не берет ответственность и не ошибается, и не делает ничего. Я это кучу раз видел, когда мы снимали, например, клип «Я склоняюсь», мы делали это с Сережей Шубиным, и он такой, мы возьмем очень классную камеру в аренду. Я такой, вау, круто. И мы ее берем, он говорит, я вообще первый раз ее в жизни вижу, что-то надо нажимать, мне какой-то мастер нужен. Так,
Я говорю, так, подожди, мы же тут клип снимаем. Он такой, ну да, ну как бы разберемся. Вот. И как-то сделали, сняли, да, ошибались, да, у нас что-то получилось не так, как хотели, но по-другому никак. Ты не можешь научиться, пока ты не будешь ошибаться и через эти ошибки расти. Аминь. Поэтому ошибайся, это норм. И седьмой пункт. Принимай вызов. Я вам расскажу последнюю историю, которая, возможно, стала одной из ключевых в моей жизни касательно призвания. Когда мы только, когда только стал лидером вот, прославления молодежного, мы собрались на выезд, и у нас появилось видение о стадионах поклоняющихся людей. Мы так вдохновились. И если вот посмотреть на то, что было и то, что стало, конечно, это очень-очень разные вещи абсолютно. Вот. Но тогда мы просто вдохновились и сказали, да, Господь, мы возьмем это видение. У нас не было альбомов, у нас не было песен, у нас не было аппаратуры, ничего не было. Но мы приняли решение, что мы пойдем туда. Но плюс ко всему у меня еще не было работы. Вот, потому что я искренне, постоянная работа, да, то есть я где-то подрабатывал, здесь ночным пекарем в церкви работал, и там колонки таскал. И вот в одной конторе, в которой я таскал колонки, там были хозяева, хозяева были христиане. И вот один из них, он полжизни положил для того, чтобы развивать музыку прославления в России. Он очень классный музыкант, замечательный человек, и мы с ним едем, общаемся. И вот... Как-то разговор зашел о том, какие у нас мечты, что... И я начал рассказывать о том, что я мечтаю о стадионе поклоняющихся людей. Я верю, что мы будем записывать альбомы, песни, которые будут петь во всем мире. Я верю, что когда-то с этого мы также сможем и деньги зарабатывать даже. Но это вообще не самое главное, но что мы когда-то сможем себя даже обеспечивать. Я такой просто мечтаю вслух, и он такой, знаете, что говорит? Говорит, никогда этого не будет. И он прям, знаете, молодец, Карен, такие классные. Нет, никогда этого не будет. Я прям цитирую. Наш русский человек, он никогда не будет покупать музыку. Он никогда не будет это. Да я уже пробовал, полжизни на это положил. Да это невозможно. И я сижу, парень, который не попадает в ноты, который особо глобально ничего не добился. И мечтаю о стадионе поклоняющихся людей. И тут стоит человек... который там, вот второй барабанщик группы «Звери», он крутой музыкант, у него там своя контора, и говорит, никогда этого не получится, потому что у него есть этот опыт. И знаете, в тот момент у меня был выбор, сказать, как-то согласиться с ним, сказать, согласен, да, в России, скорее всего, такого никогда не будет. И, в принципе, я был бы прав, наверное. Да, если бы согласился, то не было бы. Аминь? Не аминь, согласен. Но тогда я так посмотрел на него, и я не помню, то ли я вслух сказал это, то ли про себя. Сказал, посмотрим. Посмотрим. И сегодня мы оборачиваемся на эти 10 лет, мы видим, что мы уже записали 10 альбомов прославления. Команда «Слово жизни» и «Мьюзик» — это одна из самых влиятельных команд прославления. И Бог, Он изливает все больше и больше. Потому что тогда мы сказали «да», и мы понятия не имели, как это произойдет. Я искренне не имел понятия, как. Но сегодня огромные плоды, которые мы видим. Аминь. Поэтому, когда кто-то подходит ко мне в команде прославления и говорит, Карен, вот у меня есть такая классная идея, я понимаю, что это не классная идея, со своего опыта, я говорю, слушай, дорогой человек, у меня не получилось. Я тебе честно говорю. И у меня есть ощущение, что, скорее всего, у тебя не получится. Но, пожалуйста, не верь мне на слово. Переубеди меня. Сделай так, чтобы получилось, потому что ты свеженький, ты молодой. Я уверен, что у тебя, скорее всего, это лучше получится. Переубеди меня, что я не прав. Поэтому принимай вызов. Если кто-то тебе говорит, тебе не получится, такой, хорошо, посмотрим. Угу. Мне очень нравятся вот некоторые люди, которые говорят, да, конечно, получится. Получится? Как? Да не знаю. Вот, и последняя фраза очень классная, которую я однажды уже говорил, она звучит так. Change your how to wow. Знаете, это такой невероятный скилл, который если мы приобретем, мы, во-первых, окружим себя друзьями. Мы изменим свою жизнь и жизнь других людей. Когда кто-то подходит к тебе, допустим, там, 4-летний ребенок и говорит, я хочу стать миллиардером. Если ты ему задашь вопрос, как? Как ты это сделаешь? Скажи, облигации, инвестиции, крипта, нефть, что? А ты знаешь, что миллиардеров не так много. Как ты собираешься это сделать? Если ты будешь ему задавать вопросы, как? Он скажет, я не знаю, но я буду. Потому что он просто в это верит. Иногда мы, знаете, то же самое делаем друг с другом. Если муж прибегает к жене и говорит, жена, я хочу новый Lexus. И жена говорит, как мы сейчас себе его позволим? Как, скажи? Вот если у нас ипотека, еще это, еще то. Какой Lexus? Иди просто работай, давай жить нормально. Да? Вот не мудрая жена именно так и скажет. А мудрая жена скажет, вау, ты такой классный муж. У тебя такие классные мечты. Она удобная, покажи.
И жена вот так сделает, и муж такой, да-да-да, я так тебя люблю, спасибо, что ты веришь в мои мечты. И, скорее всего, он не купит этот Lexus, я вам секрет открою. Но он будет так благодарен, что ты верила в него, а, возможно, и купит, потому что из-за того, что ты верила в него, он вдохновится, он найдет какую-то новую работу, он больше денег заработает, и это изменит мир. И я вас уверяю, если мы это введем в нашей церкви, но когда кто-то приходит с идеей, мы скажем, вау, вау, искренне. Может быть, мы скажем, вау, не на саму идею, но на настрой. Скажем, вау, у тебя такой классный настрой, мне это нравится. Давай, попробуем. То это изменит нашу жизнь, изменит наш дух юности и вдохнет нас. Аминь. Давайте вместе встанем. Чуть-чуть задержал я проповедь, но ничего страшного. Последний стих, который сегодня хочу процитировать, это стих, который мы знаем наизусть, о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Мы должны всегда помнить, что наш источник, он в Боге. И наш дух юности, он будет обновляться подобно орлу, потому что у нас есть Господь. Аминь. Если у тебя сегодня есть с этим проблемы, и ты чувствуешь себя уже старым, свои 16 лет или 25, давай мы сегодня вместе помолимся просто. Давай мы закроем глаза, поднимем руки к Богу и скажем, Господь, мне нужна Твоя сила, Господь. Мне нужно, чтобы Ты поднял во мне этот дух юности, снова взгрел во мне, Господь, эту страсть, которая была у меня, когда я был маленький, Господь. Прошу Тебя просто... Излей какую-то святую амнезию в меня, чтобы я не думал о том пути, который ждет Господь, но чтобы этот опыт, который был во мне, чтобы я его забыл, Господь, чтобы он не мешал тому, что Ты хочешь для меня приготовить, что Ты уже приготовил для меня, Господь. Помоги мне видеть эту жизнь глазами веры, Господь, не смотреть на стены, которые стоят предо мной, но видеть двери в этих стенах во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня стоит здесь, на этом собрании. Во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы Ты пробудил дух юности, Господь. Если это маленький уголечек, Господь, мы знаем, что Ты можешь снова поднять эти мечты, эти желания, эти стремления, эту безосновательную уверенность, что все у нас получится, что все будет хорошо, что мы сможем быть здоровыми, сильными, худыми во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга, Господь. Мы благословляем человека справа и слева, и спереди, и сзади, Господь, чтобы в нас поднялся этот дух, эта сила и эта страсть прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываете сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт Angela и Вероника.

0: Oh, man.
1: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать, и вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система, или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу, и это то, что вы должны делать. А расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята. Знаете, вы составляете свои песни, пишете? Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слышу, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника.
2: Hey! Yes! Hey!
1: Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл.
2: Kick it, Bob.

0: Бам-бам-бам-бам!
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да, как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Allies за него, да? У тебя карьера соло. Allies выступали вместе в лучшей части десятилетия, в божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Records постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник в смысле, в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику, знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером. Приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну, давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднования Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

0: Почему, если табак так вреден, его не запретят?
1: Раз никотин является наркотиком, и он вызывает такие болезни, как рак, там всякие опухоли, почему все-таки его свободно можно найти в любом магазине, в любом прилавке?
2: Как психолог и психотерапевт, я ежегодно провожу сотни занятий с детьми по теме зависимостей. И самый частый вопрос, который мне задают, звучит вот так.
0: Почему не запретят табак, если он так вреден?
2: Мы, конечно, все слышали о проблеме курения. Инсульты, инфаркты, смертность от рака. Но мы видим, что из года в год ситуация кардинально не меняется. Почему?
3: Ну, потому что это очень выгодно.
4: А потому что это большие деньги.
5: Ну, потому что, наверное, выгодно это.
2: Кому?
5: Государству.
2: Как вы думаете, почему не запретят продажу этих изделий?
6: Ну, наверное, это выгодно.
3: Государство получает с него налоги, ну...
7: С пачки сигарет там акцизы поступают, налоги.

0: С вопросом, выгодна ли продажа сигарет государству, мы отправились в Высшую школу экономики.
1: Мы знаем сумму поступлений от акцизов, от НДС, которые мы получаем от продажи табачных изделий. Это в среднем где-то порядка 700 миллиардов рублей в год. Эта сумма, она, конечно, кажется значительной. Она составляет порядка 1,5% от доходов консолидированного бюджета России или 3% от доходов федерального бюджета. Вот. Но эта сумма не перекрывает расходов на лечение заболеваний самих курильщиков, которые вот сегодня Минздравом оцениваются где-то в 1,1 триллиона рублей. И опять же, это всего лишь одна часть расходов, то, что мы напрямую тратим на лечение заболеваний, вызванных курением.
0: Но если расходы на лечение курильщиков превышают доходы от акцизов, почему Министерство финансов говорит только о прибыли для государства?
2: Один департамент считает доходы, прекрасно их показывает, а расходы вообще никто не считает, о которых вы говорите. Кто сейчас в правительстве способен посчитать и учесть то, что вы сказали, что государство тратит? Я просто даже такой структуры не знаю.
3: Табак в целом, курение выгодно государству. Они уже договорились до того, что чуть ли не очень выгодно, что люди умирают рано. Действительно, был в 2002 году скандал в Чехии, когда табачная компания Philip Morris выпустила отчет о экономическом влиянии курения на экономику Чехии. И там было черным по белому написано, что, собственно, сокращается продолжительность жизни и надо платить меньше пенсий. Был совершенно колоссальный скандал о том, что это вообще совершенно фашистское заявление. Но что вы думаете, не так давно в Минфин России там поступали экспертные письма про то же самое, что курение очень выгодно, что надо будет меньше платить пенсии, ведь рано же умирают.
0: Табачные компании со своей людоедской логикой стараются представить само существование пенсионеров как лишнюю нагрузку на бюджет, а сигареты – как некую волшебную палочку, снимающую эту нагрузку с бюджета.
2: Мы должны с вами, вообще-то говоря, иметь от этого хорошую защиту, от их агрессии. Потому что за этим стоит, в общем-то, жажда наживы. Ну, представьте, у вас в руках есть товар, от которого у всех возникает зависимость. Вау, круто. Не важно, что они потом умрут.
0: Также необходимо сказать про пожары, возникающие из-за курения. По статистике, каждый день в нашей стране происходит 549 пожаров, на которых гибнет 42 человека. Почти половина из них на счету курения.
4: Когда вот начали появляться на пачках вот эти картинки, я вот смотрел сюда на эту картинку и думал, рак горла, а там такая вот штука выросла в горле у кого-то. Я никогда не думал, что такое может на самом деле быть. Ну, а потом для меня это, когда мне поставили такой диагноз в 32 года, для меня это было удивлением. А я начал курить в 14 лет. Сначала курил простые сигареты где-то лет до 28, до 29. Потом начал курить Айкос. Вроде почитал в интернете, что Айкос менее вреден, чем простые сигареты. В 32 года мне поставили диагноз рак горла третьей стадии. Сделали операцию в декабре 2021 года по удалению гортани и голосовых связок. Я даже работаю сейчас, и там много кто курит. И вот я многим говорю, что курение убивает. Оно реально убивает. Вот собственный пример.
5: Фактор смертности курения почти не замечается населением. Почему? Эффект происходит не сразу. Нужно, чтобы прошли десятилетия. И мы даже это видим на данных, агрегированных на уровне страны или региона. Пики потребления табака сразу не дают эффекта на смертность. Проходит лет 10-15, и тогда мы видим эхо потребления табака высокого в смертности, ассоциированной с потреблением табака. Но в индивидуальной жизни у человека это может случиться достаточно быстро.
0: Но цинизм табачных компаний еще больше возмущает, если посмотреть, на что они готовы пойти, чтобы заработать еще больше денег. Скажите, пожалуйста, видели такие стикеры?
6: Да.
0: Видели такие стикеры?
6: Видел. Да, видел.
7: Да, видела.
0: Скажите, пожалуйста, видели такие стикеры?
2: Конечно.
6: Видела.
7: Да, видели.
8: Да, вот этот. Чаще всего, наверное.
2: Ну да, в магазинах висят.
0: Как вы думаете, кто их распространяет?
2: Ну, люди, которые против.
0: Как вы думаете, кто их распространяет?
9: Какая-нибудь организация, которая против курения?
10: Да, волонтеры, кто угодно.
8: Зожники.
6: Наверное, государство.
7: Ну, это по-любому государство.
11: Государство.
2: Ну, ребята, которые тщетно пытаются бороться.
6: Наверное, все-таки государство.
0: А если я вам скажу, что это сами табачные компании?
6: Я вам вряд ли поверю.
0: Не поверите?
6: Mm-mm.
7: Сами табачные компании?
0: А если это сами табачные компании?
10: Ну, что-то, мне кажется, маловероятно.
11: Не думаю так. А зачем? Чтобы они обращали внимание и от противного действия.
0: Да.
11: Как интересно.
5: То есть, если тебе чего-то нельзя, тебе это хочется.
6: Вы думаете, что это запрет, чтобы люди еще больше хотели курить?
0: Совершенно верно.
6: А, типа запрещено, а запретный плод сладок.
0: Николай, бывший сотрудник табачной компании Филипп Моррис, согласился встретиться с нами и рассказать про стикеры «18 лет, подтверди».
12: Вы видели вот такие наклеечки красного цвета, да, которые там «здесь не продают несовершеннолетним». Да? И хотя это не является обязательным с точки зрения закона, но да, нам прям выдавали их, да, с точки зрения как маркетинговый материал.
0: Сейчас важное прозвучало – маркетинговый материал. Насколько я знаю, маркетинг – это привлечение.
12: И в ходе визита в точку подъезжаешь, смотришь, есть или нет. Если нет, там, да, либо, зная там, собственника, ты понимаешь, что там влетит, не влетит, либо сразу наклеиваешь, да, потом говорит, ребята, я вам оказал сервис, либо приходишь и эту идею продаешь, да, через то, что, смотрите, там, как люди, которые вам, там, те же взрослые родители, могут быть уверены, что в вашем магазине не продают детям. Говорит, не знаю как, мы вам предлагаем такую наклейку, чтобы все видели и были уверены, что вы социально ответственный магазин.
13: Согласно исследованиям, 80% людей начали курить в подростковом возрасте. Потому что они увидели пример или по каким-то другим причинам, но они начали это делать в подростковом возрасте. Представь, что ты руководитель компании. На кого ты будешь направлять рекламную кампанию? Ну, естественно, на детей 18, до 18 лет. Взрослые люди могут и не увидеть рекламу сигарет по одной простой причине, потому что реклама сигарет направлена не на них. Взрослые просто не смотрят то, что смотрят подростки, и они не находятся в этом инфопространстве. Они могут даже не замечать то, как на самом деле промываются мозги детям.
14: Ну что, готовы погрузиться со мной в мир вейпинга?
15: На свою цену он нафарширован максимально и даже больше. Выглядит круто и стоит доступно.
16: Прикольно, прикольно. Прямо зашло, могу сказать. Забавная тема.
17: Значит, в моих жилах течет не кровь, а полноценная жишка за 2500.
0: Евгения Туркова, актриса театра и кино. Скажите, Евгения, вам часто предлагают рекламировать сигареты?
18: Ну, буквально недавно мне пришло на почту электронное письмо с предложением о рекламе в Инстаграм, где у меня не очень много подписчиков. За пост мне пообещали $3000. Я должна была прорекламировать сигареты, хотя я не курю. Конечно, я отказалась от этого, но многие мои коллеги соглашаются.
0: $3000 – это почти 200 тысяч рублей. Кажется, большая сумма за одну картинку в соцсетях. Но давайте посчитаем. Если этим постом табачной корпорации втянут хотя бы одного человека в зависимость, то в среднем в месяц он будет приносить им 4500 рублей. За год – 54 тысячи. За 10 лет курения – уже 540 тысяч. А что, если эта скрытая реклама втянет 10 человек?
13: Табачная корпорация тратит 10% своего бюджета, который они получают, на рекламу. За один год табачная компания получает примерно, ну вот все табачные компании, они получают около 1 600 000 000 000 рублей. Это значит, делим на 10, получаем 160 миллиардов, это весь бюджет, который у них есть на маркетинг.
0: То есть 160 миллиардов в год транснациональные табачные корпорации тратят на лоббизм и рекламу для втягивания молодежи в курение. И эти деньги отдают им сами курящие. То есть, к примеру, курящие родители оплачивают втягивание в зависимость собственных детей. Поэтому первое решение этой проблемы – это личная позиция. Жить свободной жизнью от этого яда.
4: У меня есть дочка, ей 6 лет сейчас. Вот. Когда мне сделали операцию, ну, она, естественно, переживала очень. Она сказала, что я никогда не буду курить.

0: абсолютно правильный шаг. Если человек не имеет зависимости, зачем создавать условия, когда он ее может приобрести?
1: Большинство серьезных изменений начинается с конкретного человека. Никто не может изменить все. Но каждый может изменить что-то, и в итоге это изменит все.

Спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Что произошло, когда еврей-атеист побывал на небесах, принял Господа и Библию? Об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, тележурналист, и сегодня я здесь с Гарри и Ширли Кивиловиц. Что с вами произошло, когда вы уехали в возрасте 24 года? Гарри, какой была ваша жизнь в 24 года?
2: В 24 года я был судебным стенографистом. Мы жили в Вильмингтоне, и будучи на пике своей карьеры, дела у меня шли очень хорошо. Мы жили в прекрасном, огромном доме в пригороде. К 24 годам у меня в банке лежало столько денег, что я мог быть кредитором. Мы покупали очень дорогие машины, ездили в путешествия.

0: покупали старую мебель, но, оглядываясь на свою жизнь, я понимал, что она пуста.
1: Почему пуста?
0: Я очень много работал, зарабатывал много денег, и жизнь просто утратила смысл. Она была пустой.
1: Она была не только пуста, но и напоминала бомбу замедленного действия.
0: Все началось с момента, когда Ширли познала Господа и стала иудейкой. Я рос в таком доме, где имя Иисуса имело для меня негативное значение.
1: Подождите, когда вы женились на Ширли, то знали, что она не еврейка?
0: Когда мы поженились, она приняла иудаизм.
1: Почему вы приняли иудаизм?
2: Сид, причина, по которой я это сделала, состояла в том, что принятие мной иудаизма налаживало отношения с его семьей. Иначе они могли утратить связь с сыном. Я знала, что в моей семье такого не должно произойти. И моя цель, Сид, состояла в том, чтобы мои дети выросли и знали свою религию.
1: Но вы бы изменили это сейчас?
2: Вы знаете, нет, потому что я верю, что Бог один. Я верю, что Он был Богом Авраама, Исаака и Якова. Но, к сожалению, у меня не было особенных отношений с Иисусом в то время. Я даже не знала, что это возможно. Я просто не знала об этом. У меня не было связи с Иисусом.
1: Почему вы изменились?
2: Я и не поняла, как это произошло. Все, что я сделала, это осознала, что Бог Авраама, Исаака и Иакова был обещанным Мессией. И с того момента, как я приняла его, я верю, что он существует не только, чтобы мы знали о нем, но и общались с ним. Ему нужна двусторонняя связь с нами.
1: Итак, Гарри, вы пытались отговорить ее от этого шага?
0: Это было очень сложно. До этого Ширли была большой трусихой. Она боялась своей тени. А теперь ее жизнь вошла в нужное русло. Она стала более уверенной в себе. Ее жизнь стала намного лучше. Меня это беспокоило, потому что, во-первых, я ревновал и не поощрял этого. Во-вторых, она постоянно говорила об Иисусе. А я относился к нему негативно. К тому же, я очень разочаровался в своей профессии. Она не доставляла мне удовольствия. Когда я рос, то все говорили, что только американская мечта приносит счастье. И я верил в это. И вот мне 24 года, я воплотил американскую мечту в жизнь, но счастье она мне не принесла. Я обеспечил себя материально, но счастье мне это не принесло. И однажды я сказал, я больше так не хочу. Я начал пить.
1: Вы пили раньше?
0: До этого я не пил даже по праздникам. А теперь я стал заядлым алкоголиком. И это произошло очень быстро. Знаете, когда в моем организме не было алкоголя, я чувствовал дискомфорт. Но, будучи пьяным, я справлялся с работой и даже мог водить автомобиль. Через 7 лет я понял, что не могу бросить пить, но за помощью не обращался, так как был слишком гордым для этого. И в результате мой день начинался с наркотиков и заканчивался алкоголем.
1: Смешивать наркотики и алкоголь очень опасно.
0: Да, вы правы. Теперь я понимаю, что это опасно. Но сейчас мы говорим о событиях 20-летней давности. 5 раз в неделю я покупал себе наркотики за $700 и при этом не переставал пить.
1: И это вам помогло?
0: Нет, мне становилось все хуже. Моя депрессия становилась еще сильнее. И я, как уже говорил, был слишком горд, чтобы обратиться за помощью. Я работал стенографистом в отделе криминалистики и видел, каким может быть будущее у детей алкоголиков и наркоманов. И я знал, что подобное будущее ждет и моих детей. В течение 7 лет пьянства я растратил почти все наши деньги. И все, что у меня осталось от прежней жизни, это страховой полис.
1: Гарри, вы осознавали, что обокрали своих детей? Вас беспокоило, что вы лишили их того будущего, которое...

0: Они заслуживают.
1: Моя депрессия затянулась на 7 лет. Это был порочный круг. Но я любил своих детей, любил свою жену.
0: Ширли, почему вы не помогли ему? Ведь все это происходило на ваших глазах.
2: Для меня это было очень тяжелым временем. Я оказалась в сложном положении. Я стала близка с Господом, и о том, что составляло 95% моей жизни, мой муж не хотел даже слышать. Поэтому я даже не пыталась говорить с ним о выпивке. Такие разговоры приводили его в ярость. И все, что мне оставалось, это молиться.
0: Когда вы говорили с ним об Иисусе, как он реагировал на это?
2: Плохо. Я помню, как однажды утром, когда он брился, наш 5-летний Стивен вошел к нему в ванную и с детской наивностью сказал: «Папа, когда я умру, то попаду в рай. Ты тоже попадешь туда?» В этот момент я поняла, что лучше уйти. Я ушла в комнату и начала молиться.
0: А как вы отреагировали на это?
1: Я помню, как сказал Ширли, что если еще раз услышу от нее об Иисусе, то подам на развод. Так больше не могло продолжаться. Я не хотел слышать это имя в своем доме.
0: Почему?
1: Я помню, еще живя в Бруклине, нас, евреев, избивали за то, что мы якобы убили своего Бога. И с таким отношением к жизни я и вырос. Мои дяди после освобождения из концлагерей во время Второй мировой войны показывали мне фотографии изувеченных людей и говорили: «Вот что христиане делают с евреями».
0: Запомните эти слова. Мы к вам вернемся через несколько секунд, потому что с Гарри произошло чудо. Это сверхъестественно. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, я Сидрот. Сегодня здесь Гарри и Ширли Кивиловиц. Если бы вы были евреем, а ваша жена, приняв иудаизм ради семьи, вдруг влюбляется в другого мужчину, в Иисуса, Мессию. В то время Гарри был на вершине своей карьеры. У них было материальное благополучие, но он недоволен, что его жена верит в Иисуса. И причиной тому антисемитизм, который преследовал еврейский народ. Он ревновал, что его жена обрела мир. Он начал пить, хотя раньше не был склонен к этому. Стал алкоголиком, затем стал наркоманом. Он был в отчаянии. Насколько все было плохо? Расскажите мне о самом ужасном дне вашей жизни.
1: Мне было так плохо, что я даже не хотел думать. Я знаю, что это звучит дико, но я помню, как покупал настойку, процеживал ее и пил. Мне просто хотелось покончить с жизнью.
0: Что с вами происходило, когда вы думали о самоубийстве? Вы думали о том, куда вы попадете, если умрете?
1: Я думал, что, умирая, человек просто исчезает. Я верил, что после смерти ничего нет.
0: То есть вы перестаете существовать?
1: Правильно. В это я верил, и этого я хотел.
0: Почему? Жизнь невыносимо тяжела?
1: Жизнь меня угнетала. Я не видел выхода. Я не верил в Библию. Но я верил в ад, потому что я жил в нем на земле. И жизнь для меня была худшим, что со мной могло произойти.
0: Разве вы не боялись оставить детей?
1: Я думал, что без меня им будет лучше, потому что они избавятся от отца-алкоголика и наркомана. Я думал, что Ширли, наконец, избавится от мужа-алкоголика и плохого отца. Единственный источник дохода, который остался у нас после растрат, это страховой полис. Я сел в машину и поехал на север в Нью-Джерси. Я ехал со скоростью 65 миль в час, поставив машину на автоматический режим. Я направлялся к определенному месту и был счастлив. Я придерживался мнения, что чудеса невозможны. Я не верил в существование жизни после смерти. Я не верил в Библию. Я всегда считал, что Бог — это выдумка человечества. Итак, я ехал и ехал по дороге.
0: Простите, а вы видели, что он в отчаянии, Ширли?
2: Я видела, что он очень подавлен, в худшем смысле этого слова. Но я не знала, что это настолько серьезно.
0: Вы ехали к Данби.
1: В этом месте дорога разделялась. Именно в этом месте дорога словно разрывалась. Здесь начинался 9-й въезд на шлагбаум Нью-Джерси. Тут три линии слева предназначались для машин, другие три — для грузовиков, а посередине была дамба. Я ехал прямо на нее, но за секунду до удара я поднялся над машиной и ощутил...
0: Подождите, а кто поднял вас?
1: Я не могу объяснить этого, Сид. Я лишь знаю, что не вел больше машину. Даже не находился в ней, я лишь почувствовал себя во власти Создателя Вселенной, в чье существование я не верил еще и секунду назад. Он показал мне очертания горы и сказал: «Послушай, если ты хочешь быть со мной, как все вечное, то ты должен взобраться на гору». Он сказал, что Библия — это его слово, и что я должен прочесть ее. Он сказал, что я должен слушать его, потому что он будет говорить со мной. И уже через секунду я вновь сидел в своей машине.
0: Что же произошло с машиной в ваше отсутствие?
1: Я даже не представляю, Сид, но я смеялся, кричал и стучал по рулю. Я сказал себе: если теперь мое прошлое позади, то не время сводить счеты с жизнью. Я повернул назад и засек время. Во время моего отсутствия машина проехала 8 миль. Первым делом я решил поехать к маме. Она лечилась от психического расстройства. И я сказал себе: я, наверное, все-таки не поеду к ней. Если я расскажу историю, то и мне назначат лечение. Я развернулся и поехал домой к Ширли. Знаете, она молилась за меня 7 лет.
0: Подождите, он вошел в дом, вы посмотрели на него, и что вы увидели, Ширли?
2: Я уже говорила, с ним что-то произошло, он изменился.
0: Что изменилось в нем?
2: Он весь сиял. Раньше он был подавленным, угнетенным, а теперь его лицо сияло. Я поняла, что с ним что-то произошло. Я не могла поверить в это. Я не видела его улыбки уже очень давно.
0: И что вы сказали ей?
1: Я вошел в комнату, она посмотрела и спросила: что случилось? Для себя я решил, что никому не расскажу об этом. Да и кто бы мне поверил? Она переспросила. Я посмотрел и сказал: Ширли, я видел Бога. Я думал, что она рассмеется, но она сказала: Гарри, я верю тебе. И знаешь что, Гарри? Там было еще что-то. Я из Бруклина и с надменением спросил: еще? Да что ты можешь знать? Ведь это я был с Господом, а не ты.
0: Теперь вы знаток в этом. Из атеиста вы превратились в эксперта.
1: Итак, она сказала: Гарри, Библия говорит о большем. Я сказал ей: милая, я верю в Библию. Тогда она принесла Библию и открыла Новый Завет, но я остановил ее. Ширли, это не еврейская Библия, а я еврей. Я не принимаю этой Библии. Но она поступила мудро. Она принесла Библию, с которой мы венчались. И в разделе Нового Завета лежала звезда Давида, и я сказал: да, это еврейская Библия. Я верю в нее. Она показала мне книгу пророка Исаии, главы 7, 9, 53, и сказала: «Мой Бог, вот это чистое возрождение, и здесь все об этом». И я сказал: «Эммануил, войди в мое сердце, стань моим Господом, избавь меня от наркотической и алкогольной зависимости».
0: Но вы пили. Выпивка стала смыслом вашей жизни.
1: Ох, Сид, если бы вы знали, как много я пил до этого момента. Каждый день я выпивал около 500 граммов скотча.
0: По 500 граммов скотча?
1: Каждый день.
0: Остановимся на этом. Мы к вам сейчас вернемся. Полностью освободиться от депрессии, алкоголя и наркотиков. Но это еще не все. Оставайтесь с нами. А теперь, Гарри, давайте продолжим наш разговор. Итак, вы не хотели читать Новый Завет. И тогда Ширли прочла вам место из Писания пророка Исаии. И о чем вы тогда подумали, услышав все это? Вы почувствовали, что это из еврейского Писания?
1: Нет,

0: Я рос в общине, в консервативной общине, и это было нашей жизнью. И когда я читал Писание пророка Исаии, то я думал, что все это ложь. Все, чему нас учили, не соответствовало правде. Но затем я сам начал читать Старый и Новый Завет.
1: Вы поразили меня тем, что сказали, что вы начали верить в Писание и начали молиться за людей. Приведите пример, за кого вы молились, и что же произошло с этим человеком?
0: Прочитав Библию, я поверил в нее. Там сказано «положить руку на больное место, и тогда оно исцелится». И когда пришли больные люди, то мы возложили руки к больным местам. И я попросил: «Господи, исцели их». И когда мы сделали это, эти люди исцелились.
1: Расскажите о конкретном случае.
0: Мы служим Господу уже 22 года. Но самое драматическое мое воспоминание – это моя проповедь на Большом собрании на Гаити. Там присутствовало 6 тысяч человек. Когда мы закончили проповедь, переводчик спросил: «Здесь присутствует сила Господа. Не хотите ли вы помолиться за людей?» Я сказал: «Да, конечно». Мы зашли в толпу и начали молиться за людей. Мы возложили руки на одну женщину, и сквозь наши пальцы начали ползти личинки. Это было ужасно. Тут же присутствовал слепой мужчина, слепой от рождения, и вдруг он прозрел. Первый раз в жизни он увидел. И на этом же собрании глухая женщина вдруг стала слышать. А еще одна девушка, 22 лет, она с детства не могла ходить, мы помолились, и она стала бегать.
1: Ширли, вы тоже исцелились? От чего вы исцелились?
2: Я была исцелена дважды. Я исцелилась от грыжи. Мне назначили операцию, но за день до самой операции друг пригласил меня на службу к одному католическому священнику. Этот священник проводил служение на исцеление. И я подумала: Гарри говорил мне, если я исцелюсь, то он поверит в Господа. Я пошла на проповедь до того, как он стал верующим. Там я исцелилась.
1: Полностью?
2: Полностью.
1: А вы консультировались с врачом?
2: Да. И знаете, у него не нашлось объяснения происшедшему чуду. Я знала, что исцелилась. Грыжи не могли так просто исчезнуть. У меня было две грыжи, и они были очень болезненные. Я должна была лечь на операцию, но этого так и не случилось. Я аннулировала назначение. У меня было все в порядке. У меня не было грыжи. Также я исцелилась от варикоза вен.
1: Знаете, я хочу, чтобы вы посмотрели на своего мужа и сказали, какие изменения произошли с ним. Скажите это ему. Скажите, какой он сейчас?
2: Ты самоуверенный. Ты лучший друг. Я не могу поверить в то, что Бог сделал с твоей жизнью. Он из разочарованного мужчины превратил тебя в нужного человека. Многие люди, жены, лидеры нуждаются в тебе. Нуждаются в тебе, как в пастыре. Гарри, ты благодать, дарованная мне, и я счастлива. А те 7 лет были годами долгого ожидания.
1: Глядя на своих детей, вы осознаете последствия того, что могло быть и что вы избрали?
0: Каждый раз, смотря на Ширли, на детей, а сейчас и на внуков, я благодарен Богу за то, что Он дал мне второй шанс. И сейчас я просто наслаждаюсь жизнью. И знаете, жизнь намного лучше греховного сна, от которого вы никогда не можете проснуться.
1: Бог дал вам второй шанс. И знаете, то, что вы видите сегодня, это не единичный случай. Вы особенны. Бог хочет упорядочить ваш хаос, как Он сделал это с Гарри. Вы подавлены, вы алкоголик, вы наркоман, вы разочарованы. Вам нужен смысл жизни. Вот он. Если вы позовете Господа всем своим сердцем и скажете: «Бог,

Боже, я много грешил, но я раскаиваюсь. Измени мою жизнь. Я не хочу жить прошлой жизнью. Я верю, Иисус умер за мои ошибки. Я хочу, чтобы Его кровь смыла мои грехи. Очисти меня, Господи. Ты добр, и я хочу знать Тебя. Очень хочу. Я верю, Иисус мой Мессия и Бог. Иисус, войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты стал хозяином моей жизни. Если вы скажете эту молитву, не обязательно слово в слово, но с душой, то Он услышит вас. То, что вы видели сегодня, не единичный случай, потому что вы любимы Господом, вы особенны, это правда. Он послал меня сказать вам это.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «И Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн: «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел: «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел: «Какого друга мы имеем?» Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание.

внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой». Только зрелый человек может сказать: «Я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали втайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти. Должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности. Не объявляйте: «Смотрите все, что я делаю». Не заставляйте их думать: «Ты обязан мне. Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь». Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение. Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих, вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным. Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед». Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними. Не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим.
Одна из самых больших радостей в жизни

Это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать: «Этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть». Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что, помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал, я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Иоаннафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание. Иоаннафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Иоаннафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Иоаннафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Иоаннафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас: вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем: «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари, он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой: «Бог, позволь мне быть Давидом». Или: «Бог, позволь мне быть Иоаннафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально — сыграть второстепенную роль».

первостепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Иоаннафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше. В Писании говорится, если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Иоаннафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Иоаннафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Иоаннафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. «Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж». О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем Иоаннафанами. Саул завидовал Давиду. Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его Иоаннафаном,
Вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест, радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Подниметесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым, со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним. Приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея: «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею: «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал: «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал: «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его, и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал: «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы.
Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым. Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек.

Человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли

Не сказано, что он увидел веру того человека, но Иисус увидел веру его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Дорогие ребята, Бог очень радуется, когда мы поддерживаем свое здоровье. Предлагаю сегодня сделать зарядку с мячом. Плюс, конечно же, здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первое упражнение – мяч над головой. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в правой руке опущен вниз. Поднимаем руки вверх и перекладываем мяч в левую руку, делаем вдох. Опускаем руки, выдох. Также будем перекладывать мяч в правую руку. С правой руки приготовились, начали. Руки вверх, переложили, опустили. Тянемся вверх, опустили. Вдох, выдох. Вдох, выдох. В левую. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение. Мяч впереди. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Слегка наклоняемся вперед, руки с мячом тянутся. Делаем вдох, исходное положение, выдох. Приготовились, начали. Наклон, прямо, тянемся дальше. Прямо, вдох, выдох. Наклон, выдох. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – мяч за спиной. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Мяч вытянут в руках перед собой. Мяч в правой руке. Через стороны отводим руки назад и за спиной перекладываем мяч в левую руку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. В правую руку передали мяч. Выдох. Приготовились. Начали. Вдох, передали, выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вдох, выдох. Назад, выдох. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – мяч под ногой. Исходное положение тоже, руки в стороны, мяч в правой руке, дыхание свободное. Поднимаем правую ногу, согнутую в колени, и правой рукой под коленом передаем мяч в левую. Возвращаемся в исходное положение. Также будем делать левой рукой и ногой. Приготовились, начали. Раз, передали. Левая нога, передали. Раз, два, три, четыре. Прямая спина, раз. Два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – не урони мяч. Исходное положение – мяч зажат между коленями. Руки на поясе. Дыхание свободное. Стараясь не уронить мяч, будем делать 4 шага вперед, а затем назад. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Теперь вперед шагаем. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три. Держим мяч еще вперед. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – наклоны.

Исходное положение: ноги шире плеч. Мяч в прямых руках над головой. Наклоны вперед, кладем мяч на пол. Вырастаем, делаем хлопок над головой. Взяли мяч, приготовились, начали. Раз, хлопок. Взяли мяч, выросли. Раз, хлопок. Два, выросли. Раз, два, прямые руки. Три, четыре. Наклонились, хлопок. Взяли мяч, вытянулись. Раз, два, три, вытянулись. Раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – мяч вверх. Исходное положение – лежа на спине. Мяч зажат между ступнями, руки в стороны. Поднимаем ноги с мячом вверх, вдох. Опускаем, выдох. Приготовились, начали. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Раз, два. Колени прямые, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – удержи мяч. Исходное положение – лежа на левом боку. Мяч зажат между ступнями. Левая рука придерживает голову, правый упор перед собой. Поднимаем ноги с мячом вверх и опускаем. Сделаем 4 упражнения на левом боку. Приготовились? Начали. Раз, два. Еще раз, два. Раз, два. И раз, два. Переворачиваемся на правый бок. Приготовились, начали. Раз, два. Раз, два. Поднимаем. Раз, два. Поднимаем. Закончили. И последнее упражнение. Посмотри на мяч. Исходное положение стоя. Ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Поднимаем мяч вверх, делаем глубокий вдох и смотрим на мяч. Опускаем, выдох. Приготовились, начали. Мяч вверх, вдох, опустили, выдох. Потянулись, выдох. Раз, два, три, четыре. Посмотрели на мяч, опустили. Потянулись, опустили. Раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте о здоровье и регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Как я рада, что мы собрались вместе. Я наконец-то могу делать тебя счастливой.
1: Мы тоже хотим быть счастливыми, правда ведь?
0: Да.
1: Надя, что нужно для этого делать?
0: А вот сейчас я вам расскажу. Это все просто. Тайну я хочу открыть, как счастливым самым быть. Надо радость подарить всем, кто рядом может быть.
1: О, ты хочешь подарить нам радость? А какую?
0: Я хочу испечь для вас и всех, кто будет рядом, красивые корзиночки с фруктом. С фруктами.
1: Здорово.
0: Итак, начнем. Для этого мне понадобится кипящая вода. А сейчас я хочу, чтобы вы мне приготовили 2 стакана муки и 2 ложки меда.
1: Отлично. Я займусь мукой, а ты, Витя, займешься медом.
0: Угу.
1: Так.
0: Вить, там нужно не чайные ложки меда класть, а 2 столовые ложки, чтобы тесто было вкусным.
1: Тогда надо добавить.
0: Угу.
1: Добавишь?
0: Или можно просто 4 чайных.
2: Сейчас.
0: Я еще сливочное масло забыла взять. Так.
1: Ага. Ух, ничего себе!
0: Воды скорей!
1: Не надо воды, лучше вот землей быстрее засыпать его. Вот так, все надо. Еще мокрую тряпочку подай. Мокрой тряпочкой быстренько вот это все накрыть, чтобы
0: я
1: дыма не было.
0: Я сейчас окно открою.
1: Нельзя окно открывать во время пожара. Наоборот, надо окно закрыть, а то ветром весь огонь раздувает. И вообще лучше присесть на пол, потому что внизу дыма меньше. Весь дым наверху. Но это на тот случай, если из квартиры убежать не получается.
0: А еще можно мокрую тряпку на лицо, чтобы не дышать дымом.
1: Правильно. Ну, вообще, если пожар большой, то надо срочно звонить куда?
0: 01.
1: Правильно, 01 в пожарную охрану. И знаете что? Надо подойти к окну и спрятаться. Если из квартиры нельзя убежать, не получается, надо подойти к окну, спрятаться внизу, чтобы пожарные могли вас найти. Вот как.
0: Еще надо двери и окна все закрыть и под них положить тоже мокрые тряпки.
1: Молодец, Надюш. Она знает правила поведения на пожаре.
0: Молодец. Тут взяла, поставила рядом с огнем прихватку. Чуть не сгорели.
1: Ну ничего, слава богу, никто не пострадал. Все здоровы, живы, все закончилось.
0: Хотелось всем радость доставить. А теперь уж ничего не хочется печь.
1: А я знаю, как доставить всем радость и не печь корзиночки.
0: Интересно, это как?
1: Можно сделать корзиночки из яблок, которые здесь у нас есть на столе. Смотрите, что нужно сделать. Нужно срезать такую достаточно толстую верхушку. Вот так. Хотите попробовать?
0: Да.
1: Держите.
0: Угу.
1: Держите ножичек. Вот. Потом вот из этого яблока удалить серединку. Это очень сделать легко. Маленькой ложечкой. Вот так, раз. Только не очень глубоко, чтобы корзинку тоже было приятно скушать. Вот так, смотрите. Вот так достаточно. Так. О, получается. Да, не обязательно глубоко. Вот. А чтобы серединка не темнела, нужно смочить ее, вот смотрите, лимонным соком. Опа. Вот так немножечко выдавить и намочить лимонным соком. Держите. Значит, саму корзиночку мы с вами заполним красивыми фруктами, которые у нас есть на столе. Надюш, подай, пожалуйста, тарелочку. Угу. Да, поближе. И мы возьмем туда, порежем клубничку. Хвостики удалить надо. Вот так, красиво ее положим. Положим туда несколько виноградинок. Держите. Мандаринку быстренько почистим.

0: И черешенку можете тоже добавить. Ага, и тоже у меня заберешь, Надеж?
1: Хорошо.
0: Сейчас дольки мандаринки отделим. О, держите. Раз. Два. Три. Живите.
1: Они больше не поместятся.
0: Ну, давай.
1: Мне тоже.
0: Давай тогда ко мне. Вот так.
2: А еще можно меду добавить.
0: О, точно, Надюш, добавляй. Так, черешенку.

0: Ну а теперь самое большое украшение нашей корзиночки. Это цветок, который мы вырежем из верхней части яблока. Надюш, мне кажется, ты их убрала туда вниз. Давай, доставай. Берите свои крышечки. Я вам покажу, как это делается. Смотрите, надо вот так вот по краешку полукругом вот так вырезать. Смотрите, лепесточки. Видите как? Вот так, закругляя краешку. Так, попробуйте. Можете сразу рассчитать, чтобы у вас получилось 5 или 6 лепесточков, или больше. Большие лепестки очень красиво смотрятся. Так. Так. Вот. Ну как, получилось, Надюш?
1: У меня получается почти.
0: Ой, как здорово получается. Ну-ка, Витя, у тебя как? Ага, у тебя потоньше лепесточки. Лучше делай их пошире, пошире.
1: Окей.
0: Так, а теперь, Надюш, смотри. Сверху вот так вот надо срезать уголочек. Смотри, как красиво. А?
1: Угу.
0: Вот так, смотри. Раз. И вырезаем.
1: У меня вот такой цветочек получился.
0: Здорово. Так, держи зубочисточку.
1: Угу.
0: Держи, Вить. Мы его сажаем на зубочистку и украшаем им нашу корзиночку. Вот так. Вот, красота какая.
1: Не, вот.
0: Ну, вот такие корзиночки у нас получились. Давайте их поставим на эту тарелочку.
1: Какая красота у нас здесь получилась.
0: Правда, Надюш. Я думаю, для полного счастья нужно срочно пойти и угощать всех, кого мы повстречаем.
1: Хорошо. Всем счастья. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

В одном из псалмов царь Давид прославил Господа за то, как дивно он его устроил. Да, друзья, для каждого из нас великий Творец соткал свое уникальное тело, в котором всякая клеточка и всякий даже неприметный орган служит для его оптимального функционирования. Возьмем, к примеру, кровеносные сосуды. По ним обогащенная кислородом кровь поступает от сердца к другим органам и тканям. И если артерии повреждены, то нарушается работа не только сердечно-сосудистой системы, но и всего организма в целом. Сегодня, друзья, мы поговорим о том, как поддерживать здоровье кровеносных сосудов, и посмотрим, как на это влияет питание. В последние годы многочисленные научные исследования показывают, что состояние артерий человека напрямую связано с диетой. Оказывается, далеко не все питательные вещества, входящие в состав потребляемых нами продуктов, способны принести им пользу. А скопление в них неблагоприятных компонентов могут вызвать серьезные недуги. Давайте узнаем, что это за вещества и в каких продуктах они содержатся. Главными врагами артерии является натрий, в первую очередь в виде столовой соли, насыщенные жиры и холестерин. Возьмем, к примеру, колбасу. Смотрите, что происходит при ее изготовлении. К натрию, изначально содержащемуся в мясе, добавляется еще и натрий, присутствующий в пищевых добавках. Представьте, насколько возрастает его количество в готовом изделии. А избыток в организме этого вещества, дорогие, повышает артериальное давление, что неизбежно ведет к гипертонии. Насыщенные жирные кислоты, содержащиеся, например, в сырах, яичном желтке, молоке, повышают выработку организмом холестерина. Холестерин же имеет одно коварное свойство – оседать на стенках артерий, вызывая их деформацию, в результате чего развивается артериосклероз. А теперь давайте отметим те пищевые компоненты, которые будут улучшать состояние артерий, и также узнаем, с какими продуктами они могут поступать. При составлении рациона питания мы должны учитывать, что кровеносные сосуды определенно нуждаются в веществах-антиоксидантах. Среди них особо стоит выделить витамин Е и провитамин А. Они предотвращают старение артерий и очищают проходящую через них кровь. Также велика потребность сосудов в натуральных растительных компонентах, таких как пектин, флавоноиды, которые содержат клетчатка. Они уменьшают проницаемость и ломкость сосудов и препятствуют отложению на их стенках холестерина. Витамины содержатся преимущественно в овощах, ягодах и фруктах. Фитоэлементами богаты также группы продуктов, но также они присутствуют и в бобовых. Кроме того, в артерии должны поступать ненасыщенные жирные кислоты, к примеру, олеиновая и линолевая. Они регулируют уровень холестерина в крови, снижают вредные и повышают полезные. Эти элементы присутствуют в орехах и семенах. Итак, друзья, мы убедились, что все необходимые для здоровья артерий вещества содержатся в продуктах растительного происхождения. Давайте о некоторых из них поговорим подробнее. И первый продукт, который мы с вами рассмотрим, это грейпфрут. Являясь плодом одного из прекрасных цитрусовых деревьев, грейпфрут по форме напоминает апельсин, правда, более крупного размера, а цветом он схож с лимоном. Хотя в последнее время все чаще стали встречаться сорта с оранжевой и даже розовой мякотью. Но цветовое разнообразие этих плодов вовсе не лишает их приятного вкуса, а целебную силу продукта только удваивает. К примеру, розовый грейпфрут является богатейшим источником бета-каротина, который используется организмом для синтеза витамина А. Также все разновидности этого фрукта содержат в своем составе витамин Е. Но более всего грейпфрут насыщен пектином. Он содержится в волокнах, формирующих мякоть плода, а также в белом слое между дольками и кожурой. А вот натрий и холестерин в продукте отсутствуют полностью. Таким образом,
регулярно употребляя этот цитрус, мы сможем защитить свои сосуды от дегенерации и уберечь себя от артериосклероза. Кушайте, друзья, грейпфруктовые плоды целиком, а также пейте свежевыжатый сок из них, наслаждаясь его ароматом и получая пользу. Следующий продукт, который мы решили отметить, это семена подсолнечника. Восходящие в жаркие летние дни золотистого цвета подсолнухи невольно притягивают взгляд и вызывают восхищение. Кроме того, что цветки растения необычайно красивы, они обладают характерной особенностью. Во время цветения они всегда устремляются к солнцу. Под его теплыми лучами в соцветиях, похожих на корзину, созревает множество семян.

В отличие от цветов, они на вид более скромные, однако удивляют своими полезными свойствами. Семя подсолнечника является одним из богатейших источников витаминов.

и чрезвычайно низким содержанием натрия, а также соотношение двух минералов в продукте, да и в диете в целом помогает поддерживать артериальное давление в норме. Использование семян подсолнечника в рационе питания может быть весьма разнообразным. Не ограничивайтесь отдельным их употреблением. Фантазируйте, добавляйте их в салаты, украшайте им десерты, из толченых семян приготовляйте пасту и, конечно же, не забывайте заправлять блюдо подсолнечным маслом. Лично мне нравится суп из подсолнечника, он очень вкусен. В первом послании к Коринфянам звучит призыв. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию. Давайте, друзья, будем следить за тем, что мы едим, и прославлять нашего Господа правильным питанием. Берегите себя и свои артерии, и будьте здоровы. При наличии заболеваний, ограничивающих или исключающих употребление того или иного продукта, проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы рассматривать повседневные вопросы самой жизни. Такие вопросы, как «Кто я?», «Откуда я появился?», «Какова моя цель здесь?», «Куда я направляюсь?». Общий курс этой программы как библейский, так и научный. Сегодняшний выпуск программы называется «Дни сотворения». Зачем же нам посвящать целую программу «Дням сотворения»? Потому что это чрезвычайно существенная тема для нашей жизни, и ставки очень высоки. Например, в прошлом я верил в теорию эволюции, и я преподавал ее. В нашем музее мы приготовили таблицу с названием «Сравнение истоков жизни». В ней представлена как основная натуралистическая схема, так и основная схема эволюционной модели. Затем мы рассматриваем основную схему модели сотворение. Почему же это важно? Ведь эволюция отвергает семь специфических дней сотворения от первых истоков энергии Бога до седьмого дня, когда Он отдыхал. Бог сотворил все за шесть дней, и каждый из которых Он считал хорошим. И в конце шестого дня Он сказал, что все очень хорошо, и Он отдыхал на седьмой день. Он отдыхал не потому, что Он устал, а потому, что Он закончил свою работу. Какие же здесь вопросы? Если то, о чем написано в Библии, правда, если еще перед каким-либо материальным выражением Его собственной энергии Бог сотворил небо и землю, и сначала земля была пустынна, и на ней ничего не было, и, как сказано в Библии, тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. Если это буквальная правда, а в следующих стихах описывается шестидневное солнечное сотворение всей Вселенной, тогда ставки являются следующими. Это значит, что все мы ответственны перед нашим Творцом, перед Богом. Это значит, что все сотворение относительно недавнее. В Исходе 20 глава явно сказано, что Бог все сотворил буквально за шесть дней. И в переводе с иврита «йом» означает «шесть буквальных дней». За шесть дней Господь сотворил небо, землю и море и все остальное. Смотрите внимательно. Что произойдет, если вместо этого мы будем придерживаться натуралистической постепенной прогрессии, которая началась с большого взрыва, после которого энергия и осколки якобы образовали и ветвь Ориона, и галактику Млечного Пути, и всю нашу Солнечную систему, и все живое, постепенно развивающееся на протяжении целых эр, и эпох геологической колонны, начавшейся с палеозойской, затем мезозойской эры, эры динозавра, затем триасическими, геросическими и ракообразными, и затем нам была предоставлена кайнозойская эра, закончившаяся появлением человека с его превосходным разумом. Если это происходило прогрессивно на протяжении длительного периода времени, так сказать, натуральным или натуралистическим путем, тогда нам не нужно беспокоиться об ответственности перед Богом. А некоторые богословские эволюционисты предполагают, что Бог, хотя и сотворил все, но Он использовал длительные периоды времени для различных прогрессивных мутационных изменений, чтобы получилось то, что Он хотел. Он якобы управлял этим процессом. Если это правда, тогда также нет никакой прямой ответственности, потому что не записано никаких правил, чтобы этих правил можно было бы придерживаться. Тогда, даже если бы это и было дело рук Божьих, Он недостаточно объявил Себя, чтобы понять, как им

Именно он это сделал. И таким образом Библия против подобных заявлений. Таким образом ставки очень высоки. Если все это появилось натуралистическим путем, все эти прекрасные живые системы и весь космос, тогда мы никуда не направляемся после смерти. Но с другой стороны, если Бог все это сотворил, если в первоначальном сотворении существует прекрасное равновесие, которое прослеживается по всей Вселенной, если Бог сотворил все это так, как и написано в Бытие глава 1 и в Исходе 20 за 6 буквальных дней, тогда это значит, что, во-первых, ты в руках Божьих. Во-вторых, это значит, что ты узнаешь Бога и когда-то встретишься с Ним лично. И в-третьих, это значит, что главное академически натуралистическое направление на данном историческом этапе совершенно неправильное, и нам надо осознать это. Но прежде всего, это правда, что Бог все сотворил за 6 буквальных дней. Это правда, что Иисус Христос жил на самом деле. Как сказано в Библии, Он был Сыном Бога, Божьим Сыном, который Сам все и сотворил. Это значит, что Он глубоко знал то, о чем говорил. Ведь от Марка 10 Он заявил, «Бог с самого начала сотворил человека и дом для него». Не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, а в первые же дни своего эпохального сотворения. Следовательно, если заменить все это длительными периодами времени, это значит, что Иисус Христос не знал, что на самом деле происходило. Это также значит, что тогда Он просто недостоин быть нашим Спасителем. Он некомпетентен быть нашим Господом и Творцом и Спасителем. Таким образом, ставки очень высоки на ответ на этот вопрос. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили об этом во время нашей программы, в которой речь пойдет о днях сотворения, о соотнесенности и деятельности во все эти дни. И чрезвычайно важно, чтобы вы помнили о важности ответа на этот вопрос. Итак, давайте пройдем через все дни. В Бытие 1 мы читаем, «В начале был Бог». Таким образом, Бог был еще перед какой-то материализацией чего-то, Бог был еще перед сотворением самого пространства. Фактически, космологи признают необычайную важность самого устройства пространства. Ведь это же материя, обладающая физическими измерениями. Таким образом, в Библии утверждается, «Вначале Бог сотворил небо». Это измерение пространства и времени. «И сотворил землю, и земля была пустынна, на ней ничего не было, тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Божий». Как раз на этой таблице мы изобразили эту бесформенную пустоту. Ведь вода в своем естественном объеме всегда бесформенна. Итак, материя пространства уже была сотворена. Бог сотворил планету Земля как бесформенную водную сферу. И это было первым, что сотворил Бог. И это чрезвычайно важно. Я хочу, чтобы вы знали, что по стандартным космологическим соображениям планета Земля не занимает никакого особенного положения. Она просто на таком, как нужно, расстоянии от Солнца. У нее такой, какой нужен уровень радиации, правильный наклон. Она вращается в соответствии с измерениями. И из-за того, что у нее наклон в 23,5 градуса, мы наслаждаемся разными временами года. И в соответствии с теорией эволюции, нам просто очень повезло, что все эти параметры просто так удачно сложились. Но на самом деле Земля совсем не центральная планета во Вселенной. Если это так, тогда все появилось естественным путем. Тогда нет никакого смысла ни в божественном откровении, ни в святости Иисуса Христа, ни в Божьем вмешательстве в вашу жизнь с новым рождением, ни в Божьем плане для нашего будущего, о котором Он вечно хочет быть вместе с вами. Тогда все это просто пустые плоды нашего воображения, без реального подтверждения или смысла. Но с другой стороны, если все это буквальная правда, если Бог действительно начал сотворение Вселенной с пространства и времени, и Земли,

Земля была центральной в его планах. Именно на планете Земля Бог Вселенной предоставил нам себя ребенком в то рождественское утро. Именно на планете Земля Бог проявил такую огромную заботу о человеке. Святость Божья глубоко выражена в Ветхом Завете. Он удовлетворил желание толпы целым набором своих четких правил. Я говорю, конечно же, о 10 заповедях. Но с тех пор, как они были обнародованы, ни один человек не смог придерживаться 10 заветах каждый день своей жизни. Если учесть то, как он поступает, и процесс его мышления, его намерения и цели, мы не в состоянии придерживаться 10 заветов. Поэтому Бог с любовью сам показал нам, как это делать. Он ходил по нашим улицам, жил в полном соответствии с этими правилами, а затем умер за нас на кресте Голгофы, воскрес из мертвых, и Он приглашает нас, чтобы мы Его приняли. И, следовательно, Он возвышается над любым легализмом, над любым буквальным законом, потому что Его слово — закон. Он всегда выполняет то, что говорит. Он воплощает в жизнь закон по своей естественности. Следовательно, это необыкновенно важные вопросы. Земля была и по-прежнему, и остается центром плана всемогущего Бога, а потому что это влечет за собой более сильное, чем сотворение. Это влечет будущее, будущий размах Божьего плана, когда Он в буквальном смысле слова вернется сюда, чтобы царствовать над всем. Ведь Бог пообещал дать планету Земля потомкам Авраама во плоти, и мы, духовные потомки Авраама, рожденные свыше в Иисусе Христе, после того, как было установлено время милости. И Бог в буквальном смысле сделает так, что у нас сложатся взаимоотношения с этой землей. Именно тогда небесный город Иерусалим будет находиться прямо над землей. Я даже не могу выразить словами, насколько важно знать о том, что земля всегда была и продолжает оставаться в самом центре Божьего плана. Итак, давайте вернемся к тому, о чем я говорил. Бог начал сотворение Вселенной Земли как водной сферы, и Дух Божий носился над водами. От этого все пришло в сильное движение. Из-за дополнительной энергии процесс электролиза начал отделять водород от кислорода, превращая определенное количество молекул в форму газа. И это было основой для следующего шага в Божьем плане — сотворение небесного свода на второй день. Но не только это. Своей пульсирующей энергией Дух Божий активизировал воду. Во время изучения семи дней сотворения вы узнаете о том, что перед потопом все растения были просто огромными, а как и такие летающие создания, такие птицы. Например, были раскопаны некоторые из нелетающих птиц почти в 3,5 метра ростом. Они очень похожи на наших современных страусов или ястребов. Только все они почти 3,5 метра ростом. И не только эти виды, но и другие виды были очень похожи на них и были очень большими. Так почему же они росли такими большими? К тому же растения также были очень огромными. В настоящее время мы выращиваем небольшой кладмос, так называемый ликопсокладмос. В самых лучших условиях он обычно может достичь высотой в 0,5 метра. Но, судя по раскопкам, судя по ископаемым, он достигал в высоту почти 37 метров. И часть ответа имеет отношение к тому факту, что вода тогда была заряжена энергией. Несколько моих друзей на протяжении многих лет исследовали модель сотворения. Я сам занимаюсь этим вот уже почти 40 лет.
Так как же все было в самом начале? Как это все изменилось? Как

Каковы последствия этих изменений? Некоторые из моих друзей, такие как, например, доктор Ли Лоренсен и Эд Ауэлл, их последователи. Эд Ауэлл, кстати, один из лидеров в этой области исследований. Они поливали растения заряженной энергией водой, и результаты получались потрясающими. И другие мои друзья прибегали к этому. Если я начну их перечислять, то я просто не смогу остановиться. Некоторые из них научились даже заряжать воду, используя немного другую технологию, ведь вода очень любит обладать энергией. Итак, от подобной воды растения почти за ночь вырастали. За сравнительно короткое время они расцветали и начинали приносить очень крупные плоды. Позвольте мне немного вас заинтриговать. Продолжайте смотреть нашу передачу, потому что в будущем я собираюсь посвятить целую программу заряженной энергией в воде. Некоторые из моих друзей уже заряжают ее по принципу, который соответствует состоянию атмосферы и Земли перед потопом. И они сами были поражены, когда кукуруза у них выросла до 5 и 5,5 метров, и когда в каждом растении было до 10 початков кукурузы. Если бы я не видел этого своими собственными глазами, я бы, наверное, не поверил. К тому же я видел и всю документацию об этом. И некоторые из доказательств были прямо вложены в мои руки. Поэтому я и говорю, что каждый день сотворения — это научно обоснованное, подлинное объяснение как и истории Земли, так и всей Вселенной. Но сейчас давайте вернемся к первому дню. Вначале Бог сотворил небо, пространство и время, и объем, и землю. Земля была пустынна, на ней ничего не было. Затем водная сфера, и Дух Божий носился над водами. И это зарядило воду энергией. В физическом объеме вы можете это воспроизвести, но, конечно же, не до такой степени, как вначале сделал Дух Бога. В результате физического состояния мира перед потопом вода была постоянно заряжена энергией. Я надеюсь, что вы понимаете все это и усваиваете. У меня столько для вас информации. Например, дизайн вечной структуры Земли, сотворенной на третий день. И он представляет вашему вниманию пульсирующее электромагнитное поле. Это сохраняло свою силу благодаря небесному своду, который был сотворен на второй день. Я вкратце объясню это. Но как раз благодаря этой электромагнитной энергии вода планеты Земля была также заряжена. В ней была энергия, поэтому она и была животворной. Помните тот момент, когда Иисус сидел у колодца? Тогда Он жил так, как и все мы. Единственное, что Он был без греха. Он устал и проголодался, поэтому и сел отдохнуть возле колодца. И помните, Он сказал одной самаритянке: «Я бы хотел попить воды». И она ответила: «Почему же ты у меня спрашиваешь? Ты же еврей, а я самарянка. Она мне очень с тобой говорить». На что Иисус Христос ответил: «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы сама попросила у него живой воды». Иисус знал, о чем говорил тогда. Он всегда знал, о чем говорил, конечно. Под живой водой Он, конечно, подразумевал моральные изменения. Он пообещал это, и именно этим Он нас и одаривает. Я лично уверен, что Он может исполнить все свои обещания, все до последнего. И таким образом, я знаю, что Он может это сделать, и Иисус Христос пообещал этой самарянке живую воду. Он и планете Земля возвратит живую воду, которую Он сотворил в самом начале. И в то же самое время в духовном плане Он благословляет нас вечной водой. Давайте, кстати, вернемся опять к этой концепции. Я надеюсь, что вы это понимаете. Итак, в первый день Дух Божий носился над водами. Электролиз этого огромного электромагнитного поля, порожденного непрерывным изменением и энергией, отделил водород от кислорода. И это подводит нас ко второму дню сотворения, который очень чрезвычайно важен. В Бытие, глава 1, стих 6, вот сказано о том, что произошло на второй день. Тогда Бог сказал: «Да будет нечто, разделяющее воду посередине». Итак,
В первый день Дух Божий носился над водами, а на второй день Бог подумал о небесном своде, который проиллюстрирован вот здесь. Вот здесь, в розовом цвете. Большинство из недавних приверженцев сотворения верят в свод над землей перед потопом, потому что об этом написано в Библии. Но Библия не просто утверждает, что это был какой-то парообразный или тучеобразный свод, или облачный свод. Библия использует слово «ракия». Послушайте внимательно, я пытаюсь познакомить вас с деталями дней сотворения. Я хочу только добавить, что существует целая научная документация, подтверждающая реальность вот этой модели сотворения. И если мы расставим по местам все эти данные, они в точности совпадают с тем, что с самого начала утверждала Библия, с самого начала утверждала Слово Бога. Все это можно проверить пункт за пунктом в процессе исследований сотворения. В данный момент я пытаюсь представить вам только сжатый эскиз. Итак, одним из очень важных объяснений этого был небесный свод, и он был кристальным. В переводе с иврита слово «ракия» обозначает «сжимать», «сдавливать». И этот небесный свод был как тонкий металлический пласт. Послушайте меня внимательно. Большинство богословов верят, ну что ж, мы не знаем, как это объяснить, потому что мы не понимаем, как все эти элементы могут вдруг стать металлическими. Наверное, это просто сравнение, это просто аллегория. Но знаете, если бы это была аллегория, тогда действительно ничего бы не получилось. Но Библия использует слово «ракия», и всегда она обозначает сжимать, сдавливать и растягивать в то же время. Это небесный свод. Я почти вынужден подумать об этом. Итак, вода была сжата настолько сильно, что молекулы воды превратились в естественные кристаллы, в состав которых входил водород. Ведь в таблице Менделеева он обозначен как металл. Надо же, это не только самый простой и самый первый элемент таблицы, но он также и металл. В небесном своде он просто представлен в очень сжатом виде. Мы даже не можем должным образом объяснить технологию этого процесса, но зато мы знаем, что там был металл. По крайней мере, какая-то часть металла. Если у нас был вот такой кристаллический, металлообразный небесный свод, тогда он не пропускал никакой длинноволновой радиации от Солнца. И ведь мы помним, что в первый же день Бог сказал: «Да будет свет». И при подобном небесном своде этот свет мог только радостно переливаться разными цветами. И это необыкновенно важно. Иначе все бы было пропитано этой радиацией, а таким образом при этом своде только короткие волны проходили. И как раз это и подкрепляло электромагнитное поле. Это необыкновенно важно. В конце передачи я хочу сказать, мы поговорим о чудесных млекопитающихся, о сотворении Адама, которого смогли затмить только обаяние и красота следующего создания, это Евы. Говоря обо всем этом, нельзя забывать о необыкновенной важности небесного свода, этой кристаллической тонкой оболочки или слоя, который находился примерно 16 километров над землей. Думая об электромагнитной энергии, мы считаем, что это было очень близко. Это устранило бы всю радиацию от Солнца, которая теперь для нас очень вредна. И тогда все живые системы были бы избавлены от нее. В то же самое время постоянно подпитывалось бы электромагнитное поле Земли. Это было бы полезным и для нашего мышечного растяжения, и состояния для сужения зрачка, и для деления клеток во всех живых системах. Да, на самом деле электромагнитное поле для всего имеет огромное значение. Когда-то я участвовал в конференции вместе с доктором Марио Акуна из НАСА. Он ведущий эксперт, ученый по электромагнитному полю Земли. Несколько недель назад я провел 5 или 6 дней с его ассистентом.
Они прямо говорят о том, что Земля теряет свое электромагнитное поле, то есть оно обладало огромным значением в модели сотворения. И я, по крайней мере, вкратце познакомил вас с тем, как Бог использовал электромагнитное поле в начале сотворения. Надеюсь, что сегодня вы поняли, насколько высоки ставки ответа на этот вопрос. Если бы не было сотворения, описанного в Библии, тогда не было бы и никаких подлинных записей о нашем Спасителе. Но дело в том, что у нас есть подлинник. И этот подлинник — Библия. И наше спасение в Иисусе Христе.

1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. «И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел использует пример с беговой дистанции. Он говорил это о греческой культуре и греческом народе. Они были атлетами. В греческой культуре прославлялась физическая форма. Павел говорит, не скорость, но выносливость. Вопрос не в том, кто начинает бег, но в том, кто выигрывает приз. В греческой культуре не было второго или третьего места. Награду получал только победитель. Это как марафонский забег. Жизнь для Бога требует, чтобы мы были воздержаны и дисциплинированы во всем. Как атлет, который дисциплинирует свое тело. Если я сегодня съем пиццу, то не смогу утром хорошо пробежать на беговой дорожке. Вы должны быть умеренными во всем. Павел говорит, как бегуны избегайте излишеств. В своей диете. Обуздывайте свою плоть. Пусть она будет у вас в подчинении. Будьте терпеливы и не жалуйтесь. Сегодня я хочу поделиться с вами одной историей. Это реальная история о том, что происходит на бостонском марафоне. Это один из ведущих марафонов, который известен всем бегунам и в особенности профессионалам. 42 километра. Они бегают, они тренируются. Первые 25 километров бостонского марафона, многие об этом не знают, что эти 25 километров задуманы организаторами марафона таким образом, что дорога идет немного под уклон. Это может даже не чувствоваться, но первые 25 километров марафона — это бег под уклон. Когда вы добегаете до отметки 25 километров, то происходит то, что особенно шокирует молодых бегунов. Когда начинается забег и раздается стартовый выстрел, все начинают бежать. Все выглядит хорошо. У всех симпатичные шорты, кроссовки и номер. Кажется, что все как один хорошие бегуны. Но когда они добегают до отметки 25 километров, и это доказано, то что-то начинает происходить с вашим телом. Мускулы как будто плавятся. Начинает мутнеть рассудок. Это происходит на отметке 25 километров. В этот момент вы наиболее ослаблены и истощены. Организаторы бостонского марафона установили первый холм, на который надо подняться. Он называется «Холм разбитое сердце». Они знают, что через 25 километров у всех новичков, которые бежали и думали, что у них все получится, что-то начинает происходить. Это называется гипогликемия. Они теряют эндорфины. Внутри все начинает высыхать, и мозг старается забрать остаток энергии из тела и мышц. Побеждает мозг. Все силы и энергия, все эндорфины направлены в мозг, и вы бежите благодаря силе мышц, которая действует сама по себе, а все ваше тело кричит «Остановись! Остановись!» На отметке 25 километров начинает мутнеть.

потерять рассудок. В беге это называется «удариться о стену». Когда бегуны ударяются о стену, все внутри говорит «брось, время сдаться». Именно тогда, когда вы ударяетесь о стену, когда нуждаетесь в передышке, когда становится по-настоящему трудно, появляется холм, разбитое сердце. Именно там сотни бегунов сдаются. В холме разбитое сердце есть что-то. Он сокрушает дух, сокрушает новичков, слабых, воскресных бегунов, которые пришли поучаствовать в марафоне. Преодолев 25 километров, вы не сможете добежать до холма, разбитое сердце, если вы к этому не готовились. Я люблю бегать. Мне нравится пробегать по 7-8 километров каждый день. Мне это нравится. Я бегаю уже много лет. Иногда мои девочки говорят: «Папа, давай мы побежим с тобой». Они бегут изо всех сил. Если я собираюсь пробежать 8 километров, мне надо распределить силы. А они срываются с места. После третьего круга они замедляют бег, пыхтят, а я просто обгоняю их, оборачиваюсь и машу рукой. Это благословение. Вы не обращаете особенного внимания на тех, кто срывается со старта с большой скоростью. Настоящие бегуны уверены, дисциплинированы, они понимают: «Я усмиряю свою плоть ради этой дистанции. Мне понадобятся силы, когда я добегу до холма, разбитое сердце». Опытные бегуны знают это. Я не жду, что дистанция будет под гору. Я не жду, что будет легко. Я никогда не думаю, что до финишной черты будет легкий бег. Я знаю, если я хочу преодолеть холм, разбитое сердце, то должен распределить силы. Нам надо перестать быть воскресными бегунами. Не все понимают стратегию, с которой организаторы бостонского марафона устроили холм «Разбитое сердце». Они хотели отсеять воскресных бегунов. Отсеять парня, который хочет произвести впечатление на девушку. Он собирается бежать бостонский марафон, но у него лишний вес. Возможно, у вас неплохо получится бежать под гору, но холм, разбитое сердце, может превратиться для вас в холм, сердечный приступ. Все устроено так, чтобы отсеять дилетантов, избавиться от бегунов-любителей, отсеять воскресных участников, у кого-то крутые кроссовки, яркие футболки, которые выглядят как настоящие бегуны. Холм, разбитое сердце, аннулирует все, кроме выносливости, физической формы, натренированности, желания и воли к победе. Если этого нет, вы никогда не преодолеете холм, разбитое сердце. Даже если вы хорошо начали, далеко убежали, но когда вы добежите до холма, разбитое сердце, и у вас не будет того, что говорит «я не сдамся», вы не преодолеете холм, разбитое сердце. Он отсеивает тех, кто пришел просто так. Холм, разбитое сердце, появляется, когда усталость становится главной причиной. Вы сталкиваетесь с холмом, когда вы истощены, когда устали, подавлены. Все внутри вас желает остановиться. У вас наступает духовная гипогликемия. Вы истощаетесь физически. Усталость наваливается на вашу веру, вашу хвалу, ваш дух. Все внутри вас говорит: «Оставь это». Вы уже столько пробежали. Поначалу было так легко, но вот на вас надвигается холм, разбитое сердце. Что-то разрушает ваше сердце и ваши мечты. Ваши дети, ваш брак, ваша семья проходит через кризис. Именно в этот момент на христианской дистанции обнаруживается, что у вас на самом деле есть. Не тогда, когда все прекрасно, а когда вы сталкиваетесь с холмом, разбитое сердце.
Вы чувствуете, что ваши мышцы не слушаются. У вас кружится голова. Именно в этот момент вам надо прийти в себя. Именно в этот момент вам надо решить: «Я не воскресный бегун». Эфиопские бегуны самые быстрые в мире. Они такие маленькие и худые. Если вы когда-то выйдете на дистанцию, и там будет эфиоп, то лучше съесть пончик и наблюдать со стороны. Потому что для вас это хорошо не кончится. Вы видели этих ребят? Я интересуюсь бегом. Эфиопы — самые быстрые бегуны в мире, и когда они появляются, забудьте о победе. Не позорьтесь, особенно если вы белый, как я. Не выходите на дистанцию. Они бегают так, что вы не поверите своим глазам. Однажды я видел интервью с одним африканцем, эфиопом. Он сказал: «Мы бегаем в гору всю свою жизнь». Он добавил: «Вы, американцы, просто бегаете по ровной дороге и иногда в гору. А мы бегаем в гору всегда. У нас такая страна, мы бегаем всю жизнь. Когда я подбегаю к холму «Разбитое сердце», для меня это не проблема. Зачем мне сдаваться в этот момент?» Мы тренируемся, мы бежим в гору, мы не дилетанты. Мы дисциплинируем себя, мы бежим, чтобы побеждать. Мы не сдаемся и не останавливаемся. Холм «Разбитое сердце» расположен в самом безлюдном месте на всей дистанции. Когда вы начинаете забег, то люди поддерживают вас, они кричат, тысячи зрителей хлопают. Но когда вы добегаете до отметки 25 километров и собираетесь подняться на холм «Разбитое сердце», то там уже нет зрителей. Никто вас не поддерживает, вы один. Никто не говорит: «У тебя получится, ты сможешь». Никто не предлагает вам напиток, это место одиночества. Вы бежите, пока вас ободряют, пока вам подносят духовные напитки. Но есть место, где вам придется войти во взаимоотношения с Богом. Мне не хочется говорить это, но в вашей жизни есть холм «Разбитое сердце». Вы придете туда, где никто не будет поддерживать вас и говорить, что у вас все получится. Единственное, что важно, это ваш голос и голос Божий. Сделайте как Давид, когда он ободрял себя в Господе. С холма «Разбитое сердце» не видно финишной черты. Он предусмотрен теми, кто устроил дистанцию. Бог разрешает нам бежать. Иногда бывает легко, хорошо, весело. Мы бежим вниз по склону, ветер дует нам в спину. Но бывают периоды, когда мы подходим к холму «Разбитое сердце». Библия говорит в Псалме 36: «Господом утверждаются стопы праведника». Не только вниз по склону, но и в гору, на холм «Разбитое сердце». Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты забрался на этот холм». Если ты сможешь одолеть его, мне трудно говорить, это отдельная проповедь. Если вы сможете перейти холм «Разбитое сердце», что-то разбило вам сердце, что-то произошло, кто-то что-то сделал вам, и это привело вас сюда, в вашей христианской жизни. Вы смотрите на холм «Разбитое сердце». «Бог, почему мой брак разрушается? Почему это случилось с моими детьми? Почему это произошло с моей семьей? Почему отец бросил меня?» Если вы не дадите холму «Разбитое сердце» остановить вас, у меня есть слово для вас. Есть награда на другой стороне холма. Большинство останавливается, сдается, бросает бег у холма «Разбитое сердце». Но есть те, кто говорит: «Я никогда не думал, что будет легко. Я не ждал, что будет гладко до самой финишной черты». Большинство

большинство бегунов сдается, но есть те, кто дисциплинирован, кто настроен на победу. Даже если никто вас не поддерживает, никто не толкает, но вы понимаете, что Бог поместил вас сюда. Тогда то, что враг хотел сделать во зло, я даже не представлял, что окажусь у холма разбитое сердце. Вы дружили с парнем, вы до сих пор ругаете парня, который бросил вас. Может, это девушка, которая от вас ушла. Я хочу сказать, то, что было вам во зло, Бог обратит во благо, если вы не сдадитесь у холма разбитое сердце. Кто-то пережил трагедию. Вот слово от Господа. Перейдите холм разбитое сердце. Не останавливайтесь. Хватит говорить об этом и жить с болью вчерашнего дня. Пришло время перейти холм разбитое сердце. Произойдет что-то хорошее, если вы не сдадитесь у этого холма. Воздайте Богу хвалу, если вы верите, что у вас есть надежда. Именно в такие моменты вперед выходят настоящие лидеры. 25 километров кто-то бежал впереди вас. Они думали, что победят. Но вот они добегают до холма разбитое сердце. Если вы будете бодрствовать, то увидите, как появятся настоящие лидеры. Они рождаются у холма разбитое сердце. Вот где рождаются проповедники. Вот где рождается служение. Вот где рождаются лидеры. Не тогда, когда бегут вниз по склону без сопротивления. Они рождаются, когда сталкиваются с горой, которая испытывает их сердце, когда они не сдаются и сражаются. Все внутри говорит: «Сдайся! Мечта не осуществится! Ничего не произойдет!» Настоящие лидеры поднимаются и говорят: «Я знаю, что Бог сказал мне, и по Его благодати я одержу победу». Давайте радоваться. Вот где рождается величие. Не на пути вниз по склону, но у холма разбитое сердце. Вот где рождается величие. Вы сможете преодолеть разбитое сердце. Вы хотите быть лидером? Разрешите Богу испытать ваше сердце. И увидите, сможете ли вы преодолеть холм разбитое сердце, который Он поместил в вашу жизнь. Это проверка. Вы пройдете ее, если не будете обижаться, злиться, ненавидеть людей и Бога. Даже если вы не понимаете, и Бог испытывает ваше сердце, но вы все равно говорите: «Ты благой Бог, я не понимаю всего, но я люблю Тебя». Вот где рождаются лидеры. В завершение расскажу историю о Наимине, Руфе и Орфе. Наимин стартовала. У них были кроссовки, красивые футболки, красивые шорты и прекрасная семья. У нее был муж и два сына. Они женились на двух прекрасных девушках. Это была большая, счастливая семья. Раздался выстрел стартового пистолета. Они побежали. Здорово. Мы бежим вниз по склону. Посмотрите на нашу прекрасную семью. Ветер развевал их волосы. Какая прекрасная семья. Они хорошо проводят время, бегут, держась за руки. Появляется холм разбитое сердце. Муж умирает. Умирает один сын, затем и второй. Наимин остается вдовой. Рядом с ней сноха Руфь и Орфа, которые тоже вдовы. Они стоят у холма разбитое сердце. Наимин слышит, что в Вифлееме есть хлеб. На другой стороне холма разбитое сердце есть награда. Она сказала им: «Наша жизнь разрушена. У нас было все, но теперь мы остались ни с чем. Не называйте меня больше Наимин, а называйте горечь. Жизнь нанесла мне тяжелый удар». Она сказала: «Дочери, оставьте меня и найдите для себя другую жизнь. Со мной у вас ничего не получится».
Орфа пришла, поцеловала ее в щеку и сказала: «Я люблю тебя, но я не буду подниматься на этот холм. Я вернусь туда, откуда пришла». Они разошлись. Но Руфь ухватилась за нее и сказала: «Куда ты пойдешь, туда и я. Твой народ будет моим народом». Мы стоим у холма «Разбитое сердце». Мы потеряли наших любимых. Но мы не умрем у подножия холма «Разбитое сердце». Мы перейдем его и увидим, что Бог приготовил на той стороне. Они пришли в Вифлеем. Там был человек по имени Вооз. Бог сказал: «Давай-ка я соединю их двоих». Кем была Руфь? Руфь была моавитянка. Она появилась, когда Лот переспал с одной из своих дочерей. Она родилась от кровосмешения. А Вооз родился от матери, которая была блудницей. Они оба перебрались через холм «Разбитое сердце» и преодолели его. Здесь Бог соединил Руфь и Вооза. Они поженились, у них появился сын по имени Овид. У Овида родился сын по имени Иисей, у которого родился сын по имени Давид, а по линии Давида родился Иисус. Бог взял эти семьи и поместил в Евангелие от Матфея 1. Они находятся в родословии Иисуса Христа, но они должны были пройти через холм «Разбитое сердце». Не говорите, что Бог не может благословить вашу семью, что Он не может благословить вас из-за вашего прошлого, что Бог не может действовать в вашей жизни. Даже если ваша надежда рухнула, не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Потому что на другой стороне холма «Разбитое сердце» есть награда. Есть венец. Есть награда. Если вы не сдадитесь и не остановитесь. Спасибо, что смотрели нашу передачу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, есть путь в Царство Божье. Я верю в силу Божьего Слова, которое проходит через все и касается сердец. Если вы смотрите нашу программу и готовы изменяться, то помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры. Господь, я не могу измениться сам. Измени меня. Помолитесь со мной. Скажите: «Господь Иисус, мне надо изменить мою жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Скажите: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь и новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Сегодня мы начинаем новую программу, вернее, новый цикл программ с названием «Совершенно не секретно». И совершенно открыто попробуем поговорить на тему, которая сегодня как бы находится за семью печатями. В действительности об этом очень много говорится. Это тема сексуальности человека.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.

0: интересно эту тему раскрыть так, как она действительно преподносится в Библии именно тем, кто придумал сексуальность. Но вот обычно есть такие люди, которые говорят, на эту тему не надо говорить. Вот почему на эту тему не надо говорить, как вы думаете? Вот почему?
1: Какой-то негативный оттенок, что ли, в этой теме?
0: Да, ну вот, например, одну причину, они говорят, что дети послушают, да, и чего услышат они?
2: Знаете, это парадоксальная тема. Почему парадоксальная? С одной стороны, о ней сейчас очень много говорят, да. Просто шквал информации, да. А с другой стороны, вот хорошей, качественной информации достаточно мало.
0: Мало, да. Но больше-то плохой, правильно? Неправильной.
2: И об этом, может быть, люди, скажем так, не готовы говорить, потому что это защитная реакция от обилия информации.
0: Слушай, да.
2: Да. Людям надоело просто-напросто. А кто-то действительно защищает своих детей.
1: Да. Еще важно, друзья, черпать информацию из первоисточника.
0: Да, вот именно.
3: А вот вы говорили
1: о сексуальности.
3: Вы говорили о том, что это можно обозначить, эту тему, названием «симфония
0: любви».
3: Любви.
0: Да.
3: В симфонии, для того, чтобы она прозвучала, используются разные инструменты.
0: Да.
3: И каждый из них вносит свою красоту. Мне кажется, что симфония любви брака... В симфонии любви брака секс или сексуальные отношения супругов, я подчеркну, да. Именно в браке, они являются как бы одним из инструментов, который дает свою мелодию. Поэтому говорить о сексуальных отношениях как об основе брака, о том, что это самое главное, так сказать нельзя. Или как по теории, коль не ошибаюсь, Зигмунд Фрейд, да? Угу. Что человек — это абсолютно сексуальное существо.
0: Да.
3: И все у человека сводится
0: только
3: к одному.
0: Да, секс.
3: Но это не так.
0: Да, мир.
3: Это один из инструментов.
2: Знаете, на этот счет вот еще можно что сказать. Дело в том, что человек подвержен всевозможным комплексам или стереотипам, другими словами. На протяжении большого количества времени эта тема замалчивалась. Особенно
0: да.
2: Вот в религиозных сообществах
0: да,
2: она замалчивалась. Это была тема табу.
0: Пошло, это да, это неправильно, это не святость.
2: Да, и поэтому
1: греховная.
2: Всякая вообще, даже попытка об этом заговорить, она каралась.
0: Да,
2: и поскольку у людей есть, так сказать, историческая память, вот об этом вот поэтому и говорят.
3: Что касается говорить или нет, я почему-то убежден, что те, кто больше всего должны об этом говорить, это не столько телевидение, не столько семинары, сколько родители и дети. Вот в Библии есть, значит, такое наставление для родителей в книге «Второзаконие».
1: Шестая глава?
3: Да, шестая глава. И читаем шестой и седьмой тексты. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Вот в этих текстах я вижу прямое наставление Бога заботиться о духовном, нравственном воспитании своих детей. И, в принципе, все законы сексуальности человека, они изложены здесь. Поэтому родители первые, кто ответственны за то, чтобы говорить со своими детьми своевременно и так, как открывает это Священное Писание. Ну, все же, знаете, вот говоря о том, что следует ли говорить об этом много, но вопрос, кто будет говорить.
0: Да, и нужно, наверное, знать, как говорить, да, то есть не переборщить как-то.
3: Может быть, священнослужители церкви,
0: которые,
3: те, кто ответственны за то, чтобы открывать волю Божию в этих вопросах.
0: Знают, как правильно.
3: Они должны больше говорить и в телепрограммах, и в семинарах, и, может быть, даже побудить, то есть целью иметь побудить супругов разговаривать друг с другом на эти темы.
0: Потому что если есть проблема...
2: Мнение такое, да. Что Библия как-то этот вопрос замалчивает и обходит стороной. На самом деле это не так. Есть масса мест, масса текстов, которые говорят на предмет интимной жизни. Библия очень широко этот вопрос освещает.
0: Мне один пастор, знаете, 20 лет, когда я только-только начинала с Библии, 20 лет назад сказал, говорит, Лен, говорит, в Библии больше всего три темы. Это секс, это деньги и это еда. Я говорю, да ты что? И, в общем, он таким способом, он меня привлек к этому, я говорю, ну-ка, говорю, где это?
2: Потому что Библия — это же книга о жизни. Это не просто такая...

0: знаете, сборник философских концепций. Вот, и набор знаний, таких, не относящихся к реальной жизни.
1: Может быть, да. Вот, может быть, нужно сказать...
2: Уникально. Как...
1: Да,
3: мне кажется, сегодня, когда говорят о сексуальности человека, там, может быть, на телевидении, не решают проблемы семейных отношений.
1: Ну, вот
3: я сколько я знаю по практике, сколько я слышал, супруги практически не разговаривают друг с другом о своих сексуальных потребностях, даже друг с другом.
2: Стесняются.
0: О своих желаниях.
1: Да.
3: О своих потребностях.
1: А почему? Как вы думаете, почему об этом не говорят?
0: Потому что стыдно.
1: Вот.
0: Потому что людям кажется, что эта тема, об этой теме стыдно говорить.
1: Да.
3: И поэтому задача тех же служителей церкви поспособствовать тому, чтобы супруги были открыты друг с другом. Вот в семьях очень много бывает там проблем, накаливается накаление обстановки, противостояние друг другу, гнев, обиды. А может быть, стоило просто сесть вместе,
1: и
3: я не знаю, глаза в глаза, взяться за руки, сказать, что я думаю, при этом с готовностью услышать, что скажет мне моя супруга, что я скажу.
1: Вот знаете, у меня опыт такой был личный, да, со мной родители об этом не разговаривали вообще, ну, во время... Когда я была молодая, об этом вообще ничего не говорилось, да? Вот. И когда мой сын, когда был маленький, он пришел, ну, маленький, из школы, пришел в второй класс, он мне начал вопрос задавать: мама, что это такое? И начал показывать, да, руками, что это такое. И я поняла, что мне нужно, как маме, рассказать об этом. Mm-hmm. Вот. И тогда литературы не было никакой. То есть как рассказать так, чтобы это было... И я не пастор, да, и я не обучена этому, то есть я не знаю, как это говорить. Вот. И Господь помог мне так, что я пошла в магазин и купила книжку. Книжку, которая не рассказывала с точки зрения Библии, то есть не христианская, тогда не было таких вообще. Вот. Но самое интересное было в том, что когда я ему рассказала в свете Библии, то есть я рассказала, что вот как это понимать, а мой сын ходил спать с этой книжкой неделю, вот так вот с ней, и говорит: ой, как хорошо, папа, я знаю, что такое секс. Вот, то есть вы правы, абсолютно Библия права, что вот очень важно. То есть не говорить об этом, это даже опасно, и мы видим результаты.
0: Знаете, вот особенность библейского языка на этот счет, на тему интимных отношений, заключается в том, что в Библии часто используются эвфемизмы, то есть освещается тема, но другие открыто слова. Обсуждается тема, но называется это как-то прикрыто.
1: И заменители, есть, такие слова, да?
0: И смысл такого языка в том, чтобы показать, что с одной стороны Бог и Библия, они очень открыты в этих вопросах, а с другой стороны это, знаете, такая защита от того, чтобы опошлить этот вопрос.
3: А вот, кстати, вы слышали, возможно, современные люди называют это заниматься любовью.
1: Да.
3: А мне кажется, что вот в этой фразе очень большая глубина. И сексуальные отношения в браке — это в полном смысле этого слова заниматься любовью. Но это есть выражение любви или по-другому сказать, глубокая заинтересованность в том, кого ты любишь. И именно
2: такой
3: сексуальные отношения
2: являются
3: возможностью этого выразить.
0: Половой акт — это часть любви. Нельзя это рассматривать как нечто целое. Проблема
1: и
0: в чем?
1: Современной
0: концепции вот секса в том, что секс равно любовь. То есть если я с кем-то занялся сексом, значит, я люблю человека.
1: Да.
0: Извините, это просто удовлетворение потребностей. Любовь — это нечто гораздо большее, чем просто интимная близость.
3: Простите, классический пример хочу привести. Когда супруга просит своего мужа утром помочь ей с завтраком. Он отказывается: я занят, нужно собираться. Затем она просит его, чтобы он в обед заехал в школу, ребенка завез домой. Он говорит: у меня аврал на работе, никак не могу. По дороге просит его, чтобы вечером заехал в магазин, купил продуктов. Да что ты, дорогая, я поздно вернусь, никак не до этого. Вечером, когда они заходят в спальную комнату, он предлагает: давай, дорогая, займемся любовью. На что его дорогая отвечает: дорогой, любовью нужно начинать заниматься с утра, а вечером красиво заканчивать.
1: А, красиво.
3: Поэтому
1: сказала.
3: Любовь — это не только лишь сексуальный контакт, а это есть финишное выражение любви, которое должно быть
2: есть еще духовная составляющая, да?
1: Да, духовная. Хорошо, где тогда, вот давайте, где в Писании, где в Библии прям вот сразу вспоминается, вот, что как Господь нас создал? То есть нас создал как? Не средний род, да, а нас создал как мужчину и женщину.
0: Ну, буквально на первых страницах мы об этом
1: давайте
0: читаем.
1: Прочитаем.
0: Бытие, 1 глава, 27 текст и ниже. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот, пожалуйста.
1: Да,
0: буквально здесь, при творении, при начале существования нашей планеты, наших прародителей, Бог творит эти отношения.
1: И Он творит как мужчину и женщину. И это написано по образу своему. То есть сразу видно, что здесь идет половое, или как называют, гендерное различие. То есть это понятно сразу. Не какой-то мы там средний род. Правильно?
0: Да, но здесь следует быть осторожным. Почему? Потому что хотя Бог творит пол,
1: да,
0: мужчину и женщину.
1: И в животных ведь это же тоже видно, правильно?
0: Да, но он сам не является, он не принадлежит какому-то полу.
1: Вот,
0: дело в том, что отличие библейской религии и языческой религии в том, что сексуальность, она была частью божества в язычестве. Но Бог очень четко на протяжении всего Писания показывает, что сексуальность, она помещена в рамки отношений мужчины и женщины, но никак это не часть божества.
3: Да,
0: то есть это принципиальный вопрос.
3: Бог создатель, да, сексуальности, создатель. Но сам он...
1: Не часть природы.
3: Не часть,
1: да, создания.
2: Сексуальность не часть природы Божьей.
1: Да. Вот, хорошо, а как тогда быть с тем, что когда Бог говорит, что вот он муж, или он говорит отец, или жених?
0: Это метафора. Надо четко понимать, что это метафора. Ну, вы представляете, что это же невозможно буквально воспринимать. Но Бог не может вступать в сексуальные отношения с народом.
1: Да, конечно.
0: Это невозможно.
1: Конечно.
0: Да, мы понимаем, что это метафора, которая отражает суть. Потому что самая тесная связь, которая вообще существует на земле, это связь между любящим мужем и любящей женой в интимной близости. Нет более глубокой связи, чем это. И поэтому Бог иллюстрирует свои отношения с народом, с верующим человеком и людьми, да, церковью своей, вот таким образом.
1: На примере, чтобы мы поняли.
3: Мне кажется,
1: да,
3: что Бог дает эти образы для нашего понимания, его отношения к нам. Потому что для нас эти образы близкие.
1: Понятно, потому что мы так живем в этом. Да. Это все равно, если там кто-то мне будет рассказывать о чем-то, что я никогда не видела, не слышала, не пробовала, не ела. И что, и как я это пойму?
0: Знаете, интересная фраза есть в книге «Бытие». Я вспомнил, что когда у одного из патриархов рождается ребенок, написано, он познал Бога. Я долго думал, мне вот эта фраза была недоступна. Думаю, ну а что, раньше не мог познавать, что ли?
1: Да.
0: И когда у меня родилась дочь, вот в этот же момент, когда я увидел рождение своей дочери, взял ее на руки, вы знаете, я испытал такие ощущения, которые до этого просто они были закрыты, как опция для меня были закрыты. Я понял, как Бог ко мне относится. Я лучше понял Бога, когда у меня появился ребенок. То же самое касается вот этих вот образов Бог и народ. Да,
1: да, вот, кстати, по образу, да, своему, вот рождение детей, ведь оно это как свойство Божие. Оно же не наше, не человеческое. То есть это Бог заложил в меня, правильно? Ведь женщина не сидит и не думает, ну, сейчас вот этот первый месяц начнем там, не знаю, голову, да, или сердце, или там чего-то. То есть все идет...
0: Деторождение одна из базовых вообще функций интимных отношений.
3: Об этом говорится 28 текст первой главы книги «Бытие». «Благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть деторождение... И способность человека рождать детей – это одно из вот, образов, которые человек может носить в себе, образ Божий.
1: А вот, знаете,
0: хотя надо сказать, что это деторождение не единственная цель интимных отношений.
1: Ну да.
0: Далеко не единственная цель. А одна из главных целей – это наслаждение.
1: Здорово. А вот смотрите, я как вот думала, да, что зачем вообще вот зачем вот это вот разделение на два пола? Мне было 17 лет.

0: Я помню, что я поняла, вот есть мужчины, мужской пол, есть женский. А говорю, а чё ж, где ж средний-то? Почему нет среднего-то? Вот, и, ну, я тогда Библию не знала, и вообще и про Бога ничего не знала, и слышать не хотела. А вот вопрос такой возник, а зачем вообще тогда? Вот мне интересно, вот зачем вот Бог тогда придумал? Вот зачем это? Для интереса или для чего?
1: Наверное, средний род был бы лишним.
0: Ну, вот.
1: А здесь вот двое соединяются.
2: Ну, вот вместе. Священное Писание говорит, нехорошо быть человеку одному,
0: да, вот
2: говорит
0: интересно.
2: Бог. И поэтому он создает ему помощника. То есть сам Бог говорит, что человеку будет нехорошо, он уже констатирует. Угу. И Адам это действительно испытал, что ему было нехорошо. Когда он увидел животных и нарекал их, давал название животным, угу. он обратил внимание, что животные парами.
0: Да.
2: И, наверное, это пробудило в нем, скажем так, стремление и желание, а где же моя пара?
1: Какую-то потребность, да, вызвала это.
2: То есть Бог спровоцировал у него желание иметь пару, причем не искусственным, а естественным образом.
0: Да, чтобы он осознал, ой, вот что-то мне-то никого нет, похожего на меня.
1: В этом задумка Божия была, конечно, да. удивительная.
3: Знаете, очень красиво об этом говорится на языке оригинала. Угу. Когда Бог показывает Адаму о том, что ну, вот есть животные, он их называет, и он не видит подобного себе, да, Бог творит помощника подобного ему. И вот это слово «подобный ему», оно в оригинале звучит немножко иначе. Он творит помощника против него или напротив него. То есть здесь содержится вот такая мысль, что он такой же, но другой. Он не совсем как ты, но он и принципиально не другой. Понимаете?
0: Вот это
1: гениально. И это вызывает интерес.
0: Да.
1: Кстати.
0: Представляете, да, какие мы разные, и все равно мы одинаковые.
2: Только предположить себе, что Адам, просыпаясь от этого сна, и видит такого же мужичка.
0: Ой,
2: какова его реакция? Ну, братишка, привет. А на самом деле, посмотрите, что происходит. Он тут, да, и стихами заговорил. Когда он увидел женщину... И, кстати, в том, что мужчина увидел женщину, его чувства, еще раз показывает, что Бог сам вложил в мужчин вот именно созерцательную притягательность.
0: Давайте прочитаем, что он сказал. Очень интересно.
2: 23 текст 2 главы книги «Бытие». «И сказал человек, вот это кость от кости моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женой, ибо взята от мужа.
0: Вот интересно, да, мужчину, да, сотворил из, мы знаем, из земли, а женщину из мужчины.
2: 21 стих об этом говорит. Да. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и Знаете, привел ее к человеку».
3: Вот Адам это понял, кстати. Адам понял задумку Божью, потому что он как раз-таки и говорит, плоть – это плоть от плоти. То есть она насколько близка, вообще вот это выражение «плоть от плоти», это выражение очень родственного чего-то, чего-то ну, каких-то очень близких отношений. Адам это понял. И в этом была задумка Божья. Да. Кстати, вот из практики могу сказать, что люди, которые счастливы в браке, особенно ну, длительное время, для них вот, они сами, то есть муж и жена, да, становятся намного ближе, чем родители.
0: Да, правда.
2: А еще кто-то говорит, что я слышал такое, кто-то говорит, что со временем, с возрастом супруги становятся похожи друг на друга. У меня был такой случай, когда я находился на учебе на протяжении месяца, и я получил фотографию своей супруги, мой брат мне привез. А там была моя жена и ее сестра. И вот я показываю ребятам, они смотрели. Я спрашиваю, как вы думаете, кто из них моя? Вот две сестренки.
1: Угадали, да?
2: Вы знаете, угадали, говорят, вот это. Я спрашиваю, почему? А потому что она на тебя похожа.
0: Интересно. Я вот думаю, знаете, что разделение полов вот, на мужской и женский, это вот взаимодополняемость. И вот грех, он все перевернул в нас. То есть вот сейчас мы живем в эгоизме. Но вот именно то, что вот мы помогаем, да, вот женщина помогает мужчине, а мужчина женщине, и все вот вместе, вот это вот как раз может быть и понятно тогда, почему так. Вообще это очень интересно, гениально вот это вот придумано, да, только

0: Но, кстати, почему из ребра? Может быть, почему, например, не из земли тоже?
1: Да.
0: Или там, я не знаю, не из головы или
1: из
0: не
1: уха.
0: Из руки. Ну, так говорят, классический ответ, чтобы если это из праха или там из ног, чтобы не было такого попирательства, унижения. Если из головы, чтобы она не была доминантом. А с самого сокровенного места, сердца.
1: И чтобы она была рядом, потому что это же вот рядом, да?
2: То есть Бог создал равными, да? Мужчин и женщин.
1: Да, равными.
2: Равными?
1: Создал равными. Что нам говорит Библия?
3: Равными.
1: Равными?
0: Абсолютно.
1: Да. Во всем равными?
4: Есть подтверждение тому.
0: В контексте Писания мы вот здесь, при сотворении, мы не находим никакого разделения на больший или меньший. Потому что, читая 27 текст, Бог говорит, сотворим, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. Угу. Посмотрите, и мужчина, и женщина в равной, абсолютно равной степени названы человек.
3: Да. Мужчина и женщина и равны, и не равны в одно и то же самое время. Вот как-то вот у Бога это все мирится, потому что мы не можем
2: гармония.
3: Сказать, мы биологически разные.
1: Абсолютно.
3: Мы разные,
1: абсолютно.
3: У нас набор гормонов
2: физиология
3: разный,
2: другая.
3: У нас физиология действительно другая. Но касательно равенства, смотрите, Бог обоим поручает, во-первых, Бог разговаривает с обоими, во-вторых, Он им поручает дело, то есть плодиться, размножаться, это не дело одного кого-то. Он поручает им заботу о окружающем саде Эдемском, да, том месте, где они живут, и это все они должны делать вместе, они равны. Не сказано, что Адам должен вот что-то делать, да?
2: Владычествовать над рыбами.
0: Проблема, может быть, проблема равенства-неравенства – это отдельная тема. И это в большей степени случилось после грехопадения человека.
1: Да, ну вот еще такое говорят, что вот если было создание от простого к сложному, и в последнем-то кто был сотворен?
0: То есть Адам попроще, чем Ева.
1: Да.
0: Ева чуть посложнее.
1: Да, да.
0: Венец творения. Да.
1: Венец творения – это женщина.
2: Ну а впоследствии кто мужчин рожал?
3: Женщина.
1: Да.
3: Есть такая теория, но, знаете, дело в том, что если мы посмотрим на третью главу книги Бытия, Бог ставит женщину в определенную зависимость от мужчин.
1: Да, но...
3: и поэтому, знаете, не нужно здесь перебарщивать. Ни в какую сторону. Нельзя вот этот маятник ронять в сторону вот такого жесткого патриархального строя, но и мы не можем этот маятник уронить в другую сторону, потому что и то будет крайность. Понимаете, Бог создал гармонию, действительно симфонию, где не унижается достоинство ни одного пола, ни другого пола.
2: И вместе им очень хорошо.
1: Вы знаете, вот такая вот, я была присутствовала на одном семинаре, и там задали такой вот вопрос, нарисовали, вот спортсмены стоят на ступеньки, да, вот первое, второе и третье, и сказали, вот куда вы поставите мужчину, пьедестал, куда вы поставите мужчину, куда женщину, ну и обычно все, да, мужчину на первое место, женщину на второе место, ну на третье детей, вот, но, значит, говорят, нет, это неправильный ответ. Ну вот как неправильный ответ. И в общем, и очень мало вот людей отвечало, что вот именно на первом стоят двое. На первом месте стоит и мужчина, и женщина.
0: А в практике, знаете... Вот
1: наоборот, некоторые думают,
0: однажды,
1: что на первом женщина.
0: Однажды вместе с одной телекомпанией мы снимали программу, и на улицах одного обычного российского города мы брали интервью у проходящих людей. Вопрос звучал так. На ваш взгляд, кто должен быть главой или лидером в семье?
1: Да, и что?
0: В итоге некий парадокс. Женщины... говорили, мужчина должен быть лидером. И очень много мужчин говорили женщина.
3: Знаете, их скорее приучили к этой роли, чем это ощущение. Вот мое глубокое убеждение. Их приучили к этой роли. Почему? Потому что в детских садах их воспитывают женщины, в школах их учат женщины, в университетах их учат женщины. Мальчикам постоянно внушается мысль о том, что вот они такие виноватые за то, что вот был патриархальный строй, женщину вечно унижали. Слушайте, нельзя унижать мужчин. когда вот я лично не поддерживаю

0: поддерживаю идею феминизма только потому, что феминизм, женщины, да, которые возглавляют эти движения и которые сторонники, они пилят сук, на котором сидят. Они ненавидят и не любят мужчин слабых, но в то же самое время они плодят слабых мужчин.
1: И воспитывают.
0: Поэтому проблема, когда мы отходим от вот эдемского идеала, возвышая один пол, унижая другой пол, неважно какой.
2: Абсолютно согласен. И то, что сейчас Александр говоришь, на самом деле тому виной и общество, и женщины в том числе, воспитывая таких мальчиков, таких мужчин, которые, может быть, не готовы брать на себя всю ответственность мужчины как главы. Но все же от мужчины зависит, как он поведет свою жизнь. Я всегда убежден в том, когда создается семья, понятно, что молодой человек, парень, девушка, они приносят в свою новую семью нечто из родительской модели.
1: Да, точно.
2: Так вот, самое правильное, это когда они откажутся от всех этих стереотипов, сядут вместе и скажут, а давай подумаем, как мы будем жить.
1: Новый, свой сделать.
2: Свой.
1: Свой. То есть
2: создать свою семью,
1: да. И вот,
2: отлепиться от родителей и создать свою семью.
1: Да, я думаю, что вот и вот этот процесс, да, вот понять, что нужно оставить и что нужно свое придумать, вот какое-то время происходит вот это вот, да, притирание двух людей.
0: Но это и есть библейская концепция: оставить человек отца своего и мать свою, прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях, а также об осознанном материнстве. И на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В нашей прошлой программе мы говорили о том, почему отказываются сохранить беременность женщины, которые являются так называемыми жертвами обстоятельств. Они перекладывают ответственность на других людей, например, на своего мужа, и говорят, ну, я бы родила, но вот не хочет муж. И мы говорили о том, что это неосознанный отказ от материнства. Но есть женщины, которые отказываются от материнства осознанно. Вот как это понять? Объясните.
1: Осознанный отказ от материнства. Да, действительно, есть такой тип женщины. На самом деле это женщины, которые несут достаточно высокий, имеют достаточно высокий уровень ответственности за свою жизнь, за свою семью. Женщины такого плана, они, как правило, перфекционистки. Они любят делать максимально хорошо свою работу, скажем так, несут достаточно высокий уровень ответственности за те дела, за которые они берутся. Это хорошие матери, хорошие жены, ответственные. Но при этом, если, допустим, женщины, которые неосознанно отказываются от материнства, это женщины с низким уровнем ответственности за жизнь. То есть они, скажем так, подстраиваются под обстоятельства и живут в соответствии, скажем, с тем, что у нее происходит в жизни, пытаясь как-то быть максимально гибкими. То второй тип, о котором мы сегодня говорим, это женщины с высоким уровнем ответственности в жизни, высокий уровень контроля жизни у таких женщин, и они, как правило, стараются продумывать стратегию жизни наперед. То есть у них есть определенный план жизни, они знают, к чему они должны прийти. У них есть какие-то определенные, скажем так, уже траектории развития для себя, для своей семьи. Как правило, когда такая женщина сталкивается с ситуацией, когда в ее жизнь приходит неожиданная, незапланированная беременность, они принимают решение об аборте, приходят именно уже с четким пониманием того, что это не вписывается в ее планы, это ей не подходит,
0: и она нарушена. На ее система, да, построенная.
1: Да, то есть какие-то помехи уже. Да. Скажем, аборт – это такая некая помеха, которую нужно устранить, и она приходит уже с таким четким пониманием, что ей нужно, когда нужно, и, в общем-то, уже даже знает, может быть, как она будет решать этот вопрос уже с готовым решением.
0: Но, тем не менее, вот вы говорите, что из них получаются и хорошие, очень ответственные матери, и супруги, на которых можно положиться. То есть, получается, здесь есть надежда на то, что эта женщина может обдумать свое решение все-таки и его изменить и стать ответственной матерью.
1: Да, и такой женщине в первую очередь нужно осознать именно свою ответственность перед ребенком, осознать, что тот организм маленький, который развивается внутри ее организма, это отдельная личность, которая имеет право на жизнь. Это человек, сформировавшийся с определенными уже внутренними органами, с системами, с определенным уже характером, темпераментом, который заложен, и, скажем, внешними какими-то чертами. И она, если понимает, что насколько серьезен аборт, каким образом он проводится, если вот все это раскрыть для женщины, то, как правило, она задумывается и меняет свое решение именно в пользу материнства, но при этом очень важно ей помочь осознать и вот как-то вписать в ее планы, скажем, в ее стратегию жизни, такого плана человека, именно вот материнство как часть ее жизни, и помочь ей осознать именно вот куда она может, скажем так, его деть, скажем.
0: Направить. Жизнь, да. Какое место он в ее жизни может занять, да? То, что это не нарушение планов, а наоборот, может быть, показать преимущество материнства. Ну вот ты сейчас забеременела. Посмотри, к такому-то возрасту твой ребенок уже ему там будет 15 лет, а ты еще будешь достаточно молодая и можешь делать карьеру. Вот может быть так показать ей преимущество.
1: Да, на самом деле ребенок, он не является помехой, если эта женщина правильно выстроит. То есть ей можно как бы поговорить с ней о том, какие у нее планы послушать и, скажем так, и услышать ее стратегии, вот, вообще, какие она ставила цели перед собой, и вот их скорректировать в соответствии с рождением ребенка, скажем, может быть, отложить просто эти планы на более поздние сроки, либо проработать, как она будет, ну, скажем так, реализовывать их, но в период рождения ребенка и так далее, потому что современное общество, оно предлагает много решений. Если, к примеру, каких-то 100 лет назад, когда рождался ребенок, не было каких-то возможностей, на которые можно было там опереться, положиться, кроме, скажем так, близких и родных, то сейчас достаточно широкий спектр услуг, когда можно воспользоваться услугами няни там, или как-то опереться на какие-то там дополнительные ресурсы, которые дают там, допустим, общество. Если женщина ставила перед собой цель получить образование, она может как-то дистанционно его получать, либо перевестись на заочную форму и так далее. То есть в любом случае, если продумать с такой женщиной, как-то скорректировать ее, подстроить, скажем, беременность под ее жизненные приоритеты и позиции, то, как правило, такие женщины соглашаются и, в общем-то, согласны как-то что-то изменить.
0: Насколько такая женщина может вообще любить своего ребенка? Потому что вот вы рассказываете, такое впечатление складывается, что вот ребенок наравне с карьерой, с работой, с ростом профессиональным, с самообразованием, вообще с образованием, с покупкой квартиры, машины. А это ребенок, живой человек. И вот если он впишется в мои планы, ладно, так уж и быть, я его оставлю. И вот пугает то, что если вдруг ребенок, она думает, что он впишется в ее планы, но на самом деле она увидит, что он требует гораздо больше внимания, чем она предполагала, или что он часто болеет, или что он не отличник, а она мечтала, что он тоже будет делать блестящую карьеру. Вот как здесь быть?
1: В такой ситуации я бы посоветовала женщине именно формировать правильное восприятие материнства женщины, то есть поговорить о ценностях, которые действительно важны в жизни, и, к примеру, что для тебя важнее, здоровье твоего ребенка или, скажем так, твои личные амбиции, к примеру, вводить их там по всем секциям и кружкам, либо просто построить, найти время пообщаться с таким ребенком и так далее. То есть говорить о тех моментах, которые действительно очень важны, там, построение отношений и так далее, которые помогут женщине именно понять, что есть, скажем, вещи, которые значимы в этой жизни, есть второстепенные вещи, такие как самореализация, какие-то личные, удовлетворение личных каких-то амбиций, в соответствии с каким-то стереотипом, которые вот приняты, скажем, в обществе.
0: А как обстоят дела вот с мужем этой женщины? Мы говорили в прошлой программе, что женщина – жертва, так называемая. Муж у нее, как правило, ну, достаточно жесткий, авторитарный. Она его во всем слушается. О, ему нравится, что его слушают. И если он сказал аборт, значит, будет так, как он сказал. А в данном случае какой подход найти к мужу вот этой женщины, к партнеру этой женщины?
1: Партнер этой женщины, как правило, либо человек подавленный, либо, когда у них достаточно хорошие выстраиваются отношения, партнерские, в понимании, каждый занимает свою определенную роль и сферу в этих отношениях, либо, что встречается гораздо реже, когда, скажем так, у них конфликтные отношения, и когда каждый пытается перетянуть одеяло на себя. В такой ситуации, как правило, нет необходимости общения с партнером, потому что если женщина приняла решение, осознала именно ценность материнства, то, как правило, она может достаточно аргументированно донести до своего мужа эту ситуацию, объяснить ему именно аргументы, привести достаточные для принятия решения о сохранении беременности.
0: Вот вы говорили еще о том, что женщина такая, она несет ответственность за принятое решение. Что это значит? Мне кажется, что в любом случае женщина несет, ну, как бы, несет последствия и несет ответственность, даже если она не хочет.
1: Ну, такой тип женщины, она, как правило, очень серьезно все осознает, она осведомлена, приходя в женскую консультацию, принимая решение об аборте, эта женщина, она немало читает перед этим, она изучает, скажем так, все последствия, то есть она изучает риски, на которые она идет, и приходя к гинекологу, она уже осознанно понимает, на какой шаг она идет, и, в принципе, с таким готовым, аргументированным решением она приходит.
0: Но вот мы говорим о том, что женщина все-таки является активным пользователем своей жизни. Да? Она все планирует, она знает, что она в жизни намерена делать. И все-таки женщина почему-то попадает вот в такую ситуацию незапланированной беременности.
1: На самом деле женщина, ведущая половую жизнь, она должна понимать, что в любом случае существует какой-то процент вероятности забеременеть в любом методе, при использовании любого метода контрацепции.
0: То есть, ну, такие женщины, наверное, не часто попадают в подобные незапланированные ситуации, но все-таки жизнь есть жизнь, да?
1: Да, действительно.
0: И понятно, что эта беременность может наступить. Вот все-таки хочется еще поговорить об осознанном материнстве, раз уж мы говорим в этой программе в принципе об осознанности, о том, что женщина, вот героиня нашей программы, да, собирательный образ такой женщины,

0: сознательно подходит к своей жизни, в которой, к сожалению, пока места для ребенка нет. Но хорошо, если психологу удается ее, ну, как-то переубедить в том, что раз она уже беременная, вот она же может родить и вписать ребенка также в свои планы прекрасно, да? Но она осознавала изначально другое. Она строила жизнь изначально в своей голове без ребенка. А вот именно когда, как подойти к осознанному материнству, как воспитать, может быть, девочку, женщину, или сама женщина может что-то сделать для своего самовоспитания, чтобы стать осознанной матерью, такой ответственной.
1: Я думаю, что потребность в материнстве, она заложена в каждой девочке изначально, при рождении заложена Богом. И мы это можем видеть, когда девочка качает куклу. То есть уже изначально где-то внутренне у девочки есть потребность быть матерью, заботиться о ком-то, достаточно трепетно к этому девочки, как правило, в детстве относятся. Но под влиянием определенных факторов общественного мнения, скажем, среды, в которой она растет, может быть, семейных каких-то ценностей, она впитывает другие, скажем, цели, и постепенно, может, ее взгляд вот именно этой женщины, он формировался именно на достижении каких-то личных целей, именно что касается самореализации, личных амбиций, и вот эта потребность материнства, она постепенно угасала, и когда эта женщина приходит с желанием сделать аборт, очень важно ей помочь осознать, что материнство – это важно, включить именно вот те заложенные в ней, скажем, начала, которые заложены Богом, природой, когда она именно испытывала желание заботиться о ребенке, и нужно поговорить с ней о том, что ребенок – это важно, о том, насколько важна человеческая жизнь. И вот когда женщина, в принципе, осознает, что материнство, оно влияет достаточно сильно на ее жизнь, и насколько оно ценно для каждой женщины, она, как правило, принимает решение для того, чтобы сохранить эту беременность и принять решение. Поэтому очень важно именно для этого типа женщины именно сформировать осознанную позицию как матери и вот там, говорить о ценности.
0: А вот это, да, это действительно важно, когда уже женщина беременна. Речь идет о сохранении или несохранении беременности. Я имела в виду вопрос поставить более широко, хотела, да? Когда еще беременности нет, но вот все-таки можно созреть для материнства и в 20 лет, и стать прекрасной матерью, несмотря на достаточно молодой возраст. А можно и в 35 не созреть для материнства. Вот от чего это зависит? Все-таки одно из предназначений женщины – это быть матерью. И это не просто выдуманное предназначение обществом. Это то, что заложено в нас. Ну, как бы неверующие люди говорят, природой заложено, верующие люди говорят, Богом заложено. Это замысел. Женщина может выносить, родить и вскормить ребенка. И вот что вы считаете является самым важным в формировании осознанного подхода к материнству?
1: Однозначно нельзя ответить на этот вопрос, потому что складывается это, скажем так, потребность из многих факторов, которые окружают девочку, от ценностей, которые были внутри ее семьи привиты, от образа матери, которую она видела, и принимает решение, как правило, женщина, исходя из этих, скажем, позиции, и, как правило, вот именно образ матери решает, скажем, оказывает влияющее решение, когда женщина видит мать именно, которая проникнута сознанием своего материнства, сознанием того, что она жена, мать, которая созидает семейный очаг, как правило, такой девочке легче и женщине именно сформировать внутри их положительный образ, если она видит, скажем, маму, которая посвятила себя, там, допустим, материнству, но при этом она, скажем так, негативно относилась, скажем, к этому вопросу, либо когда она видела, что мать вкладывала семейные какие-то ценности, но при этом отец не ценил этого, девочка где-то внутренне настраивается на то, что это на самом деле как бы не настолько ценно или не настолько нужно. И, к примеру, когда семья жила за гранью бедности, папа, к примеру, не заботился о семье, мама вкладывала все в семью, то, как правило, такая девочка, она опять же будет стремиться реализовать себя в другой сфере и считать, что материнство – это как образ какой-то, скажем так, женщины-жертвы или, скажем, возрастом женщины, которая претерпела некую неудачу. Поэтому, опять же, нужно как-то стараться и дать понять, что все-таки материнство – это положительные именно вот какие-то стороны материнства показывать и вот, ну, объяснить, скажем, вот эту позицию, донести до этой женщины.
0: Ну, Светлана, мне вот кажется все-таки, что если женщина вообще не созрела сама для того, чтобы стать матерью, как ее не убеждай, как не проводи с ней разъяснительную работу, сколько ни беседуй с ней на эти темы, ее разум закрыт. А вот если уже женщина как бы внутренне созревает для этого, то тут просто любой легкий толчок, он ее направит в нужное русло.
1: Так? Да, и женщина, которая осознает, что действительно она готова стать матерью, которая открывает свою душу именно потоку любви к своему ребенку. Эта женщина, как правило, она уже испытывает любовь к ребенку, и ей гораздо легче дается решение именно о том, чтобы оставить ребенка, принять это решение. И наша задача именно включить эту функцию в функцию матери, функцию, скажем так, женщины, которая изначально заложена в ней, потребность заботиться, любить. И, как правило, женщина, она с удовольствием принимает на себя эту роль, осознавая великую, скажем так, обязанность, которую доверил ей Господь.
0: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Большое спасибо за участие в ней. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Мы говорили об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Всего вам доброго. До свидания.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила.

Стила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби. И я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернулись в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не в

0: Те признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В 4 книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему: «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии: «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала: так кто же сделал это? Бог? Или смоквы? Бог сказал: «Я исцелю тебя». Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала: «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали: «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через 2 недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями.

0: Сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
1: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
0: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это. Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал, «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен. Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. «Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала, «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне, «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене, «Нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала, «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал, я помолился и решил не давать денег в долг. Но Бог положил мне на сердце пожертвовать их. Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
1: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
0: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
1: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря, Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?
0: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И водит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Водит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там, послушайте, как ветер шелестит листьями, пообщайтесь со своим Спасителем, позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он водит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». если вы истощены. Отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет. «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Пусть Иисус сегодня будет с вами».

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, а на 50-ю? Он сказал, я поехал и забрал ее оттуда. Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольным тем, где мы находимся, но мы не

и должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились. Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить, продолжайте ожидать, продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать: «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе. Он не общался с другими учениками и даже с собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения.
Но однажды внезапно цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать, «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел. Но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил, «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать, «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон». Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила, «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить в себе, «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. «Исцеление грядет, восстановление грядет, благодать уже близко». Она была переполнена ожиданием, она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам, «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали, «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал, «Нет». «Кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал, «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим, «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться.
Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг

вокруг него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить: «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина: «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите: «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед». Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки, то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее». Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он недвижим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать: что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. «Бог, я благодарю тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты». Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал».
Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется «Дадим им повод для разговоров»? В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило». Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение. Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится: когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас. Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду «Бог удивит вас». Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу. Но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться.
Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У Него есть ряд неожиданностей. Если бы Он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам

о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил, «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелак был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословение для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которое сберегается для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете, «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать, «Бог, я верю, что Ты хочешь явить мне благодать, что Ты приготовил мне невероятное будущее, и я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид, «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им, «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал, «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, «Какая модель понравилась им больше всего?» Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал, «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали, «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал, «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день, «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте, вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите, «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады сегодня видеть здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Мы в своей жизни часто прощаем другим их слова, их поступки, но в некоторых случаях нам порой простить очень трудно, особенно тех, кто глубоко задел нас. Это может быть жестокие родители, напавший на нас человек, водитель кого-то, который сбил кого-то из наших близких. Нужно проделать большую внутреннюю работу, чтобы простить таких людей, правильно? Это долгий и нелегкий путь. Для кого-то это может быть мужественный поступок, а для кого-то порой это просто признание собственной слабости. Однако все, кто смог простить своих обидчиков, они говорят о том, что этот шаг принес им какое-то освобождение. Более того, он наполнил их жизнь новой энергией. Почему так важно прощать? Как прощение связано с успехом? И как прощение может повлиять на нашу успешность и на качество нашей жизни? Давайте эти вопросы мы сегодня зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практической теологии Дмитрию Булатову. Встречайте!
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий, привет.
1: Вадим, здравствуй.
0: Ну и так, мы так понимаем, что мы сегодня продолжаем тему Иосифа, его истории. Расскажи вкратце, о чем мы сегодня будем говорить. Да,
1: мы сегодня рассмотрим еще несколько эпизодов из его жизни, что пришлось ему пережить после того, что он уже пережил. Да? И как вот прощение, как он простил, да?

0: Да, ну, наверное, все не буду сейчас рассказывать, да, потихонечку.
1: Конечно, мы к этому вернемся. Ребята, будьте активными, пожалуйста. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Обязательно берите микрофоны, потому что иначе вас не будет слышно. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы обязательно зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну так, Дмитрий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Ну что, друзья, я рад снова продолжить вместе с вами размышлять над удивительной историей, записанной в Священном Писании. Вчера, в прошлые разы мы говорили с вами о Иосифе. Я просто вкратце напомню, где мы остановились. Как минимум Иосиф пережил, ну, мы говорили об успехе в жизни Иосифа, да, и как минимум первый успех, о котором мы говорили, это успех, связанный с принятием предательство. Все помните, да, что он пережил, в какой семье он родился, как любили, в кавычках, его родные братья. И в конце концов он оказывается 17-летним парнем, у которого только-только вот все перспективы на будущее. Да, время, чтобы сбываться всему тому, о чем он мечтал. И вот он теперь просто продан в рабы в Египет. И мы с вами сказали, что успех в его жизни был в том, что он принял. Он не ожесточился, он принял эту ситуацию. И ко всему, что он делал, будучи рабом, он относился как к служению, как к предназначению своей жизни. Он не ожесточился на людей, но он служил этим людям там, в рабстве, где он оказался. И это был серьезный успех в его жизни. И так было достаточно долго. Мы посмотрели, что где-то, ну, более 5 лет. Так это все и продолжалось, и он уже стал большим человеком, будучи рабом. Он был чуть ли не главным в доме Потифара, но там опять произошла неприятная история. Молодая, красивая, замужняя женщина начала приставать к этому молодому, а там было написано, что он был красив лицом и станом. Может быть, он занимался спортом, качался там свободное от обязанностей время. Ну, еще он был умный и куча-куча других преимуществ. В общем, он пережил эту очень неприятную ситуацию. И мы знаем, что он не поддался на соблазн этой женщины, но поплатился за то, что остался верным. И за то, что он остался верным, он оказался уже не просто рабом, а рабом в тюрьме. Там его все. В общем, как мы сказали, успех в этой ситуации заключался в том, что Иосиф выбрал пострадать, но не согрешить. И это тоже своего рода успех. Победа в испытаниях, приоритет Божьей воли, приоритет своим ценностям, которые ты черпаешь из Священного Писания. Да? И это тоже очень серьезно. И вот на этом-то мы остановились. Итак, Иосиф, ну, мы скажем, что ему там плюс-минус 25 лет, из них он уже 7-8 лет проводит в рабстве в доме Потифара, и, ну, все, он, наверное, уже смирился, принял все, что с ним происходит. И вот он теперь уже из дома Потифара переехал в тюрьму, потому что его оболгали, его обвинили в том, чего не было. И, в общем, он там. И вот с этого момента, а мы понимаем, что Иосиф, это же, ну, мы как сказали, что это своего рода прообраз Иисуса Христа, да? Он оказывается в земле страданий, в Египте. Египет для него земля страданий, чтобы потом произвести спасение народа, Божьего народа, семьи Иакова, из которого потом должен произойти Христос. Он пока еще не осознает эту миссию, Иосиф пока еще это не понимает, но вот дальше начинают происходить события, которые мы с вами сегодня разберем. Итак, находясь в этой темнице, находясь в этой тюрьме, туда попадают еще 2 человека. Кстати, сегодня мы будем... Ну, сегодня будем разбирать большее количество глав. Это истории, которые буду вам сегодня пересказывать. Они записаны в книге «Бытие», начиная с 40 по 45 главу. Почти 6 глав. Естественно, мы их сейчас не сможем читать все, будем читать выборочно. И вот 40 глава книги «Бытие» повествует о том, что туда попадает еще 2 человека. Если вы помните, то это был виночерпий, человек, который приносил вино фараону, и хлебодар, человек, который кушать подавал фараону. В общем, они что-то там провинились, что там уже получилось, это Библия не описывает, но описывает то, что они оказались в тюрьме вместе с Иосифом. Ну, не в простой тюрьме он оказался, значит, там, где сидели особые люди, да, чиновники, вип-персоны, в общем, в этой тюрьме, потому что он жил в семье Потифара, начальник телохранителей, в общем, он там. И этим людям снятся сны. Помните, Иосифу уже когда-то снились сны. За них он и получил. За то, что там он говорил, смотрите, какой мне сон приснился. А мне Бог дал сон. Да, да, да, ну ладно. И в Египте оказался за это. В общем, здесь уже виночерпию, не Иосифу, виночерпию снятся сны и хлебодару. Однажды с 5 стиха 40 главы, однажды виночерпию хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особого значения. И пришел к ним Иосиф, поутру увидел их, и вот они в смущении. Смутились, то есть какой-то особый сон, особый. Тогда, наверное, придавали особое значение снам. Это был какой-то особый язык, может быть. И Бог разговаривал на этом языке с людьми. Ну, в общем, они были в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находящихся с ним в доме, господина его по страже, говоря, отчего у вас сегодня печальные лица? Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Мы видим, что Иосиф обладает особым даром. Он обладает особым даром толковать сны, которые Бог дает. Божьи сны он может истолковывать. Ну и, в общем, вы помните, что дальше рассказал главный виночерп Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она разрослась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, и я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». А, и вы помните, как Иосиф ему этот сон истолковал? Помните, он сказал ему, через три дня фараон вернет тебя из темницы, и ты снова подашь ему вино в чаше. Снова подашь ему, и все, твоя жизнь наладится. Хлебодар услышал. О, слушай, хорошо, хорошо парень толкует сны, да? Дай-ка я ему расскажу свой сон. И кстати, Иосиф говорит, такое замечание делает. Он говорит ему, вспомни меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого места, потому что я из дома своего был украден и продан в Египет. Ты здесь ничего худого не сделал и все равно оказался вот в этом месте. Ну, конечно, как мы позже видим, виночерпий забыл. Ну, а зачем помнить добрые дела, да? Мне хорошо, другим не обязательно. Но хлебодару, вы помните, снился другой сон. Может быть, я сейчас не буду его зачитывать. Ему приснился другой сон, но Иосиф, к сожалению, растолковал ему по-другому этот сон и сказал, что через три дня фараон с тебя что? Снимет голову, и такова будет твоя судьба. Прошло три дня, фараон делает какой-то пир там у себя, чему-то там посвященный. Виночерпие возвращает, а хлебодар, ну, вот так. Хлебодару повезло меньше, видать, он провинился больше. Это один эпизод, очень важный эпизод, который потом свою роль сыграет в жизни Иосифа, определенную роль он сыграет. Но, как я уже сказал, время идет, все это произошло. Виночерпий, конечно же, забыл. Иосиф продолжает оставаться в темнице. И интересно, вот, кстати, да, сколько он был в темнице, написано вот в 41 главе. В 41 главе. Написано по прошествии двух лет, 41 глава, начинается уже другая история. Это история, как еще один человек видит сны. Тут написано по прошествии двух лет. Фараону снилось. То есть после этого инцидента с виночерпием, хлебодаром, еще два года он там просто так он пробыл, просто так он там посидел. Вот. Но написано, что Бог его благословил, и начальник темницы тоже все отдал в его руки. Как Потифар все отдал, управление всем домом отдал Иосифу, так и начальник темницы все управление отдал Иосифу, и Иосиф там, в общем, как бы рулила начальник темницы,

отдыхал. Это опять, вот как мы читали с вами вчера, что когда Божий человек и господину вот этого человека очень удобно, потому что он за тебя все делает, он честный, он там все хорошо, ты можешь определенную часть своих обязанностей с себя снять. Вот. Ну, в общем, через два года, 41 глава. А Довина черпи, ведь это тоже не сразу произошло, я думаю. И просто, ну, это я так уже предположил. Я думаю, что, может быть, пару лет до виночерпия, пару лет после виночерпия. В общем, где-то, может, плюс-минус около 5 лет он в этой темнице проводит. Где-то, если 7-8 лет в доме Потифара, плюс-минус 5 лет проводит в тюрьме. Но это вот такие предположительные расчеты. Но, в общем, в любом случае, одно не лучше другого, да? В общем, по прошествии двух лет фараону снилось. Вот теперь сон фараона. Вот он стоит у реки. И вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом, тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных, и врознулся фараон. О, что за бред? Худые коровы съели полных, там, таких тучных, и от этого не поправились, ничего не изменилось, все. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных ветром, восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Фу, сон. А если это сон, то, наверное, что-то он значит. И какую-то вот тревогу он испытывает. Бог вложил в его сердце какую-то тревогу, вот это страстное желание все-таки узнать, а что это значило. Утром смутился дух его, написано, смутился. То есть он уже когда спал, что-то он там уже что-то там переваривал себя в сознании. В общем, он был неспокоен. И послал, и призвал всех волхов Египта. В общем, он начал искать, кто же может ему этот сон объяснить. И послал фараон и позвал Иосифа. Да, вот здесь виночерпий вспомнил. Вот как, почему тот эпизод играл определенную роль. Да, потому что виночерпий все-таки вспомнил. Через пару лет, когда фараон там всех на уши поднял, и сказал, если вы мне сейчас сон не расскажете, там все пойдете туда же, ну, туда. Где Иосиф? Он, про Иосифа, к Иосифу, да. Он не знал, конечно, что там есть Иосиф, ему было вообще все абсолютно там все это безразлично. Но виночерпий говорит, слушай, я виноват перед тобой. Когда я сидел в тюрьме, когда ты был ко мне так добр, да, что я там оказался. Я, в общем, там тоже видел сон, но там был Божий человек, который мне этот сон истолковал. И, соответственно, значит, получается, что виночерпий вызывает оттуда Иосифа. Иосифа отмыли, побрили, одели. Ну, не вытащили его, как попало. Он там, да. А, чтобы предстать перед фараоном. И вот Иосиф перед фараоном. И сказал Иосиф фараону. Сон фараонов один. То есть он видел два, но значение одно. Кстати, это очень важный момент. Очень часто Бог повторяет значение. Ну, сон дважды, если он особого значения, да. Сон фараонов один. Что Бог делает, он возвестит фараону. 7 коров тощих – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех – это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных ветром – это тоже 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог делает, он показывает фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. А после них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился дважды, это значит, что истинно сие Слово Божие, и вскоре Бог исполнит сие. Все, Иосиф истолковывает сон фараону. И теперь смотрите, Иосиф дает фараону.

фараону совет. Иосиф дает фараону совет. «Ныне да усмотрит фараон мужа разумного, мудрого, и да поставит его над землей египетскую, и да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской». То есть определенный налог, да? «Пусть они берут всякие хлебы этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут после в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Ну, в общем, истолковал, значит, сон, дал ему совет. И вот дальше написано несколько стихов, которые меняют всю ситуацию уже кардинальным образом. Фараон слушает, и написано в 37 стихе: «Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду выше тебя». Вот это поворот, да, как говорят некоторые сегодня. Да, и вот здесь происходит нечто удивительное. Как вы думаете, когда Иосиф, в какой момент Иосиф вспомнил сны, которые ему снились, про снопы, про солнце и луну, про то, как они поклоняются ему? Да? Помните нашу первую тему? Я думаю, что не здесь он это вспомнил. Думаю, здесь он просто немножечко, как это сказать более культурно, но, в общем, оказался в определенном замешательстве, так скажем. Ему было... Ну, в общем, произошло то, что произошло. Сказал фараон Иосифу: вот я поставлю тебя над землей египетскую. Снял фараон перстень свой с руки своей, надел на его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землей египетскую. Также выдал за него там какую-то жрицу. В общем, все, Иосиф теперь второй человек в Египте после фараона. Вообще, вы можете себе представить, как по кардинальным образом поменялась его судьба? То есть он попадает в Египет 17-летним подростком, рабом, вообще просто раб. И теперь проходит 13 лет, он в 30 лет предстал пред фараоном. Он совершенно неожиданнейшим образом для него самого, вообще для всех. А как вы думаете, как к нему относились другие чиновники фараона? Сколько людей хотели бы занимать вот это место, да, ну что там мы хотим, такие мы же крутые управители, мы тут все. И тут он какого-то раба, не знаю, там, еврея, раба из подвала, из тюрьмы достает и делает его управителем, вторым человеком. Как так получилось? Вообще уму не приложу. Но получилось. Все, теперь Иосиф второй человек. Ну и начинает, естественно, он работать. Ведь 7 лет изобилия, ему нужно внедриться, ему нужно там завоевать определенный авторитет, ему нужно как бы все это дело организовать. И вот он 7 лет он собирает, что он собирает? 7 лет он собирает хлеб, строит эти вот хранилища, туда собирает зерно по всей земле египетской, наводит определенные порядки. Конечно же, наверное, за ним следили. Но из-за того, что он уже вот, помните вот этот его важный момент, что принцип жизни Иосифа – это относиться ко всему как служитель. Он относился как служитель в доме Потифара. Когда он попадает в темницу, там то же самое сказано. Написано, что он служил им, служил заключенным, служил начальнику темницы. Он относился к ним тоже как служитель. Для него это было, ну, для него это было вот мировоззрение его. Помните, я вам говорил об этом, что очень ценное мировоззрение. Мировоззрение, в котором ты ко всему, что ты делаешь в обыденных жизненных обстоятельствах, неважно, чем ты занимаешься, на какой работе ты работаешь, но ко всему, что ты делаешь, ты как к служению относишься, как служитель в скинии. Там такое слово используется. И вот ты к этому вот так вот ко всему относишься. Поэтому, когда он, естественно, принял вот эту должность, у него
Если в 17 лет его носик, там, как мы говорили, задирался вверх от того, что он особо избранный в разноцветной одежде, там щеголял перед братьями, и сны ему там крутые снились, то сейчас уже у него вот этот вот комплекс, вот это как бы, ну, от власти, которую он имел, все, здесь немножечко уже другой человек. Он готов, он научился служить в других обстоятельствах, и он теперь относится ко всему, что происходит, как к служению. Но история не заканчивается. Интересно, что 7 лет изобилия прошло, и наступило что? 7 лет голода. Ну и где-то там его отец с братьями, конечно же, через какое-то время, что у них закончилось? Еда. И написано 42 глава, вот здесь уже такие более такие прям начинаются более такие истории уже душещипательные. Узнал Иаков, что в земле, что в Египте есть хлеб. Ну что, нормально, в Египте есть хлеб. И братья знали, что все отлично. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот, я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда, купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифов пошли купить хлеба. 10, Вениамин не пошел. Пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним какая беда. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он продавал хлеб всему народу. Братья Иосифа, 6 текст, слушайте внимательно. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Вот это все. Просто все, да? И вот представьте себе этот момент. Братья идут, и стоит Иосиф, продает хлеб. Ну, кто следующий? И заходят его братья. Что? Я даже не могу представить, какие он испытывал в этот момент эмоции. Но они, долго не думая, сразу что? Хлоп перед ним. «О, господин наш, мы в рабы твои пришли земли ханаанской хлеба купить». Там написано, что увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но не показал, будто знает их. О, да, если мы себе эту ситуацию начинаем представлять. В общем, я думаю, что Иосиф сам немножечко... опешил, да. Иосиф сам немножечко опешил. Я думаю, что он сам немножечко обалдел от всего происходящего, просто сказал «Вау!». Но он не показал виду. Я думаю, он сам был к этому не готов. Мне кажется, знаете что? Что где-то вот здесь вот он вспомнил вот эти сны. Где-то здесь он вспомнил эти сны. Ты-дын! И что делать? И вот что теперь ему делать? Вот они пришли поклониться. Вот они те, кто продал его в 17-летнем возрасте в рабы. Вот они те, кто испортил ему всю молодость. Все лучшие его годы. Ну и что теперь делать Иосифу? Да. А он второй человек после фараона. Хорошо, что он был из того типа личности, который сначала думает, потом делает. Некоторые это одновременно. У некоторых это одновременно происходит. А некоторые наоборот. Сначала делают, потом думают. Но он, конечно, не подал виду. И это, на самом деле, было мудро с его стороны. Что происходит дальше? Если дальше вкратце пересказать вот 42-ю, 43-ю, 44-ю главы, наверное, я действительно их просто перескажу. Не будем мы читать все подряд, потому что, значит, не хватит нам времени. В общем, он начинает им говорить, слушайте, господа, смотрю я на вас, и кажется, что вы врете. Врете? Никакие вы не покупщики хлеба, вы не за хлебом пришли. Вы пришли сюда в качестве разведчиков. Вы шпион, соглядатый. Вы хотите тут высмотреть все слабые места для того, чтобы... Ну, для того, чтобы потом нам плохо сделать. Все, я вас в рабы забираю. Так спокойно можно было любого соглядатаем назвать и в рабы. Он говорит, нет, ты что, мы люди честные, мы дети одного отца. И начинает ему всю историю рассказывать. А он слушает вообще интересно ему. Какая версия
что там о нем говорят. Ну и потом, когда он, короче, их до смерти там напугал, там, ну, в общем, это все происходит.

Это он слышит такой разговор. Рувим. Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались». Вот кровь его взыскивается. Представляете, сколько лет вообще прошло?

Да, это все очень грустно. Ну, в общем, в конце концов, он их отпустил обратно, одного брата удержал в рабстве и сказал: без Вениамина не приходите. Вот если вы приведете ко мне Вениамина, значит, я поверю, что вы не врете. А если вы ко мне Вениамина не приведете, все, вы их соглядаты, можете ко мне не являться. Они пришли, рассказали Якову, Яков в трансе, там его можно понять, у него Иосиф он потерял, теперь Вениамина у него выманивают. Еда у них, естественно, закончилась. Он говорит им: «Go в Египет», а они говорят: «Сори, мы не пойдем, да, потому что там такой дядя злой, мы не пойдем». И, короче, когда уже совсем приперло, он говорит: «Идите в Египет, не пойдем, тебе же сказали, Вениамина дашь, пойдем». Ну, в общем, горем пополам, Вениамина они у него, значит, забирают. Идут они в Египет, о, там все хорошо, он их принял, там пир горой туда-сюда, в общем. А Иосиф, видать, он был творческая личность, да? Когда они первый раз возвращались, он им подложил серебро в мешки, значит, вы помните эту историю, читали? Они потом не могли, у них потом голова болела все это время, как оно у них там оказалось. А когда они привели Вениамина, помните этот момент? Он, значит, им дал зерно и отпустил их. А к Вениамину в мешок подбросил чашу серебряную, из которой он якобы там пил, гадал на ней и так далее. И потом, когда они только отошли, значит, догоняет его слуга и говорит: «Вы что, обокрали моего господина?» Вот начинает со старшего и до младшего. Они вообще не врубаются. Как он знает, кто старший? И вот так по порядочку. И когда они у младшего находят эту чашу, все говорят: «Ты вообще что? Как?» Ну, потому что Вениамин был хорошим мальчиком. Он никогда себе этого раньше не позволял. Но вот тут первый раз вышел, так сказать, на экскурсию в Египет. Да, сувенирчик себе прихватил, действительно. Интересно, что в этот... Конечно, Иосиф... Удивляемся, зачем это все Иосифу надо было? Зачем вот эти все проверки? Но на самом деле говорят, что Иосиф их проверял. Я думаю, что пока они первый раз ходили домой, он составил какой-то план, зачем ему это надо было. Но он хотел увидеть, что-то хотел увидеть. Но он увидел что? Он увидел, что братья изменились. Потому что когда у Вениамина нашли эту чашу, никто из них не сказал: «Вениамин, ты чё?» Да? И никто не сказал: «Да забирайте этого Вениамина, потому что пойдем домой. Мы сейчас его заберем в рабство, а вы идите». Они сказали: «Нет». И Иуда... Тот, от которого потом родится Христос, из колена которого родится Христос, он ходатайствует перед Иосифом. Но, к сожалению, нет у нас времени, но если у вас будет возможность потом, вы прочитайте 44 глава с 18 по 33 стихи. Там вот именно Иуда говорит вот такую, как сказать, очень трогательную речь, в которой, ну рассказывает, как все есть, и говорит: «Давайте я останусь рабом вместо него». Говорит: «Не могу я вернуться к отцу без него, я поручился, все». Это тоже своего рода прообраз Христа, как Христос ходатайствует за грешников. Тоже очень интересная сцена. И, в общем, когда вот это все говорится, все вот это вот происходит, Иуда говорит, 45 глава начинается словами такими: «Иосиф не мог более удерживаться». И при всех стоящих около него, да, не мог более удерживаться при всех стоящих около него, и закричал: «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого. И когда он, и тогда, да, и когда он открылся братьям своим, и громко зарыдал он, и услышали египтяне, и дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Попробуем себе представить. Значит, братья к нему приходят. Ну, приходят. Он начинает у них все выпытывать, и вот за эти два захода он у них узнает, что у них было 12 братьев, что, значит, один из них пропал. Кстати, он версию узнает о себе, как, что они отцу рассказали. Они, оказывается, рассказали отцу, что его хищный зверь там растерзал. И он это все о себе узнает. Ну, то есть они ему это рассказывают. Это они ему все рассказывают. Вот Вениамина провели, все правда. И потом в определенный момент он слушает и говорит: «А вообще, знаете, Иосиф, это я». Ну, очень трудно поверить братьям было, что Иосиф это он. Почему? Да потому что ты слушаешь от нас, мы себе сами все рассказали. Но он приводит очень крутой аргумент, против которого невозможно было противостоять. Смотрите, в 4 стихе он им говорит: «И сказал Иосиф братьям своим». Но братья не могли ему отвечать ему, потому что они смутились перед ним. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им:
Я

Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Этого они ему точно не рассказали. Ну, тому господину, то есть как Иосифу они не рассказали. Они ему рассказали одну версию, а тут он им говорит версию, против которой они не могли противостоять. Вы, я тот Иосиф, которого вы продали в Египет. А кто еще знал, кроме них, что Иосифа продали в Египет? И все. Тут дальше идут слезы, сопли, как говорится, смущение, страх. Не, вот если бы он сказал, я Иосиф, которого вы продали в Египет, и замолчал. И тишина. Что бы было с братьями? Да. Но смотрите, дальше написано самое важное, о чем мы должны сказать, и уже будем заканчивать. Он им говорит, он как раз не замолчал. Он говорит очень важные слова. Он говорит, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Вот это очень... Не печальтесь, не переживайте. Не вы меня продали, а Бог меня послал сюда для сохранения вашей жизни. Удивительные слова. Слова очень зрелого человека. Слова человека, который простил. И это еще один очень серьезный успех в жизни Иосифа. Простить. Прям простить. И обстоятельства, которые с ним произошли, воспринимать не как обстоятельства какие-то внешние, как зло, которое ему причинили братья или причинили ему вот обстоятельства, ситуации, а он воспринимает это как Божье провидение в своей жизни, в результате которого потом будет то, что будет, потом будет вот это спасение. Да? Он говорит им вот эти слова. «Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет». Да? Так. Теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Очень зрелые слова. Это воспринятие страданий от людей, как миссию от Бога. То, что люди причинили ему страдания, он воспринимает как свою миссию, данную ему Богом, которое помогло потом ему пережить вот это вот восприятие. Оно помогло пережить ему, помогло не мстить ему, помогло смириться и помогло вот в этот момент определенный не превозноситься перед братьями. Бог поставил меня отцом фараону, господином над всем Египтом. Это великое осознание, восприятие зла, причиненного людьми, как то, что сделал Бог для спасения. Да? Восприятие своего высокого положения, как то, что сделал Бог для будущего спасения своей земли. Вот, друзья, еще одна история, в которой мы увидели успех. Настоящий успех. Очень серьезный успех. Успех, возможно, который не каждый может пережить в своей жизни. Может, и не каждому надо переживать в своей жизни. Но успех, когда мы прощаем, это реально очень круто. Оно освобождает наше сердце. И оно освобождает сердца других. Восприятие всего, что с тобой происходит, не просто вот как случайность и озлобиться, может быть, разочароваться, а как то, что Бог тебя проводит через это, как свою миссию, как миссию своей жизни. Дай Бог нам иметь такое сердце, как было у Иосифа. Спасибо вам за внимание.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим. Но так у нас сегодня очень много народу в аудитории, давайте, может быть, начнем с зала. Есть ли у кого какие-то вопросы? Пожалуйста.
1: А все ли сны имеют какое-то значение?
2: Не все сны, которые мы с вами видим, имеют какое-то значение. Это однозначно, да. Я вижу, что некоторые обрадовались, что такой ответ был, да. На самом деле, видите, здесь еще очень важен такой культурный момент. Вот я сказал, что в то время так было. В определенный исторический момент, ну вот, например, сегодня ко снам относятся так к себе, да? Ну, хотя некоторые по этому поводу там больше заморачиваются, но вот все равно в целом культура такая ко снам относится как нечто. А вот в то время сон это был как бы особый язык, на котором боги разговаривали, наверное, так. И бог всемогущий, которому мы верим, он тоже разговаривал с людьми на этом, ну, языке. Поэтому были... Ну, поэтому я думаю, что это было связано, эта история со снами. Вот. Ну, и еще есть определенные правила. Когда Бог дает сны, сновидения именно от себя, там есть определенные моменты, которые не дают перепутать эти сны с простыми снами.
0: Спасибо большое. Вопросы, которые к нам пришли. Бог простит меня, если я молюсь о прощении, прежде чем сделаю плохие вещи.
3: Как это сказать? Заранее, да?
0: Да.
3: Скажите.
2: Но я не Бог, чтобы отвечать на такие вопросы. Но попробуйте. Хотя я бы, например, ну я что-то шучу, да. Но я бы рекомендовал попросить прощения еще после того, как.
3: На всякий случай.
2: Не, ну естественно, я опять с полушуткой ответил. Это прерогатива Бога. Все зависит от вашей искренности на самом деле. От вашей искренности. Иногда бывают такие ситуации, когда, ну, может, ты думаешь, что твоя ошибка, грех, он неизбежен, и ты уже идешь на него и заранее просишь прощения. Может, Бог и так может простить. Я про это и сказал, что я не Бог. Все зависит от ситуации, от серьезности. Но играть с Богом вот в такое, например, чтобы как привычка, дай я заранее, ну, конечно, это немножко кажется... Смешно так в целом, но бывают, наверное, ситуации, когда все может быть.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
4: Вот в истории с Иосифом вы сказали, что он их проверял, своих братьев, изменились ли они, да, и что они изменились, вроде бы раскаялись, как бы стали своего Вениамина там оберегать, холить или лелеять. А если человек, по отношению к нам сделал зло, он не изменился, не раскаялся, и вообще ему все равно, как его прощать и вообще надо ли?
0: У нас есть подобный вопрос, тоже, который к нам пришел. Нужно ли прощать обидчика, если обидчик не просит прощения?
2: Да, очень интересный вопрос и важный вопрос. На самом деле, и это я сделал как предположение, все говорят, Иосиф их проверял. На самом деле, может быть, Иосиф так себя повел, потому что он вообще не знал, как правильно поступить. А может быть, в его сердце борьба происходила. Ну, реально происходила борьба. И он думал, ну, а как, может... Простить, не простить. Может, ему это тоже нелегко далось. Вот. Поэтому одна сторона этого вопроса вот такая. Не обязательно Иосифу было легко, и не обязательно то, что братья изменились, не обязательно он их вообще проверял. И я думаю, что, может быть, Иосиф их и простил и в любом случае. А вот если бы он увидел, что они друг на друга валят, и, наверное, все равно бы он поступил так же. Потому что он уже достаточно созрел вот к тому, чтобы прощать независимо от... Ну, если мы говорим про взаимоотношения между людьми, да. И вообще, когда мы прощаем людей, даже если они не сильно поменялись, даже если что, мы когда прощаем, мы в первую очередь освобождаем ведь свое собственное сердце. Так-то кажется, что мы прощаем и делаем одолжение другим людям, но в первую очередь мы делаем благо себе. И еще, ведь если человек не изменился, простить это не означает, что ты снова там будешь иметь те же взаимоотношения с ним, которые были у тебя до совершения какого-то поступка им. Да? Ты простил, ты свое сердце освободил, ты можешь ему об этом сказать или не говорить, но если человек остался таким же, ведь не обязательно налаживать коммуникацию. Ну, я так думаю. То есть, есть ситуации, когда лучше простить, если ты готов к этому и созрел к этому, но не обязательно теперь, да. Простил, но на определенной дистанции можно держать человека.
0: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Как простить себя за прошлые ошибки, за ошибки молодости?
2: Да, вот тоже вопрос очень важный и непростой. Ну, надо простить себя за ошибки молодости, да? Нет, ну понятно. Просто если ты себя не простишь, что это будет за состояние? Состояние, в котором ты постоянно будешь испытывать а, либо вину, б, либо жалость к себе, да? Вот. Ну, и, а зачем? Это деструктивное состояние, которое будет мешать тебе развиваться, жить и так далее. И на самом деле простить себя помогает осознание того, как к тебе относится Бог. Если ты понимаешь, что тебя простил Бог, если ты понимаешь, что тебя простил Бог, почему ты не можешь себя простить? А в Священном Писании мы имеем обетование, что если мы исповедуем грехи наши пред Богом, да, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 2:9. Если Бог прощает нас, то у меня нет причин продолжать, ну, не прощать себя. Я думаю, вот так.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии?
5: Я хотела еще спросить, можете ли вы предположить, в какой примерный момент простил Иосиф братьев? Ну, после того, как он устроился хорошо и стал, например, вторым после фараона, или, может быть, раньше?
2: Я думаю, что... Ну, это чисто мое предположение. Я думаю, что злобу на них он прекратил держать, может быть, даже находясь еще в доме Потифара. Потом, может быть, у него периодически были приступы озлобления, например, когда он попал в темницу. Ну, может быть, я по себе сужу, грубо говоря, там, как обычно происходят волны. Там, ну, всегда же когда-то вот отпускает, а когда-то, наоборот, начинает подпирать. Вот. Но в момент, когда он увидел своих братьев, мне почему-то кажется, что он вспомнил свои сны, и он осознал вот это вот Божье предназначение всей вот этой ситуации. И до него дошло: слушай, Иосиф, так ты вот здесь, вот сейчас, потому что ты спаситель своего рода. Ты должен спасти. И поэтому ты сюда попал, чтобы вот это все случилось. Я думаю, так было примерно. Но не претендую на точность.
0: Спасибо большое. Еще вопросы были?
5: Как людям понять, что это сон от Бога?
2: О, да. Но это вопрос очень большой, очень глубокий. Единственное, что он не по нашей теме. Поэтому можно я на него не буду отвечать, а то просто мы уйдем в другую сторону. Как минимум из этой истории, если только из этой истории, есть несколько критериев. Первое. Эти сны давались дважды. Второе. Эти сны вызывали беспокойство у того, кто их получал. Да? И третье. Всегда был Божий человек, который эти сны мог истолковать. Вот исходя из этой истории. Это Бог так действовал, потому что он мог просто сон дать Иосифу. Ну а что толк? Он задействует высокопоставленных людей, он задействует других людей, вовлекая всех в эту ситуацию, и потом все сводит к одной точке. Фараон увидел, потом он не мог успокоиться, шухер там навел, всех там на уши поднял, потом появляется Иосиф и истолковывает этот сон. И вот она, весть от Бога, и таким образом к этой вести Бог привлек внимание других. Ну, как-то так, вот если исходя из этой истории. Но на самом деле есть еще другие стороны этого вопроса, но вот из этой истории так.
0: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Какие факторы составляют истинное прощение?
2: Да. Ну, я думаю, что принятие ситуации. Потом вот есть такое слово, ну, когда ты принял уже ситуацию, как бы, смотря, конечно, какое зло было тебе причинено, зависит от глубины раны, которую тебе нанесли. Да, но если так вот вкратце, я думаю, ты принимаешь, в конце концов, эту боль, которую тебе причинили какое-то время. Ты очень схожа с человеком, когда он кого-то, может быть, теряет или что-то. Он какое-то время не принимает эту ситуацию, потом он начинает смиряться с этой ситуацией, потом он начинает учиться жить с этой ситуацией. Потом, когда происходит полное исцеление, уже вот примерно, наверное, то же самое. Ты принимаешь эту ситуацию, потом у тебя происходит некая адаптация, и потом, в конце концов, ты перестаешь... Ну, как бы ты отпускаешь тех людей в своем сердце, как бы освобождаешь себя от злобы по отношению к людям, какого-то негатива по отношению к тем, кто к тебе это зло или рану причинил или нанес. Ну, примерно так. Но могут быть нюансы.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то?
4: Согласны ли вы с выражением «простить» — это не значит «забыть»?
2: Согласен.
4: И не может ли быть отката обратно?
2: Может.
4: Благодарю.
2: Ну, если так, кратко, лаконично. Ну, я как бы уже говорил, что вообще... Ну, ты простил, ты освободил, да? Ну, тебе кажется, что ты освободил. Ну, а потом вот как у Иосифа, да? Он, ну, предположим, что он простил в доме Патифара, ему там хорошо, он теперь

0: там, первый после Потифара, все чики-фоки, все гладко, все хорошо, и кажется, все нормально. Он простил братьев, забыл как бы огорчение, до, вот, огорчение. А потом он, вот эта вот девушка, женщина, и он в темнице. И повод для того, чтобы накатило снова. Ну, я вообще как сюда попал? Ну, понятно, что она, но а первая причина могло вообще всего этого не быть. Поэтому я думаю, что прощение, оно может быть длительным. Это может быть длительная борьба. Опять все-таки все зависит от глубины раны и боли, которые тебе причинили. Я так думаю.
1: Вот еще вопрос, который у нас есть, он тоже немножечко перекликается. Я простил, но общаться с этим человеком вообще не хочется. Полного доверия тоже нет. Считается ли это полным прощением? Хотя вроде обиды в сердце нет.
0: Видите, я в этом вопросе разделяю достаточно, так сказать, взгляды, основанные больше на логике такой, ну, что свойственно больше моему сознанию. Поэтому, может, не все согласятся, но я думаю, что простить – это не означает полностью восстановить все, как было раньше. Ну, и никто меня к этому не обязывает и так далее. Но я почему-то так думаю. Может быть, я не прав. Но все очень индивидуально. Если поверхностно ответить на этот вопрос, то да, можно. Можно простить определенные, значит, барьеры создать с этим человеком и все так далее, и так далее. Вот, поэтому я говорю, здесь все зависит от ситуации. Если это, например, ты говоришь о коллеге по работе, да ты запросто можешь его простить и больше никогда с ним не пересекаться, дела с ним общих не иметь. Ну, предположим, у тебя какой-нибудь там товарищ твой по работе постоянно кидает. Ты его простил, но деловых взаимоотношений таких-то рабочих ты с ним строить, конечно же, не будешь. А если это супруг, то, конечно, нужно простить так, чтобы потом к этой ситуации больше не возвращаться, как будто ничего не было. Иначе как? Иначе сложно будет жить постоянно в состоянии упрека или под прицелом того, а вот чуть что сразу, а вот, а я тебя простила, а ты... То есть здесь нужно, может быть, больше зрелости, больше внутреннего какого-то нравственного потенциала для того, чтобы сделать этот шаг и вот простить, отрезать и восстановить отношения, как было.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Ну что, Дмитрий, тогда это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему.
0: Спасибо вам.

я сегодня буду говорить слово. И перед этим скажу маленькое предисловие. Два года назад у меня произошло перегорание. И это такое состояние, в котором, знаешь, тебе вообще ничего не хочется. У тебя есть цели, у тебя есть установки, там, это все ты себе когда-то определил. Вот эти все модные слова, видение и все остальное. Но у тебя просто вообще не хочется это достигать. Абсолютно. Да, у тебя просто произошло перегорание. Вот. И когда я это обнаружил в себе, это было для меня чем-то абсолютно новым. И я собрал команду и спустя пару месяцев признался. Говорю, ребята, мне нужна ваша помощь. Вот, собрал лидеров. Вот, и попросил, чтобы они помогли мне с этим справиться, а именно, чтобы они просто закрыли меня и некоторое время вообще от меня ничего не просили. То есть не просили там быть лидером, быть супердуховным, быть глубоким, быть классным. А я просто вел прославление, и вот пока восстанавливался, 3 месяца летом, вот, потом восстановился. И вот когда я восстановился, слава Богу, у меня пришло в сердце слово, которое сегодня хочу поделиться с вами. Этим словом я делился с командой. И каждый раз, когда я проповедую это слово, оно как будто говорит ко мне, как будто проповедую себе. И это слово звучит так. «Дух юности». Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за это время. Благословляем Твое имя, Господь. Благословляем Тебя. И спасибо Тебе за то, что Ты сегодня будешь касаться наших сердец. Мы их открываем для того, чтобы Твое слово вошло, коснулось, изменило нас, преобразило, Господь. И чтобы сегодня дух юности поднялся в нас очень мощно и остался до конца жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Притча 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Вы наверняка слышали, что внутреннее, оно влияет на внешнее. Да, если ты переживаешь, если ты нервничаешь, у тебя начинаются проблемы с желудком, потом это переходит на другие разные болезни, от большого количества нервов и переживаний, и обиды, и всего остального, возможно, инсульты и все остальное. И Библия, в принципе, уже много тысяч лет назад об этом говорит, о том, что унылый дух, он сушит кости. То есть, а если у нас унылый дух, то и тело начинает стареть и сушаться. Да? Сухие кости – это, ну, как бы не в каком-то духовном смысле сухие кости, да, а это в том смысле, что твои кости реально начинают иссушаться, и ты становишься старым, если у тебя унылый дух. И вот интересно, да, что в этом месте Писания ничего не говорится о том, что возраст сушит кости. То есть чем ты старше, тем у тебя суши кости, хотя это вроде логично. О том, что именно унылый дух, если он в тебе есть, он сушит твои кости, и ты становишься старым физически. Но если у тебя дух юности, дух молодой, соответственно, скорее всего, то ты и молодым можешь стать, да, вне зависимости от твоего возраста. Это значит, что мы должны думать о том, чтобы наш дух, он всегда состоял в пребывании юности, в бодрствующем состоянии. И мы должны заботиться о нем, да, чтобы он был радостным и состояние было правильным. Меня, честно говоря, раздражает уставшая молодежь. Очень раздражает уставшая молодежь. Я себя, знаете, отношу к молодежи, но я не совсем прям вот такая молодежь-молодежь. Мне уже почти 33 года. Вот. А есть вот те, которые прям молодежь, там, с 18 до 25 лет. И это такой возраст, ну, такой юный, мощный, когда все должны говорить «страсть, мощь!» Это такой «я изменю этот мир! Аллилуйя!» И знаете, но иногда, когда мы ведем прославление, каждое воскресенье иногда, мы поем песни, прославляем Бога. И я такой... Славлю его, открываю глаза и вижу вот такие лица. Но я знаю, что вы скажете. Карен, но ты же сам сочинил песню Иова. Что нам тут, типа, в этот момент нам тут прыгать и скакать? Нет, я вам разрешаю во время песни Иова плакать. Все нормально. Но скажите, пожалуйста, что не так с песней «Слышишь, как трепещут горы»? Скажите, пожалуйста, что с ней не так? Будем «Двери все открой, пусть музыка звучит, пусть поют на всех дорогах песни радости, песни там хвалы, радости». Я такой «Песни радости!» Открываю глаза и вижу. Что за унылый дух? Откуда он взялся? Хорошо, ладно, там, я не знаю, там, ну, взрослая молодежь. Но что с молодой молодежью не так? Что-то не то явно. То есть какой-то унылый дух, он сейчас правит нашими душами, да? Вот, вот, и нашими телами. И, знаете, это довольно странно. Странно, да, что... Еще меня иногда удивляет то, что вот где-то там...
мы такие грустные во время прославления, а выходим в фойе и начинаем радоваться, смеяться, так ура, ура, ура. Что с прославлением не так? Ну ладно, не надо мне писать в личку, что с прославлением не так. Ладно, я еще не готов к такой критике. Ну, да, то вдруг что-то не то мы реально делаем, но все же. Старость — это дело условное, понимаете, да? На мой взгляд, мы начинаем стареть не с наступлением пенсионного возраста, да, вот когда там нам исполняется 60 лет, мы такие, все, теперь я старый. А в тот момент, когда мы теряем дух юности, дух первооткрывательства, какую-то страсть, огонь и силу, исходящую изнутри. В этот момент мы начинаем стареть. И, к сожалению, этот дух можно потерять и в 12 лет, и в 70. Он теряется по разным причинам, иногда вполне по веске, мы об этом чуть позже поговорим. Но есть одна очень странная вещь. Ладно, я сейчас говорю про молодежь, но иногда я вижу уставших от жизни подростков. Однажды я спросил у своей сестры, которой было 13 лет, она поет. Я говорю, Лизочка, какая у тебя мечта? О чем ты думаешь вообще? Что ты себе представляешь в своей жизни? И она говорит, знаешь, пением себе на жизнь не заработать, поэтому я, наверное, буду думать о нормальной профессии. Я такой, Лизочка, откуда в тебе такие мысли? Почему ты об этом думаешь? Что за нормальная профессия? Кто тебе это сказал? Тебе 13 лет, ты вообще об этом не должна думать. Ты должна думать о том, что я буду лучшей певицей во всей вселенной и ближайших вселенных, ну, как бы вот отсюда. Я буду самый прекрасный, великолепный и завоюю все. Да? Но они так думают, они пытаются просчитать свою жизнь. Некоторые подростки наверняка, скорее всего, думают о своей пенсии уже. Да? Там, так, мне нужна официальная работа, чтобы я откладывал свою пенсию. Друзья, мир, он меняется каждый день. Да, последние 3 года нам показали, что открывать кофейню – это не самая лучшая идея, которая может тебе прийти в голову. Да, слава Господу, что он, ну, что у нас как-то сверхъестественно все происходит. Жена мне показывает, говорит, вот так сделай чуть-чуть, это там что-то не то. Да, наверное, борода. Шуршит борода. Шуршащая борода. Простите, пожалуйста, однажды вот человек сказал, я пришел на проповедь, а тут получился стендап. Знаете, радость в Господе, сила моя. Да, сегодня будет не стендап. Я искренне от всего сердца буду проповедовать вам вот, и Слово Божье. Но, друзья, вот этот дух юности, давайте мы дадим ему определение. Что это такое? Я не сказал его в Википедии, я придумал его сам. Дух юности – это состояние, при котором у тебя есть безосновательная, подчеркиваю, безосновательная уверенность, что все будет хорошо, что все получится, что мы все сможем. Халилюя, да, такое, да-да-да. Если тебя спросят, как, ты скажешь, не знаю, неважно, но все получится. Аминь. Это ощущение непобедимости, уверенности в том, что у тебя правда. Это дух, который заставляет тебя порой делать глупости, но и то, что ты бы вообще бы никогда не сделал. Это состояние, в котором рождаются гениальные и порой глупые идеи, которые меняют этот мир и делают его лучше. Все величайшие люди на Земле, которые, ну ладно,

давайте скажем, почти все величайшие люди на земле до конца жизни были страстными юнцами, которые, ну, как бы не успокаивались, пока не умрут. Да, вот. И только смерть их остановила. Они меняли этот мир. Внутри них горела миссия, страсть делать то, что они считали важным. У меня есть друг, его зовут Максим Рыбакин. Если он будет вдруг эту проповедь смотреть, или если вдруг он в зале, то привет тебе, дорогой друг. Знаете, он старше меня лет на 15, примерно 20. Но каждый раз, когда я с ним встречаюсь, я себя чувствую стариканом. Потому что он такой: брат! У него огромные открытые глаза, он такой смотрит: давай сделаем вот это. У меня есть какое-то помещение там в Самаре, давай там откроем кофейню, а давай еще этот бизнес замутим. А ты точно все получится. И знаете, я такой сижу, я понимаю: слушай, ну ты же понимаешь, что 95% твоих идей невоплотимы. А сам такой смотрю, такой: да, да, да. И вот внутри меня вот этот старикан сидит, который такой: о, ну что там, заладил со своими идеями. А сам понимаю: Господи, я хочу быть как он. Я хочу иметь этот дух, который говорит: да, давай, все получится. И знаете, если бы он просто был бы какой-то там человек, который просто подошел, начинает что-то тебе говорить, это одно. Но он успешный бизнесмен, у него много денег, и он нас очень даже вдохновил открыть нашу кофейню. То есть он классный человек, который даже там около 50 лет, в нем дух юности, в нем радость, которая плещет из него. Максим, спасибо тебе, где бы ты ни был, я тебе передаю привет. Мне очень нравится также Давид, который из Библии. Мы сейчас прочитаем место Писания. 1 Царств, 17 глава, 26 стих. Расскажу маленькую предысторию. Значит, там происходит битва между Израилем и филистимлянами. Старшие братья Давида пошли на войну. Ушли на войну, а Давид остался, потому что он пастух. И тут папа Давида подходит к нему и говорит: отнеси, пожалуйста, своим братьям еды. Вот тебе сыр, хлебушек, неси. Вот он несет. Вот. И когда уже пришел на поле битвы, он видит, что там стоит какой-то огромный мужик, который ругается матом на царство Израиля. И он такой вообще не понимает, что происходит, потому что все царство Израиля, ну, такие поджали хвостики, и вот так что-то такие: надо там костер развести, да, и, ну, как-то все отмораживаются от битвы, и он вообще не понимает, что происходит. Вот, и тут он, ну, до него дошло, что просто никто не хочет с ним драться, а он просто унижает царство Израиля, да, и воинство Бога. И тут в нем поднимается дух юности, он был и по возрасту юным, и по духу юным. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Мне нравится его настрой. Знаете, такой: кто этот необрезанный вообще? Вот. И это как мы читаем, такие вдохновляемся: Давид, красава вообще, да? Но представьте эту картину со стороны. Приходит такой парнишка, такой с сыром, хлебом: кто это необрезанный вообще? Знаете, ну иногда вот такие, знаете, в этом во дворе есть, которые такие самые такие вот, да не вот такие, но такие подходят: что тебе надо? Вот. И вот Давид вот в этом смысле, он какой-то вот такой был, с таким духом пришел. И если бы я стоял, ну, в воинстве, я бы посмотрел, я бы на Давида бы точно не поставил. Ну, потому что, вот это и вот это, да? Вот, и, соответственно, но мы знаем, чем история закончилась, да? Тем, что в нем поднялся дух, который говорит: у меня есть безосновательная уверенность, человечески безосновательная уверенность, что я тебя победю. Но у меня есть Божья уверенность, что я тебя точно победю. Да? И вот эту штуку знал Давид. Он был уверен в своей победе, потому что с ним Бог. Потому что уже несколько раз было, что он защищал свою паству от медведя, от львов или еще от кого-то. Вот. Поэтому, когда мы смотрим человеческими глазами, мы видим какую-то безосновательную уверенность в нем. Но есть основания, когда с нами Бог. Аминь. Аминь. Давид также написал множество прекрасных псалмов, и один из них я очень люблю. 102-й псалом, с 1 по 5 стихи. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». У кого в голове песня заиграла? «Благослови, душа моя, Господа». Олды, привет вам. Кочкин рулит. И благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Если вдруг вы не знаете, ну что это за песня, послушайте, пожалуйста. Янги. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь.

жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое. И последняя прекрасная фраза. Обновляется, подобно орлу, юность Твоя. То есть юность внутри нас, она может обновиться. Понимаете, вот это состояние внутри нас, оно будет обновляться, когда мы будем благословлять Господа, когда мы будем осознавать и не забывать благодеяние Его, что Он прощает нас, что Он исцеляет наши недуги, избавляет от могилы нашу жизнь. Когда мы понимаем, когда мы благословляем Бога, когда мы благодарим Его каждый день, юность внутри нас обновляется, и этот дух юности внутри нас поднимается. Аминь. Поэтому твоя юность, если вдруг сегодня у тебя унылый дух, то дух юности внутри тебя может подняться. Аминь. И ради этого я сегодня говорю в твою жизнь. Мне очень понравилась одна фраза, которую сказал Эдуард Анатольевич Гробовенко, когда пришел первый раз проповедовать на нашем молодежном служении. Я не знаю почему, это была самая короткая проповедь в моей жизни. Она длилась примерно 15 минут. Вот, я не знаю, может, он там спешил на самолет или еще что-то, но он сказал очень важную фразу, которую я до сих пор движим в жизни. И она звучит так. «Величайшее благо юности в том, что оно не имеет опыта». Оно. Величайшее благо юности в том, что оно не имеет опыта. И это действительно так. Когда у тебя нет опыта, когда ты не знаешь, что будет, если ты сделаешь вот так, вот так, вот так, ты готов ввязаться в битву, пойти вперед. Вспомните свое состояние в детстве, да, когда маленький ребеночек говорит, я стану миллиардером, я стану президентом. Вот, и они спрашивают, как? Я не знаю, как. Да? Я не знаю, у меня нет опыта. Но я попробую, и у меня все получится. И вот это благо юности, оно именно в этом. Но что может убить дух юности? Да? То есть мы можем понять что, вот из этой фразы, что дух юности может убить опыт. И вот что интересно, есть два вида опыта, положительный опыт и отрицательный опыт. И оба этих опыта, они могут убить дух юности внутри тебя. Давайте поговорим про горький опыт, да? То есть отрицательный опыт. Когда с тобой что-то произошло, и это оставило какой-то очень неприятный осадок внутри, это может быть разбитое сердце, какая-то неудача, ошибка, проигрыш. Возможно, у тебя было какое-то в жизни насилие, обида, травма, травля, неверие в тебя со стороны твоих друзей, знакомых, может быть, родителей, отсутствие каких-то отношений или еще чего-то. Это может быть на самом деле что угодно, что произошло с тобой. Но этот опыт, он оставил внутри тебя определенные руины. И поскольку это с тобой произошло, то ты сделал выводы. Выводы, например, что все парни хотят только одного. А все девчонки хотят только денег. Они вообще не захотят со мной общаться, раз у меня нет денег. Да? И в этом мире нельзя никому доверять. Знаете, такие пацанские паблики в ВК, там, надейся только на себя, кровь за брата, там это. И знаете, вот строятся какие-то такие штуки, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И вот люди из этого субъективного, негативного опыта начинают сочинять философию жизни. И вот к ним присоединяются другие и живут в этом, да, распространяя этот негатив, эту ложь. И мы начинаем ставить клеймо на людях, мы начинаем обобщать наш субъективный опыт и возводить его истину. Ну, допустим, пример. Ну вот, например, ты купил машину Toyota. Но ты неопытный, ты купил очень старую машину Toyota с пробегом 1,5 миллиона, например. И ты на ней едешь, она постоянно у тебя ломается, эта машина. Снова и снова. И ты там чинишь. Одно поменял, другое, третье, четвертое. И вот, значит, ты ее наконец-таки продал. И в следующий раз, когда кто-то спрашивает у тебя, слушай, а как тебе Toyota? Ты говоришь, ужасная машина. Просто кошмар. Постоянно ломается. То есть это твой субъективный опыт, ну, который у тебя произошел. Но объективный факт, что Toyota — это одна из самых надежных машин. Я вам ответственно заявляю. Да? Она у меня выглядит не очень. Как-нибудь я расскажу историю, которая произошла на прошлой проповеди. Вот. Но я вам тут точно могу сказать, что Toyota, что бы с ней ни произошло, она едет. Она не останавливается. Вот. И это могут подтвердить еще миллионы владельцев Toyota. Но из-за того, что с тобой что-то произошло, да, у тебя какой-то появился такой субъективный опыт, ты его начинаешь распространять и дальше. Соответственно, кто-то тут тоже подумает. Вот у нас, например, в церкви четкое ходит мнение, что Peugeot — это очень плохая машина. Ну, у кого-то что-то там случилось с Peugeot, и вот мы все уверены в этом, да. Мы уже, ну, храним это. Хотя я даже не знаю, я вот ни разу на ней, в принципе, не ездил. Вот. То же самое может быть. Вот, например, мы когда ездили с Лизой в Америку, вот жили там год, то ты можешь... Мы определяли гостеприимство города,
и вообще, хороший город или плохой. Не потому, хороший он или плохой, а потому,

как нас там встретили? То есть, допустим, мы прилетаем в Нью-Йорк, и нас там встретили на машине, привезли в Бруклин, поселили, дали нам свою кровать. Мы там выспались, встали рано утром, вышли на это, знаете, вот эта пожарная лестница, как в фильмах, выпили кофейка, встретили рассвет, такие, такой прекрасный, гостеприимный город Нью-Йорк. Вау! Почему? Просто потому что нас встретили, это наш субъективный опыт. Но однажды наши друзья поехали примерно за год до нас тоже в Нью-Йорк. Они прилетели туда, их никто не встретил. Они поехали в съемную квартиру Airbnb. А когда они туда зашли, она была в очень плохом состоянии, потому что была какая-то вечеринка, там везде было все очень плохо. И они оттуда просто ушли и ночью сидели на этом Таймс-сквере, вообще не понимая, где они находятся, что с ними происходит. Потом им пришлось снять отель за $250 в ночь. И у них был просто ужасный опыт встречи с Нью-Йорком. Но если бы они были бы неопытными, они бы потом были ужасный, негостеприимный город Нью-Йорк. Нью-Йорк — это Нью-Йорк, ему все равно на тебя, он просто такой, как он есть, да? Вот, и, соответственно, каждый город, вот который, вот мы заезжали, мы его оценивали по тому, как нас там встречают. Вот, и, соответственно, вот что делает негативный опыт какой-то, с которым ты столкнулся. Он ломает тебя, ограничивает, вселяет страх, вот. И что интересно, побуждает этот страх дальше распространять какую-то определенную ложь, в которую ты поверил, твой субъективный опыт. Ну, самое простое — это, допустим, люди боятся летать на самолетах. Почему? Потому что они, когда самолет падает, об этом говорят в новостях. Но почему-то в новостях не говорят: сегодня ни один самолет не упал. Было 5000 перелетов, и ни один самолет не упал. Вот если бы так говорили в новостях, люди, в принципе, не переживали бы. То есть у них не было бы страха летать. Но когда один самолет из этих там тысяч и тысяч рейсов падает, они такие: ой, самолет — это опасно, это страшно. Понимаете, да? Вот. Поэтому люди, пережившие травлю, начинают учить других, исходя из вот этого опыта, который они получили. Кто помнит школу? Каждая учительница рассказывает тебе, какие мужики, да, там, какой у нее сын, что-то там, что-то он какой-то неблагодарный, а вот женщина, а вот то, сё, десятое. Я не знаю, зачем учительница, ну, в таких среднеобразовательных школах рассказывает тебе про свою жизнь, когда тебе 6 лет, и ты вообще не понимаешь, зачем мне эта информация, когда нужно учить там математику или русский язык. Но я это так не любил, когда сидит вот учитель, который тебе преподает юриспруденцию, но он просто начинает тебе рассказывать какой-то свой опыт жизни. Я помню, один из учителей говорит: ой, эти протестанты. Я такой: так, стопэ. Что это такое? Ты о чем? Ну вот у него какой-то вот есть опыт, он что-то о ком-то знает, и он это распространяет. И это плохо, друзья, да, то, что есть какой-то негативный опыт, который убивает дух юности внутри нас, вот этот дух первооткрывательства, дух движения дальше. Вот. Есть несколько классных фраз, которыми я хочу с вами поделиться. По-моему, я их украл у Олега Борисовича Попова. Все. Вот. Спасибо, Олег Борисович. Если это не так, я буду рад. Хранить обиду и непрощение — это пить яд и надеяться, что умрет кто-то другой. Конечно, в основном наши проблемы сегодня связаны с тем, что мы на кого-то обиделись где-то. И знаете, вот эта обида — это как такая дверь для дьявола, который снова и снова сует руки в твою жизнь и говорит: да, ты имеешь право ошибаться, да, они плохо с тобой поступили. Из-за того, что тогда это случилось, ты сейчас не можешь нормально этот. Конечно, если бы ты родился в нормальной семье, если бы тебя поддерживали, то у тебя все получилось. А так ты ничего не можешь. Да, конечно, не можешь. И ты с этими мыслями живешь, потому что в тебе живет обида. Но пока ты не закроешь эту дверь, ты просто вот будешь пить этот яд, умирая, и надеяться, что кто-то другой будет от этого страдать. Но другим все равно, ну, которые тебя каким-то образом обидели. Может быть, им даже не все равно, да? Но все равно ты страдаешь с этим. Поэтому, конечно, обиду нужно закрыть раз и навсегда. Нужно с этим разобраться. Вот, потому что это то, что не будет тебе давать двигаться дальше, то, что будет снова и снова убивать твой дух юности внутри тебя. Еще одна фраза классная. Лучше я буду ошибаться, думая о людях хорошо, чем прав, думая о них плохо. Знаете, да, есть люди, которые: да я же говорил, что он такой, я же говорил, что это будет плохо, я же говорил, что он такой. И вот этот негатив, знаешь, с которым ты живешь, и ты всех подозреваешь, это абсолютно две разные перспективы жизни. Одно дело, ты такой: ну я же говорил. Конечно, ты всегда будешь прав, если ты найдешь плохих людей, да? И ты будешь находить подтверждение, когда ты будешь говорить, что он плохой, он неправильный. Это все люди, ну в каком-то смысле они что-то делают. Но с другой стороны, если ты будешь жить таким образом, что... я верю, что он хороший. Но если он ошибется, значит, я ошибался. Окей. Ну, да. Ну, значит, плохой. Но я все равно буду верить в хорошее в людях. Аминь.
Давайте жить так, реально, давайте избавляться от обид и думать о людях априори хорошо. Это вот разница между американцем и русским, я его просто обожаю. Это когда ты встречаешься с американцем, изначально ты для него хороший, и ты должен переубедить его, что ты плохой. А когда встречаешься с русским, то изначально ты плохой, и ты должен переубедить, что ты хороший. Да? И вот эта вот разница, она очень сильно меняет. Слава Богу, что в церкви не так. Аминь. Есть мудрость бесовская, она говорит, у тебя есть основания обижаться. И это правда, да, у тебя есть основания обижаться. Но есть мудрость Божья, которая говорит, у тебя есть основания простить. Аминь. Не позволь горькому опыту убивать твою жизнь. Не позволь горькому опыту глушить дух юности внутри тебя. Забудь, обновись. Аминь. Аминь. Положительный опыт. Знаете, он тоже может убить дух юности внутри тебя. Что это может быть? Это может быть сладость прошлых побед. Возможно, ты там спортом занимался, у тебя были какие-то победы, ты был каким-то чемпионом, но ты получил травму, у тебя были классные перспективы, и ты его получил, и ты больше не можешь заниматься спортом, и ты живешь этими мыслями, ой, как было тогда хорошо. Или, допустим, какая-то ностальгия определенная, что вот в детстве, когда мы собирались всей семьей на праздники. Лиза мне каждое Рождество это припоминает. Вот мы ходили в католический храм, а теперь что? А теперь мы в кофейне работаем. Я так рада, счастлива. Но, да, и вот этот положительный опыт, он вместо того, чтобы просто дать себе радость от того, что это было в твоей жизни, ты можешь, наоборот, огорчаться на какие-то такие вещи. Я в себе заметил очень странную вещь. Она произошла, когда я сочинил песню «Орлы». Я сочинил ее, мы спели, она так прекрасно вошла вообще во все русскоязычное христианство. Ее начали петь практически в каждой русскоязычной церкви мира. Мы записали песню ее, выпустили. И знаете, что после этого произошло? Мне такое, возможно, это самая лучшая песня, которую ты сочинил. И больше хороших ты не сочинишь. Я этот голос услышал внутри себя. Я реально неделю ходил с этой информацией, что реально есть люди, которые сочинили свою последнюю хорошую песню. Я знаю таких, я их видел. А что, если это так со мной? Она действительно такая певучая, она такая классная, глубокая. Я реально ходил и переживал. И знаете, иногда самые сложные моменты, они происходят после самых больших побед. Я не знаю, замечали вы это или нет. Да, но когда ты к чему-то стремился, шел и дошел, и сделал, и на следующий день у тебя такое... Да, это как пророк, который... пророк Илия, по-моему, да, который вот этих... Валаамовых парней победил, и на следующий день, или прям сразу после этого сел у куста, говорит, хочу умереть, так все плохо. Чувак, ты вообще сейчас только что уничтожил целое войско каких-то шаманов непонятных. Бог тебе дал такую победу. И реально вот после положительного какого-то опыта иногда у нас приходит какое-то расстройство, разочарование и какой-то, знаете, вот момент, что нам снова нужно начинать все сначала. Поэтому, к сожалению, опыт, он может убить дух юности внутри тебя. Хочу сказать 7 вещей, которые будут подогревать дух юности внутри тебя и снова его разогревать. Это слово, словно, знаете, топливо в котел твоего духа юности. Первое – твори. Творить – это потрясающе. Это, на мой взгляд, это одно из самых важных, что мы должны в жизни делать. Не просто повторять что-то за кем-то. Посмотрите на себя, вы уникальный. Бог вас создал уникальным, Бог не создал нас одинаковыми. И есть какая-то сущность Творца внутри каждого из нас. Для меня это супер актуально, потому что я обожаю писать песни. Для меня это каждый раз чудо. Я сел, взял что-то, соединил, спел, а потом это вышло, и это касается жизни людей. Вау, это же творение. И это так здорово, знаете, вот быть Творцом. Вспомните себя в детстве. Вы постоянно что-то хотели сделать, сами сотворить. Вот это мое личное. И знаете, у меня есть в жизни там много творений, там песни, книги даже я писал, еще что-то. Но я вам хочу сказать, у меня есть одно творение, которым я горжусь особенно. Берешь пельмени. Сначала варишь. Потом обжариваешь. Потом на эти пельмени сверху разбиваешь взбитое яйцо с молочком. А потом сверху натираешь сыр. Накрываешь крышечкой. И это называется амрен. Я сотворил это блюдо. Иногда я угощаю своих самых близких друзей этим блюдом, амреном. Это производство от слова, производное от слов карен и омлет. Да?
Вот. И знаете, это такое вот ощущение, я что-то сотворил. Я не знаю, я нигде такого блюда не видел. Я не видел даже, чтобы где-то в лайфхаках его там делали. Думаю, вау, у меня есть мое личное творение. И знаете, вот дух юности внутри тебя, он жаждет каких-то таких вещей, чтобы ты не просто изо дня в день варил макароны, а что-то сделал особенное, что ты, может быть, никогда не делал. Аминь. И это, может быть, тебе кажется чем-то как бы не сильно духовным. Карен, о чем ты сейчас вообще говоришь? Говоришь, у нас же не кулинарное шоу. Но знаете, жизнь, она складывается из маленьких

деталей, когда ты привыкаешь к тому, чтобы что-то творить. Аминь. Учиться. Простите. Ладно, у нас сегодня много.

Армен, да проповедуешь, ладно? Я говорю, ну вы все поняли, и ушел. Подбегаю к машине, а она стоит на месте. Оказывается, кто-то подумал, что эвакуируют мою машину почему-то. Я до сих пор, у меня чуть-чуть как бы это, я слова путаю из-за этого. Вот, потому что так еще проповедь в нашей церкви никто не заканчивал. Извините, у меня машину эвакуируют. Ну, вы все поняли. Вот, и ушел. Вот, поэтому второй пункт, который будет поднимать вас в дух юности, он звучит так. Учиться. Мы должны учиться постоянно. Я один из тех людей, кто не любит учиться, в классическом понимании этого слова, то есть сидеть на лекциях, но кто-то обожает, я не знаю, вот, вот Вика обожает сидеть и слушать лекции. Мне тяжело на лекциях, но я учусь по-другому. Да, я когда был в Америке, вот из лекций я получал меньше всего. Больше всего я учился от атмосферы, от людей, от наблюдения за их поведением, да, от того, что я впитывал какую-то определенную атмосферу. И ты просто пойми, от чего ты учишься. Я очень часто учусь от природы, когда я созерцаю что-то, когда я просто молчу, когда я вижу, как Бог что-то творит. Я учусь от примеров. И нам очень важно быть открытым к тому, чтобы постоянно учиться. И, возможно, есть люди, от которых ты думаешь, нет, от него точно ничему не научусь. Но я уверяю, даже если в Библии осел заговорил с кем-то для того, чтобы что-то ему сказать, то и Бог может с нами разговаривать через что угодно и учить нас. Аминь. Давайте будем открытыми, чтобы дух юности у нас снова и снова поднимался. Ввязывайся в авантюры. Пункт 3. Сразу предупрежу, я не имею в виду продавай квартиры и вкладывай в пирамиды, да, деньги для того, чтобы что-то заработать. Я не про это говорю. Вот. Однажды мы с Лизой, кстати, хотели продать квартиру, чтобы вложить ее в рок-группу. Это тоже очень плохая авантюра. Я вас уверяю. Но есть такие авантюры, и Лиза мастер в этом. Просто я ее обожаю за это. За то, что она так сильно обогащает мою жизнь. Однажды мы прилетели на остров Тенерифе. Он... Ну, это типа часть Испании. И он называется остров. И вот мы однажды, значит, прилетели и пошли на пляж, отдыхаем. И Лиза говорит, давай возьмем велосипеды. Я такой, давай. Взяли велосипеды. Ну, велосипеды и велосипеды. Ну, такие обычные. И Лиза говорит, ну что, поехали? Я говорю, поехали. И она говорит, ну, вокруг острова. Я такой, вокруг острова? Зачем? Что? Она такая, ну вот, ну это же остров. Ты вот так с одной стороны выезжаешь, и с другой приезжаешь. По кругу. Я такой, Лиза, ты что? Лиза, зачем это нужно? Я смотрю на нее, она в сланцах и в платье. Я говорю, Лиза, это невозможно. Зачем это делать? Ну, Лиза такая, нет. И, представляете, мы поругались из-за этого. Мы реально поругались. И мы так сильно поругались, что мы потом уснули на траве где-то там, вот такие, ну, уставшие. Чтобы вы понимали, окружность этого острова 324 километра. То есть мы бы ехали, наверное, 2 недели. Но если бы я был мудрым мужем, знаете, что я бы сделал? Лиза сказала, Карен, поехали вокруг острова. Я бы сказал, поехали. И мы бы проехали 7 километров, может быть. Лизочка бы устала такая, слушай, ну, давай, наверное, в следующий раз. Я бы сказал, точно, да? Ну, ладно. И этот момент сохранился бы в нашей жизни, знаете, как такая, вау! Дух юности поднялся бы внутри в нас очень сильно. И это было бы потрясающе. Знаете, вот если бы не... дух вот этот юности внутри Лизы, мы бы никогда не открыли бы кофейни. Ну, потому что это, ну, в это нужно ввязаться в эту авантюру. Иногда есть такие вещи, в которые тебе нужно просто ввязаться, войти в это и сказать, да, давай попробуем. Почему нет? Да? Ну, потому что мы становимся чересчур просчитывающими вот эти вот пути, а получится, не получится. Я благодарен Господу, что у меня есть Лизочка. Давайте ей поаплодируем. Каждую мою проповедь мы будем аплодировать Лизе. Это все благодаря тебе. Аминь. Четвертый пункт. Будь мотивированным. У нас есть культура в молодежном служении, что мы не ждем, я лично не жду, что ко мне придет Алексей Романов, который скажет, Карен, ты такой классный, Карен, ты такой супер, такой молодец, а хочешь написать песню, а хочешь записать альбом? Карен, вау, спасибо тебе большое. Хоть Алексей Романов и проповедует каждую проповедь и приводит какой-то пример с Кареном, да, мне, конечно, это приятно, но я не скажу, что я на этом держусь вообще по жизни. Иногда есть люди, которые вот с таким бездонным ведром ходят по всем церквям, по служениям, говорят, ну похвалите меня, я так хорошо сделал, мне никто не похвалил. Это не должно быть твоей мотивацией. Ты сам должен быть мотивированным изнутри. Я не представляю, чтобы кто-то подошел ко мне и сказал, Карен, это так важно писать песни. Пожалуйста, давай. Да? То есть это приятно, когда люди так говорят, но это точно не то, чем я мотивирован. Но потому что изнутри я понимаю, почему это важно. Почему важно увидеть стадион поклоняющихся людей. Аминь. Поэтому будь мотивированным. И это огромная часть духа юности. Пятое. Превращай святую досаду в действие. Что такое святая досада? Приходит человек и говорит, вот здесь
мусор валяется.

Знаете, есть такие люди, которые приходят и находят постоянно какие-то минусы везде. Вот они заходят, у вас там что-то это не то. Особенно вот когда у тебя кофейня в Москве, ты примерно понимаешь, что есть люди, которые приходят такие, вот это не то, это не то, это не то. Да? И особенно когда это твои сотрудники, которые просто говорят, вот это не то, это не то. И ты такой, да сделай ты с этим что-нибудь. Преврати свою святую досаду в действие. Я тебе открою секрет. Если ты видишь какую-то несправедливость, которая есть в этом мире, и она тебя очень сильно раздражает, скорее всего, это Бог стучится в твое сердце и говорит, меня это тоже раздражает, но у меня на этой земле есть твои руки. Поэтому возьми и измени это. И знаете, много людей нашли свое призвание, когда мне говорят, как найти свое призвание. Просто услышав боль внутри себя, что нужно что-то изменить. Поэтому обязательно превращай свою святую досаду в действие, иначе эта святая досада, она в тебе зачахнет, убивая твой дух юности. Шестое. Ошибайся. Это нормально ошибаться. Ты не мог ходить на двух ногах, пока не упал 1000 раз, вот когда ты был маленьким. Но чем мы больше растем, тем больше мы боимся ошибок, мы боимся совершить ошибку. Из-за этого мы практически не делаем ничего. И это большая опасность для нас, да? И из-за боязни ошибок не предпринимать какие-то следующие шаги. Аминь. Поэтому все великие люди ошибаются. Я вам открою еще один секрет. Разница между человеком, который снимает, например, клип, и человеком, который не снимает клип, в том, что этот берет ответственность и ошибается, а в том, что этот не берет ответственность и не ошибается, и не делает ничего. Я это кучу раз видел, когда мы снимали, например, клип «Я склоняюсь», мы делали это с Сережей Шубиным, и он такой, мы возьмем очень классную камеру в аренду. Я такой, вау, круто. И мы ее берем, он говорит, я вообще первый раз ее в жизни вижу, что-то надо нажимать, мне какой-то мастер нужен. Так. Я говорю, так, подожди, мы же тут клип снимаем. Он такой, ну да, как бы разберемся. Вот. И как-то сделали, сняли, да, ошибались, да, у нас что-то получилось не так, как хотели, но по-другому никак. Ты не можешь научиться, пока ты не будешь ошибаться и через эти ошибки расти. Аминь. Поэтому ошибайся, это норм. И седьмой пункт. Принимай вызов. Я вам расскажу последнюю историю, которая, возможно, стала одной из ключевых в моей жизни касательно призвания. Когда мы только, когда только стал лидером вот, прославления молодежного, мы собрались на выезд, и у нас появилось видение о стадионах поклоняющихся людей. Мы так вдохновились. И если вот посмотреть на то, что было и то, что стало, конечно, это очень-очень разные вещи абсолютно. Вот. Но тогда мы просто вдохновились и сказали, да, Господь, мы возьмем это видение. У нас не было альбомов, у нас не было песен, у нас не было аппаратуры, ничего не было. Но мы приняли решение, что мы пойдем туда. Но плюс ко всему у меня еще не было работы. Вот, потому что я искренне, постоянная работа, да, то есть я где-то подрабатывал, здесь ночным пекарем в церкви работал, и там колонки таскал. И вот в одной конторе, в которой я таскал колонки, там были хозяева, хозяева были христиане. И вот один из них, он полжизни положил для того, чтобы развивать музыку прославления в России. Он очень классный музыкант, замечательный человек, и мы с ним едем, общаемся. И вот... Как-то разговор зашел о том, какие у нас мечты, что. И я начал рассказывать о том, что я мечтаю о стадионе поклоняющихся людей. Я верю, что мы будем записывать альбомы, песни, которые будут петь во всем мире. Я верю, что когда-то с этого мы также сможем и деньги зарабатывать даже. Но это вообще не самое главное, но что мы когда-то сможем себя даже обеспечивать. Я такой просто мечтаю вслух, и он такой, знаете, что говорит? Говорит, никогда этого не будет. И он прям, знаете, ну как бы типа, молодец, Карен, такие классные. Нет, никогда этого не будет. Я прям цитирую, наш русский человек, он никогда не будет покупать музыку. Он никогда не будет это. Да я уже пробовал, полжизни на это положил. Да это невозможно. И я сижу, парень, который не попадает в ноты, который особо глобально ничего не добился. И мечтаю о стадионе поклоняющихся людей. И тут стоит человек, который там, вот второй барабанщик группы «Звери», он крутой музыкант, у него там своя контора, и говорит, никогда этого не получится, потому что у него есть этот опыт. И знаете, в тот момент у меня был выбор сказать, ну как-то согласиться с ним, сказать, ну согласен, ну да, да, да, в России, скорее всего, такого никогда не будет. И в принципе, я был бы прав, наверное. Да, если бы согласился, то не было бы. Аминь? Не аминь, согласен. Но тогда я так посмотрел на него, и я не помню, то ли я вслух сказал это, то ли про себя. Сказал, посмотрим. Посмотрим. И сегодня мы оборачиваемся на эти 10 лет, мы видим, что мы уже записали 10 альбомов прославления. Команда «Слово жизни» Music — это одна из самых влиятельных команд прославления. И Бог, Он изливает все больше и больше. Потому что тогда мы сказали «да», и мы понятия не имели, как это произойдет.
Я искренне не имел понятия как. Но сегодня огромные плоды, которые мы видим,

Аминь. Поэтому, когда кто-то подходит ко мне в команде прославления и говорит: «Карен, вот у меня есть такая классная идея», я понимаю, что это не классная идея. Со своего опыта я говорю: «Слушай, дорогой человек, у меня не получилось. Я тебе честно говорю. И у меня есть ощущение, что, скорее всего, у тебя не получится. Но, пожалуйста, не верь мне на слово. Переубеди меня. Сделай так, чтобы получилось, потому что ты свеженький, ты молодой. Я уверен, что у тебя, скорее всего, это лучше получится. Переубеди меня, что я не прав». Поэтому принимай вызов. Если кто-то тебе говорит, у тебя не получится, такой: «Ну хорошо, посмотрим». Угу. Мне очень нравятся вот некоторые люди, которые говорят: «Да, конечно, получится». Получится? Как? Да не знаю. Вот и последняя фраза очень классная, которую я однажды уже говорил. Она звучит так: «Change your how to wow». Знаете, это такой невероятный скилл, который, если мы приобретем, мы, во-первых, окружим себя друзьями. Мы изменим свою жизнь и жизнь других людей. Когда кто-то подходит к тебе, допустим, там, 4-летний ребенок, и говорит: «Я хочу стать миллиардером». Если ты ему задашь вопрос: «Как? Ну как ты это сделаешь? Скажи, облигации, инвестиции, крипта, нефть, что? А ты знаешь, что миллиардеров не так много? Как ты собираешься это сделать?» Если ты будешь ему задавать вопросы «Как?», он скажет: «Я не знаю, но я буду». Ну потому что он просто в это верит. Иногда мы, знаете, то же самое делаем друг с другом. Если муж прибегает к жене и говорит: «Жена, я хочу новый Lexus». И жена говорит: «Но как мы сейчас себе его позволим? Как? Скажи. Вот если у нас ипотека, еще это, еще то. Ну какой Lexus? Иди просто работай, давай жить нормально». Да? Вот не мудрая жена именно так и скажет. А мудрая жена скажет: «Вау! Вау! Ты такой классный муж! У тебя такие классные мечты! Она удобная, ну-ка покажи». И жена вот так сделает, и муж такой: «Да-да-да, я так тебя люблю, спасибо, что ты веришь в мои мечты». И, скорее всего, он не купит этот Lexus, я вам секрет открою. Но он будет так благодарен, что ты верила в него, а, возможно, и купит, потому что из-за того, что ты верила в него, он вдохновится, он найдет какую-то новую работу, он больше денег заработает, и это изменит мир. И я вас уверяю, если мы это ведем в нашей церкви, но когда кто-то приходит с идеей, мы скажем: «Вау! Вау, искренне». Может быть, мы скажем «Вау» не на саму идею, но на настрой. Скажем: «Вау, у тебя такой классный настрой, мне это нравится. Давай-давай-давай, попробуем». То это изменит нашу жизнь, изменит наш дух юности и вдохнет нас. Аминь. Давайте вместе встанем. Чуть-чуть задержал я проповедь, но ничего страшного. Последний стих, который сегодня хочу процитировать, это стих, который мы знаем наизусть, о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Мы должны всегда помнить, что наш источник, он в Боге, и наш дух юности, он будет обновляться подобно орлу, потому что у нас есть Господь. Аминь. Если у тебя сегодня есть с этим проблемы, и ты чувствуешь себя уже старым, свои 16 лет или 25, давай мы сегодня вместе помолимся просто. Давай мы закроем глаза, поднимем руки к Богу и скажем: «Господь, мне нужна Твоя сила, Господь. Мне нужно, чтобы Ты поднял во мне этот дух юности, снова взгрел во мне, Господь, эту страсть, которая была у меня, когда я был маленький, Господь. Прошу Тебя, просто излей какую-то святую амнезию в меня, чтобы я не думал о том пути, который ждет, Господь, но чтобы этот опыт, который был во мне, чтобы я его забыл, Господь, чтобы он не мешал тому, что Ты хочешь для меня приготовить, что Ты уже приготовил для меня, Господь. Помоги мне видеть эту жизнь глазами веры, Господь, не смотреть на стены, которые стоят предо мной, но видеть двери в этих стенах во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня стоит здесь, на этом собрании. Во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы Ты пробудил дух юности, Господь. Если это маленький уголечек, Господь, мы знаем, что Ты можешь снова поднять эти мечты, эти желания, эти стремления, эту безосновательную уверенность, что все у нас получится, что все будет хорошо, что мы сможем быть здоровыми, сильными, худыми во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга, Господь. Мы благословляем человека справа и слева, и спереди, и сзади, Господь, чтобы в нас поднялся этот дух, эта сила и эта страсть прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываетесь сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт. Анджела и Вероника.

0: Oh, man.
1: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать. И вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система, или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу, и это то, что вы должны делать. А расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята. Знаете, вы составляете свои песни, пишете? Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слушаю, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника.
2: Hey! Yes! Hey!
1: Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо

0: только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл.
1: Kick it, Bob.

0: Бам-бам-бам-бам! Lord, have mercy.
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да. Как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Allies за него, да? У тебя карьера соло. Allies выступали вместе в лучшей части десятилетия, в божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Records постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальное история. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник, в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику, знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером. Приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну, давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднований Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

0: Что произошло, когда еврей-атеист побывал на небесах, принял Господа и Библию? Об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, тележурналист, и сегодня я здесь с Гарри и Ширли Кивиловиц. Что с вами произошло, когда вы уехали в возрасте 24 года? Гарри, какой была ваша жизнь в 24 года?
2: В 24 года я был судебным стенографистом. Мы жили в Вильмингтоне, и будучи на пике своей карьеры, дела у меня шли очень хорошо. Мы жили в прекрасном, огромном доме в пригороде. К 24 годам у меня в банке лежало столько денег, что я мог быть кредитором. Мы покупали очень дорогие машины, ездили в путешествия, покупали старую мебель. Но, оглядываясь на свою жизнь, я понимал, что она пуста.
0: Почему пуста?
2: Я очень много работал, зарабатывал много денег, и жизнь просто утратила смысл. Она была пустой.
0: Она была не только пуста, но и напоминала бомбу замедленного действия.
2: Все началось с момента, когда Ширли познала Господа и стала иудейкой. Я рос в таком доме, где имя Иисуса имело для меня негативное значение.
0: Подождите, когда вы женились на Ширли, то знали, что она не еврейка?
2: Когда мы поженились, она приняла иудаизм.
0: Почему вы приняли иудаизм?
3: Сид, причина, по которой я это сделала, состояла в том, что принятие мной иудаизма налаживало отношения с его семьей. Иначе они могли утратить связь с сыном. Я знала, что в моей семье такого не должно произойти. И моя цель, Сид, состояла в том, чтобы мои дети выросли и знали свою религию.
0: Но вы бы изменили это сейчас?
3: Вы знаете, нет, потому что я верю, что Бог один. Я верю, что Он был Богом Авраама, Исаака и Якова. Но, к сожалению, у меня не было особенных отношений с Иисусом в то время. Я даже не знала, что это возможно. Я просто не знала об этом. У меня не было связи с Иисусом.
0: Почему вы изменились?
3: Я и не поняла, как это произошло. Все, что я сделала, это осознала, что Бог Авраама, Исаака и Якова был обещанным Мессией. И с того момента, как я приняла его, я верю, что он существует не только, чтобы мы знали о нем, но и общались с ним. Ему нужна двусторонняя связь с нами.
0: Итак, Гарри, вы пытались отговорить ее от этого шага?
2: Это было очень сложно. До этого Ширли была большой трусихой. Она боялась своей тени. А теперь ее жизнь вошла в нужное русло. Она стала более уверенной в себе. Ее жизнь стала намного лучше. Меня это беспокоило, потому что, во-первых, я ревновал и не поощрял этого. Во-вторых, она постоянно говорила об Иисусе. А я относился к нему негативно. К тому же, я очень разочаровался в своей профессии. Она не доставляла мне удовольствия. Когда я рос, то все говорили, что только американская мечта приносит счастье. И я верил в это. И вот мне 24 года, я воплотил американскую мечту в жизнь, но счастье она мне не принесла. Я обеспечил себя материально, но счастье мне это не принесло.

0: принесло. И однажды я сказал, я больше так не хочу. Я начал пить.
1: Вы пили раньше?
0: До этого я не пил даже по праздникам. А теперь я стал заядлым алкоголиком. И это произошло очень быстро. Знаете, когда в моем организме не было алкоголя, я чувствовал дискомфорт. Но, будучи пьяным, я справлялся с работой и даже мог водить автомобиль. Через 7 лет я понял, что не могу бросить пить, но за помощью не обращался, так как был слишком гордым для этого. И в результате мой день начинался с наркотиков и заканчивался алкоголем.
1: Смешивать наркотики и алкоголь очень опасно.
0: Да, вы правы. Теперь я понимаю, что это опасно. Но сейчас мы говорим о событиях 20-летней давности. 5 раз в неделю я покупал себе наркотики за $700 и при этом не переставал пить.
1: И это вам помогло?
0: Нет, мне становилось все хуже. Моя депрессия становилась еще сильнее. И я, как уже говорил, был слишком горд, чтобы обратиться за помощью. Я работал стенографистом в отделе криминалистики и видел, каким может быть будущее у детей алкоголиков и наркоманов. И я знал, что подобное будущее ждет и моих детей. В течение 7 лет пьянства я растратил почти все наши деньги. И все, что у меня осталось от прежней жизни, это страховой полис.
1: Гарри, вы осознавали, что обокрали своих детей? Вас беспокоило, что вы лишили их того будущего, которое они заслуживают?
0: Моя депрессия затянулась на 7 лет. Это был порочный круг. Но я любил своих детей, любил свою жену.
1: Ширли, почему вы не помогли ему? Ведь все это происходило на ваших глазах.
2: Для меня это было очень тяжелым временем. Я оказалась в сложном положении. Я стала близка с Господом. И о том, что составляло 95% моей жизни, мой муж не хотел даже слышать. Поэтому я даже не пыталась говорить с ним о выпивке. Такие разговоры приводили его в ярость. И все, что мне оставалось, это молиться.
1: Когда вы говорили с ним об Иисусе, как он реагировал на это?
2: Плохо. Я помню, как однажды утром, когда он брился, наш 5-летний Стивен вошел к нему в ванную и с детской наивностью сказал: «Папа, когда я умру, то попаду в рай. Ты тоже попадешь туда?» В этот момент я поняла, что лучше уйти. Я ушла в комнату и начала молиться.
1: А как вы отреагировали на это?
0: Я помню, как сказал Ширли, что если еще раз услышу от нее об Иисусе, то подам на развод. Так больше не могло продолжаться. Я не хотел слышать это имя в своем доме.
1: Почему?
0: Я помню, еще живя в Бруклине, нас, евреев, избивали за то, что мы якобы убили своего Бога. И с таким отношением к жизни я и вырос. Мои дяди после освобождения из концлагерей во время Второй мировой войны показывали мне фотографии изувеченных людей и говорили: «Вот что христиане делают с евреями».
1: Запомните эти слова. Мы к вам вернемся через несколько секунд, потому что с Гарри произошло чудо. Это сверхъестественно. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, я Сид Рот. Сегодня здесь Гарри и Ширли Кивиловиц. Если бы вы были евреем, а ваша жена, приняв иудаизм ради семьи, вдруг влюбляется в другого мужчину, в Иисуса, Мессию. В то время Гарри был на вершине своей карьеры. У них было материальное благополучие, но он недоволен, что его жена верит в Иисуса. И причиной тому антисемитизм, который преследовал еврейский народ. Он ревновал, что его жена обрела мир. Он начал пить, хотя раньше не был склонен к этому. Стал алкоголиком, затем стал наркоманом. Он был в отчаянии. Насколько все было плохо? Расскажите мне о самом ужасном дне вашей жизни.
0: Мне было так плохо, что я даже не хотел думать. Я знаю, что это звучит дико, но я помню, как покупал настойку, процеживал ее и пил. Мне просто хотелось покончить с жизнью.
1: Что с вами происходило, когда вы думали о самоубийстве? Вы думали о том, куда вы попадете, если умрете?
0: Я думал, что, умирая, человек просто исчезает. Я верил, что после смерти ничего нет.
1: То есть вы перестаете существовать?
0: Правильно. В это я верил, и этого я хотел.
1: Почему? Жизнь невыносимо тяжела?
0: Жизнь меня угнетала. Я не видел выхода. Я не верил в Библию. Но я верил в ад, потому что я жил в нем на земле. И жизнь для меня была худшим, что со мной могло произойти.
1: Разве вы не боялись оставить детей?
0: Я думал, что без меня им будет лучше, потому что они избавятся от отца-алкоголика и наркомана. Я думал, что Ширли, наконец, избавится от мужа-алкоголика и плохого отца. Единственный источник дохода, который остался у нас после растрат, это страховой полис. Я сел в машину и поехал на север в Нью-Джерси. Я ехал со скоростью 65 миль в час, поставив машину на автоматический режим. Я направлялся к определенному месту и был счастлив. Я придерживался мнения, что чудеса невозможны. Я не верил в существование жизни после смерти. Я не верил в Библию. Я всегда считал, что Бог — это выдумка человечества. Итак, я ехал и ехал по дороге.
1: Простите, а вы видели, что он в отчаянии, Ширли?
2: Я видела, что он очень подавлен, в худшем смысле этого слова. Но я не знала, что это настолько серьезно.
1: Вы ехали к Данби.
0: В этом месте дорога разделялась. Именно в этом месте дорога словно разрывалась. Здесь начинался 9-й въезд на шлагбаум Нью-Джерси. Тут три линии слева предназначались для машин, другие три — для грузовиков, а посередине была дамба. Я ехал прямо на нее, но за секунду до удара я поднялся над машиной и ощутил...
1: Подождите, а кто поднял вас?
0: Я не могу объяснить этого, Сид. Я лишь знаю, что не вел больше машину. Даже не находился в ней, я лишь почувствовал себя во власти Создателя Вселенной, в чье существование я не верил еще и секунду назад. Он показал мне очертания горы и сказал: «Послушай, если ты хочешь быть со мной, как все вечное, то ты должен взобраться на гору». Он сказал, что Библия — это его слово, и что я должен прочесть ее. Он сказал, что я должен слушать его, потому что он будет говорить со мной. И уже через секунду я вновь сидел в своей машине.
1: Что же произошло с машиной в ваше отсутствие?
0: Я даже не представляю, Сид, но я смеялся, кричал и стучал по рулю. Я сказал себе: если теперь мое прошлое позади, то не время сводить счеты с жизнью. Я повернул назад и засек время. Во время моего отсутствия машина проехала 8 миль. Первым делом я решил поехать к маме. Она лечилась от психического расстройства, и я сказал себе: я, наверное, все-таки не поеду к ней. Если я расскажу историю, то и мне назначат лечение. Я развернулся и поехал домой к Ширли. Знаете, она молилась за меня 7 лет.
1: Подождите, он вошел в дом, вы посмотрели на него, и что вы увидели, Ширли?
2: Я уже говорила, с ним что-то произошло, он изменился.
1: Что изменилось в нем?
2: Он весь сиял. Раньше он был подавленным, угнетенным, а теперь его лицо сияло. Я поняла, что с ним что-то произошло. Я не могла поверить в это. Я не видела его улыбки уже очень давно.
1: И что вы сказали ей?
0: Я вошел в комнату, она посмотрела и спросила: что случилось? Для себя я решил, что никому не расскажу об этом. Да и кто бы мне поверил? Она переспросила. Я посмотрел и сказал: Ширли, я видел Бога. Я думал, что она рассмеется, но она сказала: Гарри, я верю тебе. И знаешь что, Гарри? Там было еще что-то. Я из Бруклина и с надменением спросил: «Еще? Да что ты можешь знать? Ведь это я был с Господом, а не ты».
1: Теперь вы знаток в этом. Из атеиста вы превратились в эксперта.
0: Итак, она сказала: «Гарри, Библия говорит о большем». Я сказал ей: «Милая, я верю в Библию». Тогда она принесла Библию и открыла Новый Завет, но я остановил ее. «Ширли, это не еврейская Библия, а я еврей. Я не принимаю этой Библии». Но она поступила мудро. Она принесла Библию, с которой мы венчались. И в разделе Нового Завета лежала звезда Давида, и я сказал, «Да, это еврейская Библия. Я верю в нее». Она показала мне книгу пророка Исаии, главы 7, 9, 53, и сказала, «Мой Бог, вот это чистое возрождение, и здесь все об этом». И я сказал, «Эммануил, войди в мое сердце, стань моим Господом, избавь меня от наркотической и алкогольной зависимости».
1: Но вы пили. Выпивка стала смыслом вашей жизни.
0: Ох, Сид, если бы вы знали, как много я пил до этого момента. Каждый день я выпивал около 500 граммов скотча.
1: По 500 граммов скотча?
0: Каждый день.
1: Остановимся на этом. Мы к вам сейчас вернемся. Полностью освободиться от депрессии, алкоголя и наркотиков. Но это еще не все. Оставайтесь с нами. А теперь, Гарри, давайте продолжим наш разговор. Итак, вы не хотели читать Новый Завет. И тогда Ширли прочла вам место из Писания пророка Исаии. И о чем вы тогда подумали, услышав все это? Вы почувствовали, что это из еврейского писания?
0: Нет, я рос в общине, в консервативной общине. И это было нашей жизнью. И когда я читал писание пророка Исаии, то я думал, что все это ложь. Все, чему нас учили, не соответствовало правде. Но затем я сам начал читать Старый и Новый Завет.
1: Вы поразили меня тем, что сказали, что вы начали верить в Писание и начали молиться за людей. Приведите пример, за кого вы молились, и что же произошло с этим человеком?
0: Прочитав Библию, я поверил в нее. Там сказано положить руку на больное место, и тогда оно исцелится. И когда пришли больные люди, то мы возложили руки к больным местам. И я попросил, Господи, исцели их. И когда мы сделали это, эти люди исцелились.
1: Расскажите о конкретном случае.
0: Мы служим Господу уже 22 года. Но самое драматическое мое воспоминание – это моя проповедь на Большом собрании на Гаити. Там присутствовало 6 тысяч человек. Когда мы закончили проповедь, переводчик спросил, «Здесь присутствует сила Господа. Не хотите ли вы помолиться за людей?» Я сказал, «Да, конечно». Мы зашли в толпу и начали молиться за людей. Мы возложили руки на одну женщину, и сквозь наши пальцы начали ползти личинки. Это было ужасно. Тут же присутствовал слепой мужчина, слепой от рождения, и вдруг он прозрел. Первый раз в жизни он увидел. И на этом же собрании глухая женщина вдруг стала слышать. А еще одна девушка, 22 лет, она с детства не могла ходить, мы помолились, и она стала бегать.
1: Ширли, вы тоже исцелились? От чего вы исцелились?
2: Я была исцелена дважды. Я исцелилась от грыжи. Мне назначили операцию, но за день до самой операции друг пригласил меня на службу к одному католическому священнику. Этот священник проводил служение на исцеление. И я подумала, Гарри говорил мне, если я исцелюсь, то он поверит в Господа. Я пошла на проповедь до того, как он стал верующим. Там я исцелилась.
1: Полностью?
2: Полностью.
1: А вы консультировались с врачом?
2: Да. И знаете, у него не нашлось объяснения происшедшему чуду. Я знала, что исцелилась. Грыжи не могли так просто исчезнуть. У меня было две грыжи, и они были очень болезненные. Я должна была лечь на операцию, но этого так и не случилось. Я аннулировала назначение. У меня было все в порядке. У меня не было грыжи. Также я исцелилась от варикоза вен.
1: Знаете, я хочу, чтобы вы посмотрели на своего мужа и сказали, какие изменения произошли с ним. Скажите это ему. Скажите, какой он сейчас?
2: Ты самоуверенный. Ты лучший друг. Я не могу поверить в то, что Бог сделал с твоей жизнью. Он из разочарованного мужчины превратил тебя в нужного человека. Многие люди, жены, лидеры нуждаются в тебе. Нуждаются в тебе, как в пастыре. Гарри, ты благодать, дарованная мне, и я счастлива. А те 7 лет были годами долгого ожидания.
1: Глядя на своих детей, вы осознаете последствия того, что могло быть и что вы избрали?
0: Каждый раз, смотря на Ширли, на детей, а сейчас и на внуков, я благодарен Богу за то, что Он дал мне второй шанс. И сейчас я просто наслаждаюсь жизнью. И знаете, жизнь намного лучше греховного сна, от которого вы никогда не можете проснуться.
1: Бог дал вам второй шанс. И знаете, то, что вы видите сегодня, это не единичный случай. Вы особенны. Бог хочет упорядочить ваш хаос, как Он сделал это с Гарри. Вы подавлены, вы алкоголик, вы наркоман, вы разочарованы, вам нужен смысл жизни. Вот он. Если вы позовете Господа всем своим сердцем и скажете: «Боже, я много грешил, но я раскаиваюсь, измени мою жизнь. Я не хочу жить прошлой жизнью. Я верю, Иисус умер за мои ошибки. Я хочу, чтобы Его кровь смыла мои грехи. Очисти меня, Господи. Ты добр, и я хочу знать Тебя. Очень хочу. Я верю, Иисус мой Мессия и Бог. Иисус, войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты стал хозяином моей жизни». Если вы скажете эту молитву, не обязательно слово в слово, но с душой, то Он услышит вас. То, что вы видели сегодня, не единичный случай, потому что вы любимы Господом, вы особенны, это правда. Он послал меня сказать вам это.

0: Почему, если табак так вреден, его не запретят?
1: Раз никотин является наркотиком, и он вызывает такие болезни, как рак, там всякие опухоли, почему все-таки его свободно можно найти в любом магазине, в любом прилавке?
2: Как психолог и психотерапевт, я ежегодно провожу сотни занятий с детьми по теме зависимостей. И самый частый вопрос, который мне задают, звучит вот так.
0: Почему не запретят табак, если он так вреден?
2: Мы, конечно, все слышали о проблеме курения. Инсульты, инфаркты, смертность от рака. Но мы видим, что из года в год ситуация кардинально не меняется. Почему?
3: Ну, потому что это очень выгодно.
4: А потому что это большие деньги.
5: Ну, потому что, наверное, выгодно это.
2: Кому?
5: Государству.
2: Как вы думаете, почему не запретят продажу этих изделий?
6: Ну, наверное, это выгодно.
3: Государство получает с него налоги, ну.
7: С пачки сигарет там акцизы поступают, налоги.
2: С вопросом, выгодна ли продажа сигарет государству, мы отправились в высшую школу экономики.
8: Мы знаем сумму поступлений от акцизов, от НДС, которые мы получаем от продажи табачных изделий. Но это в среднем где-то порядка 700 миллиардов рублей в год. Эта сумма, она, конечно, кажется значительной. Она составляет порядка 1,5% от доходов консолидированного бюджета России или 3% от доходов федерального бюджета. Вот. Но эта сумма не перекрывает расходов на лечение заболеваний самих курильщиков, которые вот сегодня Минздравом оцениваются где-то в 1,1 триллиона рублей. И опять же, это всего лишь одна часть расходов, то, что мы напрямую тратим на лечение заболеваний, вызванных курением.
2: Но если расходы на лечение курильщиков превышают доходы от акцизов, почему Министерство финансов говорит только о прибыли для государства?
9: Один департамент считает доходы, прекрасно их показывает, а расходы вообще никто не считает, о которых вы говорите. Кто сейчас в правительстве способен посчитать и учесть то, что вы сказали, что государство тратит? Я просто даже такой структуры не знаю.
10: Табак в целом, курение выгодно государству. Они уже договорились до того, что чуть ли не очень выгодно, что люди умирают рано. Действительно, был в 2002 году скандал в Чехии, когда табачная компания Philip Morris выпустила отчет об экономическом влиянии курения на экономику Чехии. И там было черным по белому написано, что, собственно, сокращается продолжительность жизни и надо платить меньше пенсий. Был совершенно колоссальный скандал о том, что это вообще совершенно фашистское заявление. Но что вы думаете, не так давно в Минфин России там поступали экспертные письма про то же самое, что курение очень выгодно, что надо будет меньше платить пенсии, ветераны же умирают.
2: Табачные компании со своей людоедской логикой стараются представить само существование пенсионеров как лишнюю нагрузку на бюджет, а сигареты – как некую волшебную палочку, снимающую эту нагрузку с бюджета.
9: Мы должны с вами, вообще-то говоря, иметь от этого хорошую защиту, от их агрессии. Потому что за этим стоит, в общем-то, жажда наживы. Ну, представьте, у вас в руках есть товар, от которого у всех возникает зависимость. Вау, круто. Не важно, что они потом умрут.
2: Также необходимо сказать про пожары, возникающие из-за курения. По статистике, каждый день в нашей стране происходит 549 пожаров, на которых гибнет 42 человека. Почти половина из них на счету курения.
11: Когда вот начали появляться на пачках вот эти картинки. Я вот смотрел сюда на эту картинку и думал, рак горла, а там такая вот штука выросла в горле у кого-то. Я никогда не думал, что такое может на самом деле быть. Но потом для меня это, когда мне поставили такой диагноз в 32 года, для меня это было удивлением. А я начал курить в 14 лет. Сначала курил простые сигареты где-то лет до 28 до 29. Потом начал курить Айкос. Вроде почитал в интернете, что Айкос менее вреден, чем простые сигареты. В 32 года мне поставили диагноз рак горла третьей стадии. Сделали операцию в декабре 2021 года по удалению гортани и голосовых связок. Я даже работаю сейчас, и там много кто курит. И вот я многим говорю, что курение убивает, оно реально убивает. Вот собственный пример.
12: Фактор смертности курения почти не замечается населением. Почему? Эффект происходит не сразу. Нужно, чтобы прошли десятилетия. И мы даже это видим на данных, агрегированных на уровне страны или региона. Пики потребления табака сразу не дают эффекта на смертность. Проходит лет 10-15, и тогда мы видим эхо потребления табака высокого в смертности, ассоциированной с потреблением табака. Но в индивидуальной жизни у человека это может случиться достаточно быстро.
2: Но цинизм табачных компаний еще больше возмущает, если посмотреть, на что они готовы пойти, чтобы заработать еще больше денег. Скажите, пожалуйста, видели такие стикеры?
13: Да.
2: Видели такие стикеры?
13: Видел. Да, видел.
14: Да, видела.
2: Скажите, пожалуйста, видели такие стикеры?
13: Конечно.
15: Видела.
16: Да, видели.
17: Да, вот этот. Чаще всего, наверное.
13: Ну да, в магазинах висят.
2: Как вы думаете, кто их распространяет?
13: Люди, которые против.
2: Как вы думаете, кто их распространяет?
7: Какие-нибудь организации, которые против курения?
18: Да, волонтеры, кто угодно.
17: ЗОЖники.
15: Наверное, государство.
16: Но это по-любому государство.
7: Государство.
13: Ну, ребята, которые тщетно пытаются бороться.
15: Наверное, все-таки государство.
2: А если я вам скажу, что это сами табачные компании?
15: Я вам вряд ли поверю.
2: Не поверите?
16: Сами табачные компании?
2: А если это сами табачные компании?
18: Ну, что-то, мне кажется, маловероятно.
7: Не думаю так. А зачем? Чтобы они обращали внимание и от противного действия.
2: Да.
7: Как интересно.
12: То есть, если тебе чего-то нельзя, тебе это хочется.
15: Вы думаете, что это запрет, чтобы люди еще больше хотели курить?
2: Совершенно верно.
15: А, типа запрещено, а запретный плод сладок.
2: Николай, бывший сотрудник табачной компании Филипп Моррис, согласился встретиться с нами и рассказать про стикеры «18 лет, подтверди».
19: Вы видели вот такие наклеечки красного цвета, да, которые там «здесь не продают несовершеннолетним». Да? И хотя это не является обязательным с точки зрения закона, но да, нам прям выдавали их, да, с точки зрения как маркетинговый материал.
2: Сейчас важное прозвучало – маркетинговый материал. Насколько я знаю, маркетинг – это привлечение.
19: И в ходе визита в точку подъезжаешь, смотришь, есть или нет. Если нет, там, да, либо, зная там, собственника, ты понимаешь, что там влетит, не влетит, либо сразу наклеиваешь, да, потом говорит, ребят, я вам оказал сервис, либо приходишь и эту идею продаешь, да, через то, что, смотрите, там, как люди, которые вам, там, те же взрослые родители, могут быть уверены, что в вашем магазине не продают детям. Говорит, не знаю как, мы вам предлагаем такую наклейку, чтобы все видели и были уверены, что вы социально ответственный магазин.
20: Согласно исследованиям, 80% людей начали курить в подростковом возрасте. Потому что они увидели пример или по каким-то другим причинам, но они начали это делать в подростковом возрасте. Представь, что ты руководитель компании. На кого ты будешь направлять рекламную кампанию? Ну, естественно, на детей 18, до 18 лет. Взрослые люди могут и не увидеть рекламу сигарет по одной простой причине, потому что реклама сигарет направлена не на них. Взрослые просто не смотрят то, что смотрят подростки, и они не находятся в этом инфопространстве. Они могут даже не замечать то, как на самом деле промываются мозги детям.
21: Ну что, готовы погрузиться со мной в мир вейпинга?
22: На свою цену он нафарширован максимально и даже больше. Выглядит круто и стоит доступно.
23: Прикольно, прикольно. Прямо зашло, могу сказать. Забавная тема.
24: Значит, в моих жилах течет не кровь, а полноценная жижка за 2500.
2: Евгения Туркова, актриса театра и кино. Скажите, Евгения, вам часто предлагают рекламировать сигареты?
25: Ну, буквально недавно мне пришло на почту электронное письмо с предложением о рекламе в Инстаграм, где у меня не очень много подписчиков. За пост мне пообещали $3000. Я должна была прорекламировать сигареты, хотя я не курю. Конечно, я отказалась от этого, но многие мои коллеги соглашаются.
2: $3000 – это почти 200 тысяч рублей. Кажется, большая сумма за одну картинку в соцсетях. Но давайте посчитаем. Если этим постом табачной корпорации втянут хотя бы одного человека в зависимость, то в среднем в месяц он будет приносить им 4500 рублей. За год 54 тысячи.

0: За 10 лет курения уже 540 тысяч. А что, если эта скрытая реклама втянет 10 человек?
1: Табачная корпорация тратит 10% своего бюджета, который они получают, на рекламу. За один год табачная компания получает примерно, ну вот все табачные компании, они получают около 1 триллиона 600 миллиардов рублей. Это значит, делим на 10, получаем 160 миллиардов. Это весь бюджет, который у них есть на маркетинг.
0: То есть 160 миллиардов в год транснациональные табачные корпорации тратят на лоббизм и рекламу для втягивания молодежи в курение. И эти деньги отдают им сами курящие. То есть, к примеру, курящие родители оплачивают втягивание в зависимость собственных детей. Поэтому первое решение этой проблемы – это личная позиция. Жить свободной жизнью от этого яда.
2: У меня есть дочка, ей 6 лет сейчас. Вот. Когда мне сделали операцию, ну, она, естественно, переживала очень. Она сказала, что я никогда не буду курить.
3: Абсолютно правильный шаг. Если человек не имеет зависимости, зачем создавать условия, когда он ее может приобрести?
0: Большинство серьезных изменений начинается с конкретного человека. Никто не может изменить все. Но каждый может изменить что-то, и в итоге это изменит все.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: дежурному спасателю. Внимание, дежурному спасателю. Вам нужно срочно явиться в столовую. Срочно явиться в столовую. Бегом, марш! Котлетка остывает!
1: Повторяю, котлетка остывает. Быстрее, быстрее!
2: Купимся.

понял. Кажется, флешка пропала. А на ней были секретные данные о наших разведчиках. Все. Мне крышка. И не только мне. Нет, Робика звать нельзя. Он 100 раз говорил мне, чтобы я понадежнее хранил разведданные. Гром. Мне нужен гром. Ну где же ты, братишка?

0: Ленчик, ау, ау, Ленчик.
1: А? А, привет.
0: Привет. Чем занят?
1: Да уже ничем.
0: Слушай, ты ведь давно в клуб хотел. Пошли, со спасателями познакомишься и Робиком.
1: С тобой? Клуб? А почему бы и нет?
0: Гром на связи. Привет, стажер. Что? Везде искал? Сейчас буду. Извини, но у нас ЧП. Давай как-нибудь в другой раз.
1: Гром, пожалуйста, возьми меня с собой. А вдруг я прихожусь?
0: Ну ладно.

0: Есть, обнаружил. Это капюшон. Почему-то я не удивлен.
1: Почему? Этот полосатый шпион любитель брать все, что плохо лежит. Стажер, а зачем ему твоя флешка? Что на ней такого секретного?
2: На флешке хранится список наших разведчиков, которые работают в разных городах и школах под прикрытием.
0: Нет сомнений, что капюшон охотился именно за этим списком.
2: Если вирус узнает имена этих ребят, то он сможет нейтрализовать их или, как минимум, помешать им.
0: И что? А то, если разведданные не будут на 100% точны, мы не сможем эффективно помогать. Тогда что будем делать? Надо предупредить всех разведчиков.
2: Как? Список на флешке, флешка у капюшона, капюшон неизвестно где.
0: Стоп! Есть второй список. У Робика и его личном лэптопе.
3: Алло, профессор Чудаков на связи.
2: Профессор? Но нам нужен Робик, срочно.
3: Извини, стажер, но Робик в отключке. Ну, в смысле, он отключен. Я его на профилактику поставил. Как и договаривались, на сутки.
2: Спасибо, профессор. Наше дело – труба.

0: Он точно там внутри. Я это чувствую.
1: Так чего же мы ждем? Давайте быстренько взломаем сейф. Лаптоп у нас в кармане. Все просто.
2: Да ты что? Это невозможно. Мы не можем взять лаптоп без разрешения Робика.
1: Да какое разрешение? Когда разве данные под угрозой, а Робик в отключке?
0: Да, но брать чужое без разрешения – это все равно, что украсть. Чем мы тогда будем лучше капюшона?
1: Да нам ведь для дела нужно.
2: Капюшон тоже не для забавы список украл.
1: Да, но...
0: Тут нечего спорить. Спроси у суперкниги, и все поймешь.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Брать чужое или не брать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Как гласит одна из 10 Божьих заповедей, не кради. Это очень важная заповедь. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.
2: Ого, вот так находка!
3: Что? Что случилось?
4: О, Кирюша, рад тебя видеть. О, а что это у тебя в руках?
2: Представляешь, Филин, прохожу мимо нашего дома, а на дороге лежит вот этот кошелечек. Повезло, наверное. Только вот я совершенно не знаю, что мне с ним делать.

0: Может, подскажешь?
1: Может, ты подскажу, а может, и сам что придумаешь. Но для начала я тебе одну историю расскажу. Согласен? Отлично! Дело было во времена Иисуса Навина. Того самого, который взял приступом богатый город Иерихон. Но все сокровища Иерихона Иисус Навин запретил трогать, а велел отдать в сокровищницу дома Господнего.
0: По-моему, это справедливо. Ведь Бог помог израильтянам захватить Иерихон.
1: Да, Иисус Навин тоже так считал. И поэтому назвал все сокровища собственностью Бога. Но был среди израильского народа один человек по имени Ахан. Он увидел среди сокровищ прекрасную одежду, слитки золота и серебра. И загорелось в его сердце желание взять себе и одежду, и золото.
0: Но ведь это не его вещи, это чужое.
1: Вот именно, чужое. Ахан это знал, и поэтому взял сокровище тайком, без разрешения, а попросту украл и спрятал у себя под шатром. Да, на следующий день израильтяне пошли в атаку на город Гай. Иисус Навин был уверен в победе, ведь Бог на их стороне. Но случилось ужасное. Жители Гая оказали такое сопротивление, что израильтянам пришлось спасаться бегством. Иисус Навин стал спрашивать у Господа: «Как же так? Почему, Господи?» И Бог ответил очень серьезно: «Согрешил твой народ, Иисус. Он взял то, что ему не принадлежит. И за это не смогли вы устоять против врага. Поэтому разберись с этим делом, и незамедлительно». И Иисус Навин разобрался. И напрасно Ахан надеялся, что его проступок останется незамеченным. Среди тысяч людей Бог указал именно на него. И Ахану пришлось признаться в воровстве. За свой грех Ахан был сурово наказан.
0: Отсюда вывод: не бери чужого, не навлекай беду на свою голову.
1: Вот, молодец.
0: Ты знаешь, Филин, пойду-ка я поспрашиваю соседей. Может, кто из них потерял?
1: Да.
0: Вдруг хозяин найдется. Мне чужого не нужно.
1: Молодец, Кирилл. Единственно правильное решение.
2: Запомните, друзья, брать чужое – это значит противиться Богу. Уважайте чужую собственность, тогда ваша жизнь будет в безопасности.
3: Ты представь себе, если все на свете так для дела начнут брать чужие вещи без разрешения.
4: Люди будут спокойно грабить банки или других людей.
3: Больше нельзя будет никому доверять, ни своим близким, ни верным друзьям. Ведь они, по твоей версии, могут в любой момент взять то, что им не принадлежит.
4: Да, ну как же нам тогда поступить? Как предупредить разведчиков?
5: Ну, на этот счет у нас есть кое-какие мыслишки.
6: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-

0: Сейчас скачаю всю секретную информацию. И крышка будет этим спасателем.
1: Иди, молодец.
2: Флешку давай.
0: Ребята, а у меня ничего нет.

0: сначала отдай то, что украл.
1: Флешку на бочку.

0: Спасибо, Гром.
1: Не за что. Приходи еще. У нас таких приключений по 100 штук на день.
0: Да я не за приключения благодарю.
1: А за что?
0: За совет суперкниги. Ты даже не представляешь, как он для меня важен.
2: Итак, все записали домашнее задание?

0: вещица. Взять ее, да расплюнуть. Никто не увидит и не узнает. Свидетелей-то нет. Но я сам буду знать, что я ее взял. И еще Бог. Нет, как бы мне не хотелось завладеть этой штуковиной, я не стану воровать. Пусть лучше Бог будет свидетелем того, как я поступлю честно.
1: Что ж, побороть соблазн? Поступок достойный уважения. Так держать. Оставаться честными иногда трудно, но с Богом возможно все. Дорогой Господь, научи нас всегда быть честными, уважать чужую собственность, чтобы Ты мог нас благословить. Спасибо Тебе за помощь. Аминь.

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить и ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

0: good news.
1: Добрые вести, или вы хотите услышать плохие вести? Вы не хотите слышать плохих новостей на этой передаче. Вы можете посмотреть вечерние новости для этого, там полно всего плохого. Но здесь ничего, кроме хороших новостей, и я держу пари, что вам нужны хорошие новости. Хорошие новости — это и значит слово «gospel». Вот почему я написал песню для открытия. Передача «Gospel в Америке» посвящена хорошим вестям о том, что Бог любит нас, несмотря на то, во что мы можем превратить наши жизни. Он хочет прийти и исправить все, и дать нам не только счастье в жизни, но и вечность с Ним. И это самые хорошие новости. Вся музыка на Gospel в Америке посвящена этой истине. Мой первый гость распространяет учение Иисуса в песне и в своем вовлечении в кампанию «Мораль и этика» на телевидении. И это очень необходимо. Его недавний успех, гастроли и новый альбом превратили его в видимого и слышимого человека. И мы услышим его прямо сейчас. Итак, со своим последним синглом преподобный Голливуд, артист Рик Ревел.

Прекрасно, Рик Ревел. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес сейчас закрывает меня на экране. Потому что я хочу, чтобы вы написали мне и дали мне знать, каких артистов вы больше всего любите, и что вы хотите увидеть и услышать. И, может быть, кого-то мы еще не приглашали на Gospel в Америке. И потом, когда мы получим ваше письмо, я уже говорил вам, что оно попадет в нашу лотерею. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет артистов, которые были на нашей передаче «Gospel в Америке». И если вы напишите мне, может, и вы получите компакт-диск или кассету. И может, как раз то, что вам понравится. И это может быть и одна из моих записей. Наша следующая гостья выросла, исполняя песни в церковном хоре в Западной Вирджинии. Она говорит, что Сэнди Петти и Дженнет Паскал повлияли на ее музыкальный стиль. Она сама исполняла со многими знаменитостями Гаспола, семьей Кларк и братьями Истер. Сегодня она живет прямо здесь, в Нэшвилле, и она работает над собственным стилем современной христианской музыки. Ее первый альбом «Говори моему сердцу» был выпущен в этом году, и она споет песню из этого альбома для нас. Итак, встречайте Брук Шеннон.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, тогда это прекрасно. Вот почему мы захотели вот так собираться. Вы сейчас увидите адрес на экране. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых бы вы хотели услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. И мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. И я надеюсь, что и вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже и не знали, что он записал эти песни. Это было последнее, что он когда-либо делал, последнее, что он пел и записывал. И в его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности была его прощальной песней.

0: У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Итак, мы начнем наш разговор от Федора Ивановича, сына Ивана Васильевича Грозного, и постепенно будем продвигаться к Алексею Михайловичу, отцу Петра I.
1: Хорошо, давайте, Александр. Но, может быть, давайте, как всегда мы это делаем, зачитаем текст Священного Писания, чтобы вот как-то вот охарактеризовать эту историю, как Слово Божие все же оно имело свое действие, воплощение. Давайте?
0: Давайте.
1: Хоть оно очень давным-давно было записано, хоть очень в глубокой древности, но и в 16-м столетии, и в 21-м столетии. Но
0: слова эти актуальны всегда.
1: Актуальны и главные.
0: И преходящие, и вечные.
1: И действенны, самое главное.
0: Так, пожалуйста, какой текст?
1: 12 глава, книга Бытие. 2-3 текст. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
0: Итак, мы в прошлый раз говорили об Иване Грозном, его диспуте с Яном Ракитой, но Иван Грозный стал одним из последних представителей династии Рюриковичей. Потом был его сын Федор Иванович, который не оставил потомства, но и мы знаем, что сын этот был не вполне полноценным. Ну, как так произошло? Видимо, не последовал он чему-то.
1: Конечно, я думаю, что сегодня не надо быть очень таким академическим историком, чтобы хотя бы как-то немного знать из жизни, да, Ивана Грозного. Вот. Несмотря на то, что мы говорили в прошлой теме там, в какой-то степени об открытости его,
0: да, готовности прислушиваться и отвечать,
1: все равно деспотия, она не уходила от него. И вот его понимание себя в роли помазанника, ведь именно он становится помазанным царем. То есть вот этот титул он принимает с 1547 года. Да. А затем опричнина. И затем все его действия, которые, конечно, его характеризовали как жестокого деспота.
0: И считает себя правым в совершении суда на той территории, в том государстве, которое ему поручено. Но это ведь не оканчивается хорошо.
1: Конечно, все оно принесло в свой впоследствии уже, даже при Федоре Ивановиче, сыне его, так, и такой кризис политический, экономический, плюс были еще после этой опричнины неурожайные годы, и все это принесло свои такие негативные последствия. Погибает еще при невыясненных обстоятельствах царевич Дмитрий в Угличе, так? Последний наследник из Рюриковичей, Федор Иванович, умирает. И затем уже переходит царствование Борису Годунову. Но в то же время...
0: еще период смутного времени между царствием и осада Москвы, когда...
1: Да, мы немножечко сейчас об этом скажем. Но что можно сказать? Вот те протестанты из Европы, которые приезжали в Москву, в русские земли, уже если к 18-му столетию, немножечко так расширим их, да, эти границы хронологически, то в Москве проживало из Европы 20 тысяч протестантов. Вот в этой немецкой слободе.
0: К началу
1: 18-го столетия. Да, я говорю, мы немножечко расширяем эти, да, исторические границы. Вот. А в России в этот период уже было около 30 тысяч, вот именно отданных от протестантов, да, как мы говорим общим таким названием немцев, да, которые там жили. Но в то же время это были и шотландцы, это были и англичане, это были и голландцы. Вот. Где-то более, может быть, вернее, даже немножко скудные есть сведения об этом периоде, да, то есть о как жили эти там протестанты, евангельские христиане. Например, в период Федора Ивановича не очень много, там в период смуты тоже не очень много об этом сказано. Но в то же время известно, что они служили в войске царском и как солдаты, и как офицеры. Около 5000 было, по крайней мере, известно, что в войске было немецкого происхождения в царстве.

0: Сунья Федора Ивановича. Известно, что Лжедмитрий, да, самозванец второй, он нетерпимо относился уже к протестантам, нетерпимо. А Лжедмитрий Первым был вообще, наверное, без разницы. Кстати, интересный случай. Вот как он был, ну, может быть, все же признан человеком такой иноземной какой-то традиции, да? Ведь он же выдавал себя за царевича, то есть, соответственно, он должен знать о всех там, ну, традициях, там, да, тех русских, которые должен был унаследовать. И вот его выдало то, что баню не посещал. То есть традиция для русских — это посещение бани, а вот для европейцев баня — это нечто было вот чуждое, что-то вообще ненормальное. Вот. И это был Лжедмитрий. Он так выдал себя тем, что... Ну, это легенда такая. Это такая легенда. Уже характерно для Бориса Годунова, его отношение к протестантам очень открытое. В этот период в Европе происходят различные войны, кстати, на религиозной вот почве. Там вспомнить Варфоломеевскую ночь в августе 1572 года.
1: Во Франции.
0: Во Франции. Московское княжество, русское царство становится прибежищем для европейских беженцев. Борис Годунов приглашает не просто ремесленников, да, не просто мастеров, не просто людей, но обладающих какой-то специальностью. Он просто приглашает вот беженцев, чтобы они могли, ну, устроиться в этой жизни. Я зачитаю, если вы позволите, это историческое, вот такое, историческое выражение его. Вот, известное.
1: Бориса Годунова.
0: Бориса Годунова, да. Оно заслуживает просто внимания и очень интересно. Посмотрите, это вот после всех тех религиозных каких-то европейских войн, где пытались найти убежище в русском царстве. Смотрите, что он говорит. Это Борис Годунов. «Не плачьтесь, — говорит он этим несчастным беглецам, — мы в три раза, то есть не евангельский ли этот сюжет, да? То есть смотрите, как, насколько щедро этот человек готов поддержать. Мы в три раза возвратим вам то, что вы там потеряли. Дворян мы сделаем князьями, меньших людей – боярами, слуги наши будут у нас людьми свободными, мы дадим вам землю, людей и слуг будем водить вас в шелк, в золоте, кошельки ваши наполним деньгами, мы не будем вам царем и господином, а отцем, и вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать. Я сам буду вас судить, и вы останетесь при своей вере. Подчеркиваю, да? Вы останетесь при своей вере, но за это вы должны поклясться. По своей вере, что будете служить нам верою и правдою. Молитесь, немцы, Богу о нашем здравии. Пока мы живы, вам ни в чем не будет вам нужды. И даже это... Годунов указал на свое жемчужное ожерелье, я разделю с вами. То есть,
1: а это цитата какой... заслуживает доверия?
0: Это, конечно, это очень научный труд, очень серьезное исследование научное вот, о истории, кстати, протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры. Очень серьезный труд. Вот. Посмотрите, какой жест его. То есть готов даже ожерелье поставить.
1: Напоминает мне фараона, который принял Иосифа и семью Иосифа.
0: Да.
1: Который дал им землю, все необходимое.
0: Поэтому вот, вот эти известные нам события, да, известные нам из истории по этим документам, вот его отношения. Если, ну, уже говорить...
1: О первых Романовых.
0: О первых Романовых. О Михаиле Федоровиче тоже, ну, не так много известно. Да? Вот в большей степени известно уже Алексея Михайловича. Да? Это сын Михаила Федоровича, так прозванный Тишайшим. Видимо, уже люди, уставшие от этих войн, этих политических каких-то интриг, этой сумятицы, смуты. Вот. Желали уже вот этой спокойной...

0: мирной жизни, наверное, поэтому и был прозван тишайшим. Хотя и войны тоже были при нем.
1: Не все так тихо.
0: Не все так тихо. Но вот некоторые интересные особенности, которые бы хотелось бы все же сказать.
1: Но вот его... Он был расположен к тому, чтобы восточная культура христианская могла соприкасаться с западным христианским миром. Он как-то поддерживал традицию Годунова вот в том же, скажем, направлении. Тот же вектор был у него открытости.
0: Можно сказать, Александр, и да, и нет. И я сейчас объясню.
1: В чем да и в чем нет?
0: Значит, его указ, чтобы было создано новое, это немецкая слобода в 1652 году. Mm-hmm. Это нынешний район в Москве, Басманский, станция метро Бауманская, вот река Яузы. Вот в этом месте должны поселиться вот те чужеземцы. Mm-hmm. И обустраивается это место, обустраивается этот городок, как мы с вами в прошлый там раз говорили, уже ко времени Петра. Это иностранный такой очень даже устроенный город. Этакий со своими улочками прямыми, со своей культурой.
1: Немецкий Бруклин в Москве.
0: Ну, что-то, можно так сказать. То есть он открыт, но в то же время, помните, мы с вами говорили, что за совращение из православия смертная казнь.
1: Она остается.
0: Она остается, конечно, в силе. И практически она будет на протяжении вот последующих царей Романовых. Она будет действовать. Но не сразу же там убивали, уничтожали. То есть я даже не могу сказать о каком количестве
1: как
0: или статистике.
1: Как приводилось в действие этот механизм?
0: Конечно, я не знаю. Не знаю. По крайней мере, на каторгу...
1: Не занимались.
0: Уже позже, в 19 столетии, да, на каторгу попасть можно было. Поэтому, естественно, которые протестанты селились, они, как и раньше мы говорили, они должны заниматься миссионерской какой-то деятельностью. Браки не могли заключаться с девушками, женщинами русскими, то есть это все позволяло воспитывать детей в православии. Но вот но жители или граждане этой, да, немецкой слободы, которые вовлечены в эту в московскую жизнь, да, в ее быт и так далее, в русскую жизнь. Вот. Они отличались все равно одеждой. Они отличались своей внешностью.
1: То есть можно было сразу по лицу узнать, немец он или не немец.
0: По лицу? В том-то дело, Александру, по лицу.
1: У него ж не было ни третьего глаза, ни третьего уха. Нет. А чем же они отличались в таком случае?
0: У них не было бороды.
1: Ага.
0: Да, вот поэтому, если бы вы жили бы в свое время тогда, то вы бы, в общем...
1: Сразу видно, что человек русский.
0: Свой русский, да. Вот. Может, в какой-то степени меня бы принимали в эту зарплату. Ну, а если выбрит там начисто все, то это типичный европеец. Это, понимаете, оно вот, это значение имело вот для русских, вот для жителей того периода, не просто какой-то светский характер.
1: Борода.
0: Борода. Богословский.
1: Это не светский атрибут.
0: Это не светский атрибут. Это
1: далеко не ради имиджа.
0: Нет, нет. Это имеющее значение вот, с обоснованием богословской идеи, богословской мысли.
1: А, пожалуйста, вот, а в чем богословие бороды, поведайте,
0: богословие,
1: пожалуйста.
0: Бороды, да. Но мы не будем экзегезу с вами здесь проводить огромную. Но, по крайней мере, с указанием собора 100-главого 1551 года
1: еще при Рюриковиче
0: всем русским положено было носить бороду.
1: Так.
0: То есть это было равносильно, брить бороду равносильно это вот прямое направление в ад.
1: Ага.
0: Даже вот в документах упоминается, что тот, кто без бороды, в какой-то смысле садомит, понимаете? То есть это для культуры русских без бороды это было кощунство.
1: А еще русский человек бороду побреет, в ад прямая дорога.
0: Да, вот так вот и в документах было написано. Именно так оно и было написано.
1: Да как же они немцев воспринимают? А, ну они же другой веры, как бы, немножко.
0: Они другой
1: вроде
0: веры,
1: бы христиане,
0: конечно.
1: То есть
0: они другой веры. А, ну, они их не считали, что вот они уже там, ну, в прямом каком-то значении там садомитами, нет. То есть нет такой практики, как сегодня, современной, иногда европейскому, к сожалению, в христианской среде бывает, да? То есть вы понимаете, о чем
1: то
0: я говорю.
1: То, что для немца хорошо, для русского погибель могла быть. Ну, да. В смысле бороды.
0: Да, да, да, вот. Вот. Понимаете, вот такая вот культура, вот такая вот традиция.
1: Но ведь и помните, поэтому... в Библии ведь есть такой момент, когда, помните, Давид отправляет послов, посольство в чужеземную страну, их очень плохо приняли и бороды им сберегли. И они возвращаются в Иерусалим, конечно. И царь Давид

0: говорит, спрячьтесь, чтобы никто вас не видел, доколе бороды ваши не отрастут.
1: Конечно.
0: Ведь это библейская позиция.
1: Это была библейская позиция, конечно, это было библейское обоснование. Естественно, это же не просто было придумано. Но мы, думаю, будем в дальнейших наших программах говорить, как уже менялось все с царствованием Петра Первого. Да?
0: То есть, а вот бороды, сын Алексея Михайловича категорически против будет.
1: Да. Да,
0: наоборот, вот. Бороду... Или бреешь, или налог платишь.
1: Поэтому было вот взаимодействие, да, вот с этими жителями, такие отношения. И вот эти были такие отличительные особенности. Что самое, кстати, интересное, ну, может быть, не самое интересное, но в то же время заслуживает тоже такого внимания. После встречи вот представителей какого-то иного государства, не тех местных, которые жили там в немецкой слободе, да, а вот послы, да, представители каких-то других стран. После рукопожатия, после встречи с ними обязательно нужно мыть руки. Обязательно.
0: Это, то есть, опять в Новом Завете есть похожая история.
1: Есть похожая история, да. Опять это было, ну, богословски обосновано. То есть, ну, как, в какой-то степени они отступники, да, то есть как бы не оскверниться. То есть вот была такая традиция. Конечно, с Петром все меняется, все по-другому. Но об этом мы чуть позже
0: вот
1: скажем.
0: Петр все-таки, наверное... Не случайно говорят, что прорубит окно в Европу? Да, есть в этом некий смысл?
1: Конечно. То есть много таких заслуженных каких-то все же сторон, ну, при царствовании Петра Первого, о котором мы будем так говорить, то есть не без этого. Хотя есть сторонники, которые, может, и не одобряют вот его реформы, его, вот, например, желание как-то, ну, сделать лучшее, там, да, более, ну, превосходное, может быть, для своего государства. Да.
0: Не то слово. Некоторые ведь откровенно говорили о Петре Первом как об антихристе.
1: Да.
0: Он весьма противоречивая фигура, но, наверное, к Алексею Михайловичу вернемся.
1: Алексей Михайлович, так вот, с учетом вот, сохранения вот такой русской бытности, да, вот, этой жизни, интерес все равно к европейской жизни был.
0: Угу.
1: К примеру, один из пасторов вот в немецкой слободе, пастор кирхи Петра и Павла, Йоганн Грегори, открывал школы, в которых занимались дети, независимо от, ну, мы бы сказали бы, от конфессиональности. Да.
0: А православные дети тоже могли
1: православные
0: туда ходить,
1: дети, да.
0: Заниматься грамоте, обучению.
1: Ну, чаще, конечно, все равно же были свои местные там дети, да. Но что самое интересное, можно сказать, что это первый человек в России, который открыл театр. Кстати, вот при... Я сейчас немножечко скажу больше про театр. А именно... В период Алексея Михайловича открывается тоже первая в России аптека в 1672 году.
0: И это то, что привносит европейская цивилизация.
1: Это европейский.
0: То христиане есть Запада.
1: Интерес к наукам, к знаниям, к медицинским каким-то практикам. Конечно, ты приходишь
0: к искусству.
1: Вот, первый театр – это основоположник Йоганн Грегори. Интересный момент, значит... С этим Иоганном Грегори общался, дружил Артаман Матвеев. А это, в свою очередь, друг, ну, знакомый, приятель. Там,
0: приближенное лицо.
1: Приближенное Алексея лицо, мы скажем, да, Алексею Михайловичу. Именно вот через эти знакомства, это, получается, Матвеева жена и там дальняя родственница Наталья Нарышкина становится впоследствии женой Алексея Михайловича. Впоследствии
0: первой женой.
1: Я сейчас могу ошибиться. Может быть...
0: Это не мать Петра? Или
1: это мать Петра.
0: Мать Петра. Значит, Петра. Это не первая.
1: Это не первая. Это, не первая. Да. Становится матерью Петра. И вот при рождении Петра решили... Ну, не только там были подарки, там подарены там, да, этой чете там, царской, но решили... Вот, Артаман Матвеев организовать театральное представление.
0: Uh-huh.
1: И вот там село Преображенское, недалеко от Москвы, где было вот это совершено первое такое театральное действие. И в этом участвовал вот этот Йоганн Грегори, который, ну, набирал группу, да, из своих вот этих школ. Ну,
0: актерскую труппу.
1: Актерскую труппу,
0: так, тоже, да. Наверное, первую.
1: Очень была большая массовка, очень много было задействовано в этом театральном представлении людей. И, значит, сюжет был взят из Священного Писания книги «Исфирь».
0: Угу.

0: Ну, иначе оно называлось «Артаксерксово действие». Сначала Иоганн Грегори, он вот этот библейский текст переложил на поэтический, в стихотворный, да, на немецкий, с немецкого на русский. Mm-hmm. И вот было представление для царя, для этой четы царской. Знаете, сколько шел? Шло представление по времени, как вы думаете?
1: Не знаю.
0: Ну, приблизительно. Вот сколько вы готовы отдать времени сидеть и смотреть какое-то там театральное представление?
1: Ну, давайте, пусть 3 часа.
0: 3 часа. 10 часов. 10 часов. Беспрерывно, не отвлекаясь, с таким...
1: Никакого буфета тебе, ничего.
0: Ну, потом, видимо, был буфет, да. Но вот антрактов, наверное, не было. То есть они смотрели с увлеченностью, очень, ну, с большим интересом. 10 часов. То есть он так был восхищен тем самым, что вот этих ребят, Иоганна Грегори, он отблагодарил, ну, очень такими значимыми подарками. Кто-то из них там получил, ну, из старших какие-то льготы на, ну, какое-то там, может быть, развитие своей там торговли, там бизнеса, да, вот. Это было очень впечатлительно для него. И затем театр организовывается в самом потом Кремле. Mm-hmm. И Иоганн Грегори, он становится вот именно тем человеком, который занимается. Потом дальнейшие постановки, кстати, библейские вот эти сюжеты, музыкальные какие-то представления. Вот. И это в какой-то уже степени, ну, развивается, это мы бы уже сказали, это профессионально образовывается вот эта первая театральная школа. Это вот такой, может быть, ну, маленький какой-то момент вот этой культурной вот этой жизни, которая есть, становится достоянием вот в русском государстве.
1: Соприкосновение вот православного Востока и протестантского Запада, ну, в первую очередь, протестантского Запада, в московском государстве, оно такое неоднозначное. Есть то, что не принимается, есть то, что с радостью принимается и перенимается. Да? То есть вот такая жизнь непростая, неоднозначная, нельзя сказать, что сугубо белая и черная, да, вот такая многоцветная, разноплановая.
0: Ну, конечно,
1: вот
0: конечно.
1: Вот, то есть, конечно, взаимопроникновение.
0: Своя сохраняется всегда самобытность, да. Но в то же время, видите, происходит диалог. То есть вот нет вот такого прямого отвержения, да, игнорирования. То есть есть какая-то открытость. Ну,
1: настороженность и открытость.
0: Да, настороженность и открытость. То есть дает возможность поселяться, жить, участвовать в этой жизни. Вот. Нет проблем. А, кстати, опять же, вот эти политические европейские события. Прошла 30-летняя война. Да. Она заканчивается в 1648 году. Опять часть вот беженцев, они поселяются в Москве, поселяются в других русских городах, и Алексей Михайлович соглашается. Кстати,
1: и русское государство готово принять.
0: Если нет, да, русское государство готово их принять, но, наверное, с условием тоже, вот, наверное, для низшего чина, да, может быть, для простых людей, нужен был переход, наверное, в православие. Для более высокого можно остаться вот при своей вере.
1: То есть все равно есть какие-то барьеры. Да. А вот скажите, времени остается не так много, ведь, говоря об Алексее Михайловича, нельзя не вспомнить вот раскол внутри русской церкви.
0: Ох, Александр, нельзя, наверное, нельзя не вспомнить.
1: Раскол на тех, кто был назван никонианами, и тех, кто последовал за Аввакумом, старообрядцами.
0: Александр, я
1: это
0: согласен.
1: Это вот какое-то западное влияние в этом есть? Или это... Как вот это воспринять? Как это объяснить? Все-таки это серьезная религиозная проблема.
0: Конечно. Одна из передач, помните, мы немножечко затрагивались, да, вот этот раскол. И я думаю, нам бы точно нужна была бы как минимум одна передача, чтобы мы могли об этом говорить, да, то есть...
1: Ну, вкратце обрисуйте.
0: Знаете, я просто, может быть, обрисовал
1: крупными мазками.
0: Я бы, что бы хотел бы отметить бы вот в этом расколе, вот для себя, вот я сделал какие-то, ну, такой небольшой анализ, да. Вот реформация 16-го столетия в Европе, да, Мартин Лютер, 95 тезисов, которые провозглашает. И вот раскол в церкви православной. Ведь там, в принципе, было затронуто, по большому счету, обрядовая сторона.
1: И пытаются ее реформировать.
0: Реформировать там вместо,
1: писание,
0: вместо там, двухперстного
1: крестного знамени,
0: там, трехперстное. Значит, плюс, ну, некоторые еще такие другие обрядовые стороны, которые, ну, может быть, для нас бы не имели какого значения, но резонанс был мощный. Так вот, мне интересно то, что вот восточной традиции, насколько все же сильно где-то вот это

0: обрядовая сторона. Все же вот восточная, западная, смотрите, Лютер и обращается там, ну, к князьям, наверное, в первую очередь, к церкви. Это подхватывает народ.
1: Горожанам. То
0: есть, горожанам. И это не какая-то обрядовая сторона, а какая-то вот вопрос веры. То есть насколько...
1: Содержательности,
0: веры. Да, то есть какого-то основанном на таком рационализме, да, то есть основанном на Священном Писании, то есть с праведной верой жив будет, насколько индульгенция, она все же имеет там значение, не имеет значения. И то есть...
1: Большой акцент на умопостижение.
0: На умопостижение, так, да. А здесь вот все же такая вот обрядовая практика, которая вот дала такой мощный резонанс, и в принципе, целое движение потом появились. И, конечно же, нельзя сказать, что это какая-то негативная сторона. Впоследствии уже там в 18 столетии будут целые какие-то движения выходить из тех старообрядцев, которые вот в своей уже культурной среде, там, духоборов, молокан, которые выходили из старообрядцев, тоже не без влияния вот этого даже немецкого штудизма, который, может, мы уже будем последующие...
1: То есть все равно здесь тоже не все так просто?
0: Не все так просто, конечно, Александр. Но, по крайней мере, мы всегда видим какое-то взаимодействие. То есть вот... нет вот стагнации в постижении все равно Слова Божьего. То есть прогресс какой-то есть, но может он быть не всегда таков, который бы хотелось бы. Может быть так.
1: Спасибо, Олег, за интересный рассказ о религиозной ситуации, в частности, в царствовании Алексея Михайловича. Надеюсь, мы с вами еще встретимся и поговорим о следующих Романовых. Дорогие друзья, не будьте теми, кто отвергает новое, не познакомившись с ним. Старайтесь взаимодействовать с тем, что вам открывается, с тем добрым, что вам открывается, благим. И пусть благословения Авраама придут на вас, чтобы и вы были благословенны. Пусть то добро, то самое лучшее, что есть в христианстве, будет в вашем доме и будет в ваших семьях. Читайте Библию, следуйте за Христом, любите людей, и да поможет вам Господь. До свидания, всего доброго.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольным тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем». «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать, «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню.

В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел, но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать: «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон».
Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить себе: «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам: «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали: «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал: «Нет, кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал: «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим: «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но Он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить: «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина: «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите: «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед. Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает». Если вы одиноки, то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее». Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время.
Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он недвижим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать, что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. Бог, я благодарю тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты. Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал». Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется «Дадим им повод для разговоров»? В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило». Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение. Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого.
Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится, когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас. Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду «Бог удивит вас». Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У него есть ряд неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелаг был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословения для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете: «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать: «Бог, я верю, что ты хочешь явить мне благодать, что ты приготовил мне невероятное будущее, и я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид: «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им:
Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года. Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал, «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне,

предложить этот дом вам. Они сказали: мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город. Он сказал: садитесь в автомобиль. Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день: «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите: «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

«О любви не говори, о ней все сказано», поется в известной песне. И вправду, о ней написано много разных произведений, романов, написано много картин, снято много фильмов. И, наверное, если бы не было любви, то не было бы чего-то настолько важного,

16 глава. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». В древности на востоке у кочевых племен бытовала страшная практика. Жизнь была нелегкой, и часто приходилось выживать, а не жить. Поэтому ценились мальчики, ну, как продолжатели рода. Парни, мужчины ценились как рабочая сила и военная мощь. Девочки, девушки, если их слишком много, ну, или, например, если в семье никак не рождался мальчик как продолжатель рода, а вот только девочки и девочки, то они были, ну, чем-то вроде лишних ртов, требующих пищи. И доходило до того, что когда рождалась очередная девочка, ну, если ее считали лишней, малышку выбрасывали в песок, в пустыне на погибель. И вот здесь текст Писания повествует о том, что Бог видит народ, как вот эту малышку, брошенную на погибель, мимо которой он не прошел, а помог ей. И вот из этой малышки выросла прекрасная невеста. И, конечно же, дело закончилось свадьбой, заключением союза. И вот для того, чтобы правильно выразить свое отношение к своему народу, Бог использует метафору. Он сравнивает это отношение с романтическими чувствами, которые испытывает мужчина к женщине. Причем эта метафора, она проходит красной нитью через все Священное Писание. Ну хорошо. А что можно сказать, говоря языком все той же метафоры, как невеста относится к жениху, стремится ли она к нему? Ну, понятно, что невеста – это народ. Вот что говорит Писание по поводу того, как относились к Богу те, кого называли людьми веры или Божьими людьми. В послании к евреям в 11 главе написано про людей, стремившихся угодить Богу. Это было выражено в их стремлении к нему. Так вот, послание к евреям, 11 глава, с 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества». Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится, называя их Богом. И Он приготовил им город. Город. Ну, вот пример того, что носят по жизни в своих сердцах люди веры. Бог называет их своими. И вот тут видно обоюдное стремление друг к другу. Жениха к невесте и невесты к жениху. Вот. И это вот, этот союз непосредственно связан с неким городом, который упомянут в Слове Божьем как обитель Бога с человеками. И что говорить, в конце концов, этот город в самом деле будет. Двое влюбленных, они обязательно встретятся и будут вместе.

Бог для этого все сделал. Послушайте из 21 главы книги «Апокалипсис». «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля не будет, ибо прежнее прошло». Помните песню? «Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, в нем травы да цветы, гуляют там животные неписанной красы». Этот город – это мечта. Это не что иное, как вот то самое место, которое Иисус Христос пообещал приготовить для всех любящих Его. Этот город ожидали с древнейших времен все, кто верил в Бога. Верные Богу люди, представленные прекрасной невестой, на которой женится Иисус Христос, они всегда стремились к Богу. Он ожидает всех, кто должны родиться и прийти к Нему во все времена. Если этого стремления нет, то этот человек не может иметь какие-то отношения с Богом. И вот когда последний, уготованный к вечной жизни, входит в этот город, Бог говорит: «Свершилось, исполнилась полнота времени, и теперь вот этот город, как написано в книге Откровения, сходит с неба, как невеста в брачном одеянии». Город Бога описан с золотыми улицами, с 12 воротами, как из чистого жемчуга. Но главное, что там царит Бог и нет смерти. Причем подсчитали площадь того места, на котором мог поместиться город. Там в видении Иоанна Богослова указаны размеры. Так вот, эта площадь почти соответствует территории самого Ханаана, в которой Господь вел евреев из египетского рабства. Да, того Ханаана, из которого они должны были прогнать языческие народы, чего, кстати, они не сделали. Так вот, город представлен в виде куба с равными сторонами, причем в длину, в ширину и в высоту тоже форма куба. Как это? Ну, наконец, вот еще: «Услышал я громкий голос с неба, говорящий: сие скиния Бога с человеками». Вот скиния – это что? Почему город назван скинией? Что такое скиния? Вообще скиния – это палатка, шатер. Есть ли в Библии что-то такое, что связано с палаткой, предназначенной для Бога и людей? Да, есть. Однажды, когда Бог вывел своих людей из египетского рабства и заключил с ними тот самый союз, о котором так красочно написано в книге пророка Иеремии, и который мы прочитали как о брачном союзе, его еще называют Ветхим Заветом. Так вот, в то время Бог повелел Моисею соорудить вот ту самую пресловутую скинию. И сказано, зачем она была нужна. Книга «Исход», 25 глава, повествует: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Скажите, а для чего нужна скиния? Это и есть святилище, палатка из кож животных, то есть скиния. Текст говорит: для того, чтобы Бог мог обитать с людьми. Вот что-то в этой палатке было такого особенного, без чего обитание Бога с людьми было невозможным. Ведь надо понимать, что грешный человек не может находиться в присутствии Бога и при этом не умереть. Поэтому вот эта палатка или скиния, она была непростая.
Она предназначена как то место, где Бог являлся людям, и содержала в себе некоторые предметы, которые призваны были о чем-то важном говорить, без чего никак обойтись было невозможно. Там людям являлся Господь. Она так и называлась – «Скиния откровения» или «Скиния собрания». То есть то место, куда собирался народ к Богу и где Господь открывался людям. Во-первых, грешному человеку требуется реабилитация от приговора, который несет в себе грех, распространившийся на всех людей. Поэтому общение с Всевышним могло осуществляться только через жертвоприношение. Жертва – это пропуск к Богу, и это не обсуждается. Человек должен умереть, того закон требует. Поэтому сперва заместительная жертва, потом пропуск к Богу. Вот как-то так. Поначалу это были жертвенные животные, затем сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, который был истинной жертвой, на которого указывали те жертвенные животные, приносимые вот в той самой скинии. И важно, когда Бог предуготовил своего Сына в жертву за грех человечества, ведь Он назван Агнцем, закланным от создания мира. То есть, получается, когда Бог творил наш мир, Он приготовил в жертву своего Сына в том случае, если люди согрешат. Двое влюбленных, они обязательно встретятся, они обязательно будут вместе. Бог для этого все сделал. Итак, Сын Божий пришел в наш мир в определенное время. Он принес себя в жертву за грех на Голгофском кресте. И вот эта смерть на Голгофском кресте поделила время на до и после. Эти периоды времени назвали периодами Ветхого и Нового Заветов. До Голгофы человек приходил вместе с жертвой, и в связи с этим скиния имела все для того, чтобы эту жертву от человека принять. После прихода Иисуса на землю храма уже нет на земле. Его местонахождение меняется. Но тут надо оговориться еще. Храм-то, конечно, храм-то это хорошо. Но что, если у человека нет стремления к этому храму? Нет стремления к Богу, ведь это же важно. Поэтому, если у человека есть стремление к Богу, то, как говорит апостол Павел, Бог поселяется в сердце у этого человека. Это образно. И получается, что обиталище Бога имеет место в сердце человека. И по этой причине сердце человека и тело человека тоже названы храмом Бога. Ну, это образно. Но вернемся к палатке, к нашей скинии. Так вот, сама скиния, она располагалась во дворе, окруженном своеобразным забором, сделанным из медных столбов, на которых была растянута льняная ткань. В этом дворе перед входом в палатку стоял жертвенник всесожжений. Такое деревянное сооружение, похожее на ящик без дна, с решеткой посередине и с выступами в виде рогов по углам. Он был обложен толстым слоем меди. На этом жертвеннике постоянно сжигались жертвы. Затем после жертвенника находился небольшой бассейн с умывальниками, и только после был вход в палатку. Если в нее войти и посмотреть перед собой, то взору открывался жертвенник курений, обложенный чистым золотом. В книге Откровения дым курений, восходивший от этого жертвенника, был связан с молитвами святых людей. На этом жертвеннике поддерживалось курение, специально приготовленного для этого фимиама. Слева от него стоял семисвечник, светильник с семью лампадами, говорящий о том, что Бог есть свет. Справа от жертвенника курений, напротив семисвечника, стоял стол с хлебами предложений, на котором каждую субботу выкладывали 12 хлебов по числу колен Израилевых. Эти хлебы, они говорили о том, что Бог есть хлеб. Вот все это было условиями, без принятия которых вход к Богу

был невозможен. Ведь это там, в Едеме, человек, вкусив от древа познания добра и зла, пошел не по Божьему пути, а стал сам, как Бог. Хотя на самом деле Господь сказал Адаму, кто он на самом деле. Прах ты, и прах возвратишься. Сатана, когда Еву искушал, об этом не предупредил. Входя к Богу, человек принимал смерть Агнца вместо своей смерти. Затем он принимал тот факт, что светом жизни является не он, не какая-то философия или мудрость мира сего, а Бог, и никак иначе. То есть он принимал его правление, его мораль, его заботу. Входя во святилище, человек принимал тот факт, что теперь Бог есть хлеб жизни, и это от него все благо, которое есть, а не от какого-то эволюционного случая, простите. Но и это не все. За жертвенником курений находилась завеса, разделявшая скинию на два неравных помещения. То место, где находились стол с хлебами предложения, семисвечник и жертвенник курений, называлось святое. За занавеской находилось место, которое называлось святое святых. Вот там и находился престол Бога. Собственно, это был ковчег. Ну, ящик из дерева, обложенный чистым золотом, внутри которого находились скрижали завета, вот того самого союза, который Бог заключил со своей невестой, с народом. И всякий, кто намеревался пребывать с Богом, должен был эти заповеди принять, вступая в союз с Богом, и по-другому никак быть не могло. Бог свят. Его заповеди – это как бы основание его божественного престола, его правления. Так, на этом ковчеге находилась крышка. На крышке стояли коленопреклоненно два херувима, распростершие крылья над крышкой, вот над тем местом, которое называлось престолом благодати. Да, престолом милости. На самом деле, по факту, туда, в присутствие Божие, в это святое, раз в году входил лишь первосвященник, чтобы очистить святилище от грехов всех тех людей, которые приносили за свои грехи жертвы, о чем в двух словах, пожалуй, сказать невозможно, об этом нужен отдельный разговор. Простой человек не мог даже смотреть на эти предметы, не то чтобы прикасаться к ним из страха смерти. Любая проявленная вольность по отношению к этим предметам наказывалась Богом смертью. Это не просто предметы, это святыня. Переносить, устанавливать эти посвященные предметы должны были специально посвященные на это люди и никто другой. Так возникает вопрос. Когда же тогда грешный человек входил в присутствие Бога? Да, он входил к нему верой. Пока вопрос греха не решен, доступ к Богу лежит через веру. Без веры угодить Богу невозможно. Вместе с первосвященником в день очищений все верующие люди приходили к скинии собрания и ожидали, когда священник, принеся в жертву козла за грехи людей, пойдет в присутствие Божие, чтобы очистить людей и святилище от грехов их. При этом к одежде священника были пришиты бубенцы, позвякивание которых было слышно за пределами скинии. Так люди, находясь за скинией, знали точно о том, что происходило внутри, во святом святых, когда туда входил священник. Входил он туда с кадильницей и с кровью жертвенного животного и ходатайствовал за кающихся людей. И если кто-то не принес жертву за грех и не покаялся, то грехи этого человека оставались на нем
со всеми вытекающими из этого последствиями, конец которых заканчивался не в царстве Бога, а на кладбище. Все то, что происходило в палатке, в этой скинии собрания, было прямой иллюстрацией того, куда девается грех. Так как весь Израиль в то время жил в палатках, то и Господь приказал поставить ему палатку. Позже, когда евреи вошли в Ханаан и окрепли там, царь Давид посчитал нехорошим, что люди живут уже в каменных домах, а Бог по-прежнему в палатке. И по Божьему благословению он задумал построить каменный храм. Правда, эту идею пришлось воплотить его сыну Соломону. Храм был построен по образцу той скинии, только масштабнее в размерах. Располагался он на Храмовой горе в Иерусалиме, на той самой горе, где патриарх Авраам в свое время призван был принести в жертву своего сына Исаака, и где Господь удержал его руку с ножом и усмотрел другую жертву. Вы же помните уже эту историю из Ветхого Завета. И вот в момент смерти Иисуса Христа на кресте произошло землетрясение, и завеса в храме, отделявшая святое от святого святых, разодралась сверху вниз. Не наоборот, не снизу вверх, чтобы никто не подумал, что это люди ее разодрали. Это говорило о том, что открыт доступ к престолу Бога. Хорошо, а что же стало с земным храмом? В 70-м году нашей эры храм был окончательно разрушен при взятии Иерусалима римскими войсками под командованием Тита. А что после? Что обиталище Бога осталось только в сердце человека? Подождите, не торопитесь. Вот что говорит Священное Писание. Описав строение скинии, автор послания к евреям пишет. 9 глава. «Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел во святилище, которое на небе. Как же теперь нам туда войти, если это святилище на небесах? Точно так же, верой. Есть истинная скиния, то есть храм, святилище, место, где обитает Бог. И Иисус нам открыл туда путь. На небесах есть храм. Написано, что не такого устроения, и что-то в нем исправлено. Что? Ну, понятно же, что. Ведь теперь-то принесена истинная жертва. В небесном храме нет жертвенника всесожжений, как нет жертвоприношений животных и всего того, что с ними было связано. Затем первосвященник, он же был грешным человеком, а теперь Иисус, который праведник, который бессмертен, он всегда жив, чтобы ходатайствовать. Он не умирает в присутствии Бога Отца. И бубенчики не нужны для того, чтобы мы знали, что происходит в святилище. Их заменяет вера людей. Мы призваны во Христа верить. Верить в Его служение, которое Он там совершает для тех, кто принял Его верой. Этот храм ожидает того момента, когда в него войдет последний спасаемый человек. Тогда символика жертвоприношения уже не нужна. Остается только обитель Бога с человеками. Почему город небесный Иерусалим имеет форму куба? Да потому что святое святых –
Вот то отделение храма, где открывался Господь,

Господь тоже имела форму правильного куба. Это символ совершенства. Только туда можно войти верой. И никак иначе невозможно из-за греха. А тогда, когда вопрос греха будет решен, мы войдем туда не только верой, но и душой, и телом, и всем естеством. Двое влюбленных обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. В одном спиричуэле поется: «Хочешь, мой друг, туда, где печали нет, где радость, мир и вечный свет? Я хочу, а вы?»

Приходилось ли вам слышать когда-нибудь, что Христос отменил закон? Я такое слышал много раз. И действительно, это важный вопрос, и многих христиан он волнует, и многие христиане копья ломают вокруг этого вопроса. Должен ли христианин быть ограничен рамками каких-то заповедей, или обновленное его сердце теперь делает только добро, и обращенный ко Христу человек теперь уже настолько свят и настолько чист, что ему не нужно никаких ограничений, чтобы он ни сделал, все будет правильно, все будет хорошо. Но вообще тема закона, она, да, непростая для христиан. Тем более, что для многих людей само понятие закон ни с чем не ассоциируется, кроме осуждения, наказания, несвободы. То есть понятие закона для многих людей омрачено какими-то не очень позитивными ассоциациями. Но библейское учение об отношении Христа и закона открывает другую сторону этого вопроса – радостную, светлую, несущую надежду. В книге Левит, в 18 главе, мы читаем такие слова. «Соблюдайте постановления мои, говорит Господь, и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Вот эта вот последняя фраза «я Господь» – это как печать. Вы чувствуете? Он что-то говорит, а потом говорит «я Господь». То есть «я своим именем это подтверждаю», говорит Всевышний, что если человек будет соблюдать мои законы, будет соблюдать мои заповеди, мои постановления, он этим будет жив. Ну, действительно, христианское богословие и многие богословы, они с этим согласны. Если бы человек мог жить в гармонии с законом Божьим, он был бы совершенен. Апостол Павел говорит, что законом познается грех. Нарушение закона – это грех. Нарушение закона Божьего – это грех. Если человек будет жить по заповедям Божьим, по законам Божьим, не грешить ни в уме своем, ни в душе своей, ни эмоциями своими, ни поступками своими – это совершенный человек, и он будет иметь большое благословение от Бога, потому что не будет делать греха в своей жизни. Это правда. И в Новом Завете к этому добавлено. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Мы знаем, что закон свят, что заповедь свята, праведна и добра. И тот, кто ее принимает, тот принимает частичку Божьей праведности. Ну, это учение Священного Писания. Однако, мы с вами понимаем, что, находясь в том состоянии, в каком находится человек сейчас, я имею в виду после грехопадения, я имею в виду, что грех сейчас живет в нашей природе, мы отдаем себе отчет в том, что человек не в состоянии жить в полной гармонии с законом Божьим. И это тоже правда. Вот обратите, например, внимание на то, как высоко планка Божьего закона, как высоко она поднята. Однажды Иисуса Христа спросили, что написано в законе. И вот в Евангелии от Луки, в 10 главе, записан его ответ, как он понимал сущность Божьего закона и всех его заповедей. Луки 10, 27. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Вот буквально минуту назад я говорил о том, что если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом, и как здесь сказано, в сердце своем, в чувствах, в эмоциях своих, если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом в душе своей, то есть в своих мыслях, в своих переживаниях, в разуме своем, в силе, которая есть у него, то есть в поступках своих,
то что? Был бы закон исполнен, человек был бы совершенен. И Иисус говорит, что именно этого, такой полноты гармонии с волей Божьей, Господь и ожидает от человека. Он бы хотел, чтобы человек именно так и жил. Но насколько же высока эта планка, дорогие друзья? Вот когда я прочитал эти слова, любовь к Богу всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей силами, всей крепостью своей, а ближнего, помните продолжение, любовь к ближнему, как к самому себе. Но кто из нас способен на это в полной мере? Как много стоит за этими словами. Тут послушание воли Всевышнего от всего сердца. Уважение, такт, доброжелательность в отношениях с любым человеком. Легко ли? Легко ли, я спрашиваю, повиноваться такому закону? Но нельзя и упустить из внимания, насколько строго отношение Библии к нарушению Божьего закона. Вот апостол Иаков, вторая глава его послания, он здесь записал такие слова, 10 текст. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, становится виновным во всем». Ну вот, дорогие друзья, получается, что нет никого, кто не был бы не виновен перед Божьим законом. Слушая все это, прочитав все эти библейские тексты, говорящие о святости закона, о его требованиях, о том, как строго Бог относится к его нарушению. Нарушил что-то одно, это значит, что ты виновен уже перед всем остальным законом. Легко прийти к выводу, что нет ни одного человека, кто не был бы виноват в нарушении, в преступлении Божьего закона. И это правда, и Священное Писание это подтверждает. Апостол Павел восклицает немного с переживанием таким, с даже таким горем немного восклицает, что мы все согрешили, мы все лишены славы Божией. И нет ни одного человека, который мог бы жить в гармонии и в согласии с законом Божьим. И даже более того, знаменитые слова апостола Павла, они записаны в 7 главе послания к римлянам. «Доброго, чего хочу делать, я не делаю, говорит апостол Павел, не могу. А вот злое, чего не хочу делать, делаю». И помните, как он там восклицает, кто читал, тот может вспомнить. «Бедный я человек. Умом своим я понимаю, что хорошо, а что плохо. А вот на практике меня так влечет к тому, что я сам это осуждаю. Но так к этому влечет, что иногда невозможно сдержать порывы своих эмоций, порывы желаний или чувств». Да, человек не может жить в гармонии с законом Бога. Причина в том, что человек грешник. Природа, сама природа человека противится порой заповедям Всевышнего. Желания, чувства, живущие в нашем теле, они не дают повиноваться заповедям Бога в полной мере. И есть обратная сторона этой медали. Когда мы не можем повиноваться заповедям Бога в полной мере, они не могут нам дать благословение и жизнь. А вот сам по себе закон не в состоянии нас изменить. И если я приложу массу усилий и все-таки возьму какие-то заповеди из Божьего закона и буду их твердо держаться, все равно мое сердце не изменится. Каким оно было грешным и испорченным, таким оно и останется. Сам по себе закон и само по себе соблюдение Божьего закона не может изменить сердце человека, природу, натуру человека изменить не может. Могут измениться какие-то привычки, может измениться поведение человека. А вот здесь, прошу прощения, в сердце, внутри
перемены может и не произойти. И если не будет дана особая благодать Божия, и не произойдет. Вот Иисус, Он рассказал притчу, которая проиллюстрировал вот это странное для многих ушей понятие. Поступки в жизни человека могут быть правильными, в согласии с какими-то положениями закона, формально законными. А вот сердце может оставаться неправедным. Это притча о мытаре и фарисее. Однажды фарисей – это учитель народа израильского. Фарисеи были уважаемые люди. В их руках была определенная власть среди Божьего народа, среди израильтян. И вот Иисус рассказывает, как один фарисей пришел в храм, он гордо прошествовал вперед и начал молиться. Обратившись к Богу, он произнес такие слова: «Господи, я благодарен Тебе». А дальше послушайте, за что благодарен. «Благодарю Тебя за то, что я не похож на других людей. Я приношу пожертвования, я совершаю дела благотворительности, я молюсь регулярно, я все праздники соблюдаю». Наверное, Иисус многого не говорил. Наверное, в реальности, если Господь видел когда-то такую картину, я думаю, что этот человек, фарисей, мог еще многое что прибавить к этому списку. «Итак, спасибо Тебе, Господи, я не такой, как все люди, я лучше их. Я много хорошего, правильного, прекрасного делаю». И в конце он заметил, у входа в храм стоял мытарь, сборщик налогов, и добавил: «Я благодарю Тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». Но мы все чувствуем высокомерие, гордость, которая сквозит в этих словах. И кто-то подметил, что нет ничего более далекого от смирения, чем гордость своим смирением. Не может быть ничего более далекого от подлинного христианского благочестия, чем гордость своим благочестием. Вот эта вот гордость своим благочестием, вот это превознесение, превозношение над кем-то другим, потому что ты поступаешь правильнее, говорит о том, что при правильных поступках сердце может оставаться испорченным. Но был в этой притче еще один человек, еще один персонаж. Вот он стоял, вот этот фарисей, у дверей храма, поодаль. И Иисус говорит, что он, только лишь ударяя себя в грудь, молил об одном: «Господи, помилуй меня, грешника. Мои поступки нехорошие, я поэтому прошу прощения», говорит этот фарисей. «Прошу прощения», говорит этот мытарь. Иисус в конце сказал, что мытарь пошел более оправданным, то есть более принятым Богом, более прощенным, чем фарисей. Итак, при правильных поступках сердце бывает неправильным. И это сердце бывает неправым. Это говорит о том, что сам по себе закон и соблюдение Божьего закона не в состоянии изменить природу человека, не в состоянии изменить человеческое сердце. И вот что я еще вам скажу. Есть еще более удручающее, что ли, звено в этой цепи моих рассуждений. В послании к римлянам, 6 главе, апостол Павел провозглашает, что возмездие за грех, возмездие вот за эту испорченность человеческого сердца, лучше давайте скажем, не просто возмездие, а следствие, окончание вот этой истории испорченного человеческого сердца – это гибель, это смерть. В оригинале этот текст звучит так: «Возмездие за грех – смерть». Это наказание. И более того, друзья, Священное Писание говорит, что смерть грешника – это проклятие попранного и нарушенного закона.
Грешник проклят и обречен на смерть вот этим законом. Хотя изначально, я очень хочу, чтобы вы это усвоили и поняли, и услышали. Изначально. И библейские тексты, которые мы прочитали в самом начале, подтверждают это. Изначально закон Божий был дан для того, чтобы приносить благословение человеку. Но именно по причине испорченности сердца человеческого, по причине того, что человек не может жить в гармонии с этим законом, закон проклинает человека.

грешника. И вступает в действие принцип возмездия за грех смерть. Есть ли какой-то выход? В послании апостола Павла к Галатам записаны такие слова. И, конечно же, Евангелие, вы знаете, как Евангелие переводится с греческого языка? Евангелие – это греческое слово. «Благая весть». Есть хорошая новость. Наконец-то я перехожу от каких-то удручающих, может быть, истин библейских, которые нас смущают и пугают немного. Я перехожу теперь к Евангелию. Я перехожу к благой вести. Послание Галатам, 13 глава, 13 стих. Христос искупил нас. Христос искупил нас от клятвы закона. Искупил нас, другими словами, давайте скажем, освободил от проклятия закона. Каким образом? Сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Христос принял на себя всю тяжесть проклятия, попранного, нарушенного закона. Бог говорит, что любит людей. Так неужели, дорогие друзья, ради этой любви Бог не мог отменить, хотя бы на время, отменить ту часть закона, которая проклинает преступника смертью, в которой прописано «за грех смерть». Ну, взял бы и отменил. Он же говорит, что любит нас. Почему-то Бог так не может поступить. Бог так не поступает, потому что Его закон – это отражение Его собственной неизменности. Его закон – это отражение Его собственного постоянства и непоколебимости. Даже образно это выражается. Когда Бог дал 10 заповедей Моисею, они были начертаны Его собственным перстом на камне, на том, что всегда обозначало, в любой культуре обозначает твердость, постоянство, непоколебимость и вечность. Итак, закон Божий не мог быть отменен, он не мог быть изменен даже ради той любви, которую Бог питает к человеку, грешному и заблудшему. Так что же он сделал? Он принял на себя. Он принял на себя возмездие, которого требовал закон, полный решимости спасти грешника, Господь его наказание берет на себя. В Израиле был обряд. Этот обряд был связан с освобождением от греха. И, конечно же, этот обряд, как и все законы, связанные с храмовым служением, со служением вначале в скинии собрания, потом в храме, был установлен Богом. Этот ритуал был установлен Богом. Когда человек осознавал, что он сделал грех. Грех должен восприниматься нами сегодня так же, как он воспринимался и в те времена. Грех – это что-то, что нарушает связь с Богом. Израильтянин, он понимал, что у него есть связь с Богом, потому что он входит с ним в завет, в союз. Вот он израильтянин, он часть народа, у которого с Богом союз, завет. И когда он делал грех, когда он нарушал какую-то часть Божьего закона, то вот этот завет, вот этот союз, его союз с Богом, он под угрозой оказывался. Потому что Бог, он, таково учение Священного Писания, он грех не терпит, и грех, он может стать причиной разрыва отношений между Богом и человеком. Так вот, когда человек осознавал, что он согрешил, и его отношения с Богом под угрозой, он должен был взять животное. Как правило, это был агнец. Этот агнец, он должен был быть без порока, в Священном Писании так сказано, имеется в виду, он не должен, у него не должно было быть каких-то переломов, он не должен был быть слепым или глухим.
он должен быть, был быть здоровым, здоровым животным. Так вот, он брал этого агнца и шел с ним к дверям храма. К дверям храма или к дверям скинии собрания, и там, в присутствии священника, он ставил этого ягненка, полагал на него руку ему на голову и исповедовал свой грех. Это выглядело всегда одинаково, и сейчас это выглядит точно так же. Исповедь – это признание. Это когда человек, обращаясь к Богу, говорит: «Всевышний, ты меня видел. Ты видел, когда я сделал ошибку. Ты видел, когда я согрешил. Я признаю за собой вину. И я прошу меня простить». И вот когда человек исповедовал свой грех, свое преступление, возложив руку на голову агнца, грех с него переходил на этого животного. И после он собственными руками должен был заколоть это животное. И пролившаяся кровь, пролитая кровь, текла для искупления и очищения греха, который сделал человек. Но дело в том, что эти животные жертвенные, сегодня мы не приносим этих жертв, мы всего этого не делаем, они были символом. Каждый ягненок, каждое жертвенное животное, принесенное в храме или в скинии собрания, указывали на жертву, которую в будущем должен был принести Мессия. И когда он пришел, он это осуществил. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Это я только что процитировал 8 главу послания к римлянам. Для Бога грех и грешник – это не одно и то же. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Так любит грешника и так возлюбил мир, что захотел спасти его любой ценой. Вместе с тем, Бог так ненавидит грех, что захотел осудить его любой ценой. Но грех и грешник, мы – это вещи, которые связаны друг с другом, и разорвать которые ведь невозможно. Как ему это удалось? О, бездна премудрости Божьей, как восклицает Священное Писание. Он совершил суд над преступлением, не приводя на суд преступника. Грех осужден на Голгофе, а грешник... В послании апостола Павла к Ефесянам в 4 главе в 32 тексте сказано: «Бог во Христе простил нас». Когда мы смотрим на Голгофу, мы кое-что там видим. Каждый из нас, взирая на Голгофу, может увидеть, какая высокая цена уплачена за наши преступления. И глядя на Голгофу, я осознаваю, что там Сын Божий страдал, и за наши грехи мы можем покаяться и получить прощение. Когда израильский народ странствовал по пустыне в течение 40 лет, однажды он испытал на себе нашествие змей. Где бы ни оказывался израильтянин, ложился он в своей палатке спать, выходил на улицу, шел за водой. Эти змеи преследовали, ими все кишело. И многие ужаленные погибали. И когда люди возопили к Богу, Бог обратился к Моисею и сказал, что он должен изваять змея из меди. И он должен этого змея прибить к шесту и поднять медного змея посреди израильского стана.
И для того, чтобы человек, ужаленный змеей, мог исцелиться и почувствовать силу Божию, которая прикоснулась бы к нему и исцелила, и спасла бы его, он должен был взглянуть на медного змея. Если он находился где-то на окраине стана, он должен был смотреть в середину. Если он находился поблизости, ему достаточно было поднять глаза. Может быть, некоторых приносили на руках и головы им поворачивали, чтобы они смотрели на этого медного змея. Но в Священном Писании сказано, что всякий, кто на него смотрел, исцелялся. На Христа мы можем смотреть глазами нашей веры. Что мы там видим? Что мы видим, когда смотрим на Голгофу? Я вижу там себя. Я вижу цену моих поступков. Я вижу цену моих ошибок. Но вот, что при этом самое прекрасное. Я не чувствую осуждения. Я чувствую надежду и прощение, которое мне предлагает Бог. И любой из нас, и вы, дорогие зрители, вы тоже можете, взглянув на Голгофу, увидеть там цену своих собственных грехов и преступлений. Да, это так, Христос умер из-за вас, но говорится это и проповедуется не в осуждение, а чтобы каждый верующий во Христа мог иметь прощение грехов и жизнь вечную.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным, у него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: «У вас есть то, что требуется, вы способны, вы осуществите свою судьбу, вы оставите свой след в этом поколении, Бог уже учел вас». Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии

В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 тысяч человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. Тысячи людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили, они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам, когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас, заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего. Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают». Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других, оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре.
У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасывают со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете, «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул вас в жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил, «Вы доверяете мне?» Она сказала, «Да». Он спросил, «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила, «Да». Он сказал, «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала, «Я сожалею, но у меня нет $100».
Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить. Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу». Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или, наоборот, уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил: «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят: «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону: «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей: «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь. Я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал: «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал: «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь,
то я могу заставить всему этому осуществиться. За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал: «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое: «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека. Эта женщина — печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит». Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. «Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой». Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Принято считать, что вопрос нежелательной беременности женщина должна решать сама. Правильно ли это? Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, я рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем говорить об абортах, о том, как женщине себя вести, если она понимает, что беременна, но беременность – это для нее нежелательно. И вот часто женщины сталкиваются с такой ситуацией. Узнает женщина, что она беременна, говорит об этом мужу или партнеру и слышит в ответ: «Ну что ты тут вот устроила мне? Вот забеременела, решай сама этот вопрос. Мне этот ребенок не нужен. Или куда нам сейчас этот ребенок? У нас ситуация нестабильная с финансами в семье, со здоровьем у нас проблемы». И женщина остается одна со своей проблемой, проблемой своей беременности. Вот что вы можете сказать о таком подходе? Как вести себя женщине?
1: Да, Юля, это действительно так. В нашем обществе традиционно сложилась так, скажем, ситуация, что ответственность несет в первую очередь женщина за рождение ребенка, за принятие решения об аборте, либо отказе, скажем, от него, решение о том, как воспитывать ребенка. В основном все эти обязанности ложатся на плечи женщины. Зачастую и мужчина очень часто отстраняется от решения этих вопросов и участия, скажем, в жизни, воспитании детей. И, как правило, ключевую роль здесь играет именно готовность мужчины как личности нести ответственность за свою семью, за свою жену, за своих детей, за семью, которую он создал. И это действительно так.
0: Ну а вот если он не хочет брать ответственность, вот есть такое высказывание: ответственность, которую человек не берет на себя, она не исчезает. Она ложится благополучно на плечи кого-то другого. Если есть проблема, я говорю: «О, я эту проблему решать не буду», она не растворяется в воздухе. Значит, кто-то другой пашет вместо меня, кто-то другой решает и страдает. В данном случае женщина, поскольку она носит в себе ребенка, она никуда не денется уже. Она даже и хотела бы, может быть, так сказать: «А, само рассосется», да, грубо говоря. А она не может, потому что жизнь развивается в ней, ребенок растет, и вот скоро она родит. И вот, а мужчина не хочет. Вот что с ним делать? Как его принять?

0: и звать к ответственности, как вот сделать так, чтобы он передумал, вдруг вот понял свою ошибку. Возможно ли это вообще, если он изначально?
1: Возможно, но при правильном понимании ситуации женщины, если женщина

0: мужчины, когда он психологически не готов к тому, чтобы быть отцом, не готов, скажем так, ищет защиту именно в женщине, в матери своей, и он не готов именно нести ответственность за тех людей, за которых он брал ответственность формально, получается, создавая семью. Также нужно учитывать тот факт, что адаптация у мужчины к беременности гораздо дольше идет. То есть женщина, она по натуре более гибкой, скажем, такой гибкая личность, она быстрее адаптируется к каким-то новым условиям и так далее. Для мужчины этот срок достаточно более растянут во времени, и мужчине очень важно именно дать возможность адаптироваться, дать возможность привыкнуть к его новой роли. И женщина может занимать активную позицию в этот период, стараться как-то помочь мужчине, обсуждать и переживания, которые у него есть внутри, постараться, может быть, общаться с теми парами, которые имеют положительные примеры отцовство, материнство, родительство, и как-то с ними стараться просить, чтобы они делились своим опытом. Очень важно, если вы, женщина, найдет мужчин, которые, скажем так, могут поделиться переживаниями, которые они испытывали именно в этот период, потому что практически каждый мужчина, он испытывает какое-то эмоциональное напряжение, узнав о том, что он будет отцом, и первая реакция, к примеру, отказ, она не всегда является, скажем так, действительно его желанием, а просто, вот, просто эмоциональная какая-то защита от этой ситуации.
1: То есть, получается, женщина, она помимо того, что она еще несет всю нагрузку беременности, эмоциональную, физиологическую, она еще и должна тащить своего мужа. И ему говорит, ну что ты, дорогой, ты полюбишь, вот он родится, ты увидишь маленькие ручки, эти щечки. И то есть она с ним должна еще и нянчиться, как мама.
0: Ну, бывает, да, и такая ситуация, и надо женщине быть готовой к этому. Может быть, редко встречаются мужчины, которые осознанно готовы уже, скажем, к тому, чтобы стать отцом, но адаптировать мужчину к этому понятию нужно, и на протяжении времени кто-то быстро адаптируется, кому-то приходится потратить достаточное количество времени, а кто-то уже стал отцом, даже внутренне еще не готов к этому, но при этом, если женщина вкладывает именно свои, работает над тем, чтобы мужчине помочь адаптироваться, она делает вклад именно в то, что у ее ребенка будет отец, который будет активно участвовать в жизни своего ребенка, активно проявлять себя как отец. Это очень важно для того, чтобы ребенок вырос здоровой, полноценной личностью, именно активное участие отца. Поэтому чем активнее женщина будет задействовать мужчину именно в жизни ребенка, в подготовке к родам и так далее, не отстраняя его от этого, тем высока вероятность того, что мужчина будет активно себя проявлять как отец.
1: Ну, это хорошо, когда мужчина достаточно мягкий по натуре. Может быть, он где-то, например, не хочет брать на себя ответственность, но и показывает это мягко. Он просто отстраняется, просто молчит, просто уходит. И она его как-то, может быть, ласково, найдя с ним, к нему подход, как-то его немножечко возвращает, опять притягивает. Вот. А бывают мужчины достаточно жесткие, категоричные. Они говорят, я слышать ничего не хочу, делай аборт. Я тебе помогать не буду, ты не дождешься помощи, я не хотел этого ребенка. И вообще, ну, есть пары, которые там, например, еще живут, ну, не расписанные, либо в гражданском браке, либо они просто встречаются. И говорит мужчина, это не мой ребенок. И ты ему не докажешь, только если сделаешь тест на отцовство. И вот когда такая жесткая позиция, что делать женщине? Продолжать как-то вот его все равно, ну, капать ему потихоньку, или все-таки не делать этого, чтобы не вызвать еще большего раздражения?
0: Я думаю, первое, чего не стоит делать, это вступать в открытый конфликт, то есть пытаться доказать, отстоять свою точку зрения, пытаться как-то именно в каком-то в противостоянии доказать именно свою правоту. Гораздо легче все-таки стремиться к диалогу, найти общий язык и поговорить откровенно, попытаться понять именно, что движет мужчину, те внутренние мотивы, которые заставляют его именно так, может быть, зачастую агрессивно и конфликтно отказываться от отцовства. И, как правило, действительно предпосылки есть. Это либо достаточно негативное отношение его родственников к беременности, нежелание принимать женщину в семью, либо внутренние какие-то установки, которые продиктованы еще травмами детства, когда был недостаточно, скажем, хороший пример отца, когда негативный пример отца, отец с зависимостью, безответственный отец, отец, который ушел из семьи и так далее, и у него какие-то внутренние, скажем так, есть мотивы, которые диктуют ему, что он будет отцом, который не сможет быть, скажем, отцом, который активен, который сможет своим детям дать действительно качественные, хорошие отношения.

0: Мужчина, как правило, это человек с высокой долей ответственности, но он, скажем, слыша весть об отцовстве, он не всегда готов брать на себя эту роль, потому что он просто не, как, ну, бывает, что просто не слышал и не готов, и не знает, как себя вести в этой ситуации, именно как быть хорошим отцом. Следующее – это негативный пример матери. Зачастую, когда, допустим, мать, она предала своего сына, очень часто встречается именно у выпускников детских домов, когда мальчики, они достаточно негативно относятся к своим уже женам или, скажем так, девушкам, с которыми у них есть какие-то отношения, они не несут ответственности, считают, наступившая беременность – это проблема женщины, и его это абсолютно не касается. То есть это также продиктовано внутренней ненавистью к женщине, которая его когда-то предала. И вот эти предпосылки, их тоже надо учитывать, нужно слышать, о чем говорит мужчина, именно понять, почему он так говорит, и пытаться именно проговорить, вот с ним проработать и обсудить эти моменты, вместе с ним понять, что происходит внутри него, почему у него вызывают это такие бурные реакции.
1: Светлана, но ведь это, мне кажется, не каждая женщина сможет так себя вести. Она беременна, ей самой нужна поддержка, а тут она еще должна вытягивать своего мужа и исполнять роль психолога. Может быть, в каких-то случаях нужно к специалисту обратиться?
0: Конечно, Юлия, абсолютно с вами согласна. И действительно, если женщина не может справиться сама с ситуацией, то есть достаточно большой выбор сейчас помощи, к которой она может обратиться, ту же женскую консультацию к психологу и постараться, конечно, привлекать все-таки к общению своего мужа и стараться вместе обсуждать эту проблему и приходить к каким-то совместным решениям.
1: Угу. Светлана, вот бывает так, что мужчина узнает, что женщина беременна, и, ну, они, например, не женаты, а она намерена делать аборт. А он рад, что он будет отцом. И говорит: не делай аборт, рожай. Мы распишемся, я буду помогать, я отец. И она радостная, аборт она не делает, ребенок рождается, они расписываются. Но он не помогает. То есть это было только первое такое чувство, что: о, я же мужчина, вот она забеременела от меня, я буду отцом. Он повосхищался, из роддома встретил, цветы подарил. Ну, бывает так, что они еще и даже и не расписаны, но он обещает помогать. И она в надежде на это рожает ребенка, она сохраняет беременность, но помощи никакой нет. То есть это были только слова. Ну, как бы на словах он готов был нести ответственность, а на деле, оказывается, это ведь очень трудно. Это не спать ночами, это сколько нужно денег на одежду, на памперсы, на лекарства, если ребенок болеет. Мужчина чисто на словах, в своих мечтах, готов стать отцом, а на деле нет.
0: Ну, в этой ситуации достаточно сложно дать однозначный ответ, но при этом есть какие-то общие, скажем, направления, которые стоит работать. Это в первую очередь стараться решать все-таки вопрос с диалогом. Как правило, мужчина, который отстраняется от заботы о ребенке, от участия, именно причина заключается в том, что женщина не готова обсуждать эти вопросы. Она где-то внутренне ожидается, но при этом не обговаривает, скажем, не просит о помощи, не старается привлекать мужчину к заботе о ребенке и так далее. Мужчина, приходя с работы, он, в общем-то, больше наблюдательную роль выполняет. И поэтому очень важно женщине осознанно, постепенно, плавно, мягко приучать и привлекать его к роли отцовства. И причем делая это не требуя, но очень мягко, через диалог, через построение каких-то отношений, как-то помогать ему войти в эту новую роль, потому что она ему для него не знакома. Если девочка на протяжении всей жизни, она внутренне как-то настраивается на то, что на материнство, там даже просто нянь сейчас там куклу заворачивая в пеленку, она уже внутренне где-то готовится к тому, чтобы стать матерью, то мужчина, их интересы с детства, скажем, направлены больше на достижение каких-то целей более глобальных, и внутренне он по природе, он нет у него настроя у большинства мужчин именно на то, чтобы стать отцом. Поэтому очень важно женщине плавно, мягко именно его, скажем, готовить к этому и вот прививать ему любовь, и вот задействовать какие-то внутренние его чувства для того, чтобы он получал удовольствие именно об отношении с ребенком и от отцовства.
1: Вот еще одна ситуация. Например, молодые люди встречались, и у них была интимная связь. Но они решили расстаться просто потому, что, ну, они решили, что они не подходят друг к другу. Они расстались, а через какое-то время она узнает, что беременна. И вот что делать? Она как бы говорит ему или нет? Она боится ему сказать, потому что, а вдруг он подумает, что я хочу его охмутать, да, как говорится, женить на себе. Не получилось так, так я беременность использую для этого. Вот. А с другой стороны, или она ему говорит, он благородный человек, он женится на ней, но они друг другу не подходят, они поняли, что у них нет любви. То есть и из-за ребенка, получается, они живут вместе. Вот это правильный подход. Что делать? Нужно жениться, не нужно жениться? Или все-таки вот нужно жениться, а потом все срастется? Как быть?
0: Я думаю, что понятие любви у нас, оно немного отличается от той первичной задачи, которую ставил, может быть, Бог даже перед людьми. То есть в первую очередь любовь – это ответственность, это несение каких-то обязательств. Любовь – это работа над своими чувствами. А очень часто распадаются браки именно исходя из того, что я не испытываю тех чувств, которые испытывал, допустим, создавая брак и так далее. Поэтому очень важно понимать, что любовь – это не всегда только эмоции. Любовь – это ответственность, любовь – это забота, любовь – это постоянный вклад. А когда человек вносит вклад в какие-то определенные отношения, он при этом испытывает удовлетворение от этого, скажем, от того, во что он вложился и что он получил взамен. Поэтому, когда мы строим отношения внутри нашей семьи, очень важно именно приносить вклад и помнить, что моя ответственность – это сделать максимально все, что от меня зависит, для того, чтобы семья была создана, созидала, ну, скажем, росла, отношения развивались и углублялись. И очень важно именно мужчине об этом помнить, женщине, когда они создали брак, когда появляются дети, конечно, отношения меняются. Меняется, скажем, нагрузка на женщину, на мужчину. Если они до этого жили в браке, и у них даже были прекрасные отношения, несмотря ни на что, то когда появляется ребенок, отношения, конечно, становятся более сложными, потому что дом – это уже не место, где они могут отдохнуть, но определенные есть обязательства, нагрузка, бессонные ночи, больше бытовых проблем, каких-то болезней у ребенка и так далее. Как правило, эта нагрузка, она складывается на эмоциональном состоянии семьи. В этот период многие семьи, как говорится, трещат по швам, и происходит какое-то разделение. Но важно помнить в этот момент, что любовь – это принцип. Мы работаем в одном направлении, мы движемся в одном направлении, мы несем ответственность. И понимать друг друга, вкладываться в отношения – это, как правило, приводит к тому, что семья, скажем так, движется дальше, не рушится. И вот совместная забота также сближает. И нужно вести диалог обязательно. Конечно, говорить о своих чувствах, говорить о своих переживаниях, не держать их себе. И это помогает сберечь семью.
1: А вот именно поэтому вот такая позиция, что вот я, ну как бы разные же в жизни ситуации бывают. Вот, допустим, люди, они были не расписаны, но она забеременела, и они расстались. И она из-за обиды не хочет ему говорить, она не хочет разделять ответственность с ним за ребенка, решает рожать ребенка, но из-за обиды не хочет говорить отцу ребенка, что вот это твой ребенок. Это, получается, неправильный подход?
0: Я думаю, что нет. В любом случае, мужчина должен знать о своем ребенке, она должна сообщить ему об этом. Тоже ребенок имеет право на отца, так же, как и на мать. И очень важно дать ребенку право общаться со своим отцом, дать возможность мужчине участвовать в жизни ребенка. Надо понимать, что ребенок – это не личная собственность, но это личность, которая для полноценного развития нуждается в общении как с матерью, так и с отцом.
1: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить, и Господь чудесно заботился. Но суть в другом, что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал Колизея вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель. То есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как-то называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей: не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань — это благословение. Что, прямо Господь показал. А оказывается, она одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. И было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит: ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что: «Владимир, мы просим вас послужить этой группе». То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут: помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком, и я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ну, ответить. Позвонил другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал: Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал: не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как, ну, он полетит туда. И я ей сказал, она сказала: да, правда. Его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились все улыбаясь, сияя. И они говорят: Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит: рожденные от Бога слышат голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница, мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много, то есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все. Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят: вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там у нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит. Они говорят: брат, помолись за нас. Они сначала говорят: помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить. А он, кстати, сказал: я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю, что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании: Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании, Дух Святой
был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу? Да, приходи, мы там помолимся. Представляете? Это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь. Я поеду за тобой через моря, я буду с тобой ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история. Если вам интересно, потом узнаете. Или я немножко вас ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними. То есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят, я ну, сочиняю песни, пишу. Ну и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, слова мои внимай, крича моим преклони ухо, это будет здравием». Это будет здравием для тела твоего. И написано «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого.

И мы встретим его через несколько дней. Ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи, просто так сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель, мы даем Ему славу, аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там, больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо, хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Но сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они, что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Эта внезапность, она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это было выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не поняли. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю. Ну, так как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя спокойно, отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутреннего Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну... Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так, и так.

Так, анализирует. Я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда, сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитию Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра в понедельник в 19 часов я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, открыть, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, твое, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать,

спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять, изменить нас. Не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости, баней возрождения и обновления. Баня – это как бы поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой. В Нарве нужен Дух Святой. Через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце. У него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден. То есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден». То есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя. Аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение. Через поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Марией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот. Слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях, здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословлена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения, и 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра.
вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу! А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ от славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорил, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, Он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает, так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут читали, слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно, когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано «возрождение и обновление Святым Духом». Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, Он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан или вы
и вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол обильный. Когда вы готовите

день рождения вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые

стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас, и так было со мной тоже, это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили, я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть, там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили, меня ему не представляли. Я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая понесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал. И Алан засмеялся, когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее и будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете, вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнонен, другие там, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете, вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном.
Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь

сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть полить, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и Варнава и Сила, они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и Сила, не Варнава, Иуда и Сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставления. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз в много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья. На горах, знаете, вот он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь на это? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой.
Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал: «Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, но лучше не касаться». И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Гичо говорит: у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал: мы никогда не думаем, что дар. У нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит: вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу! Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати, тот, кто принимает, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит: примите обилие благодати, и кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Йон Гичо говорит: я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

0: воздаем Тебе всю славу.
1: Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой Его. Я не хочу бояться вновь,

Служитель в церкви. Кого вы представляете? Наверное, мужчину в костюме, стоящего за кафедрой и говорящего проповедь. А ведь в женском роде это слово звучит совсем по-другому. Служительница. Кто она? Чем занимается?

0: Об этом мы сегодня поговорим на нашей теме «По душам». Здравствуйте, девочки. Я очень рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли отличие в отношении к мужчине и к женщине внутри церкви?
1: Есть.
0: Есть?
1: Но это отличие сейчас не... Насчет служения, скорее всего, есть, но вообще, в принципе, к женщинам в церкви иногда как-то...
2: Предвзято.
1: Предвзято, да, относятся. Угу. Их за одежду там осуждают, еще за что-то. Но это внешнее. А вот про служение я с этим не сталкивалась, именно с предвзятым отношением ко мне, как к человеку женского рода. Но, как бы, скорее всего, думаю, чуть-чуть есть.
2: Угу. У меня была знакомая, которую в церкви попросили, ну, выступить, слово сказать, да, какой-то, ну, там был праздник, что-то торжественное надо было сказать. Она вышла, сказала, все классно, она уходит за кулисы, и ей говорят, слишком помпезно было, конечно, перестаралась, мне не нравится, торжественно очень too much.
0: Угу. Ну, а разве мужчине не могли такое сказать?
2: Нет, не могли. Потому что, ну, нет, не может. Мужчине бы сказали, классно, было бодро, молодец.
0: Интересное мнение. А вы, девочки, как?
3: А если спросить мужчин? Может, они просто не жалуются?
0: В смысле?
3: Ну, что ему после проповеди подошли несколько человек, например, и раскритиковали. Он не стал просто никому об этом рассказывать, и никто об этом не узнал.
2: Нет, я уверена, что пасторов 100% критикуют. И в комментариях, и лично уверена.
3: То есть разницы особо нет.
2: Но мы ведь говорим не только о пасторах.
0: Mm.
3: Ну, конечно.
2: Служители же разные бывают.
3: Ну. То есть, мне кажется, мужчины и женщины с критикой сталкиваются.
2: Пусть скажут. Мы будем знать их точку зрения.
4: На самом деле, мне кажется, что действительно с критикой сталкиваются, возможно, все, но чаще всего к мужчине не будут подходить, особенно, к примеру, женщины, ну, может быть, там, женщины, да, или лица, как бы, женского там пола или мужского, неважно, потому что если, к примеру, это пастор, иногда люди стесняются подойти, потому что мужчина, он более, как бы, мужественно, он более авторитетно выглядит, а к женщине, тем более, если женщина как-то, она такая... расположены. Очень часто люди думают, что если там, ты улыбаешься, ты там всегда приветлива, то тебе всегда можно подойти и высказать критику.
0: Угу.
4: Твой адрес, возможно, ну, она может быть неконструктивная критика, да, то это сделать легче по отношению к женщине. Вот. Чем, к примеру, к лицу мужского
3: Ничего
4: пола.
3: Не легче. У меня муж в церкви несет важное служение, он отвечает, ну, скажем, за все здание.
0: Угу.
3: Чего он только не выслушивает, чего ему какой только иногда бред не приходится разгребать. Если три человека скажут, молодец, ты сделал все хорошо, другие три человека скажут, это было ужасно, это был кошмар.
0: Угу.
3: Та же самая критика и те же самые проблемы.
0: Угу. Может быть, с критикой дело не в, все-таки не в поле, а в личных границах, как вы считаете?
4: Да, и тоже может быть такой вариант. Еще может быть вариант того, что бывают люди более чувствительные. Вот, то есть есть люди, они более такие...
3: Вот более чувствительные, может быть, потому что у меня на Сашу, где сядешь, там и слезешь. Он не обратит внимания просто. Если он не сочтет это уместным и важным, то все остальное он просто пропустит мимо ушей.
4: Вот, но мы говорим про людей как бы...

0: В целом, да, в церкви, то есть, ну, как бы я знаю людей, которые действительно к служению приходят люди, которые всегда очень, особенно те, кто работает с людьми, они как бы такие мягкие, да, чувствительные. Чувствительность вообще помогает человеку почувствовать того, проявить эмпатию, да, проявить понимание, да. Это значит про то, что у человека есть чувствительность. И люди в церкви, особенно работающие там, может быть, в отделе милосердия, у нас есть разные как бы отделы, да, отдел, который работает с людьми социального, так скажем, социальное, точнее, служение, да, это люди, которые бывают чувствительны для, ну, для того, чтобы они могли, в принципе, работать в этом служении. Вот. Поэтому мне кажется, что для людей, которые работают в таком роде, да, для них критика, она бывает чувствительна. Угу. Еще есть такой момент, да, мы говорим про женщину все-таки в служении. Про то, что... И мы говорили про какое-то... Про отношение женщин в служении. Не всегда женщина воспринимается в... Конечно, в разных, наверное, церквях по-разному. Она не всегда воспринимается как человек, который может что-то сказать, может что-то донести, какую-то информацию.
1: Или организовать.
0: Или что-то организовать. Угу. То есть чаще всего, я не говорю за все церкви, но женщина – это такой человек, который, ну, на более таких позициях, которые, ну, как бы…
1: На вторых ролях.
0: Да, вторые роли. Да, совершенно верно. Угу. Спасибо, что дополняешь. Вот. То есть это тот, кто может что-то там, к примеру, убрать, сделать, там, поработать только с детьми или там, ну, вот, угу. То есть что-то такое.
1: Ну вот смотри, тогда ты тоже отметила, да, что есть люди, которые более эмпатичны, и считается, что действительно женщины – это люди, которые более склонны к эмпатии, более склонны к поддержке эмоциональной, более склонны к считыванию эмоций и пониманию, да? И, может быть, это говорит о том, что действительно должно быть у женщин какое-то свое отдельное служение, связанное вот именно с этой поддержкой. Вы согласны с этим? Или, может быть, все-таки не надо делить служение на мужское и женское?
0: Мне кажется, что здесь, опять же, вот как ты сказала, про границы. Про то, что это, конечно, сложно сделать в церкви, да, но мне кажется, людям стоит понимать про то, что не нужно высказывать вот все, что ты думаешь порой в той вот форме, вот твоей, вот, которой ты пришел, потому что очень часто считается, что церковь там или, к примеру, какое-то религиозное, да, объединение, это моя семья, я здесь приду, делаю, что хочу, говорю, что хочу. Друзья мои, этикет, да, эмоциональный интеллект никто не отменял. Да, и в семье тем более. Поэтому мне кажется, что здесь мы должны понимать, что каждый человек – это творение, да, Божие, это его дитя, к которому тоже нужно относиться с уважением. И неважно, кто это, порой даже мужчина и женщина, если вот мы говорим про этот момент. Да, понятно, что женщины, может быть, более чем там чувствительны, какая-то определенная, да, группа людей. Вот. Поэтому мне кажется, хотя есть женщины, которые вообще, ну, как бы, они не чувствительны, для них вообще все без разницы. Вот. Поэтому здесь вот важный такой момент, что, мне кажется, к служению можно доверять, неважно, да, какого рода, да, этот человек, мужского он или женского, как бы, пола. Вот. Важно просто уважать и понимать, с кем ты имеешь разговор.
2: Это вопрос здравого смысла. У кого что лучше получается, тот то и делает.
0: Да.
2: Вот и все.
3: Я, да, вот мое личное мнение, вот сейчас Маша пока говорила, я подумала, что нет, не надо делить на мужские и женские вот эти служения. И как бы, если человек расположен к чему-то, у него есть дар, пожалуйста, пусть это делает женщина или это делает мужчина, по-разному. Главное, надо, чтобы церковь и она принимала служение этого человека, потому что у меня есть пример, где моя одна знакомая, ее выбрали молодежным руководителем, но из-за того, что она была девушкой, как бы там парни немного не взбунтовались и не воспринимали ее всерьез. И это не есть хорошо. Ну, типа, мы семья, мы церковь, мы одно тело, мы должны поддерживать друг друга. И как бы мой опыт в служении, я служила много чем, по-разному, но, и, например, сейчас я ничего не делаю, не служу. И помогаю очень-очень редко своими талантами, потому что я просто устала и не хочу, потому что меня задели, меня обидели. Мне где-то не говорили спасибо, возможно. И как бы это, я понимаю, что это моя личная проблема, мое восприятие, я должна с этим работать. Но как бы я не хочу. И как бы есть люди, которые также устали, например, или еще что-то. И как бы за них надо только молиться и поддерживать. Я считаю, их не надо заставлять служить и еще что-то такое делать.
0: Спасибо. Мне кажется, здесь такой вот момент про то, что говорила, кстати, Вика и Таня. Либо иногда бывает такое, что вот на женщину вешают вот все, ты вот это вот неси, тяни. Это твое служение. Ну, женщина, она же вот всегда мы все говорим может. Про то, что она все может. Она вообще должна, вот она там, ну, не в принципе, там, что там, должна всем помогать. Поэтому, ну, вот один подошел, что-то попросил, другой, второй, пятый, десятый. А я ж только один раз попросила. А вас таких 50 просящих, 50 просьбах-то знаете, сколько человек? Ну, то есть и женщина все на себе тащит, потому что, ну, как бы, мы же должны... Бог терпел и нам велел, да? Угу. Есть вот один такой перегиб. А с другой стороны, вот про Таню, про что говорила тоже, порой бывает так, что лидерами могут быть, ну, не только мужчины, могут быть и женщины. Да, лидер — это такой человек, за которым не просто идешь, потому что он такой, эй, громогласный, да, а за которым тянешься, у которого есть чему поучиться. И он своей атмосферой, он привлекает, да? И то есть и тебе хочется, ну, и люди к нему тянутся и за ним идут. То есть у него есть определенные ценности, да, он им соответствует, да, у него нет вот этих двойных стандартов. И это может быть не только мужчина, это может быть и женщина, да. Бог же тоже, ну, как бы создала женщину, да, она, конечно, из ребра Адама, но к тому, что она тоже наделена навыками, она наделена этими качествами, вот. Ну, порой бывает так, что мы, значит, одну женщину все теребим, пожалуйста, давай ты вот это сделаешь, пожалуйста, давай ты вот это сделаешь, да, или навешивает то, что ей не нужно. Очень часто бывает, что я вот со стороны лучше вижу, что вот тебе подойдет вот такое служение, там, я не знаю, там, чего-то такого, а тебе вот такое, а им, наоборот, это вообще не подходит. И вот это навязывание, да, кому-то того, что ты не лидер, ты вообще нам не подходишь, да, у тебя там ничего не получается, ты ничего не умеешь, а другому человеку навязали то, что ему вообще... Ну вот прийти-то априори. Вот. Mm-hmm. И здесь тоже такой момент, тебе в этот момент говорят. Служение — это то, что ты должен служить. И неважно, хочешь ты этого или нет.
1: Но вот тут вот момент, Таня его затронула, да, что не имеет значения, какого пола человек, если у него есть дары, да, есть таланты и возможности. Но все-таки у нас есть подспудное разделение, да. Я знаю, что в Европе сейчас как бы женщины-пастыри уже есть, и это нормально. Но вот на нашей территории такого нет. Как вы считаете, это нормально? Может быть, нам тоже посмотреть немножко в сторону Запада и перенять эту традицию? Тем более, что если действительно только от талантов и возможностей это зависит.
4: Я думаю, что наша церковь более либеральная общины. Есть такие консервативные очень сильно. И в некоторых церквях, в том числе и в нашей, есть такое... Медленное развитие, я бы сказала. Сложно принять что-то новое. Переменам как-то очень относятся так прям. Зачем? У нас же есть устой, традиции. Зачем нам менять пастора, там еще что-то? Зачем? Если все и так идет своим ходом. Мне бабушка, например, проповедует. Ну вот ее просят, у нее хорошие проповеди, она проповедует. Никто ничего не говорит. Но она вынуждена это делать, потому что у них нет пастора. И не только она одна женщина проповедует. Их церковь относится к этому нормально. Угу. Потому что нет другого человека. Они по очереди вот это. У нас есть пастор. Он мужчина. Он проповедует. Я не вижу никакую женщину вот...
1: На этом месте.
4: На этом месте. Угу. Мое мнение.
1: Но я, кстати, обращала внимание, что все-таки тут еще очень важен культурный компонент. Потому что это как... не посмотришь, все равно есть разные отношения к мужчинам и к женщинам. И это сам Господь предусмотрел. Он сам обозначил определенную иерархию, да, как в семейных отношениях, так же и в отношениях внутри церкви. И об этом вполне конкретно написал апостол Павел. Но в то же время мы понимаем, что, например, действительно в более консервативных сообществах сама идея того, что женщина может выйти за кафедру, она просто недопустима. То есть если, например, внешний человек придет на богослужение и увидит женщину, стоящую за кафедрой, это его тут же развернет и уведет. И это не вопрос выбора церкви, да, мы хотим, чтобы у нас только мужчины были, а это просто вопрос культуры, внутри которой нам тоже нужно каким-то образом ассимилировать, с которой нам нужно, ну, соотносить свои возможности. Вот. То есть я вот пожила на Кавказе, и на самом деле, ну, не выйдет женщина за кафедру, хотя, возможно, да даже невозможно, а 100% есть. Много талантливых есть.

0: ярко говорящих, есть много женщин, в которых, через которых Дух Святой также говорит, но культурно это не работает. Но вот тогда вопрос все-таки. Если не так все однозначно, то как может женщина, у которой есть, например, желание, да, и возможности служить на каких-то более ярких, более общественных, видных позициях, как ей быть? Смирять себя?
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, если женщина хочет быть наравне с мужчинами, да?
0: Не то чтобы наравне, но иметь возможность служить теми дарами, которые у нее есть. Ну, тот же, там, я не знаю, дар слова, да?
1: Просто ты знаешь, я в чем проблему вижу, например, да, очень часто? Что женщина не борется за то, чтобы быть наравне с мужчинами, но при этом хотят свои женские привилегии сохранить, чтобы их поменьше критиковали, чтобы к ним относились помягче, ну, грубо говоря, чтобы их продолжали носить на руках. То есть хотят и это, и это. Это уже жадность.
2: Но мне кажется, про то, что если мы говорим про дар слова, да, это вообще не про равноправие, а, ну, как бы, здесь речь-то не об этом. Здесь речь про то, что мы просто выражаем дары, которые нам дарованы Богом. Мы выражаем здесь то, что как бы мы умеем делать. Мы можем этим послужить, и человек... Мне кажется, вообще служение — это когда мы можем делать это в радость, а не когда это идет в разрез там, со своими какими-то внутренними потребностями, не то что потребностями, со своими внутренними какими-то талантами, да, когда нас заставляют на это приходить, да, или что-то делать.
3: Если, ну, вот конкретно служение, женщины могут про здоровье говорить, например. Если у нее хорошие ораторские способности, и она хочет их показать, но как бы не может выйти и проповедовать именно вот как пастор, да? Но она же может куда-то вот...
0: То есть
3: здоровье.
0: Есть, то есть все-таки есть конкретно женское служение и конкретно мужское.
3: Что бы у меня подразделение есть.
0: Да. Что бы ты конкретно к женскому служению отнесла?
3: Прославление, мне кажется, по части, ну, побольше, есть мужчины, которые поют, да, но по большей части это все-таки женщины. Больше женщин, ну, не знаю, моя точка зрения. Есть женщины, которые с детьми занимаются, в основном женщины. Здоровье тоже в основном тоже.
0: Я приготовить женщин, детей, да. Посмотреть.
2: Ну, как бы это в основном женские какие-то. Я просто знаю нескольких женщин, которые очень хорошо получилось бы как раз-таки сказать такое весомое слово, да, и они очень духовно развиты. То есть у них действительно очень такой логический склад ума, и, ну, они имеют, некоторые из них имеют действительно даже доли какие-то богословского, по-моему, образования, ну, то есть обучались, да, и изучают. Для них эта тема очень важна, она очень интересна, то есть это их такая степь развития. И мне кажется, что, ну, хорошо, если у вас там не получается, можно, мне кажется, проводить какие-то семинары или еще что-то. То есть
1: не получается такая... в каком смысле? Им кто-то не дает?
2: Да, пожалуйста, ну, как бы
1: нет,
2: все церкви
1: могут быть пастырами. Они прямо хотят,
2: да,
1: но их не пускают?
2: Да.
1: Я не знаю таких.
0: Ну, кстати, интересный момент. Мы с вами сейчас о женщинах говорим, а я недавно слышала такую информацию о том, что собираются спикеры на мужскую конференцию, достаточно такую большую, значимую, и искали спикера, который конкретно говорил бы про детско-родительские отношения. Так и не нашли. Но если мы говорим о женских конференциях, все равно так или иначе тема воспитания детей, она обязательно будет затронута. Так что получается, что все равно, мне кажется, что это все-таки такой очень культурный, социокультурный элемент, связанный с нашими представлениями о том, какое служение женское и какое мужское. Потому что я знаю, что есть церкви, в которых женщина, будучи пастором, она обладает тем же самым авторитетом, но не потому, что она его добилась силой, а потому что сама культура рассматривает вот это служение независимо от пола. Но у нас все-таки это не всегда так.
2: Мне кажется, это все, ну, в нашей голове и зависит от культуры. Ну, то есть вот насколько у нас это развито. Вот, да, как ты сказала про то, что действительно есть и женщины, как я говорила, они вот лидеры. То есть для них это естественно. Это естественно это говорить, это естественно рассказывать. И у них это очень круто получается. То есть люди за ними там готовы идти. В этом нет ничего такого постыдного. В этом нет никакого там неравноправия или еще что-то. Да, то есть как бы мы порой сидим вот в своей какой-то какой конурке, да, и считаем, что вот, ну, только вот наше какое-то вот мнение правильное, да, и вот мы то, что видим, то, ну, как бы, то и есть. Угу. Вот. Порой, мне кажется, нам нужно приоткрыть эту дверцу, да, и увидеть, что вокруг-то творится, да, то есть что происходит вообще и какие есть служения, да, может быть, да, действительно, там кому-то нравится. А вот мужчинам, я знаю мужчин, которые любят, к примеру, заниматься детьми. Что получается? Нельзя в детском служении быть учителем?
0: Вот вы знаете, я недавно сталкивалась с такой ситуацией, что человек, который занимается со школьниками, с любовью, с интересом, недавно услышал от своей ученицы обвинение в том, что он педофил. Понимаете? То есть мы понимаем, что эта история, она двухсторонняя. Не то, что только женщинам нельзя заниматься в чем-то, что условно мужское, но также и мужчинам не всегда признаются те дела, которые считаются условно женскими. То есть когда я помню вот это вот удивление и какое-то прям разочарование, да, в том, что тогда ты вкладываешь силы в то, что ты любишь, в то, что ты делаешь, и слышишь обвинения, вот для этого человека это было очень обидно. И опять-таки, да, вопрос в границах в нашей голове, но все-таки, а как же тогда соотнести все это с той темой, что Господь все-таки показал, да, определенную иерархию в отношениях между мужчиной и женщиной, и как мы можем уложить это в своей голове? То есть, с одной стороны, либеральность, свобода и понимание, да, универсальности, возможности человека, а с другой стороны, иерархия отношений, которая конкретно раскрыта в Библии. Как это можно между собой соотнести? И вообще, есть ли вообще такая проблема, может быть, и нет этой проблемы?
2: Мне кажется, что здесь вот, ну вот как Оля говорила про там равноправие, неравноправие, это про отношения какие-то, да, про, так скажем, ну, про служение тоже как бы можно, да, вот, то есть соотнести, но мне кажется, что... Если у всех же разные духовные отношения, я вот к чему. И к тому, что если Бог тебя побуждает, да, и ты чувствуешь, что в тебе есть вот эта сила, и это еще, конечно же, ну, как бы в твоей религиозной организации возможно, да, выходить, например, за кафедру, да, это соответствует им культурным каким-то позициям и нормам, да, то мне кажется, почему бы и нет. Mm-hmm. Вот. Если, к примеру, так получается, что там у вас культурного, так скажем, в вашей культуре, да, это не принято, да, то, соответственно, искать пути, когда ты можешь это сказать. Это, говорю еще раз, какие-то там семинары, это какие-то свои определенные. Сейчас очень есть большой контент того, что ты, и у нас какая-то есть такая тема, где ты можешь делиться этим в просторах социальных, да. Mm-hmm. Это тоже один из методов такого евангелизации. Может быть, женщина, она евангелист, ей хочется об этом говорить. Так, пожалуйста, почему бы и нет?
0: Да, кстати, то есть... вопрос, да, вот если ты рвешься именно за кафедру, что с тобой движет? Действительно стремление послужить или все-таки есть какие-то такие амбиции не совсем правомерные, да. И действительно попробовать себя реализовать в разных контекстах, в социальных сетях, внутри каких-то других малых групп, в домашней церкви.
2: Мне кажется, да, что здесь должно именно, вот именно двигать то, чтобы, так скажем, именно служение, uh-huh. что я хочу послужить и евангелизировать. То есть это надо быть честным самим собой, uh-huh. что действительно за этим стоит. И если это действительно так, то почему бы и нет?
0: Uh-huh. До того, как мы начали передачу, Оля говорила, что вообще эта тема, она такая, высосана из пальца. Вот сейчас, после того, как мы обсудили, как ты считаешь, что это действительно так? Или есть какие-то моменты, на которые можно обратить внимание?
1: Я считаю, что если есть какие-то проблемы, то это не проблемы глобального какого-то восприятия, что вот мужчины достойны занимать даже, наверное,
0: лучшие места, да?
1: Ну, может быть, да, лучшие места, женщины недостойны. А просто проблемы в каждом конкретном месте какие-то свои. Mm-hmm. То есть, если даже брать, как я когда-то в садике в детском работала, в одной группе у воспитательницы хорошие отношения с родителями.
0: И деток, родители все такие хорошие, да.
1: А в другой группе у воспитательницы плохие отношения. То же самое и в церкви происходит. Где-то, может быть, есть конфликты у женщин, которые хотели бы служить как мужчины, а в какой-то другой церкви нету. На самом деле для меня этой проблемы высосаны из пальца.
0: Угу, понятно. Спасибо вам большое, девочки, за то, что вы так осветили этот вопрос. Дорогие друзья, я думаю, что Господь каждому из нас дал определенные таланты и обязательно дал возможность эти таланты проявить. И наша с вами задача – позволить ему сделать в тех условиях, в которых это возможно. И благодарю вас за то, что вы были с нами. Пишите ваши комментарии на этот вопрос. Возможно, у вас есть какое-то еще альтернативное мнение. Спасибо большое. До новых встреч.

0: Если вы путешествуете по Израилю и у вас есть возможность свободно передвигаться по стране, то непременно посетите север этого небольшого, но уникального государства. Оставьте песчаные пляжи Средиземноморского побережья, садитесь в машину, включайте навигатор и устанавливайте место назначения Галилейское озеро. Например, как выбрали мы окрестности Капернаума, города, которого больше не существует. И не забудьте взять с собой плавки, они вам снова пригодятся. Да, время в пути вас может немного озадачить. Но если вы не поклонник тюленьего отдыха, то смело заводите мотор, и дорога вас не разочарует. Она щедро вас вознаградит интересными ландшафтами, перепадами высот, долинами и возвышенностями. Ну и в конце пути большим пресноводным водоемом, который является самым низким пресноводным озером в мире. Его береговая линия проходит на отметке в среднем минус 213 метров. Озеро расположено в Иорданской долине, так же, как и Мертвое море. Длина озера 23 километра, а ширина 11 километров. Максимальная глубина 45 метров. А вот и наша первая остановка.
1: 2,5 часа заняла дорога из Тель-Авива до севера Галилейского озера. И я хотел спросить нашего экскурсовода Андрея Бозика, что нас ждет здесь на севере Галилейского озера? Какие путешествия, темы?
2: На самом деле мы ехали даже, я бы сказал, чуть больше. Дорога может занять от 2 до 2,5 часов в зависимости от движения, от трафика. Мы приехали с вами сюда, и в нашей программе сегодня будет два интересных места. Это Табха, место, где по традиции считается, что Иисус совершил чудо, накормив более 5000 человек 2 рыбками и 5 булочками. Представляете? Нам бы сегодня такие технологии, правда?
1: Если бы такой сервис давали современные универсамы,
2: они бы
1: обещали. Сколько бы мы сэкономили денег,
2: да. Да. И второе место – это Капернаум. Место, где был город, где жил, в принципе, Петр и еще несколько апостолов. Иисус проживал у них, у Петра в гостях, в частности, почти 3,5 года. Так что достаточно интересное место. Много библейских сюжетов произошло здесь, в Капернауме, в море, которое вы видите буквально за нашей спиной. Интересное место, поэтому давайте погуляем, посмотрим, что здесь есть.
1: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
2: Добро пожаловать.

И мы с вами приехали на место, которое называется Тапха, или место умножения хлебов и рыб. И собрались апостолы, 12 учеников, к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы отдохните в пустынное место немного, ибо много было приходящих и отдыхающих, так что есть им было некогда». Что это значит? Был такой период,

Когда Иисус уже научил кое-чему своих последователей, послал их по два человека по разным городам, чтобы они сами, так сказать, поупражнялись. То есть учились какой-то самостоятельности. Он их готовил к тому периоду, когда он будет распят на кресте, воскреснет и вознесется на небо, апостолы останутся.

и отправились в пустынное место в лодке одни. Откуда они отправились? Из Капернаума. Недалеко отсюда достаточно Капернаум. Почему не пешком пошли? Раньше все это место было пустынно, дорог не было. Люди, чтобы добраться к этим источникам, должны были подняться на холмы, спуститься вниз. Заболоченное место, никаких дорог. Поэтому они сюда доплыли. И 33 стих, 6 глава Марка. Народ увидел, как они отправлялись. Многие узнали их и бежали туда пешие из всех городов. То есть несколько городков и поселений рядом с нами относительно. И предупредили их. То есть прибежали раньше, чем они доплыли из Капернаума, хотя это рядом. И собрались к нему, к Иисусу, потому что Иисус вместе с ними поплыл, чтобы провести с ними спокойное время. Иисус, выйдя из лодки, то есть они приблизились к берегу, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики говорят, если мы переведем со сложного библейского языка на человеческий, они проголодались, хотят уже поесть, а тут толпы народа. И говорит, учитель, отправь их, все, хватит, достали уже. Иисус говорит, вы дайте им есть. У учеников челюсть упала. Пусто, никого, где мы еды возьмем? Тут толпы народа, множество людей. И он говорит, сколько у вас есть хлебов? Пойдите и посмотрите. Они, узнав, сказали, у нас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Тогда повелел рассадить всех отделениями на зеленой траве. То есть мы около побережья, то есть они нашли более-менее сухую травку, рассадили эти толпы людей организованными группами. Сели рядами по 100 и по 50. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, разломал и дал ученикам, чтобы они раздали людям. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов, 12 корзин больших. Было же евших около 5000 мужей, без женщин и без детей. Мы знаем, что если что-то там душевное, что-то такое там духовное, церкви обычно бегут туда кто? Женщины прежде всего, да? Мужика туда не затащишь никакими силками. То есть если здесь было 5000 мужчин, представляете, что здесь как минимум было еще 5000 женщин, и как минимум старшие дети или груднички были с ними, здесь толпа была не меньше 15 тысяч человек, которые наелись 5 хлебами. Что сделал Иисус? Он не только сотворил чудо, он опять дал им практику. Он дал эти куски апостолам, и они ходили и раздавали. То есть они своими руками сотворяли чудо. Понятно, что Иисус сначала помолился, там, да, сделал что-то сверхъестественное. Но весь этот процесс, когда апостолы давали одному, второму, десятому, сотому, тысячному, а оно не уменьшается, еще больше становится. У них на глазах творилось чудо. И поэтому, когда Иисус ушел на небо, и они продолжили ходить на земле, они творили сверхъестественные вещи, которые описаны в Библии, есть исторические документы. Мы видим, что для них это не было шоком. То есть, как? Что? Что происходит? То есть они не бились в истерике, потому что они уже практиковали это. То есть Иисус был идеальным учителем. Он давал им теорию, практику, помогал им это делать, чтобы они были опытными и подготовленными к будущим трудностям, которые не замедлили их встретить. Впервые развалины древней церкви византийского периода были найдены здесь в начале 20 века, и только в 1982 году эта церковь была отстроена. Когда строили этот храм, его постарались построить в границах, в том же самом месте, где был древний храм. И в некоторых местах кусочки стены сохранены, и просто на этих остатках достроили стены современной церкви. То есть очень интересная идея использовать частично развалины, чтобы показать оригинальность этого места. Идем?

Добро пожаловать на территорию греко-православного монастыря. Новый Завет, Евангелие от Луки, 4 глава. Я читаю с 31 стиха. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого бесовского духа, и он закричал громким голосом». Представьте, вы заходите в театр, садитесь. Вдруг кто-то начинает... Все пугаются, в шоке, да, звонят полицию или там психушку, чтобы увезти этого человека. О, павлин ответил нам. И он кричит: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И здесь произошло освобождение от нечистого духа. Человек был одержимым, но Иисус исцелил этого человека. Он встал и стал нормальным, и принял участие дальше в этом собрании в синагоге. Итак, Капернаум. Что это за зверь такой? На Галилейском озере по побережью было несколько поселений. Мы были с вами в месте, которое называлось Тапха, умножение хлебов и рыб. Я вам сказал там, что здесь было пусто. В Капернауме было поселение. Его остатки еще сегодня можно наблюдать. Поселение было сформировано здесь примерно во втором веке до нашей эры. То есть больше 2000 лет назад люди жили здесь. Теперь, более того, это был не просто городок среди других городков. Это была пограничная застава, таможня, граница между государствами проходила здесь. Вы можете сказать, какая граница, когда дорога продолжает ехать далеко и никакой границы не видать. Но мы с вами оперируем понятиями современными, но в древние времена было все по-другому. В этот период Римская империя контролирует эту территорию, то есть евреи находятся под властью римлян. С другой стороны Галилейского моря, за граница, десятиградие, мы читаем в Новом Завете, упоминается это понятие десятиградие, то есть та территория уже принадлежала к Сирии, сирийская провинция римская. Эта территория принадлежала к Иудее, по большому счету. Так вот, здесь была граница. Вы помните, не будем сейчас читать кучу всех этих стихов из Нового Завета, но в один из разов, когда Иисус приходит в Капернаум, на входе в город стоят солдаты и требуют с Иисуса денежку. Петр возмущается, что за безобразие. Петр был, кстати, уроженец города Капернаум, он здесь жил. А Иисус был не местным, и солдаты знали, кто где живет, поверьте мне. Это их работа была. И вот Иисус хочет с Петром зайти. Солдаты ему, знаете, как в фильмах, копьями на перекресток закрывают дорогу. Иисус не может войти. Говорит: заплати налог. Был налог. Каждый, кто входил в Капернаум, должен был заплатить денежку. Петр возмущается, Иисус говорит: Петя, успокойся, все будет нормально. Возьми удочку, порыбачь, расслабься, посиди на природе, подумай о своем поведении. Я шучу. Он говорит: пойди, закинь удочку, поймаешь рыбу. Откроешь ее рот, и во рту рыбы будет денежка. Заплатишь за меня и за себя. Хотя Петру не надо было платить. Но здесь мы видим как бы отголосок учения, что у Бога есть больше, чем нам нужно минимум. У Бога есть изобилие. Так вот, Петр послушался, выбора нет, взял удочку из дома. Иисус все это время сидит на лавочке перед входом. Его не пускают. Он не заплатил. Он сидит снаружи, ждет. Петя пошел, забросил удочку, поклевка, он вытаскивает, там рыба. Открыл рыбий рот, достал денежку, заплатил. Это было своего рода чудо, но некоторые скептики скажут, это было не совсем так, мы неправильно понимаем. Но это относится как раз к событиям, которые происходили в этой области, Капернаум, Галилейское побережье, граница. Еще почему мы знаем, что это была граница? Здесь находился сборщик налогов. Один из апостолов Матфей был сборщик налогов, податей, мытарь. Мытарь – это не ругательство, это была профессия. Налоговая инспекция сегодня у нас, да? Мы платим налоги государству. Есть люди, которые отвечают за то, чтобы задокументировать, кто заплатил недостаточно, тому он сказать «ну-ну-ну», один раз, второй раз, потом в тюрьму посадить. Так и тогда собирали налоги. Так вот, один из апостолов, он был, в принципе, финансист. Потому что мытарь, он должен был знать, с кого сколько взять. Не просто так, чтобы денежку набить. Он подотчетен был Римской империи. Поэтому этот мытарь сидел здесь, потому что здесь граница. Люди пересекают границу, солдаты собрали денежку,
Матфей приходит, ну-ка покажите, сколько собрали, давайте считаем, раз, два, три. А я видел, 25 человек прошло, а у вас тут заявлено на 18. Где разница? И они нехотя доставали припрятанные деньги. То есть все здесь было организовано. И, так вот, Капернаум просуществовал до 8 века. В 749 году произошло сильнейшее землетрясение в Галилее, которое разрушило полностью город Капернаум. И более поздний период, скажем, с 8 и 9 веков, отстроилось здесь маленькое поселение, очень маленькое на самом деле, как раз в этом районе, где мы с вами сейчас. Прежний Капернаум находится чуть-чуть южнее, буквально 100 метров от нас. Сегодня здесь построена церковь 12 апостолов. Если вы посмотрите на эту церковь, и там будем вокруг обходить, там 12 куполов. И изнутри, когда мы войдем, посмотрите на потолок, там как раз 12 куполов, которые символизируют 12 апостолов Иисуса Христа. Церковь, храм был построен в начале 30-х годов 20 века. В конце 47-48 начинается в Израиле война за независимость нашими недобрыми соседями, арабами. И из-за этого монахи, которые пребывали здесь, вынуждены уехать с этого места. Это место было пустое. И только в 67 году, после шестидневной войны, начали восстанавливать этот храм. Мы с вами пойдем, посмотрим на храм. Идем, друзья.

буря, которая произошла, которую успокоил Иисус, это было здесь. По этим водам он ходил пешком. Здесь, когда апостолы всю ночь рыбачили и ничего не поймали, он сказал им, закиньте с другой стороны. Они говорят, ты нормальный? Мы профессионалы, мы с детства рыбаки, ты будешь нас учить, как рыбачить? Он говорит, пацаны, да вообще, поверьте просто мне. Ну, мы читаем-то в Библии все красиво, но нормально же он разговаривает, по-человечески. И Библия, на самом деле, это книга для людей, а не для ученых или каких-то великих священников. Если перевести из библейского на человеческий, примерно так он говорит, братья, да вы поверьте мне, вы профессионалы, я вас уважаю. Ну, просто бросьтесь, что вам стоит? Он их уговаривает. В итоге он уговорил их, они бросили сети тут же с другой стороны и поймали 153 больших рыбы. Ну, мы читаем, ну, больших рыбы, больших рыбы. Тогда большие рыбы, это было не очень, как сказать, легко поймать большую рыбу. Я вам сказал, что я самую большую рыбу поймал здесь, 8 килограмм 300 грамм карпа огромного. Представляете, 153 карпа хотя бы по 7 килограмм. Это какая должна была сеть быть, чтобы выдержать? Тогда ни пластиков, ни нейлона, ни силикона, никаких наших современных материалов не было. И она не прорвалась, это тоже было чудо. И это все происходило здесь, на этом Галилейском море. Если вы видите там крестик, мы на территории греко-православного монастыря. Какой крест должен быть? Православный. Это длинная палка, перекладина и еще перекладина внизу. Правильно? Православный крест. Длинная палка, коротенькая палочка и перекладина как бы снизу чуть-чуть выше. Мы здесь видим равногранный крест. Это Иерусалимский крест, который общий для католиков, православных. Обычно паломники, которые побывали на Святой Земле, покупают какой-то крестик, он должен быть равногранный, который символизирует ваше паломничество на Святую Землю. Поэтому здесь он изображен, как все-таки мы на Святой Земле, а не просто в другом каком-то монастыре. Теперь внизу на воротах вы можете увидеть букву Т и Ф. Это Тафос. Это символ греческой епархии на Святой Земле. То есть все греко-православные монастыри и церкви, которые находятся в Израиле, скажем, здесь, в Назарете, в Иерусалиме, там, я не знаю, в других местах, все, что как бы управляется греко-православной церковью, а находится под общим управлением вот этого Тафоса греко-православной епархии и Святой Земли. Поэтому везде, где находится греко-православная монастырь или церковь, будут везде такие символы. И когда мы входили с вами в Голубые ворота, вы видели там тоже этот Т и Ф, сдвоенный такой знак, Тафос, символ греческой епархии. Итак, столики для пикников, чтобы приблизить людей к Богу. Не только пришел в церковь, помолился, и всю неделю я свободен от Бога. Что даже еда на территории святого места, она предназначена для того, чтобы приблизить нас к Богу. Потому что Бог, Он не где-то там далеко, Он среди нас, и Он хочет с нами взаимоотношений, а не просто какого-то слепого раболепия или поклонения. Поэтому это очень интересная идея, построить вот эти столики здесь. И есть многие православные праздники, когда в основном арабы, православные христиане, приезжают сюда семьями, иногда тут шум, гам, дети бегают. Посидели, отдохнули, идем в храм молиться.

0: Итак, мы с вами посетили Капернаум. В этот раз мы с вами побывали в православной его части. Есть Капернаум еще католический, но с этой стороны тоже достаточно интересно. Историческое место нам очень понравилось, надеюсь. Можете после посещения храма потрогать водичку, спуститься к Галилейскому морю. Есть ступеньки. Купаться не советую, потому что нету спасателей, камушки, небезопасно. Но ручками потрогать, помочить, и, может быть, даже ножки можно. Я приглашаю вас в Израиль и увидимся с вами в новых сериях.
1: Мы приехали в место, где родились и жили апостол Петр и апостол Андрей, и где Иисус Христос призвал их на служение.
2: Всем привет! Ждем, когда поедем в новое место. Сегодня хорошая погода в Израиле, сильный ветер, не очень жарко. Поехали с нами вместе.
1: Поэтому мы попытались верующих создать здесь такую теплую атмосферу. В 2015 году, слава Богу, неудачная попытка наших ультраправых евреев встретить.

Джейкобсен. Силовая команда.

Кто сегодня отстаивает Иисуса? В Библии сказано в послании к евреям, главе 12, стихе 2. Смотрите на Иисуса, Создателя, Начальника и Завершителя нашей веры. Ради той радости, которая ожидала Его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор, и теперь Он занял свое место по правую руку от престола Божьего. Сегодня мы будем говорить об Иисусе, и Он не только сидит по правую руку от Своего Отца, но Он живет в сердцах людей, которые стоят на этой сцене, потому что мы были полностью изменены силой Бога. Сегодня у нас будет серьезная программа, и мы не будем стоять на этой сцене и хвастать о себе. Мы будем говорить об Иисусе Христе, Царе царей и Господе Господ. А сейчас Крэг Лемли. Он пробьет головой 5 бетонных плит. 35 горящих кирпичей своей головой. В прошлый раз он пропустил 3, он не смог разбить 3. Но сегодня ему все равно, сколько будет огня, он пробьет головой. Послушайте. Если говорить о стенах, у Крэга Лемли было несколько стен и преград в жизни. Когда ему было 18 лет, врачи сказали ему, что он умрет от анорексии. Он даже не мог отжаться, он весил 55 килограммов. У него было чувство беззащитности и нервозности из-за плохого обращения его отца. Но знаете что, 7 лет назад он понял, что есть обещание Бога. В послании к Филиппийцам, главе 4, стихе 13, говорится, что «я все могу сделать через Христа». И он обнаружил, что руки Бога достаточно велики, чтобы разломить любую стену, которая препятствует вам. А вот Вакин. Оба его родители были наркоманы. Он вырос в Лос-Анджелесе среди торговцев наркотиками и бандитов. Его брата застрелили. Говоря о стенах. Он бил всех, начиная от своих друзей до директора. Но знаете что? У него была стена горечи, потому что его отец и мать унижали его, когда он был ребенком. И когда Иисус простил его, он простил своих родителей. И знаете, что он обнаружил? Что руки Бога достаточно велики, чтобы разрушить любую стену горечи. Когда Бог прощает нас, мы тоже можем простить. Майк Хейган. Берри Хенли сзади, человеческий гигант. Он прыгнет в воздух, и знаете что? Когда ему было 7 лет, его отец бил его. Он вышел из жестокого дома. Но он повернулся к Иисусу в 7 лет, и после 13 лет, молясь за своего отца, его отец отдал свое сердце Господу. Каждый мужчина на этой сцене знает одно, что Бог может разрушить любую стену, Бог может убрать любую порчу и проклятие. Дамы и господа, я хочу вам сказать, вы одержите победу, если вы позволите Богу занять место в вашей жизни. Мы будем сгибать и разгибать руки. И мы будем напрягать мышцы и разрушать эти стены. Но во имя Иисуса сегодня и Бог будет разрушать стены, духовные стены внутри людей. Вам не нужно оглядываться на вчерашний день. Бог может преобразовать шрамы в звезды. Дамы и господа, посмотрите на меня. Грег Лемли, где ты? Ты должен действительно поверить, Грег. Грег, ты должен поверить, что ты сможешь разломить головой эти кирпичи. У него не должно быть страха. Он должен поверить. Послушай, Майк Хейган, Берри Хенли, Джон Компта, вы знаете, что нужно действительно поверить, что вы сможете пробить вашим телом эти стены. Я вот что вам скажу. Мы верим, что мы можем разрыть эти стены. Мы можем разломить их и разрушить. Но вы должны поверить, что Бог сможет разрушить стены в вашей жизни. Мы вместе должны это сделать и поверить. Мы вместе можем. Скажите, мы сможем. Скажите, Он может. Дамы и господа, и вот сейчас Крэг Лемли. Стены разрушаются. Крэг Лемли попытается еще раз. У него есть еще одна попытка сегодня попробовать разбить все 5 стен из бетона. Но не то, что вы видели на той неделе, когда Майк Хейган разбил руками. Этот бетон очень прочный бетон, и Крэг Лемли подпрыгнет в воздух, и он попробует разбить все 5.

стен из бетона своим черепом, лицом вперед, в то время, когда они охвачены пламенем. Джон Джейкобс прошлым вечером перестарался, налил слишком много горючего. И сегодня, мне кажется, он наливает слишком много. Но горячее становится пламя только от этого. Крэг сказал мне, что он не смог это сделать, потому что он не мог видеть. Лицо было в огне. Сначала приходится пронести лицо через огонь, а затем уже лбом разбить две или три, или все пять центов цемента. Самое важное, что он когда-либо делал. Ему нужна ваша поддержка и все, что вы можете ему дать. Я видел, как Майк Хейган сделал это своей рукой, но не головой. Вы готовы? Итак, мы сейчас начнем. Мы будем стоять в огне, потому что в Библии сказано в книге Даниила, те, которые знают своего Бога, будут сильными и будут в огне. Помогите ему. Come on, Craig. Come on.

Дамы и господа, без отдыха, Джон Кобна разбивает две стены из бетона одновременно. Итак, Джон Кобна, все свои силы, все скажите, давай, приложи свои силы. Майк Хейген.

Everybody help Rico! Help Rico!

0: Perry Hadley, the human giant! The walls are coming down! Where are you? Come on, he's helping you, let me help him! Come on, giant! Come on, giant! Everybody help the giant! Where are you?
1: Знаете, многие люди думают, что это очень легко сделать. Два дня назад Крэг Лимли не смог это сделать. Джон Копта будет пробивать эту стену льда головой вперед. Я помню, как его голова просто отскакивала и кровь заливала лед. Но он сегодня пробьет, потому что сегодня каждая стена разрушена. Каждая стена будет разрушена. Бог хочет разрушить духовные стены в каждой жизни.

Дамы и господа, мы силовая команда, и мы здесь для того, чтобы вести войну с дьяволом. Знаете, я во многом как Джон. Я устал от этого мира. Я устал, как этот мир, который пытается научить молодых людей, какими они должны быть. Я никогда не выпивал, никогда не употреблял наркотики, не вступал в беспорядочный секс. И знаете, люди считают, что все 13-летние люди, все должны быть какими-то другими. Они говорят, ты все еще девственник, да ты не должен быть. Мы должны изменить это. Молодые люди, когда в следующий раз они скажут вам, что вы никогда не напиваетесь, вы повернитесь и скажите, а вы что, напиваетесь? Вам нужно это, вам это не нужно. Бог благословит вашу жизнь, если вы не будете это делать. Он благословил мою. И знаете, когда я рос, как сказал Джон, я воспитывался в действительно сложных домашних условиях. Я не очень люблю об этом рассказывать, но я принял Иисуса в свою жизнь, когда я был еще маленьким. И что-то произошло в моей жизни. В Библии говорится, когда вы просите Христа войти в вашу жизнь, старое уходит, и все становится новым. И завтра я поделюсь немного об этом тоже. Но сегодня я хочу рассказать о том, что явилось самым сложным для выполнения в моей жизни. Знаете, немного тяжелее, чем поднятие бревен и любое отжатие. Я участвовал в борьбе с олимпийскими чемпионами. Я играл в футбол с лучшими игроками НФЛ. Но я хочу сказать вам сегодня, что этот молодой человек весом 136 килограммов и ростом 203 сантиметра сделал, я скажу вам, что было самым трудным. Когда я вырастал, я был христианином в старших классах. Мой отец не был христианином, но у меня был тренер по футболу христианин, и он всегда ожидал от меня лучшего, потому что я был единственным христианином в команде. И он всегда смотрел на меня и говорил, «Берри, требуется больше мужества быть христианином, чем кем-то другим, и поэтому я хочу, чтобы ты был номер один во всех соревнованиях. Ты должен выкладываться на 110%, потому что я хочу, чтобы ты показал пример». И у меня возникало много проблем в нашем доме. Мой отец жестоко избивал мою мать, и мои братья подставляли пистолеты к голове своих же братьев. И там было много всего разного, что происходило. И я молился за своего отца во время школьных лет. И я помню свое 16-летие, когда мне исполнилось 16 лет, у нас возникли невероятные проблемы с матерью и отцом. И я отправился к своему тренеру, он также был моим пастором, и он был христианином. И я рассказал это тренеру. Я почти плакал. Я был очень расстроен. Я сказал, что не могу более выдержать жизнь дома. Я хотел уйти. Я сказал, вы знаете, у меня спортивная карьера. Если мне нужно только вырваться из дома, я бы пережил это все. Мне нужно избавиться от отца. И он ответил, Берри, ты был христианином уже долгое время. Я сказал, да. Ты действительно любишь Господа, так? Я сказал, да. Он сказал, ты когда-нибудь говорил своему отцу, что ты его любишь? Я сказал, да нет, ты что, вы не представляете, это будет так сложно. Мой отец никогда не говорил мне, что любит меня. Вы не представляете, как тяжело это сделать. И он пошел, и он сделал что-то странное. Он сделал вот так. Если вы можете видеть, он положил свои руки в положение креста, и он сказал, было тяжело висеть на кресте, но Иисус сделал это для тебя, и тебе нужно сказать твоему отцу, что ты его любишь. И я сказал, о, нет. Но я был убежден, потому что я был христианином. Я знал, что Иисус вложил свою любовь в мое сердце, я любил своих друзей, и я простил своего отца. Но сказать правду было тяжелейшим для меня. И я помню, как в этот летний день мы косили траву во дворе, и у нас был большой двор. Знаете, и мы косили траву, я толкался на косилку около 3 часов, и я думал, как я скажу отцу, что я люблю его. И так я репетирую это, как будто я репетировал в своей голове. И я репетировал, хорошо, я люблю тебя, папа. Это глупо. Я думал о пути, чтобы затронуть своего отца. Видите ли, он был ростом 187 сантиметров, был чемпионом по боксу. И я не знаю, как это ему сказать. И пока я косил траву, наконец я осмелился. Осмелел после 2 часов, и я отправился к своему отцу. Вы когда

Когда-нибудь видели приспособление для удаления сорняков? От них много шума, и он шел с ним по краю двора. И он, ему довольно сложно услышать, было очень громко. И я сказал: «Папа, я люблю тебя». Он спросил: «Что? Я не слышу тебя». И я подумал: ну вот, снова надо сказать. И я сказал: «Папа, я люблю тебя». Он ответил: «Я не слышу тебя». И наконец он выключил это. И я сказал: «Папа, я люблю тебя». И это не как в кино, где вы целуетесь и обнимаетесь. Он решил, что я хочу улизнуть от работы. И он сказал: «Иди работай дальше». Но знаете, это было что-то для меня, сделать этот первый шаг и пойти сказать моему отцу, что я люблю его. Бог сделал что-то сверхъестественное в моей жизни, потому что это был вызов для меня, потому что это требовало мужества для меня подойти к отцу и сказать это. И в следующий раз это стало легче и легче и легче. И довольно скоро любовь Бога стала действовать в жизни моего отца. И когда я учился в старших классах, просто без причины, мой отец прочитал Библию, которую я дал ему. Но он не изменил еще своей жизни, он не принял еще Иисуса. Но он перестал избивать мать, и все стало изменяться. И перед тем, как узнать об этом и услышать мои свидетельства, я пригласил его на встречу силовой команды, и он принял Иисуса в свое сердце. Я хочу вам сказать что-то сегодня. Некоторые из вас немного позже сегодня получат возможность узнать Иисуса и любовь Иисуса. Молодая девушка подошла ко мне однажды, она сказала: «Берри, я помышляла о самоубийстве до этой встречи». И я спросил: «Почему?» Я говорил ей о том, как Бог любит ее, и у него есть план для ее жизни. Но она не чувствовала любви дома. Но у Бога есть любовь, чтобы заполнить пробел в вашем сердце. Он хочет войти в ваше сердце. И я скажу вам, для этого требуется мужество. И Джон скажет, чтобы вы вышли к алтарю и приняли Христа. И требуется мужество, чтобы вы пришли сюда. И нужно мужество, чтобы встать и креститься. Когда я крестился, я был погружен в воду. Но я знаю, что мир этот считает, что это глупо, но мне хочется поделиться с вами с Писанием. В Библии говорится, что крест — это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад. Но для нас это сила Бога. Майк Хейген. Я все, что могу сказать, это то, что я восхищаюсь тобой за то, что ты делаешь это. Джон, я думаю, что я сказал это все из-за интереса к сегодняшней программе. Я считаю, что я сделал сегодня больше, чем в силах. И из всего, что мы делаем, это самое опасное, когда мы ломаем эти доски. Без применения огня ты был в накате 17 минут. Майк играл 5 лет в профессиональный футбол, 3 года за команду Seattle Seahawks. Если тебе придется бежать, применив все свои силы, если ты не сломаешь эти доски, это будет ловушкой, и огонь накроет тебя. Это будет вызовом для тебя. И потом Крэг Лимли пробежит сквозь лед. Это огромная стена изо льда. Крэг Лимли встанет вдоль этой стены, и он побежит. И он попробует сломать эту стену изо льда. Я видел, как он ударяет это и отскакивает. Но сегодня мы пробьем ее насквозь. Мы пройдем через огонь. Но знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог заберет все ваши проблемы. Он просто делает для вас возможность, чтобы вы преодолели это все. Знаете, в Библии говорится, когда вы христианин, Бог направит вас в огонь, но Он отведет огонь от вас. И Бог поможет вас, Он пронесет вас. Ты готов? Джон Компта? Джон Джейкобс возьмет горючее. Мы попросим притушить немного свет. У Джона Джейкобса в руках жидкое горючее, которое нальет. Надеюсь, что немного. Мы всю неделю рассказываем историю, которая приключилась с Грегом. Сегодня вместе с Грегом будем бежать с этими досками. И пламя будет достигать почти 2 метра выше головы Майка. Ко времени, когда он достигнет центра, только в одном случае это будет безопасно и успешно, если мы успеем все делать в рассчитанное время. Все должно быть точно. У Майка Хейгена должна быть достаточная скорость. Майк, я надеюсь, что ты готов к этому сегодня. Это возьмет все силы, все, что у него есть. Эй, Джон, уже достаточно горючего, прекращай наливать уже. Мы хотим сделать сцену как раньше. Знаете, как он сказал раньше, возможно, у вас есть проблемы в жизни, вы находитесь в сложной ситуации. И как Грег сказал, только потому, что вы становитесь христианином,
не значит, что у вас более не будет проблем. Но имея рядом Иисуса, вы можете преодолеть любую проблему, любую ситуацию, потому что Он как прочное основание, на котором вы можете опереться в жизни.

И как я уже сказал, я, вероятно, был немного возбужден, когда об этом говорил, но я попытаюсь пройти через эти доски. Я надеюсь, что я не повисну на этих досках, потому что тогда я буду охвачен огнем. Я должен их просто раздвоить, разломать и пробежать. Майк, если тебя охватит пламя, беги ко мне. Не впадай в панику, я тебя вытащу. И я погашу этот огонь. Мы не знаем, что произойдет. Подождите, еще не зажигайте. Мы обычно не используем такое количество горючего, мы даже не знаем, что произойдет. Давайте поможем ему, подбодрите его.

Поаплодируйте Майку Хейгену. Yes, Wayne. Let's go. Now tonight. Сегодня я сделаю для тех, кого обычно отвергают. Кто-нибудь здесь чувствовал себя, что вы недостаточно хороши? Вы чувствовали, что вы находитесь в безвыходном положении, что вы опоздали, и у вас не хватает денег? Вы чувствуете себя беззащитно, и вы недостаточно хороши? Вас никто не выбирает, вас унижают родители, друзья? Я хочу сделать это для вас. Я сделаю это в вашу честь. Я сделал это для людей, которых отвергли. Сегодня мы идем на это. Мы сегодня это сделаем. Я хочу погнуть эту сталь. Я сломаю эти биты, я разорву наручники. Я обещаю вам, я приложу самые серьезные усилия. Я не хочу, чтобы вы аплодировали и не поддерживали меня. Наблюдайте за мной и слушайте слова песни. Эта песня называется «Иисус жив». И сегодня я знаю, что Иисус жив. Послушайте слова песни. Она говорит об Иисусе Христе. Наблюдайте за моей борьбой. И я разорву наручники в конце. Независимо от того, получится у меня это или нет, я отдам этому все силы. И попрошу, чтобы вы встали. И я хочу, чтобы мы воскликнули громко, чтобы дьявол услышал, что Бог начал возрождение в Америке. И Он начал это прямо здесь, с нами. Это заберет все силы у Джона Джейкобса. Это самый последний раз. Нам пришлось держать его. Он был заключен в наручники офицером полиции, и он будет изнурен. Так что мы должны помочь ему разорвать эти цепи. Джон, это заберет у тебя все силы. 8-сантиметровая пластина из стали, 2 огромных телефонных справочника, множество бейсбольных бит. И затем пара стальных полицейских наручников. Я не хочу, чтобы вы аплодировали, но просто слушали эту песню. Мы не должны потерять ни секунды в этом. И он начнет, как только начнется музыка. 2:14 он должен все это сделать. Приготовьтесь. Все оставайтесь сзади, следите за летящими битами. Как только он закончит, когда песня остановится, мы будем аплодировать Иисусу. И как только эта программа закончится, мы закончим словами молитвы. Поэтому не уходите. Мы будем чтить Бога сегодня словами молитвы. И я не хочу, чтобы вы бегали на сцену так же. Вы только ушибетесь. Итак, будьте вместе с нами. Не вставайте, не выбегайте. Мы будем почитать Бога словами молитвы в конце. Итак, давайте посчитаем от 5 до 1, и Джон будет готов. Все смотрите за Джоном. Не аплодируйте, пожалуйста. Просто смотрите и слушайте песню. 5, 4, 3, 2, 1.

0: handcuff. Lock him down. He's doing record time. He's ahead of schedule. He's got to break these chains. Stand up and give Jesus a standing ovation.
1: Аплодируйте Иисусу. Он жив. Он жив. Иисус жив. Он сделал это быстрее, чем за 1 минуту 50 секунд. А сейчас мы закончим молитвой.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Как получить славное помазание Духа Святого? Как я могу его обрести? Мы должны омывать себя драгоценной кровью Иисуса.

0: Меня зовут Джош Девани, а это моя жена Эмили. Мы из Порто-Святой Люси во Флориде.
1: Мы поженились в феврале 2010 года. Перед свадьбой я начала испытывать неуверенность в себе. Я решила, что после свадьбы это ощущение пройдет само по себе, но получилось наоборот. После свадьбы я начала испытывать страх, что муж покинет меня навсегда. Меня все больше и больше терзал страх и чувство неуверенности. Дошло до того, что я собиралась ходить с ним на работу. Через 6 месяцев умер мой отец, и я потеряла почву под ногами. Я чувствовала себя очень уязвимой и напуганной. Мне надо было научиться доверять мужу, что он не изменит мне. Первый год супружеской жизни я тяжело работала над этим. Но затем я пережила еще одно потрясение.
0: Я начал увлекаться порно с самого раннего возраста. Из-за греха у меня сложилось неправильное восприятие жены. Вдобавок ко всему, я еще страдал от алкоголизма.
1: В тот вечер, когда он рассказал мне о своем тайном грехе, порнографии, я лежала на кровати опустошенной. Я вдруг вспомнила, что обещала мужу любить его и в радости, и в горе, пока смерть не разлучит нас. Я просто повторила ему слова обета и дала знать, что не покину его. Я сказала, мы вместе пройдем через эту долину. Мы начали смотреть передачи «Рэмп» по воскресеньям вечером в нашем офисе. И поскольку мы не могли найти церковь, «Рэмп» стал нашим домом. Благодаря вам наш брак начал изменяться к лучшему. Мы выбросили телевизор, мы начали общаться друг с другом. Возвращаясь домой после работы, мы разговариваем, вместе молимся и читаем Библию. Мы получили чудо освобождения и изменились навсегда. Мы счастливы.
0: Тема моей нынешней проповеди — «Как обрести славное помазание Духа Святого, о котором я проповедую». Как я могу его получить? Кто из вас желает знать ответ? Кто хочет знать ответ на этот вопрос? Ну, как? Вначале я скажу, что мы должны исполнить 2 требования, чтобы получить крещение Духом Святым, которое и является этим помазанием, тем самым помазанием, о котором я сегодня вам говорю. Вы понимаете? Слушайте внимательно. Первое условие — мы должны омыть себя в драгоценной крови Иисуса. Аминь. Через кровь Иисуса.

Иисуса мы становимся достойными принять могущественный, славный, несравненный дар силы Святого Духа. В первой главе Деяний нам обещано, что мы примем силу, а уже в следующей главе Он исполнил обещанное. Вы примете силу. Силу! Я изучил тему крови Иисуса, и я сегодня проповедую о крови Иисуса. Позвольте мне поделиться самым главным, самым важным. Вы позволите мне это? Первое Петра 1:18 гласит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданный вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Это единственное место в Библии, где кровь называют драгоценной. Сегодня мы говорим о драгоценных металлах, таких, например, как золото и серебро. Кровь очень быстро портится. Говоря же о золоте и серебре, мы можем сказать, что они не меняются, даже если упали на дно Мертвого моря. Через сотни лет, подняв их наверх, почистив их, вы обнаружите, что они не изменились, они опять будут блестеть. Мы называем их драгоценными металлами. Петр же утверждает обратное. Он говорит, нет, драгоценностью является кровь Иисуса Христа, а не золото и серебро. Мне было интересно, почему же он так сказал. А сказал он так потому, что мы не можем купить спасение подобно тому, как мы покупаем золото и серебро. Мы можем обрести спасение только через драгоценную кровь Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Я много раз размышлял на эту тему, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Я проповедую множеству язычников в Индии, в Африке, а также в других регионах по всему миру. Когда я вижу, как они накрывают на стол для своих богов, то говорю им, «Боже, Ты не просишь нас приготовить Тебе трапезу, потому что Ты уже приготовил для нас трапезу в виду наших врагов». Да, Он это уже для нас сделал. Когда я вижу, как язычники носят на спине своих тяжелых, притяжелых деревянных богов, то говорю им, «Боже, Ты говоришь, что и до старости будешь носить нас». Какая разница? Однажды, после проповеди в Индии, ко мне подошла одна женщина и спросила, «Пастор, почему вы утверждаете, что силы крови Иисуса Христа достаточно, чтобы омыть грехи всех людей, когда-либо живших на земле?» Она сказала, «Если ваш Иисус был добрым человеком, то, возможно, Он мог омыть грехи 10 тысяч людей. Но если Он был безмерно добрым, то, может быть, Его кровь могла омыть грехи 100 тысяч человек или миллиона, но никак не всех людей, живших на планете Земля». Но именно в этом состоит секрет Евангелия Иисуса Христа. Его сила в крови. Есть сила в крови. Это потрясающе.
Только кровь Иисуса Христа была драгоценной. Да, только она. Она уникальна. Она не соответствовала ни одной группе крови. Она единственная в своем роде. Почему? Я не медик, но я читал об этом в медицинских христианских журналах. Христианская медицинская наука твердит, что ребенок получает кровь от отца. Таким образом, ребенок наследует кровь от отца, а не от матери. Именно от отца, а не от матери. И следующий вопрос звучит так. Кто был отцом Иисуса Христа? У него не было земного отца. Поскольку наше спасение напрямую зависит от этого, Лука очень убедительно исследовал этот вопрос. И думаю, перед тем, как он приступил к написанию своего Евангелия, он пошел взять интервью у Марии, у матери Иисуса. «Мария, — сказал он, — расскажи, как был зачат Иисус». И она ответила ему, «Дух Святой снизошел на меня, и тогда я зачала от Него». Именно так он и пишет. Таким образом, когда Иисус родился, Его кровь полностью отличалась. Она была платой за наше искупление, но Он не носил ее в карманах. Она текла в Его венах. И каждый раз, когда Иисус возлагал или протягивал руки, под действием этой силы демоны убегали. Когда Он прикасался к больным или же говорил слово, люди исцелялись. И сатана, видя происходящее, решил дать Иисусу по рукам. Он решил, что остановит ноги Иисуса. И тогда он убедил злых людей распять Христа. Когда солдат, ответственный за распятие, держал огромный ящик с гвоздями, дьявол прошептал ему прямо на ухо, чтобы он выбрал самые длинные гвозди, которые у него были. Он мечтал о том, чтобы те руки больше не двигались. Но когда Иисуса распяли, потекла драгоценная кровь. Эта река начала течь. Драгоценная кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, пролилась для бунтарей, для грешников, для меня. Аллилуйя! И еще одна хорошая новость для вас заключается в том, что гвозди не смогли удержать Иисуса Христа. Он воскрес из могилы. Какой триумф над врагами! Он превозмог тьму, чтобы жить со святыми вовек. Иисус живой. В крови Иисуса есть сила для омовения каждого греха. Иногда меня приглашают на мирские телеканалы, чтобы я там обсуждал за круглым столом вопросы религии, вопросы веры, вопросы христианства. Выпуск передачи так и называется, тот, в котором я был, «Обсуждение религиозных вопросов».
Не знаю, как они меня нашли, как они меня отыскали.

но я приехал на эту передачу, и после чего они опять же меня снова пригласили. Мне это нравится, поскольку у меня немецкие корни, я люблю сражаться. На самом деле, я воин. Мы готовились к эфиру, и вот появился красный свет. Один из участников этой передачи оказался атеистом. Да, я сейчас вам дам мое определение атеизма. Вы уверены? Это интеллектуальный вандализм. У них есть баллончики с надписью «Бог мертв, Бог мертв, Бог мертв». В Германии меня кто-то спросил: «Бонке, почему ты проповедуешь о Боге? Разве ты не слышал, что Он умер? Он умер». Я ответил: «Действительно? Да, да, да». Да. Знаю, что Библия учит не отвечать глупцу на глупости его, но в тот день я не смог сдержаться. Я сказал ему: «Господин, если Иисус умер, то почему бы нам его не похоронить тогда? Давайте его похороним». И ему нечего было на это сказать. Тогда я продолжил: «Вы не можете похоронить Бога, потому что не можете найти Его труп». Я сказал: «Бог не умер, и даже сейчас Он восседает на троне. Он превыше всех. Иисус жив и будет жить вечно. Иисус будет жив всегда». Это было маленькое отступление. Но давайте возвратимся к разговору об атеизме. Мы были в эфире, когда он задел меня за живое. Он сказал: «Пастор, вы проповедуете о силе крови Иисуса». Я ответил: «Да». Он продолжил: «А у меня иное мнение по этому вопросу. По этому поводу я думаю, что в крови Иисуса Христа нет никакой силы вообще». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «Но это же так просто. Раз Иисус умер 2000 лет тому назад, человечество имело возможность испытать Его кровь в течение 2000 лет. Жизнь на земле должна была улучшиться, но нам стало только хуже. А поскольку мы точно знаем, что мир стал хуже, то нет никакой силы в крови Иисуса. Так что перестаньте об этом проповедовать». На это я ему возразил: «Господин, в нашем мире много мыла, но, тем не менее, множество людей ходят грязными». Я сказал: «Позвольте мне объяснить принцип воздействия мыла на вашу кожу. Так вот, если я грязный и стою возле мыла, вижу его, вот оно, чувствую его запах, то это автоматически не решает мою проблему. Я даже не стану автоматически чистым, если буду работать на фабрике по производству мыла». Несмотря на то, что мыло может вам помочь, вы должны сделать свою часть, то есть взять его в руки и помыться. Возьмите мыло. И помойтесь. Аллилуйя! И тогда я продолжил: «И тогда вы от радости подпрыгнете, ведь вы присоединитесь к миллионам людей, которые восклицают, поют и говорят: есть сила, чудо, настоящая сила есть в крови Агнца».

Атеист сказал: «О, о, Бонке, когда ты говоришь, что-то излучается из тебя». Я вспомнил, что раньше встречал и других евангелистов, но они не такие, как ты. Кажется, я понимаю, в чем отличие между вами. Те были непрофессионалами, а ты же... Слушай, ты настоящий специалист. Я возразил: «Господин, вы опять ошибаетесь. Я не являюсь профессиональным евангелистом. Просто я лично убедился, что действительно есть сила в крови Иисуса». Скажите «Аминь». Аминь. Послушайте, даже если вам не нравится моя проповедь сегодня, мне она все равно нравится. Аллилуйя! После передачи я возвращался к машине на парковку. И вдруг меня кто-то похлопал по плечу. Я оглянулся и не мог поверить своим глазам. Это был мой атеист. Он очень близко ко мне подошел и спросил: «Бонке, ты бы мог помолиться за меня?» Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Вот как работает Евангелие. Молюсь, чтобы каждый из нас сегодня влюбился в чистое молоко славного Евангелия Иисуса Христа. Скажите «Аминь». Аллилуйя! Есть сила в крови Иисуса.

0: Добро пожаловать в клуб 700. Тут рос среди вечеринок и выпивки. Когда мальчику было 5 лет, мама дала ему попробовать алкоголь. А когда он сам стал отцом, допустил ту же ошибку, что и его родители. Смотрите в нашем сюжете.
1: Мне не было дела ни до кого, кроме себя самого. Я хотел быть известным. В моем доме богом был рок-н-ролл и алкоголь. И я думал, что умру. И даже смирился с этим. У Тодда Клентона было все, в чем нуждался ребенок. Еда, одежда, игрушки, крыша над головой. Все, за исключением любви родителей. Я не знал, как это быть любимым. Обращали ли на меня внимание? Нет. Мой отец обеспечивал семью деньгами. Но в них нет смысла, если эмоционально и физически ты далек. Родители Тодда любили выпивать. Мать дала ему впервые попробовать алкоголь в 5 лет, после чего он думал, что это именно то, что ему нужно. Мы как будто были подружками, постоянные вечеринки. Я хотел делать то же, что и она. Я так искал свое место. В детстве у Тодда появился талант к пению, и он получил часть того внимания, которое желал. Музыка была для меня отдушиной. Моя мама и все окружающие говорили: «У тебя талант, дар». Это было приятно слышать. Я чувствовал, что нужен, и у меня есть цель. С подросткового возраста популярность Тодда как исполнителя R&B стала расти. Карьера развивалась вместе с привычками, которые появились в детстве. Я подписал свой первый контракт. Мы пили. Пили и гуляли в студии. Я думал, так и должно быть. Я хотел так жить, потому что любил внимание. Я думал, что это и есть настоящая жизнь. Но алкоголь начал брать свое. Я говорил маме: «Мне плохо из-за похмелья». А она отвечала: «Открой новую бутылочку». Сначала я хотел быть частью компании, а теперь алкоголь стал частью моей жизни. Да, я такого не ожидал. Я впал в депрессию. Пение не приносило мне больше радости. Пьянство и токсичное окружение привело к разрушению жизни. Тодд стал отцом. Он пытался обеспечивать свою семью, но эмоционально был не с ними. Я не знал, как дать им ту любовь и внимание, которые они заслуживали. Я не мог удержаться на работе. Как только открывался магазин спиртного, я был там. Я как будто окаменел. Однажды Тодд встретился с другом, с которым потерял контакт. Этот человек оказался молодежным пастором. Он рассказал Тодду о любви Иисуса Христа. Он сказал: «У Бога есть план на твою жизнь». Но я в то время не был готов принять это. Я не понимал и поэтому не прислушался. Они обменялись контактами, но Тодд не принимал приглашения посетить церковь. Пришел день, когда жена с детьми ушли от него. В ответ на это он начал писать песню, но слова не шли. Во мне что-то сломалось. Я сказал: «Боже, если ты такой, как говорят, если ты можешь сделать все, то измени меня. Я больше не хочу быть таким». И в тот момент я почувствовал, как пришел мир, которого ранее я не знал.

0: не ощущал. Такого не было никогда. Я заплакал. Тодд позвонил другу и сказал, что придет в церковь. На служении он помолился вместе с пастором и принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Пришла свобода. Я ощутил волну настоящей любви, которую искал с самого детства. Раньше я не понимал, чего именно я хочу. И, наконец-то, почувствовал себя полноценным. Я понял, кто я. Если у меня есть Господь Иисус Христос, у меня есть все. Это было прекрасное откровение. Тодд посвятил себя чтению Библии и молитве и больше не дотрагивался до спиртного. Он примирился со своими родителями и простил их за то, что они подтолкнули его к алкоголизму. Сейчас он сосредоточился на семье, построенной на Христе. Он ездит по стране со своей группой и использует свой голос, чтобы прославлять Бога, а не себя. Жизнь прекрасна. Я радуюсь, что у меня трезвый ум. Я благодарен, что у меня нет депрессии, которая была раньше, и что я имею мир. Я не скажу, что моя жизнь идеальна, что у меня нет проблем. Нет, это не так. Но я не променяю ее ни на что другое, потому что я твердо знаю, что во всем, через что я прошел, был Бог.
1: Это так удивительно. Мы не созданы, чтобы бедствовать, отдаляясь от Бога. Но именно так и происходит, пока мы не узнаем, что есть нечто большее. Я понимаю часть истории Тодда, потому что в моей жизни было похожее время. Я не жила с родителями, которые с детства давали мне алкоголь. Я пошла своим путем. Возможно, вы понимаете, о чем я. И со временем я увидела, что мы поддерживали друг друга в своей потерянности. Когда с тобой происходят такие вещи, как с Тоддом в детстве, ты не можешь понимать, как правильно жить. Ты просто чувствуешь пустоту внутри. Одной бутылки или дозы не хватит, чтобы исправить это. И на следующий день тебе придется бороться с последствиями. И ты снова окажешься там, где начинал. Возможно, некоторые из вас переживают это именно сейчас. Возможно, вы проходили такое же, выбрались, но так и не нашли цель в жизни. Библия говорит, что мы были созданы с целью, что Бог знал нас до того, как мы были сформированы в утробе матери. Мы были созданы для добрых дел, не для того, чтобы заслужить спасение. У Бога есть планы и цель для нас. Есть то, что нам нужно выполнять, живя на земле, но не своими силами, не то, что велит делать мир, а то, что хочет Бог. Его путь отличается. Как еще можно объяснить, что человек, который жил под контролем пустоты и пьянства, с сокрушением и смирением пришел в церковь? Он познал Иисуса как своего Спасителя и лишь тогда освободился. Как все это случилось? Когда мы все откладываем и приходим к Богу, это настоящее чудо. Мы отдаем Ему свой грех. Мы блуждали в поисках в полной безнадежности. Ведь если нет ничего, то зачем я здесь? Когда я пришла к Христу, я произнесла следующую молитву. «Боже, если Ты существуешь, если Иисус реален, я отдаю Тебе то, что осталось от моей жизни. Но если же Тебя нет, то ничего не изменится от этой молитвы». Именно эту молитву я прочла, когда впервые обратилась к Господу. Я была наполнена сарказмом, Я считала себя независимой, но понимала, что должно быть нечто большее за пределами видимого. И Бог вышел мне навстречу. Он также встретился с Тоддом, который не слышал голос, не увидел надпись на стене. Он просто ощутил мир, облегчение от страдания и пустоты. В то время я начала читать и изучать Слово Божье. И я подумала, почему это не появилось раньше в моей жизни? Почему я не знала об этом? Я хочу сказать вам, если вы потеряны, если ваша жизнь кажется пустой, если вы не видите цели, ради которой были созданы, просто придите к Богу. Он говорит, если вы придете ко мне, я встречу вас. Позвольте Ему открыть вам смысл, который вы ищете. Все мы грешники, лишенные славы Божьей. Каждый из нас может прийти к Нему и признать это, попросить Его стать Господом нашей жизни, отдать себя Его славе. И поверьте, это изменит вашу жизнь.
0: Валери — мать-одиночка. Ее зарплаты хватает лишь на то, чтобы всего один раз в день кормить своих детей. Они ложатся спать голодными. В придачу ко всему, их дом буквально на глазах разваливается. Валери — мать-одиночка, воспитывающая 4 детей. Во время пандемии муж бросил их. Она усердно работает, чтобы обеспечить семью, но ее зарплаты хватает лишь на 1 прием пищи в день.
1: Бывает, что мы ложимся спать без ужина. Мне больно смотреть на моих детей, когда им нечего есть.
0: Чтобы заработать, Валери продает рис с вареными яйцами, традиционную перуанскую еду. Ее доход всего $1 с порцией.
1: Денег хватает только на завтрак. Часто у нас нет еды и на обед, и на ужин. Я боюсь, что дети заболеют из-за плохого питания.
0: Старшему сыну Дэниелу 10 лет. Он переживает за своих братьев.
1: Мне больно, когда братья плачут и хотят кушать. А у нас очень мало денег.
0: Их деревянный дом начал гнить и был на грани разрушения.
1: Я боюсь, что ночью дом упадет, и мои братья погибнут. Стены, пол, все прогнило.
0: На помощь пришла операция благословения. Для начала построили для Валери и ее детей новый дом с кухней, спальней и уборной.
1: Теперь мы в безопасности. Мои дети спокойно спят в своих кроватях. Раньше мы ели просто на полу, а сейчас у нас есть столовая с мебелью, где мы с детьми кушаем.
0: Мы доставили Валерии приборы и продукты, чтобы она расширила свой бизнес и продавала еду из нового дома.
1: Я так благодарна Богу и всем, кто помог нам со строительством нового дома и всем необходимым для бизнеса. Мы движемся вперед благодаря вам. Я рад, потому что мы можем есть 3 раза. И моя мечта о новом доме сбылась. Большое спасибо вам. И пусть Бог благословит вас.
0: У Кена Джонсона диагностировали рак простаты, и доктор порекомендовал ему операцию. Вместо этого Кен выбрал молитву. И это стало началом чуда. Доктор Мерчант сказал, «У вас рак». И это стало для меня ударом. 19 марта 2007 года Кен Джонстон из Вирджинии пошел на обычную проверку, но результаты анализа крови имели повышенные показатели ПСА, маркера рака простаты. Биопсия подтвердила диагноз – рак. Мое сердце ушло в пятки. Моя мать умерла от рака, и ее смерть была длительной и болезненной. Эта мысль шокировала меня. Его уролог, доктор Уилсон Мерчант, сказал, что надо делать операцию. Но Кен, пастор с 30-летним стажем, не был уверен, что операция поможет ему. Я хотел пережить то, о чем Божье Слово говорит в Иакова 5, об исцелении. Я предложил врачу помолиться об этом. Рак простаты прогрессирует медленно, на протяжении 10-20 лет. И я был не против подождать несколько месяцев и согласился помолиться об этой ситуации. Мы так и сделали. Мы помолились у него в кабинете. Он вел меня в молитве. Я молился во имя Иисуса Христа, которого считаю Сыном Божьим. Он ходил по этой земле, исцелял людей. И я считаю, что мы, врачи, должны всегда обращаться к Богу с просьбой об исцелении. Кен рассказал своей церкви и попросил ее молиться об исцелении, но вскоре он отложил молитвы за себя. Всегда есть более важные вещи, которые требуют внимания, поэтому бывает трудно выделить достаточно времени для того, чтобы взыскать Бога. Через 2 месяца маркеры еще больше поднялись. Я переживал, что болезнь развивается, и посоветовал подумать об операции. Мне было немного страшно. Я сожалел о том, что не искал Бога так серьезно, как мог бы. Я не молился Ему усердно, не уделял много времени. Несмотря на нежелание делать операцию, Кен запланировал ее на конец осени. Но так как он выбрал новый вид операции с использованием робототехники, пришлось обратиться к другому специалисту. За месяц до операции новый врач отправил Кена сдать анализы. Я не знал, что мне делать. Ожидать чуда или лечь на операцию. Я просто помолился на парковке. «Господь, мне нужно знамение от Тебя. Что мне делать?» Я понимал, что это довольно серьезно. У меня есть семья, 2 детей. Это касается не только меня. В клинике Кен встретился с медсестрой Ребеккой Витл. Я в шутку сказал ей, «Мне нужны хорошие анализы». И добавил, «На самом деле, мне нужно исцеление».
1: Я сказала, «Бог привел вас в нужное место. У меня был рак, и Бог исцелил меня, а значит, Бог исцелит и вас». Кен рассказал мне о том, что он пастор и проповедник. Тогда я сказала, «Если вы проповедуете о Боге, то должны жить этим, потому что это правда». Я сказала, «Я буду верить с вами, что Бог исцелит вас от болезни».
0: Ребекка взяла у Кена кровь. Вскоре у нее были результаты анализов. Показатели ПСА Кена упали с 15,5 до 7,4. Я подумал, это точно Бог. Бог пытается сказать мне что-то. Кен снова отложил операцию. Но в этот раз он отправился в домик друга, где 3 дня провел наедине с Богом в посте и молитве. В середине 2-го дня... Я ощутил уверенность в том, что я исцелен. У меня было такое чувство, словно Бог говорил мне, «Я хочу, чтобы ты попостился еще 1 день, а затем можешь ехать». Я был уверен в том, что получил исцеление. Я больше даже не мог молиться за исцеление. Через 3 месяца, в январе 2008-го, он сделал еще 1 тест ПСА и биопсию. Кен надеялся на лучшее, но результаты тестов стали разочарованием. Его ПСА поднялось до 8,7. Я подумал, если я исцелен, то почему этот показатель вырос? Я стал волноваться, но Бог обратился ко мне и сказал, «Подожди результатов биопсии! Подожди! Учись ждать!» Через несколько дней, 18 января 2008-го, Кен получил результаты биопсии. Все 12 показателей говорили об отсутствии рака. Я был в восторге. Все понимали, что это сила Божья в действии. Это было проявление. Больше у Кена не находили признаков рака простаты. Он уверен, что именно молитва стала причиной. И его доктор согласен с ним. Я с уверенностью могу сказать, что это доказательство Божьего исцеления. Он исцеляет по-разному. Иногда использует медицину, чтобы исцелить. Я вижу Бога во всем.
1: Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Вам нужно верить, и Бог не подведет вас.
0: Он ответил мне чудесным образом. Теперь я еще больше уверен, что молитва может дать многое, исцеление в том числе. Свидетельства всегда придают нам уверенности, чтобы молиться об исцелении. Когда вы сами пережили прикосновение Божье, прорыв, вы понимаете благодать Божью. Вы понимаете, что Он хочет сделать. Его совершенная воля состоит в том, чтобы вы были здоровы. Он хочет этого. Такова Его воля. Вместо того, чтобы говорить «Если на то будет воля твоя», говорите «Я знаю, что такова твоя воля, я буду просить, искать, стучать, пока не получу ответ». У Кена были тревожные показатели. Когда получаешь тревожные новости от врачей, они не дают покоя. Появляется сомнение, неверие. Но Кен сказал: «Боже, я вижу, что показатели ПСА поднимаются. У тебя есть ответ для меня. Ты дал мне уверенность». И Бог сказал ему: «Подожди. Просто подожди следующих анализов». Вы увидели историю о чуде человека, который исцелился от рака. У него был рак, а теперь его нет. Задумайтесь над этим. Вы слышали, как врач сказал, что это не достижение медицины. Это было исцеление. Пусть это свидетельство укоренится в вас. Бог нелицеприятен. То, что Он сделал для других, Он сделает и для вас. Вы Его дитя. Вы дивно сотворены. Он хочет сделать все это и для вас. И когда вы видите свидетельство или слышите, не говорите «ну, им хорошо». Просто вы не знаете мое состояние, не понимаете, через что я прошел. Вы не знаете, какой диагноз мне поставили, какие испытания у меня. Отдайте все Богу. Давайте смело приходить к престолу благодати и просить. Если мы просим по Его воле, то Он слышит. А если Он слышит, то мы получим ответ. Давайте сделаем это. Если что-то мешает вам получить доступ к престолу Божьему, избавьтесь от этого. Вы слышали чудесную историю исцеления. Вы тоже можете получить это. А с ним и все, в чем вы нуждаетесь. Начните верить Богу. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе с благодарением, веря, что Ты прощаешь все наши беззакония. Мы просим прощения за все неправильные поступки. Пусть все побуждения нашего сердца, все мысли и дела будут чисты пред Тобой. Мы в смирении просим прощения у Тебя. Исцели нас от болезней. Мы принимаем это. Ты обновляешь нашу молодость и наши силы. Ты обновляешь нас. От макушки головы и до пяток ног мы провозглашаем исцеление и восстановление, жизнь и силы во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, у кого-то из вас сыпи и волдыри в районе пояса. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Болезнь не будет распространяться во имя Иисуса.
0: Если вы нуждаетесь в молитве, вам нужно лишь написать нам. А закончим мы со стихом из 117-го псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».

0: good news.
1: Добрые вести, или вы хотите услышать плохие вести? Вы не хотите слышать плохих новостей на этой передаче. Вы можете посмотреть вечерние новости для этого, там полно всего плохого. Но здесь ничего, кроме хороших новостей, и я держу пари, что вам нужны хорошие новости. Хорошие новости — это и значит слово «gospel». Вот почему я написал песню для открытия. Передача «Gospel в Америке» посвящена хорошим вестям о том, что Бог любит нас, несмотря на то, во что мы можем превратить наши жизни. Он хочет прийти и исправить все, и дать нам не только счастье в жизни, но и вечность с Ним. И это самые хорошие новости. Вся музыка на Gospel в Америке посвящена этой истине. Мой первый гость распространяет учение Иисуса в песне и в своем вовлечении в кампанию «Мораль и этика» на телевидении. И это очень необходимо. Его недавний успех, гастроли и новый альбом превратили его в видимого и слышимого человека. И мы услышим его прямо сейчас. Итак, со своим последним синглом преподобный Голливуд, артист Рик Ревел.

Прекрасно, Рик Ревел. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес сейчас закрывает меня на экране. Потому что я хочу, чтобы вы написали мне и дали мне знать, каких артистов вы больше всего любите, и что вы хотите увидеть и услышать. И может быть, кого-то мы еще не приглашали на Gospel в Америке. И потом, когда мы получим ваше письмо, я уже говорил вам, что оно попадет в нашу лотерею. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет артистов, которые были на нашей передаче «Gospel в Америке». И если вы напишите мне, может, и вы получите компакт-диск или кассету. И может, как раз то, что вам понравится. И это может быть и одна из моих записей. Наша следующая гостья выросла, исполняя песни в церковном хоре в Западной Вирджинии. Она говорит, что Сэнди Петти и Дженнет Паскал повлияли на ее музыкальный стиль. Она сама исполняла со многими знаменитостями Гаспола, семьей Кларк и братьями Истер. Сегодня она живет прямо здесь, в Нэшвилле, и она работает над собственным стилем современной христианской музыки. Ее первый альбом «Говори моему сердцу» был выпущен в этом году, и она споет песню из этого альбома для нас. Итак, встречайте Брук Шеннон.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, тогда это прекрасно. Вот почему мы захотели вот так собираться. Вы сейчас увидите адрес на экране. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых бы вы хотели услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. И мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. И я надеюсь, что и вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен, и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже и не знали, что он записал эти песни. Это было последнее, что он когда-либо делал, последнее, что он пел и записывал. И в его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности была его прощальной песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи из Европы «Может ли быть что доброе?». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Итак, мы начнем наш разговор от Федора Ивановича, сына Ивана Васильевича Грозного, и постепенно будем продвигаться к Алексею Михайловичу, отцу Петра I.
1: Хорошо, давайте, Александр. Но, может быть, давайте, как всегда мы это делаем, зачитаем текст Священного Писания, чтобы вот как-то вот охарактеризовать эту историю, как Слово Божие все же оно имело свое действие, воплощение. Давайте?
0: Давайте.
1: Хоть оно очень давным-давно было записано, хоть очень в глубокой древности, но и в 16-м столетии, и в 21-м столетии. Но
0: слова эти актуальны всегда.
1: Актуальны и главные.
0: И приходящие, и вечные.
1: И действенные, самое
0: так,
1: главное.
0: Пожалуйста, какой текст?
1: 12 глава, книга Бытие. 2-3 текст. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
0: Итак, мы в прошлый раз говорили об Иване Грозном, его диспуте с Яном Ракитой, но Иван Грозный стал одним из последних представителей династии Рюриковичей. Потом был его сын Федор Иванович, который не оставил потомства, но и мы знаем, что сын этот был не вполне полноценным. Ну, как так произошло? Видимо, не последовал он чему-то.
1: Конечно, я думаю, что сегодня ну, не надо быть очень таким академическим историком, чтобы хотя бы ну, как-то немного знать из жизни да, Ивана Грозного. Вот. Несмотря на то, что мы говорили в прошлой теме там, в какой-то степени об открытости его,
0: да, готовности
1: что-то прислушиваться
0: и отвечать.
1: Все равно деспотия, она не уходила от него. И вот его понимание себя в роли помазанника, ведь именно он становится помазанным царем. То есть вот этот титул принимает с 1547 года. Да. А затем опричнина. И затем все его действия, которые, конечно, его характеризовали как жестокого деспота.
0: И считает себя правом в совершении суда на той территории, в том государстве, которое ему поручено. Но это ведь не оканчивается хорошо.
1: Конечно, все оно принесло в свой впоследствии уже, даже при Федоре Ивановиче, сыне его, так, и такой кризис политический, экономический. Плюс были еще после этой опричнины неурожайные годы, и все это ну, принесло свои такие негативные последствия. Погибает еще при невыясненных обстоятельствах царевич Дмитрий в Угличе, так? Последний наследник из Рюриковичей, Федор Иванович, умирает. И затем уже переходит царствование Борису Годунову. Но в то же время...
0: еще период смутного времени между царствием и осадой Москвы, когда...
1: Да, мы немножечко сейчас об этом скажем. Но что можно сказать? Вот те протестанты из Европы, которые приезжали в Москву, в русские земли, уже если к 18-му, значит, ну, к 18-му столетию, немножечко так расширим их, да, эти границы хронологически, то в Москве проживало из Европы 20 тысяч протестантов. Вот в этой немецкой слободе.
0: К началу
1: 18-го столетия. Да, я говорю, мы немножечко расширяем эти да, исторические границы. Вот. А в России в этот период уже было около 30 тысяч, вот именно отданных от протестантов, да, как мы говорим общим таким названием немцев, да, которые там жили. Но в то же время это были и шотландцы, это были и англичане, это были и голландцы. Вот. Ну, где-то более, может быть, вернее, даже немножко скудные есть сведения об этом периоде, да, то есть о как жили эти там протестанты, евангельские христиане. Например, в период

0: Федора Ивановича не очень много, там в период вот смуты тоже не очень много об этом сказано. Но в то же время известно, что они служили вот, ну, в войске царском и как солдаты, и как офицеры. Около 5000 было, по крайней мере, вот известно, что в войске было вот немецкого происхождения в царствовании Федора Ивановича. Известно, что Лжедмитрий, да, самозванец второй, он нетерпимо относился уже к протестантам, нетерпимо. А Лжедмитрий первым был вообще, наверное, без разницы. Кстати, интересный случай. Вот как он был, ну, может быть, все же признан человеком такой иноземной какой-то традиции, да? Ведь он же выдавал себя за царевича, то есть, соответственно, он должен знать о всех там, ну, традициях, там, да, тех русских, которые должен был унаследовать. И вот его выдало то, что баню не посещал. То есть традиция для русских — это посещение бани, а вот для европейцев баня — это нечто было вот чуждое, что-то вообще ненормальное. Вот. И это был Лжедмитрий. Он так выдал себя тем, что... Ну, это легенда такая. Это такая легенда. Уже характерно для Бориса Годунова его отношение к протестантам очень открытое. В этот период в Европе происходят различные войны, кстати, на религиозной вот почве. Там вспомнить Варфоломеевскую ночь в августе 1572 года.
1: Во Франции.
0: Во Франции. Московское княжество, русское царство становится прибежищем для европейских беженцев. Борис Годунов приглашает не просто ремесленников, да, не просто мастеров, не просто людей, но обладающих какой-то специальностью. Он просто приглашает вот беженцев, чтобы они могли, ну, устроиться в этой жизни. Я зачитаю, если вы позволите, да, это историческое, да, вот такое историческое выражение его, вот, известное.
1: Бориса Годунова.
0: Бориса Годунова, да. Оно заслуживает просто внимания и очень интересно. Посмотрите, это вот после всех тех религиозных каких-то европейских войн, где пытались найти убежище в русском царстве. Смотрите, что он говорит. Это Борис Годунов. «Не плачьтесь, — говорит он этим несчастным беглецам, — мы в три раза, то есть не евангельский ли этот сюжет, да, то есть смотрите, как, насколько щедр этот человек готов поддержать, мы в три раза возвратим вам то, что вы там потеряли. Дворян мы сделаем князьями, меньших людей — боярами, слуги наши будут у нас людьми свободными, мы дадим вам землю, людей и слуг будем водить вас в шелк, в золоте, кошельки ваши наполним деньгами, мы не будем вам царем и господином, а отцем, и вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать. Я сам буду вас судить, и вы останетесь при своей вере. Подчеркиваю, да? Вы останетесь при своей вере, но за это вы должны поклясться. По своей вере, что будете служить нам верою и правдою. Молитесь, немцы, Богу о нашем здравии. Пока мы живы, вам ни в чем не будет вам нужды. И даже это... Годунов указал на свое жемчужное ожерелье, я разделю с вами. То есть,
1: а это цитата какой... заслуживает доверия?
0: Это, конечно, это очень научный труд, очень серьезное исследование научное вот, о истории, кстати, протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры. Очень серьезный труд. Вот. Посмотрите, какой жест его. То есть готов даже ожерелье
1: поставить. Напоминает мне фараона, который принял Иосифа и семью Иосифа.
0: Да.
1: Который дал им землю, все необходимое.
0: Поэтому вот эти известные нам события, да, известные нам из истории по этим документам, вот его отношения. Если, ну, уже говорить...
1: О первых Романовых.
0: О первых Романовых. о Михаиле Федоровиче тоже не так много известно. Да? Вот в большей степени известно уже Алексея Михайловича. Да? Это сын Михаила Федоровича, так прозванный Тишайшим. Видимо, уже люди, уставшие от этих войн, этих политических каких-то интриг, этой сумятицы, смуты, вот, желали уже вот этой спокойной, мирной жизни, наверное, поэтому и был прозван Тишайшим. Хотя и войны тоже были при нем.
1: Не все так тихо.
0: Не все так тихо. Но вот некоторые интересные особенности, которые бы хотелось бы все же сказать.
1: Но вот его... Он был расположен к тому, чтобы восточная культура христианская могла соприкасаться с западным христианским миром. Он как-то поддерживал традицию Годунова вот в том же, скажем, направлении. Тот же вектор был у него открытости.
0: Можно сказать, Александр, и да, и нет. И я сейчас объясню.
1: В чем да и в чем нет?
0: Значит, его указ, чтобы было создано новое, это немецкая слобода в 1652 году. Mm-hmm. Это нынешний район в Москве, Басманский, станция метро Бауманская, вот река Яузы. Вот в этом месте должны поселиться вот те чужеземцы. Mm-hmm. И обустраивается это место, обустраивается этот городок, как мы с вами в прошлый там раз говорили, уже ко времени Петра. Это иностранный такой очень даже устроенный город. Этакий... со своими улочками прямыми, со своей культурой.
1: Немецкий Бруклин в Москве.
0: Ну, что-то, можно так сказать. То есть он открыт, но в то же время, помните, мы с вами говорили, что за совращение из православия смертная казнь.
1: Она остается.
0: Она остается, конечно, в силе. И практически она будет на протяжении вот последующих царей Романовых. Она будет действовать. Но не сразу же там убивали, уничтожали. То есть я даже не могу сказать о каком количестве
1: как
0: или статистике.
1: Как приводилось в действие этот механизм?
0: Конечно, я не знаю. Не знаю. По крайней мере, на каторгу...
1: Не занимались.
0: Уже позже, в 19 столетии, да, на каторгу попасть можно было. Поэтому, естественно, которые протестанты селились, они, как и раньше мы говорили, они должны заниматься миссионерской какой-то деятельностью. Браки не могли заключаться с девушками, женщинами русскими, то есть это все позволяло воспитывать детей в православии. Но вот но жители или граждане этой, да, немецкой слободы, которые вовлечены в эту в московскую жизнь, да, в ее быт и так далее, в русскую жизнь. Вот. Они отличались все равно одеждой. Они отличались своей внешностью.
1: То есть можно было сразу по лицу узнать, немец он или не немец?
0: По лицу? В том-то дело, Александру, по лицу.
1: У него ж не было ни третьего глаза, ни третьего уха. Нет. А чем же они отличались в таком случае?
0: У них не было бороды.
1: Ага.
0: Да, вот поэтому, если бы вы жили бы в свое время тогда, то вы бы, в общем...
1: Сразу видно, что человек
0: свой,
1: русский.
0: Свой, русский, да. Вот. Может, в какой-то степени меня бы принимали в эту зарплату. Ну, а если выбрит там начисто все, то это типичный европеец. Угу. Это, понимаете, оно вот, это значение имело вот для русских, вот для жителей того периода, не просто какой-то светский характер.
1: Борода.
0: Борода. Богословский.
1: Это не светский атрибут.
0: Это там, не скажем. Светский атрибут. Это
1: имидж,
0: далеко...
1: не ради имиджа.
0: Нет,
1: там вот.
0: Нет. Это имеющее значение вот, с обоснованием богословской идеи, богословской мысли.
1: А, пожалуйста, вот, а в чем богословие бороды, поведайте,
0: богословие бороды, да. Но мы не будем экзегезу с вами здесь проводить огромную. Но, по крайней мере, с указанием собора стоглавого 1551 года
1: еще при Рюриковиче
0: всем русским положено было носить бороду.
1: Так.
0: То есть это было равносильно, брить бороду равносильно это вот прямое направление в ад.
1: Ага.
0: Даже вот в документах упоминается, что тот, кто без бороды, ну, в какой-то смысле садомит, понимаете? То есть это для культуры русских без бороды это было кощунство.
1: А ще русский человек бороду побреет, в ад прямая дорога.
0: Да, вот так вот и в документах было написано. Именно так оно и было написано.
1: И как же они немцев воспринимают? А, ну они же другой веры, как бы немножко.
2: Они другой
1: вроде
2: веры,
1: бы христиане,
2: конечно.
1: То есть
2: они другой веры. А, ну, они их не считали, что вот они уже там, ну, в прямом каком-то значении там садомитами. Нет. То есть нет такой практики, как сегодня современной, иногда европейскому, к сожалению, в христианской среде бывает, да? То есть вы понимаете, о чем
1: то
2: говорю.
1: То, что для немца хорошо, для русского погибель могла быть. Ну, в смысле бороды.
2: Да, да, да. Вот. Вот. Понимаете, вот такая вот культура, вот такая вот традиция.
1: Но ведь и помните, поэтому... в Библии ведь есть такой момент, когда, помните, Давид отправляет послов, посольство в чужеземную страну, и их очень плохо приняли, и бороды им сберегли. И они возвращаются в Иерусалим, конечно. И царь Давид говорит, спрячьтесь, чтобы никто вас не видел, доколе бороды ваши не отрастут.
2: Конечно.
1: Ведь это библейская позиция.
2: Это была библейская позиция, конечно, это было библейское обоснование. Естественно, это же не просто было придумано. Но мы, думаю, будем в дальнейших наших программах говорить, как уже менялось все с царствованием Петра I. Да?
1: То есть, а вот сын бороды, сын Алексея там... Михайловича категорически против будет.
2: Да. Да,
1: наоборот, вот. Бороду или бреешь, или налог платишь.
2: Поэтому было вот взаимодействие, да, вот с этими жителями, такие отношения. И вот эти были такие отличительные особенности. Что самое, кстати, интересное, ну, может быть, не самое интересное, но в то же время заслуживает тоже такого внимания. После встречи вот представителей какого-то иного государства, не тех местных, которые жили там в немецкой слободе, да, а вот послы, да, представители каких-то других стран. После рукопожатия, после встречи с ними обязательно нужно мыть руки. Mm-hmm. Обязательно.
1: Это, то есть, опять в Новом Завете есть похожая история.
2: Есть похожая история, да. Опять это было, ну, богословски обосновано. То есть, ну, как, в какой-то степени они отступники, да, то есть как бы не оскверниться. То есть вот была такая традиция. Конечно, с Петром все меняется, все по-другому. Но об этом мы чуть позже скажем.
1: Петр все-таки, наверное... Не случайно говорят, что прорубит окно в Европу? Да, есть в этом некий,
2: конечно,
1: некий смысл?
2: Конечно. То есть много таких заслуженных каких-то все же сторон, ну, при царствовании Петра I, о котором мы будем так говорить, то есть не без этого. Хотя есть сторонники, которые, может, и не одобряют вот его реформы, его, вот, например, желание как-то, ну, сделать лучше, там, да, более, ну, превосходное, может быть, для своего государства. Да.
1: Не то слово. Некоторые ведь откровенно говорили о Петре Первом как об антихристе.
2: Да.
1: Он весьма,
2: да,
1: противоречивая фигура, но, наверное, к Алексею Михайловичу вернемся.
2: Алексей Михайлович, так вот, с учетом вот, сохранения вот такой русской бытности, да, вот, этой жизни, интерес все равно к европейской жизни был.
1: Угу.
2: К примеру, один из пасторов вот в немецкой слободе, пастор кирхи Петра и Павла, Иоганн Грегори, открывал школы, в которых занимались дети, независимо от, ну, мы бы сказали бы, от конфессиональности, да.
1: А православные дети тоже могли
2: православные
1: туда ходить,
2: дети, да,
1: заниматься грамоте, обучению.
2: Ну, чаще, конечно, все равно же были свои местные там дети, да. Но что самое интересное, можно сказать, что это первый человек в России, который открыл театр. Кстати, вот при... Я сейчас немножечко скажу больше про театр. А именно... В период Алексея Михайловича открывается тоже первая в России аптека в 1672 году.
1: И это то, что привносит европейская цивилизация.
2: Это европейский.
1: То христиане есть Запада.
2: Интерес к наукам, к знаниям, к медицинским каким-то практикам. Конечно, это приходит
1: к искусству.
2: К искусству. Вот, первый театр – это основоположник Иоганн Грегори. Интересный момент, значит... С этим Иоганном Грегори общался, дружил Артаман Матвеев. А это, в свою очередь, друг, ну, знакомый, приятель. Там,
1: приближенное лицо.
2: Приближенное
1: Алексея
2: лицо, мы скажем, да, Алексею Михайловичу. Именно вот через эти знакомства, это, получается, Матвеева жена и там дальняя родственница Наталья Нарышкина становится впоследствии женой Алексея Михайловича. Последствия
1: первой женой.
2: Я сейчас могу ошибиться. Может быть...
1: Это не мать Петра? Или
2: это мать Петра.
1: Мать Петра. Значит, Петра. Это не первая.
2: Это не первая. Это, не первая. Да. Становится матерью Петра. И вот при рождении Петра решили... Ну, не только там были подарки, там подарены, там, да, этой чете там, царской, но решили... Вот, Артаман Матвеев организовать театральное представление. Uh-huh. И вот там село Преображенское, недалеко от Москвы, где было вот это совершено первое такое театральное действие. И

0: в этом участвовал вот этот Иоганн Грегори, который, ну, набрал группу, да, из своих вот этих школьников. Ну,
1: актерскую труппу.
0: Актерскую труппу,
1: так, тоже, да, наверное, первую.
0: Очень была большая массовка, очень много было задействовано в этом театральном представлении людей. И, значит, сюжет был взят из Священного Писания книги Исфири. Угу. Ну, иначе оно называлось «Артаксерксово действие». Сначала Иоганн Грегори, он вот этот библейский текст переложил на поэтический, в стихотворный, да, на немецкий, с немецкого на русский. Mm-hmm. И вот было представление для царя, для этой четы царской. Знаете, сколько шло представление по времени? Как вы думаете?
1: Не знаю.
0: Ну, приблизительно. Вот сколько вы готовы отдать времени сидеть и смотреть какое-то там театральное представление?
1: Ну, давайте... Пусть 3 часа.
0: 3 часа. 10 часов. 10 беспрерывно, часов. Не отвлекаясь, с таким...
1: Никакого буфета тебе, ничего.
0: Ну, потом, видимо, был буфет, да. Но вот антрактов, наверное, не было. То есть они смотрели с увлеченностью, очень, ну, с большим интересом. 10 часов. То есть он так был восхищен тем самым, что вот этих ребят, Иоганна Грегори, он отблагодарил, ну, очень такими значимыми подарками. Кто-то из них там получил, ну, из старших какие-то льготы на, ну, какое-то там, может быть, развитие своей там торговли, там бизнеса, да, вот. Это было очень впечатлительно для него. И затем театр организовывается в самом потом Кремле. Mm-hmm. И Иоганн Грегори, он становится вот именно тем человеком, который занимается. Потом дальнейшие постановки, кстати, библейские вот эти сюжеты, музыкальные какие-то представления. Вот. И это в какой-то уже степени, ну, развивается, это мы уже сказали, это профессионально образовывается вот эта первая театральная школа. Это вот такой, может быть, ну, маленький какой-то момент вот этой культурной вот этой жизни, которая то есть, становится достоянием вот в русском государстве.
1: Соприкосновение вот православного Востока и протестантского Запада, ну, в первую очередь, протестантского Запада, в московском государстве, оно такое неоднозначное. Есть то, что не принимается, есть то, что с радостью принимается и перенимается. Да? То есть вот такая жизнь непростая, неоднозначная. Нельзя сказать, что сугубо белая и черная, да, вот такая многоцветная, разноплановая.
0: Конечно,
1: вот
0: конечно.
1: Вот, то есть, конечно, взаимопроникновение.
0: Своя сохраняется всегда самобытность, да. Но в то же время, видите, происходит диалог. То есть вот нет вот такого прямого отвержения, да, игнорирования. То есть есть какая-то открытость.
1: Настороженность и открытость.
0: Да, настороженность и открытость. То есть дает возможность поселяться, жить, участвовать в этой жизни. Вот. Нет проблем. А, кстати, опять же, вот эти политические, европейские события. Прошла 30-летняя война. Да. Она заканчивается в 1648 году. Опять часть вот беженцев, они поселяются в Москве, поселяются в других русских городах, и Алексей Михайлович соглашается. Кстати,
1: и русское государство готово принять.
0: Если нет, да, русское государство готово их принять, но, наверное, с условием тоже, вот, наверное, для низшего чина, да, может быть, для простых людей, нужен был переход, наверное, в православие. Для более высокого можно остаться вот при своей вере.
1: То есть все равно есть какие-то барьеры. Да. А вот скажите, времени остается не так много, ведь, говоря об Алексее Михайловича, нельзя не вспомнить вот раскол внутри русской церкви.
0: Ох, Александр, нельзя, наверное, нельзя не вспомнить.
1: Раскол на тех, кто был назван никонианами, и тех, кто последовал за Аввакумом, старообрядцами.
0: Александр, я
1: это
0: согласен.
1: Вот какое-то западное влияние в этом есть? Или это... Как вот это воспринять? Как это объяснить? Все-таки это серьезная религиозная проблема.
0: Конечно. Одна из передач, помните, мы немножечко затрагивались, да, вот этот раскол. И я думаю, нам бы точно нужна была бы как минимум одна передача, чтобы мы могли об этом говорить, да, то есть...
1: Ну, вкратце обрисуйте.
0: Знаете, я просто, может быть, обрисовал
1: крупными
0: бы...
1: Крупными мазками.
0: Я бы, что бы хотел бы отметить бы вот в этом расколе, вот для себя, вот я сделал какие-то, ну, такой небольшой анализ, да. Вот реформация 16-го столетия в Европе, да, Мартин Лютер, 95 тезисов, которые провозглашает. И вот раскол в церкви православной. Ведь там, в принципе, было затронуто, по большому счету, обрядовая сторона.
1: И пытаются

0: ее реформировать.
1: Реформировать там вместо,
0: писание,
1: вместо там, двухперстного
0: крестного знамени,
1: там трехперстное. Значит, плюс, ну, некоторые еще такие другие обрядовые стороны, которые, ну, может быть, для нас бы не имели какого значения, но резонанс был мощный. Так вот, мне интересно то, что вот восточной традиции, насколько все же сильно где-то вот эта обрядовая сторона. Все же вот восточная, западная, смотрите, Лютер и обращается там, ну, к князьям, наверное, в первую очередь, к церкви. Это подхватывает народ.
0: Горожанам.
1: Горожанам. И это не какая-то обрядовая сторона, а какая-то вот вопрос веры. То есть насколько...
0: Содержательности,
1: да, то есть какого-то основанном на таком рационализме, да, то есть основанном на Священном Писании, угу. То есть праведной верой жив будет, насколько индульгенция на все же имеет там значение, не имеет значения. И то есть...
0: Большой акцент на умопостижение.
1: На умопостижение, так, да. А здесь вот все же такая вот обрядовая практика, которая вот дала такой мощный резонанс, и в принципе, целое движение потом появились. И, конечно же, нельзя сказать, что это какая-то негативная сторона. Впоследствии уже там в 18 столетии будут целые какие-то движения выходить из тех старообрядцев, которые вот в своей уже культурной среде, там, духоборов, молокан, которые выходили из старообрядцев, тоже не без влияния вот этого даже немецкого штундизма, который, может, мы уже будем последующие...
0: То есть все равно здесь тоже не все так просто?
1: Не все так просто, происходит. Конечно, Александр. Но, по крайней мере, мы всегда видим какое-то взаимодействие. То есть вот нет вот стагнации в постижении все равно Слова Божьего. То есть прогресс какой-то есть, но может он быть не всегда таков, который бы хотелось бы. Может быть так.
0: Спасибо, Олег, за интересный рассказ о религиозной ситуации, в частности, в царствовании Алексея Михайловича. Надеюсь, мы с вами еще встретимся и поговорим о следующих Романовых. Дорогие друзья, не будьте теми, кто отвергает новое, не познакомившись с ним. Старайтесь взаимодействовать с тем, что вам открывается, с тем добрым, что вам открывается, благим. И пусть благословения Авраама придут на вас, чтобы и вы были благословенны. Пусть то добро, то самое лучшее, что есть в христианстве, будет в вашем доме и будет в ваших семьях. Читайте Библию, следуйте за Христом, любите людей, и да поможет вам Господь. До свидания, всего доброго.

«О любви не говори, о ней все сказано», поется в известной песне. И вправду, о ней написано много разных произведений, романов, написано много картин, снято много фильмов. И, наверное, если бы не было любви, то не было бы чего-то настолько важного, такого, что можно сравнить по значимости, пожалуй, с самой жизнью. Сегодня я хотел бы поговорить о святилище, но вы спросите, ну, при чем же здесь романтическая любовь между парнем и девушкой, спросите вы. А при том, что у них есть обоюдное стремление друг к другу. Послушайте, как говорит об этом сам Господь, как Он относится к своему народу. Книга пророка Иезекииля, 16 глава. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». В древности на востоке у кочевых племен бытовала страшная практика. Жизнь была нелегкой, и часто приходилось выживать, а не жить. Поэтому ценились мальчики, ну, как продолжатели рода. Парни, мужчины ценились как рабочая сила и военная мощь. Девочки, девушки, если их слишком много, ну, или, например, если в семье никак не рождался мальчик как продолжатель рода, а вот только девочки и девочки, то они были, ну, чем-то вроде лишних ртов, требующих пищи. И доходило до того, что когда рождалась очередная девочка, ну, если ее считали лишней, малышку выбрасывали в песок, в пустыне на погибель. И вот здесь текст Писания повествует о том, что Бог видит народ, как вот эту малышку, брошенную на погибель, мимо которой он не прошел, а помог ей. И вот из этой малышки выросла прекрасная невеста. И, конечно же, дело закончилось свадьбой, заключением союза. И вот для того, чтобы правильно выразить свое отношение к своему народу, Бог использует метафору.

Божьими людьми. В послании к евреям в 11 главе написано про людей, стремившихся угодить Богу. Это было выражено в их стремлении к Нему. Так вот, послание к евреям, 11 глава, с 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится, называя их Богом. И Он приготовил им город». Город. Ну, вот пример того, что носят по жизни в своих сердцах люди веры. Бог называет их своими. И вот тут видно обоюдное стремление друг к другу, жениха к невесте и невесты к жениху. Вот. И это вот, этот союз непосредственно связан с неким городом, который упомянут в Слове Божьем как обитель Бога с человеками. И что говорить, в конце концов, этот город в самом деле будет. Двое влюбленных, они обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. Послушайте из 21 главы книги «Апокалипсис». «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля не будет, ибо прежнее прошло“». Помните песню «Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, в нем травы да цветы, гуляют там животные неписанной красы“». Этот город – это мечта. Это не что иное, как вот то самое место, которое Иисус Христос пообещал приготовить для всех любящих Его. Этот город ожидали с древнейших времен все, кто верил в Бога. Верные Богу люди, представленные прекрасной невестой, на которой женится Иисус Христос, они всегда стремились к Богу. Он ожидает всех, кто должны родиться и прийти к Нему во все времена. Если этого стремления нет, то этот человек не может иметь какие-то отношения с Богом. И вот когда последний, уготованный к вечной жизни, входит в этот город, Бог говорит: «Свершилось, исполнилась полнота времени, и теперь вот этот город, как написано в книге Откровения, сходит с неба, как невеста в брачном одеянии». Город Бога описан с золотыми улицами, с 12 воротами, как из чистого жемчуга. Но главное, что там царит Бог и нет смерти. Причем подсчитали площадь того места, на котором мог поместиться город. Там в видении Иоанна Богослова указаны размеры. Так вот, эта площадь почти соответствует территории самого Ханаана, в которой Господь вел евреев из египетского рабства. Да, того Ханаана, из которого они должны были прогнать языческие народы, чего, кстати, они не сделали. Так вот, город представлен в виде куба с равными сторонами, причем в длину, в ширину и в высоту тоже форма куба. Как это? Ну, наконец, вот еще услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками». Вот скиния – это что? Почему город назван скинией? Что такое скиния?
Вообще скиния – это палатка, шатер.

Есть ли в Библии что-то такое, что связано с палаткой, предназначенной для Бога и людей? Да, есть. Однажды, когда Бог вывел своих людей из египетского рабства и заключил с ними тот самый союз, о котором так красочно написано в книге пророка Иеремии, и который мы прочитали как о брачном союзе, его еще называют Ветхим Заветом. Так вот, в то время Бог повелел Моисею соорудить вот ту самую пресловутую скинию. И сказано, зачем она была нужна. Книга Исход, 25 глава, повествует. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Скажите, а для чего нужна скиния? Это и есть святилище, палатка из кож животных, то есть скиния. Текст говорит, для того, чтобы Бог мог обитать с людьми. Вот что-то в этой палатке было такого особенного, без чего обитание Бога с людьми было невозможным. Ведь надо понимать, что грешный человек не может находиться в присутствии Бога и при этом не умереть. Поэтому вот эта палатка или скиния, она была непростая. Она предназначена как то место, где Бог являлся людям, и содержала в себе некоторые предметы, которые призваны были о чем-то важном говорить, без чего никак обойтись было невозможно. Там людям являлся Господь. Она так и называлась – скиния откровения или скиния собрания. То есть то место, куда собирался народ к Богу и где Господь открывался людям. Во-первых, грешному человеку требуется реабилитация от приговора, который несет в себе грех, распространившийся на всех людей. Поэтому общение с Всевышним могло осуществляться только через жертвоприношение. Жертва – это пропуск к Богу, и это не обсуждается. Человек должен умереть, того закон требует. Поэтому сперва заместительная жертва, потом пропуск к Богу. Вот как-то так. Поначалу это были жертвенные животные, затем сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, который был истинной жертвой, на которого указывали те жертвенные животные, приносимые вот в той самой скинии. И важно, когда Бог предуготовил своего Сына в жертву за грех человечества, ведь он назван Агнцем, закланным от создания мира. То есть, получается, когда Бог творил наш мир, он приготовил в жертву своего Сына в том случае, если люди согрешат. Двое влюбленных, они обязательно встретятся, они обязательно будут вместе. Бог для этого все сделал. Итак, Сын Божий пришел в наш мир в определенное время. Он принес себя в жертву за грех на Голгофском кресте. И вот эта смерть на Голгофском кресте поделила время на до и после. Эти периоды времени назвали периодами Ветхого и Нового Заветов. До Голгофы человек приходил вместе с жертвой, и в связи с этим скиния имела все для того, чтобы эту жертву от человека принять. После прихода Иисуса на землю храма уже нет на земле. Его местонахождение меняется. Но тут надо оговориться еще. Храм-то, конечно, храм-то это хорошо. Но что, если у человека нет стремления к этому храму? Нет стремления к Богу, ведь это же важно. Поэтому, если у человека есть стремление к Богу, то, как говорит апостол Павел, Бог поселяется в сердце у этого человека. Это образно, и получается, что обиталище Бога имеет место в сердце человека, и по этой причине сердце человека и тело человека тоже названы храмом Бога. Ну, это образно. Но вернемся к палатке, к нашей скинии. Так вот, сама скиния, она располагалась во дворе, окруженном своеобразным забором, сделанным из медных столбов, на которых была растянута льняная ткань. В этом дворе, перед входом в палатку, стоял

жертвенник всесожжений. Такое деревянное сооружение, похожее на ящик без дна, с решеткой посередине и с выступами в виде рогов по углам. Он был обложен толстым слоем меди. На этом жертвеннике постоянно сжигались жертвы. Затем после жертвенника находился небольшой бассейн с умывальниками, и только после был вход в палатку. Если в нее войти и посмотреть перед собой, то взору открывался жертвенник курений, обложенный чистым золотом. В книге Откровения дым курений, восходивший от этого жертвенника, был связан с молитвами святых людей. На этом жертвеннике поддерживалось курение, специально приготовленного для этого фимиама. Слева от него стоял семисвечник, светильник с семью лампадами, говорящий о том, что Бог есть свет. Справа от жертвенника курений, напротив семисвечника, стоял стол с хлебами предложений, на котором каждую субботу выкладывали 12 хлебов по числу колен Израилевых. Эти хлебы, они говорили о том, что Бог есть хлеб. Вот все это было условиями, без принятия которых вход к Богу был невозможен. Ведь это там, в Едеме, человек, вкусив от древа познания добра и зла, пошел не по Божьему пути, а стал сам, как Бог. Хотя на самом деле Господь сказал Адаму, кто он на самом деле. Прах ты, и прах возвратишься. Сатана, когда Еву искушал, об этом не предупредил. Входя к Богу, человек принимал смерть Агнца вместо своей смерти. Затем он принимал тот факт, что светом жизни является не он, не какая-то философия или мудрость мира сего, а Бог, и никак иначе. То есть он принимал его правление, его мораль, его заботу. Входя во святилище, человек принимал тот факт, что теперь Бог есть хлеб жизни, и это от него все благо, которое есть, а не от какого-то эволюционного случая, простите. Но и это не все. За жертвенником курений находилась завеса, разделявшая скинию на два неравных помещения. То место, где находились стол с хлебами предложения, семисвечник и жертвенник курений, называлось святое. За занавеской находилось место, которое называлось святое святых. Вот там и находился престол Бога. Собственно, это был ковчег. Ну, ящик из дерева, обложенный чистым золотом, внутри которого находились скрижали завета, вот того самого союза, который Бог заключил со своей невестой, с народом. И всякий, кто намеревался пребывать с Богом, должен был эти заповеди принять, вступая в союз с Богом, и по-другому никак быть не могло. Бог свят. Его заповеди – это как бы основание его божественного престола, его правления. Так, на этом ковчеге находилась крышка. На крышке стояли коленопреклоненно два херувима, распростершие крылья над крышкой, вот над тем местом, которое называлось престолом благодати. Да, престолом милости. На самом деле, по факту, туда, в присутствие Божие, в это святое, раз в году входил лишь первосвященник, чтобы очистить святилище от грехов всех тех людей, которые приносили за свои грехи жертвы, о чем в двух словах, пожалуй, сказать невозможно, об этом нужен отдельный разговор. Простой человек не мог даже смотреть на эти предметы, не то чтобы прикасаться к ним из страха смерти. Любая проявленная вольность по отношению к этим предметам наказывалась Богом смертью. Это не просто предметы, это святыня. Переносить, устанавливать эти посвященные предметы должны были специально посвященные на это люди и никто другой. Так возникает вопрос.
Когда же тогда грешный человек входил в присутствие Бога? Да, он входил к нему верой. Пока вопрос греха не решен, доступ к Богу лежит через веру. Без веры угодить Богу невозможно. Вместе с первосвященником в день очищений все верующие люди приходили к скинии собрания и ожидали, когда священник, принеся в жертву козла за грехи людей, пойдет в присутствие Божие, чтобы очистить людей и святилище от грехов их. При этом к одежде священника были пришиты бубенцы, позвякивание которых было слышно за пределами скинии. Так люди, находясь за скинией, знали точно о том, что происходило внутри, во святом святых, когда туда входил священник. Входил он туда с кадильницей и с кровью жертвенного животного и ходатайствовал за кающихся людей. И если кто-то не принес жертву за грех и не покаялся, то грехи этого человека оставались на нем со всеми вытекающими из этого последствиями, конец которых заканчивался не в царстве Бога, а на кладбище. Все то, что происходило в палатке, в этой скинии собрания, было прямой иллюстрацией того, куда девается грех. Так как весь Израиль в то время жил в палатках, то и Господь приказал поставить ему палатку. Позже, когда евреи вошли в Ханаан и окрепли, там царь Давид посчитал нехорошим, что люди живут уже в каменных домах, а Бог по-прежнему в палатке. И по Божьему благословению он задумал построить каменный храм. Правда, эту идею пришлось воплотить его сыну Соломону. Храм был построен по образцу той скинии, только масштабнее в размерах. Располагался он на Храмовой горе в Иерусалиме, на той самой горе, где патриарх Авраам в свое время призван был принести в жертву своего сына Исаака, и где Господь удержал его руку с ножом и усмотрел другую жертву. Вы же помните уже эту историю из Ветхого Завета. И вот в момент смерти Иисуса Христа на кресте произошло землетрясение, и завеса в храме, отделявшая святое от святого святых, разодралась сверху вниз. Не наоборот, не снизу вверх, чтобы никто не подумал, что это люди ее разодрали. Это говорило о том, что открыт доступ к престолу Бога. Хорошо, а что же стало с земным храмом? В 70-м году нашей эры храм был окончательно разрушен при взятии Иерусалима римскими войсками под командованием Тита. А что после? Что обиталище Бога осталось только в сердце человека? Подождите, не торопитесь. Вот что говорит Священное Писание. Описав строение скинии, автор послания к евреям пишет. 9 глава. «Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел во святилище, которое на небе. Как же теперь нам туда войти, если это святилище на небесах? Точно так же, верой.
Есть истинная скиния, то есть храм, святилище, место, где обитает Бог. И Иисус нам открыл туда путь. На небесах есть храм. Написано, что не такого устроения. И что-то в нем исправлено. Что? Ну, понятно же, что. Ведь теперь-то принесена истинная жертва. В небесном храме нет жертвенника всесожжений, как нет жертвоприношения животных и всего того, что с ними было связано. Затем первосвященник, он же был грешным человеком, а теперь Иисус, который праведник, который бессмертен, он всегда жив, чтобы ходатайствовать. Он не умирает в присутствии Бога Отца. И бубенчики не нужны для того, чтобы мы знали, что происходит в святилище. Их заменяет вера людей. Мы призваны во Христа верить. Верить в Его служение, которое Он там совершает для тех, кто принял Его верой. Этот храм ожидает того момента, когда в него войдет последний спасаемый человек. Тогда символика жертвоприношения уже не нужна. Остается только обитель Бога с человеками. Почему город Небесный Иерусалим имеет форму куба? Да потому что святое святых. Вот то отделение храма, где открывался Господь, тоже имело форму правильного куба. Это символ совершенства. Только туда можно войти верой, и никак иначе невозможно из-за греха. А тогда, когда вопрос греха будет решен, мы войдем туда не только верой, но и душой, и телом, и всем естеством. Двое влюбленных обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. В одном спиричуэле поется: «Хочешь, мой друг, туда, где печали нет, где радость, мир и вечный свет?» Я хочу, а вы –

Приходилось ли вам слышать когда-нибудь, что Христос отменил закон? Я такое слышал много раз. И действительно, это важный вопрос, и многих христиан он волнует, и многие христиане копья ломают вокруг этого вопроса. Должен ли христианин быть ограничен рамками каких-то заповедей, или обновленное его сердце теперь делает только добро, и обращенный ко Христу человек теперь уже настолько свят и настолько чист, что ему не нужно никаких ограничений, чтобы он ни сделал, все будет правильно, все будет хорошо. Ну, вообще, тема закона, она, да, непростая для христиан. Тем более, что для многих людей само понятие закон ни с чем не ассоциируется, кроме осуждения, наказания, несвободы. То есть понятие закона для многих людей омрачено какими-то не очень позитивными ассоциациями. Но библейское учение об отношении Христа и закона открывает другую сторону этого вопроса – радостную, светлую, несущую надежду. В книге Левит, в 18 главе, мы читаем такие слова. «Соблюдайте постановления мои, говорит Господь, и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Вот эта вот последняя фраза «я Господь» – это как печать. Вы чувствуете? Он что-то говорит, а потом говорит «я Господь». То есть «я своим именем это подтверждаю», говорит Всевышний, что если человек будет соблюдать мои законы, будет соблюдать мои заповеди, мои постановления, он этим будет жив. Ну, действительно, христианское богословие и многие богословы, они с этим согласны. Если бы человек мог жить в гармонии с законом Божьим, он был бы совершенен. Апостол Павел говорит, что законом познается грех. Нарушение закона – это грех. Нарушение закона Божьего – это грех. Если человек будет жить по заповедям Божьим, по законам Божьим, не грешить ни в уме своем, ни в душе своей, ни эмоциями своими, ни поступками своими – это совершенный человек, и он будет иметь большое благословение от Бога, потому что не будет делать греха в своей жизни. Это правда. И в Новом Завете к этому добавлено. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Мы знаем, что закон свят, что заповедь свята, праведна и добра. И тот, кто ее принимает, тот принимает частичку Божьей праведности. Ну, это учение Священного Писания. Однако, мы с вами понимаем, что, находясь в том состоянии, в каком находится человек сейчас, я имею в виду после грехопадения, я имею в виду, что грех сейчас живет в нашей природе, мы отдаем себе отчет в том, что человек не в состоянии жить в полной гармонии с законом Божьим. И это тоже правда. Вот обратите, например, внимание на то, как высоко планка Божьего закона, как высоко она поднята. Однажды Иисуса Христа спросили, что написано в законе. И вот в Евангелии от Луки, в 10 главе, записан его ответ, как он понимал сущность Божьего закона и всех его заповедей. Луки 10:27. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоими, ближнего твоего, как самого себя». Вот буквально минуту назад я говорил о том, что если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом, и как здесь сказано, в сердце своем, в чувствах, в эмоциях своих, если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом в душе своей, то есть в своих мыслях, в своих переживаниях, в разуме своем, в силе, которая есть у него, то есть в поступках своих,
то что? Был бы закон исполнен, человек был бы совершенен. И Иисус говорит, что именно этого, такой полноты гармонии с волей Божьей, Господь и ожидает от человека. Он бы хотел, чтобы человек именно так и жил. Но насколько же высока эта планка, дорогие друзья? Вот когда я прочитал эти слова, любовь к Богу всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей силами, всей крепостью своей, а ближнего, помните продолжение, любовь к ближнему, как к самому себе. Но кто из нас способен на это в полной мере? Как много стоит за этими словами. Тут послушание воли Всевышнего от всего сердца. Уважение, такт, доброжелательность в отношениях с любым человеком. Легко ли? Легко ли, я спрашиваю, повиноваться такому закону? Но нельзя и упустить из внимания, насколько строго отношение Библии к нарушению Божьего закона. Вот апостол Иаков, вторая глава его послания, он здесь записал такие слова, 10 текст. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, становится виновным во всем». Ну вот, дорогие друзья, получается, что нет никого, кто не был бы не виновен перед Божьим законом. Слушая все это, прочитав все эти библейские тексты, говорящие о святости закона, о его требованиях, о том, как строго Бог относится к его нарушению. Нарушил что-то одно, это значит, что ты виновен уже перед всем остальным законом. Легко прийти к выводу, что нет ни одного человека, кто не был бы виноват в нарушении, в преступлении Божьего закона. И это правда, и Священное Писание это подтверждает. Апостол Павел восклицает немного с переживанием таким, даже таким горем немного восклицает, что мы все согрешили, мы все лишены славы Божией. И нет ни одного человека, который мог бы жить в гармонии и в согласии с законом Божьим. И даже более того, знаменитые слова апостола Павла, они записаны в 7 главе послания к римлянам. «Доброго, чего хочу делать, я не делаю, — говорит апостол Павел, — не могу. А вот злое, чего не хочу делать, делаю». И помните, как он там восклицает, кто читал, тот может вспомнить. «Бедный я человек. Умом своим я понимаю, что хорошо, а что плохо. А вот на практике меня так влечет к тому, что я сам это осуждаю. Но так к этому влечет, что иногда невозможно сдержать порывы своих эмоций, порывы желаний или чувств. Да, человек не может жить в гармонии с законом Бога. Причина в том, что человек грешник. Природа, сама природа человека противится порой заповедям Всевышнего. Желания, чувства, живущие в нашем теле, они не дают повиноваться заповедям Бога в полной мере. И есть обратная сторона этой медали. Когда мы не можем повиноваться заповедям Бога в полной мере, они не могут нам дать благословение и жизнь. А вот сам по себе закон не в состоянии нас изменить. И если я приложу массу усилий и все-таки возьму какие-то заповеди из Божьего закона и буду их твердо держаться, все равно мое сердце не изменится. Каким оно было грешным и испорченным, таким оно и останется. Сам по себе закон и само по себе соблюдение Божьего закона не может изменить сердце человека, природу, натуру человека изменить не может. Могут измениться какие-то привычки, может измениться поведение человека. А вот здесь, прошу прощения, в сердце, внутри,
перемены может и не произойти. И если не будет дана особая благодать Божия, и не произойдет. Вот Иисус, Он рассказал притчу, которая проиллюстрировал вот это странное для многих ушей понятие. Поступки в жизни человека могут быть правильными, в согласии с какими-то положениями закона, формально законными. А вот сердце может оставаться неправедным. Это притча о мытаре и фарисее. Однажды фарисей – это учитель народа израильского. Фарисеи были уважаемые люди. В их руках была определенная власть среди Божьего народа, среди израильтян. И вот Иисус рассказывает, как один фарисей пришел в храм. Он гордо прошествовал вперед и начал молиться. Обратившись к Богу, он произнес такие слова: «Господи, я благодарен Тебе». А дальше послушайте, за что благодарен. «Благодарю Тебя за то, что я не похож на других людей. Я приношу пожертвования, я совершаю дела благотворительности, я молюсь регулярно, я все праздники соблюдаю». Наверное, Иисус многого не говорил. Наверное, в реальности, если Господь видел когда-то такую картину, я думаю, что этот человек, фарисей, мог еще многое что прибавить к этому списку. «Итак, спасибо тебе, Господи, я не такой, как все люди, я лучше их. Я много хорошего, правильного, прекрасного делаю». И в конце он заметил, у входа в храм стоял мытарь, сборщик налогов, и добавил: «Я благодарю тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». Но мы все чувствуем высокомерие, гордость, которая сквозит в этих словах. И кто-то подметил, что нет ничего более далекого от смирения, чем гордость своим смирением. Не может быть ничего более далекого от подлинного христианского благочестия, чем гордость своим благочестием. Вот эта вот гордость своим благочестием, вот это превознесение, превозношение над кем-то другим, потому что ты поступаешь правильнее, говорит о том, что при правильных поступках сердце может оставаться испорченным. Но был в этой притче еще один человек, еще один персонаж. Вот он стоял, вот этот фарисей, у дверей храма, поодаль. И Иисус говорит, что он, только лишь ударяя себя в грудь, молил об одном: «Господи, помилуй меня, грешника. Мои поступки нехорошие, я поэтому прошу прощения», говорит этот фарисей. «Прошу прощения», говорит этот мытарь. Иисус в конце сказал, что мытарь пошел более оправданным, то есть более принятым Богом, более прощенным, чем фарисей. Итак, при правильных поступках сердце бывает неправильным. И это сердце бывает неправым. Это говорит о том, что сам по себе закон и соблюдение Божьего закона не в состоянии изменить природу человека, не в состоянии изменить человеческое сердце. И вот что я еще вам скажу. Есть еще более удручающее, что ли, звено в этой цепи моих рассуждений. В послании к римлянам в 6 главе апостол Павел провозглашает, что возмездие за грех, возмездие вот за эту испорченность человеческого сердца, лучше давайте скажем, не просто возмездие, а следствие, окончание вот этой истории испорченного человеческого сердца – это гибель, это смерть. В оригинале этот текст звучит так: «Возмездие за грех – смерть». Это наказание. И более того, друзья, Священное Писание говорит, что смерть грешника – это проклятие попранного и нарушенного закона.
Грешник проклят и обречен на смерть вот этим законом. Хотя изначально, я очень хочу, чтобы вы это усвоили и поняли, и услышали. Изначально. И библейские тексты, которые мы прочитали в самом начале, подтверждают это. Изначально закон Божий был дан для того, чтобы приносить благословение человеку. Но именно по причине испорченности сердца человеческого, по причине того, что человек не может жить в гармонии с этим законом, закон проклинает грешника. И вступает в действие принцип возмездия за грех смерть. Есть ли какой-то выход? В послании апостола Павла к Галатам записаны такие слова. И, конечно же, Евангелие, вы знаете, как Евангелие переводится с греческого языка? Евангелие – это греческое слово. «Благая весть». Есть хорошая новость. Наконец-то я перехожу от каких-то удручающих, может быть, истин библейских, которые нас смущают и пугают немного. Я перехожу теперь к Евангелию. Я перехожу к благой вести. Послание Галатам, 13 глава, 13 стих. «Христос искупил нас». Христос искупил нас от клятвы закона. Искупил нас, другими словами, давайте скажем, освободил от проклятия закона. Каким образом? Сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Христос принял на себя всю тяжесть проклятия, попранного, нарушенного закона. Бог говорит, что любит людей. Так неужели, дорогие друзья, ради этой любви Бог не мог отменить, хотя бы на время, отменить ту часть закона, которая проклинает преступника смертью, в которой прописано «за грех смерть». Ну, взял бы и отменил. Он же говорит, что любит нас. Почему-то Бог так не может поступить. Бог так не поступает, потому что Его закон – это отражение Его собственной неизменности. Его закон – это отражение Его собственного постоянства и непоколебимости. Даже образно это выражается. Когда Бог дал 10 заповедей Моисею, они были начертаны Его собственным перстом на камне, на том, что всегда обозначало, в любой культуре обозначает твердость, постоянство, непоколебимость и вечность. Итак, закон Божий не мог быть отменен, он не мог быть изменен даже ради той любви, которую Бог питает к человеку, грешному и заблудшему. Так что же он сделал? Он принял на себя. Он принял на себя возмездие, которого требовал закон, полный решимости спасти грешника, Господь его наказание берет на себя. В Израиле был обряд. Этот обряд был связан с освобождением от греха. И, конечно же, этот обряд, как и все законы, связанные с храмовым служением, со служением вначале в скинии собрания, потом в храме, был установлен Богом. Этот ритуал был установлен Богом. Когда человек осознавал, что он сделал грех. Грех должен восприниматься нами сегодня так же, как он воспринимался и в те времена. Грех – это что-то, что нарушает связь с Богом. Израильтянин, он понимал, что у него есть связь с Богом, потому что он входит с ним в завет, в союз. Вот он израильтянин, он часть народа, у которого с Богом союз, завет. И когда он делал грех, когда он нарушал какую-то часть Божьего закона, то вот этот завет, вот этот союз, его союз с Богом, он под угрозой оказывался.
Потому что Бог, он, таково учение Священного Писания, он грех не терпит, и грех, он может стать причиной разрыва отношений между Богом и человеком. Так вот, когда человек осознавал, что он согрешил, и его отношения с Богом под угрозой, он должен был взять животное. Как правило, это был агнец. Этот агнец, он должен был быть не по, без порока. В Священном Писании так сказано. Имеется в виду, он не должен, у него не должно было быть каких-то переломов, он не должен был быть слепым или глухим. Он должен был быть здоровым, здоровым животным. Так вот, он брал этого агнца и шел с ним к дверям храма. К дверям храма или к дверям скинии собрания, и там, в присутствии священника, он ставил этого ягненка, полагал на него руку ему на голову и исповедовал свой грех. Это выглядело всегда одинаково, и сейчас это выглядит точно так же. Исповедь – это признание. Это когда человек, обращаясь к Богу, говорит: «Всевышний, ты меня видел. Ты видел, когда я сделал ошибку. Ты видел, когда я согрешил. Я признаю за собой вину. И я прошу меня простить». И вот когда человек исповедовал свой грех, свое преступление, возложив руку на голову агнца, грех с него переходил на этого животного. И после он собственными руками должен был заколоть это животное. И пролившаяся кровь, пролитая кровь, текла для искупления и очищения греха, который сделал человек. Но дело в том, что эти животные жертвенные, сегодня мы не приносим этих жертв, мы всего этого не делаем, они были символом. Каждый ягненок, каждое жертвенное животное, принесенное в храме или в скинии собрания, указывали на жертву, которую в будущем должен был принести Мессия. И когда он пришел, он это осуществил. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Это я только что процитировал. 8 главу послания к римлянам. Для Бога грех и грешник – это не одно и то же. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Так любит грешника и так возлюбил мир, что захотел спасти его любой ценой. Вместе с тем, Бог так ненавидит грех, что захотел осудить его любой ценой. Но грех и грешник мы – это вещи, которые связаны друг с другом, и разорвать которые ведь невозможно. Как ему это удалось? О, бездна премудрости Божьей, как восклицает Священное Писание. Он совершил суд над преступлением, не приводя на суд преступника. Грех осужден на Голгофе, а грешник... В послании апостола Павла к Ефесянам в 4 главе в 32 тексте сказано: «Бог во Христе простил нас». Когда мы смотрим на Голгофу, мы кое-что там видим. Каждый из нас, взирая на Голгофу, может увидеть, какая высокая цена уплачена за наши преступления. И глядя на Голгофу, я осознаваю, что там Сын Божий страдал, и за наши грехи мы можем покаяться и получить прощение. Когда израильский народ странствовал по пустыне в течение 40 лет, однажды он испытал на себе
нашествие змей. Где бы ни оказывался израильтянин, ложился он в своей палатке спать, выходил на улицу, шел за водой. Эти змеи преследовали, ими все кишело. И многие как ужаленные погибали. И когда люди возопили к Богу, Бог обратился к Моисею и сказал, что он должен изваять змея из меди. И он должен этого змея прибить к шесту и поднять медного змея посреди израильского стана. И для того, чтобы человек, ужаленный змеей, мог исцелиться и почувствовать силу Божию, которая прикоснулась бы к нему и исцелила, и спасла бы его, он должен был взглянуть на медного змея. Если он находился где-то на окраине стана, он должен был смотреть в середину. Если он находился поблизости, ему достаточно было поднять глаза. Может быть, некоторых приносили на руках и головы им поворачивали, чтобы они смотрели на этого медного змея. Но в Священном Писании сказано, что всякий, кто на него смотрел, исцелялся. На Христа мы можем смотреть глазами нашей веры. Что мы там видим? Что мы видим, когда смотрим на Голгофу? Я вижу там себя. Я вижу цену моих поступков. Я вижу цену моих ошибок. Но вот, что при этом самое прекрасное. Я не чувствую осуждения. Я чувствую надежду и прощение, которое мне предлагает Бог. И любой из нас, и вы, дорогие зрители, вы тоже можете, взглянув на Голгофу, увидеть там цену своих собственных грехов и преступлений. Да, это так, Христос умер из-за вас, но говорится это и проповедуется не в осуждение, а чтобы каждый верующий во Христа мог иметь прощение грехов и жизнь вечную.

I've got a feeling the darkness won't last very long.

0: Здравствуйте. Принято считать, что вопрос нежелательной беременности женщина должна решать сама. Правильно ли это? Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, я рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем говорить об абортах, о том, как женщине себя вести, если она понимает, что беременна, но беременность – это для нее нежелательно. И вот часто женщины сталкиваются с такой ситуацией. Узнает женщина, что она беременна, говорит об этом мужу или партнеру и слышит в ответ: «Ну что ты тут вот устроила мне? Вот забеременела, решай сама этот вопрос. Мне этот ребенок не нужен. Или куда нам сейчас этот ребенок? У нас ситуация нестабильная с финансами в семье, со здоровьем у нас проблемы». И женщина остается одна со своей проблемой, проблемой своей беременности. Вот что вы можете сказать о таком подходе? Как вести себя женщине?
1: Да, Юля, это действительно так. В нашем обществе традиционно сложилась так, скажем, ситуация, что ответственность несет в первую очередь женщина за рождение ребенка, за принятие решения об аборте, либо отказе, скажем, от него. Решение о том, как воспитывать ребенка. В основном все эти обязанности ложатся на плечи женщины. Зачастую и мужчина очень часто отстраняется от решения этих вопросов и участия, скажем, в жизни, воспитании детей. И, как правило, ключевую роль здесь играет именно готовность мужчины как личности нести ответственность за свою семью, за свою жену, за своих детей, за семью, которую он создал. И это действительно так.
0: Ну а вот если он не хочет брать ответственность, вот есть такое высказывание: ответственность, которую человек не берет на себя, она не исчезает. Она ложится благополучно на плечи кого-то другого. Если есть проблема, я говорю: «О, я эту проблему решать не буду», она не растворяется в воздухе. Значит, кто-то другой пашет вместо меня, кто-то другой решает и страдает. В данном случае женщина, поскольку она носит в себе ребенка, она никуда не денется уже. Она даже и хотела бы, может быть, так сказать: «А, само рассосется», да, грубо говоря. А она не может, потому что жизнь развивается в ней, ребенок растет, и вот скоро она родит. И вот, а мужчина не хочет. Вот что с ним делать? Как его призвать к ответственности? Как вот сделать так, чтобы он передумал, вдруг вот понял свою ошибку? Возможно ли это вообще? Если он изначально.
1: Возможно, но при правильном понимании ситуации женщины, если женщина вникает и понимает именно те предпосылки, которые вызвали у мужчины такую реакцию, то при правильном, скажем, анализе и стратегии поведения осознанной женщины, то, как правило, можно достигнуть положительного результата и положительной реакции мужчины на принятие именно решения о сохранении беременности. И, как правило, это решение, его отказ от отцовства, складывается на протяжении всей его жизни и из каких-то личностных его внутренних установок, и на это влияли, как правило, внешние.